0: В столовой, да, в кафе есть какие-то особые блюда. Да, сами понимаете, приготовленное дома – это одно, а приготовленное поваром, специалистом – это другое.
1: Но я видите, думаю, вы это... выбираете то, что приготовила жена все-таки.
0: Да, да, конечно.
1: Хорошо.
0: Да.
1: А для сравнения, вот вы же пробовали наверняка, да, то, что подают в условном ресторане, и то, что готовит жена, жена реально лучше готовит, вам кажется так. Я правильно понял?
0: Тут, знаете, скорее всего, дело в другом. Любой вкус приедается. Вот если, скажем, вот, да, жена первый раз готовит какое-то блюдо, оно идеальное, действительно изумительное. А потом, когда спустя какое-то время, к примеру, вот уха из палтуса, ну, первые полгода просто я не мог оторваться, а в дальнейшем как-то все это приобрело вот, ну, такой серый оттенок, потому что все это уже поднадоело. Но приходишь в ресторан, заказываешь то же самое, там чуть-чуть по-другому, и уже опять вкус совершенно такой, знаете, изумительный. Вот примерно так. То есть нельзя сказать, что жена лучше повара профессионального или наоборот. Вот все зависит только от количества съеденного подряд.
1: Спасибо, спасибо, спасибо большое. Мне тут говорят, что некоторые, видимо, в трансляции были какие-то задержки. Некоторые не слышали полностью тему нашего разговора. Для тех, кто не слышал, я еще раз уточню. Разговор у нас сегодня касается еды, а именно бизнес-ланча. Какой счет за обычный обед вне дома россияне считают нормальным? Фонд «Общественное мнение» провел опрос, и выяснилось, что 22% считают от 500 до 600 рублей, 14% от 300 до 500, 12% от 1000 до 1500. И вот еще любопытно, 9% готовы платить за обычный обед вне дома более 1500 рублей, и только 13% сказали, что могут себе позволить регулярно обедать вне дома. 81% ответили, что для них это слишком дорого. Слишком дорого, 81%, представляете? Вот. Но это результаты анализа фонда «Общественное мнение». Теперь давайте именно эту тему разбирать с вами. 8 800 200 ровно 9702. Алексей из Иркутска, здравствуйте.
2: Да. Доброе утро, Иван.
1: Здрасте.
2: Ну, да, на говорите. Самом деле, я обедаю каждый день. Вот, я обедаю вне дома. И обед мне обходится плюс-минус 1000 рублей. Это столовка 600. И два раза кофе по 200. Вот, как-то так. Почему обедаю вне дома всегда? Потому что на линии таксую. Домой ездить просто не могу. Вот, и получается в итоге 30 000 рублей.
1: А вы каждый день на линии, я правильно понимаю?
2: Ну, конечно, иначе ничего не заработаешь. Таксисты — это сейчас как золотоискатели на Клондайке, зарабатывают все, кроме золотоискателей.
1: Это понятно. А уточните, пожалуйста, вот 1000 рублей, это как-то прям жирно, на мой взгляд. Ну, бизнес-ланч стоит там в пределах 600 рублей в Москве, там 500, 600, ну, 650 максимум. Там.
2: Смотрите, это не бизнес-ланч, это, ну, я хожу в обычную нормальную столовку, где как бы нормальные курсы, там все как полагается. 600 рублей у меня стоит обед. Ну и два раза я пью кофе с какой-нибудь плюшкой.
1: Но 1200 где-то и получается, да, я правильно понимаю?
2: Да, да, да. Ну просто это кофе, я люблю эспрессо, поэтому
1: ясно.
2: Он не дешевый.
1: Да, да, да, да, да. Я как никто вас понимаю. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Далее. Из Ставропольского края Никита. Здрасте, пожалуйста.
3: Да, здрасте.
1: Здрасте.
3: Ну, вы знаете, такая тенденция, кажется, что за последние два года слишком почему-то существенно увеличилась стоимость комплексных обедов. Не знаю, наверное, связано с экономической ситуацией. Но вот раньше было где-то в районе 650-300 рублей. Сейчас вот как вот здесь говорят другие выступающие, уже в среднем до 500 выходят. Поэтому, ну, считаю, что не всегда возможно, даже порой всегда пойти как спокойно из кошелька такой суммы.
1: Ну, вы подождите, 500 рублей, я услышал цифру 500 рублей ориентировочно, вы на эту цифру ориентируетесь. Вы каждый будний день ходите обедать, правильно?
3: Нет. К сожалению, вот сейчас из-за сезонной работы приходится выезжать и брать с собой. А если получается, то мы, знаете, стараемся какой-нибудь выбрать, там, предприятие или столовой, где все-таки домашняя какая-то кухня, но и можно считать за такой небольшой все-таки комплексный обед. Там все-таки ценник по приемлемой, 350 лет выходит. Ну, а если прям требуется, то 500, да, наверное, больше не
1: отъем. В вашем случае все упирается в экономическую историю, я правильно понимаю?
3: предполагает, да, и на основе вот в целом, то, что вы

0: данные говорили, наверное...
1: Это ФОМ.
0: Так. Ой, прошу прощения, ага. Да. Наверное, часть населения была бы солидарна с этим мнением.
1: Хорошо, вот мы и проверяем. Спасибо большое. Перерыв у нас, друзья. Какой счет за обед? Вне дома. Ну, условно говоря, вы же обедаете во время работы. Сколько вы платите? Какой счет вы считаете нормальным? 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
4: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Что будет? Честный взгляд на 21 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Сегодня вопрос такой. Сколько вы платите за обед вне дома? Какой счет за обед вне дома вы считаете нормальным? Грубо говоря, за бизнес-ланч. Ну или, если не бизнес-ланч, то что-то другое. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Павел из города Владимира, пожалуйста.
5: Доброе утро, Иван. Доброе утро, слушатели. Как раз вот на работу подъехал. Вот по бизнес-ланчу. Нам вот и в офисе на склад, это у нас в Владимире есть фирма, чтобы рекламировать. Три вида бизнес-ланча привозят. Прям, ну, кто хочет поменьше, там 290 рублей, кто хочет побольше, 320. И самый дорогой, это 360 рублей. Но 360 рублей... Нет, как его, не съешь просто, то есть много.
1: Ничего есть, себе.
5: Первое, второе, третье и булочка. Ну, чай делаем сами. Привозят нам, вот, уже много лет, кстати, эта фирма работает. И она не одна. И вот смотрите, они, цена откуда такая образуется-то? А они, грубо говоря, ну, в тени находятся, поэтому не называю. То есть у них нету накладных расходов, связанных вот с которыми вот там... Ну вот, там, за какую-нибудь там платить за проверки, за все прочее. Они купили хороший продукт, у них есть своя клиентура. Привозят все это, просрочку они не покупают, из нее не готовят. Как домашняя еда. Вот тут говорили, что, ну вот, могут поспорить с моей женой. Домой ездить тоже дорого. Ну, вернее, не дорого, а долго. Я бы с удовольствием раньше, ну, дома, конечно, бы ел. Но вот с работы, получается, на дорогу практически час уходит. Вот. То есть туда-обратно. Поэтому лучше вот привозят. Так что вот, да, я думаю, что такое в каждом городе есть. И это вот для бизнес-ланча, я считаю, прям цена более чем приемлема.

0: СССР. Помните фильм о Фоне? Три котлеты, три лангета. То есть 300 рублей, 400 за глаза. То есть первое, щи, борщ, там, суп. Второе, это компот и булочка, все. 300 рублей совершенно вот так вот. И нормально.
1: Вас-то цена устраивает? Она вам по карману?
0: Ну, да, конечно, и да, и вкусно, как вот раньше, ну, понял, вот это подлива, то есть это котлетка, то есть это, ничего такого вот это какой-то, то есть это вкусный точка там, но я не хочу говорить, хороший тоже фильм, вот, а так вот перекусила, много тоже, сами знаете, после этого тоже работы много бывает, и нормально все, укладываете. Ну, если, короче, кто много, конечно, питается, можно и набрать и на 500, и на 600 рублей, а так 300, ну, 400 это уже прям вот.
1: Понятно. Ну, с ценой разобрались. Вы говорите, что сами готовите. А не лень вам готовить, да, специально для того, чтобы носить с собой этот контейнер?
0: Да, бывает там, да.
1: Не лень?
0: Да, это совершенно верно. Ну, так обычно нет. Когда если вкусно, что-то такое, хочется прям. Вот не берешь с собой, и уже настрой такой. Утром перекусишь, типа завтрак, если на работу приходишь, чем с чайком там. И в обед там повешаешь, что-то такое. Вот. И, типа, перекус как, ну, нормально. Бутербродки с собой там. Колбаской.
1: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Одно мгновение. Максим из Кемерово. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Заставили позвонить, скажу почему. Я тут сам немного в шоке. Ну, у нас получается, если покушать, ну, дешевле 500-600 рублей не выходит. Но есть одно учреждение, бюджетное, спортивное, называть не буду. Там, ну, столовая. Да. Там питаются и ребята, и столовая открытая. И мне просто что интересно, ну, так как я часто тоже работаю недалеко, я туда по возможности захожу. Вот смотрите, набор еды получается. Первое, ну, там рассольник, борщ, тут, ну, из этого, да. Второе, это... Ну, гарнир, там, гречка, перловка, рис, ну, любое. И беру обязательно минтай в кляре к нему. Плюс я еще беру салат капустный, со свежей капусты, хорошенький салатик. Плюс я еще беру компот, два куска хлеба, 185 рублей.
1: Копейки.
2: Да.
1: Копейки.
2: Вот. И там кушают даже банкиры, даже директора банков туда ходят кушать.
1: Банкиры, вот, у банкиров, видимо, тоже нелегкие времена нынче.
2: Да, да, да, все экономят. Вот. И мне просто интересно, ну, я понимаю, когда такие цены у бизнеса, да, ну, который там, им прибыль и все такое, но вот, допустим, заходишь в театр детей и молодежи, казалось бы, там все должно быть для детей, а там, ну, кафе, ну, очень дорогое.
1: Все, что связано с детьми, дороже в два раза.
2: Да.
1: Заметил.
2: Да. Не, ну, опять-таки, я говорю, вот, а это вот другое учреждение, тоже детское, ну, как бы спортивное, но там нормально, и столовая, и вот такие цены.
1: Спасибо, спасибо большое, спасибо. Далее. Павел из Твери. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Доброе утро, Иван.
1: Здрасте.
3: По Твери, значит, рядом с офисом у нас есть столовая. Такая небольшая, непримечательная столовая. Вот в среднем обед там стоит 300-400 рублей. Но есть и бизнес-ланчи, но, правда, там всего лишь по одному блюду на выбор, так сказать. Он стоит, фиксированная цена, 380 рублей. Вполне себе хорошая еда, вкусная, она такая полудомашняя, можно сказать. А вот объект у меня в Подмосковье, в Путилково, там рядом с объектом кафе, там бизнес-ланч 550 рублей.
1: Ну да, это стандартно для нашего региона.
3: Даже
1: да.
3: Не так уж и большая разница, но там прям кафе, не столовая, а кафе. Ты, то есть, приходишь, тебе все приносят, на выбор по два блюда каждого. То есть вполне себе прилично. Ну а по ценам считай, что 300-500 рублей, ну сейчас в нынешних условиях для большинства, я думаю, это вот самая приемлемая цена для большинства наших, так сказать, граждан. Вот. А по динамике цен, вот я по своей столовой рядом с офисом вот наблюдаю, за последние полтора года, ну, в два раза выросла цена. Если в среднем раньше там обед стоил 200-220, то сейчас в районе...

0: ну, дешевле 360, просто если только половинчатое что-то брать там. В общем, вот такие цены.
1: Угу, да, спасибо большое. Ну, я вот эту динамику в два раза цены выросли, я ее заметил лет за 10 ориентировочно, что, да, были бизнес-ланчи 250-300 рублей, я про Москву говорю, конечно, сейчас, а теперь, ну, ниже 550 нет нигде, 500, я даже не знаю где, давненько я не встречал таких цен. Далее. Геннадий из Тулы, прошу вас. Геннадий. Видимо, с Геннадием у нас не складывается. Далее, Эдуард из Перми, может, вы, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте всем. Город Пермь, улица Юрша. Значит, в районе дома 23, Магнит. На второй этаж поднимаетесь. Столовая. Готовят две изумительные женщины. Работал в такси, всегда укладывался в сотню.
1: Ух ты.
2: Ну, думаю, что сейчас подороже будет. Думаю, что рублей 150. Первое, второе, третье и компот.
1: И компот. Это важно. Это важно.
2: Очень вкусно. Очень вкусно готовят. Кто в Перми живет, рекомендую эту столовую.
1: Спасибо. Спасибо большое. Да. Так. О, компот. Понятно, как в известном фильме. Да-да-да. Спасибо. Спасибо. Прошу, Рика. Далее. Одну секунду. Сейчас к нам присоединится Сергей из Белгорода. Прошу вас.
3: Алло.
1: Здрасте, Сергей, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Я вот тему услышал за обед, за столовую, да?
1: Да-да-да. Вот. Какой счет за обед вне дома вы считаете нормальным? За бизнес-ланч имеется в виду.
3: Ага. Ну, нормальный. Вот у меня в организации карта суп, 300 рублей на ней. Можно позволить, да, такое, можно уложиться. Ну вот недавно нашел столовую, комплексный обед 280, и относительно все сносно и прилично. Вот я даже удивился такому комплексному обеду. Это в Белгороде. Нормально.
1: А вообще нет. По Белгороду бизнес-ланч сколько стоит ориентировочно?
3: Бизнес-ланч 400-420, вот так вот.
1: Вот так, ага. 400. Ага, все, спасибо большое. Спасибо. Далее. Ну, как вы понимаете, пока вот промежуточный вывод какой можно сделать? Где подешевле, там, где рыба ищет, там, где глубже. Где подешевле, там и нормально. Вот пока это промежуточный такой вывод. У нас минут как раз остается. Успеем кого-нибудь послушать или нет? Наверное, нет, не успеем никого послушать уже в этом блоке. Так что, друзья, готовимся к перерыву. Давайте сейчас передохнем и далее продолжим анализировать рынок бизнес-ланчей в России. Где, сколько, что, за сколько стоит? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Какой счет за обед вне дома, за бизнес-ланч, за то, чтобы поесть во время работы, вы считаете нормальным? Пожалуйста, ждем ваших рассказов. Напоминаю, что трансляция у нас, я, кстати, опять забыл сказать, идет на YouTube. На YouTube. И, конечно же, на сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир», так что, пожалуйста, будьте любезны, слушайте, где вам удобно, кроме того, что по радио. Ну и, наверное, не лишним будет напомнить про телеграм-канал «Панкин». Можете в том числе писать и туда, под постом со ссылками на эфир, в комментариях, пожалуйста, закидывайте какие-то отдельные сообщения, обязательно прочту.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. 1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Владимир Шаповалов о положении Украины.
6: Позиция киевского режима абсолютно не ясна и, более того, не субъектна. Во-первых, Президент Украины не обладает формально правовой субъектностью. Его срок полномочий истек, так же, как срок полномочий всех властей государственных и муниципальных на территории Украины. Нет ни одного легитимного органа власти. Во-вторых, киевский режим погряз в коррупционном скандале и пытается разными способами, в том числе совершая военные преступления против российских граждан, отвлечь внимание собственного населения, мирового сообщества от коррупционных скандалов и от того плачевного состояния, в котором пребывает Украина сейчас. И вот в этом отношении, конечно, киевский режим не является в настоящий момент договороспособным. И очевидно, что в данной ситуации достаточно сложно выстраивать какой-то диалог, даже гуманитарный, с режимом, который не договороспособен по определению. Тем не менее, Россия, безусловно, будет и дальше выстраивать отношения в гуманитарной сфере, и Россия будет продолжать принуждение к миру киевского режима.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Радислав Синельников. Здравствуйте. Началась разработка спортивных заданий для пилотов 30-й международной встречи воздухоплавателей, которая пройдет в Великих Луках с 11 по 19 июня. В этом году пилотов ждут не только полеты на точность и мастерство, но и настоящие испытания на умение ориентироваться в небе. Судейская коллегия уже сейчас учитывает возможные сложности с интернетом и навигацией, поэтому экипажам необходимо быть готовыми использовать карту и компас. Такой формат, по словам организаторов, придаст соревнованиям особую атмосферу и вернет к традициям классического воздухоплавания. Здесь важно будут не только современные технологии, но и опыт, интуиция и умение принимать решения прямо в полете. Все призовые места на региональном этапе всероссийского конкурса «Лучше по профессии» получили сотрудники ЗАО «ЗЭТа». На площадке этого предприятия соревновались операторы станков с числовым программным управлением. Всего 7 специалистов из Пскова и Великих Луг. В итоге третье место занял Станислав Яцукович, второй – Александр Титов. Победителем стал Андрей Шлындов. Все 7 конкурсантов получили сертификаты об участии. Конкурс «Лучше по профессии» организован в рамках федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры». Состязания в номинации «Оператор станков с ЧПУ» в регионе прошли впервые. Представители методического объединения воспитателей пригласили на открытое занятие «Мы россияне» в детский сад номер 9. В дошкольном учреждении серьезное внимание уделяют духовно-нравственному воспитанию. Традиции родной страны детям раскрывают при помощи фольклора. Знакомство с народным творчеством здесь превращают в увлекательную игру, которая помогает воспитанникам понять, чем жили их предки.
4: О валютах.
7: Курс валют на сегодня. Доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, юань 10 рублей 45 копеек.
4: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 26 градусов. Радислав Синельников, служба информации радио Луки-ФМ.
8: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
4: Что будет? Честный взгляд на 21 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Сколько вы платите за обед вне дома? Какую сумму вы считаете нормальной? Как сильно подорожали бизнес-ланчи? Вот наш сегодняшний вопрос. Вопросы. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Давайте разбираться вместе. Так, Юрий из... Юлия, извините, из Екатеринбурга. Юлия, здравствуйте. Юлия, здрасте, пожалуйста.
9: Здравствуйте. Доброе утро всем. У нас в Екатеринбурге очень вкусно и сравнительно недорого готовят. Вот недавно были в Хинкальной, там за 4 хинкали я отдала 480 рублей. Это считается дорого для нас, но это вкусно. Комплексный
1: обед. Это реально дорого, потому что хинкали стоят за одну штуку 90 рублей даже в Москве.
9: У нас 110 стоит за одну хинкальную, но это есть хинкали в самом центре на проспекте Ленина. Кафе, оно очень вкусное зато. Ясенько. Они абсолютно вкусные, да, с бараниной. Вот, далее потом при заводах очень вкусно и недорого. То есть можно поесть на 300 рублей первое, второе. Также детские спортивные школы, там тоже недорого. В бизнес-центрах дорого и невкусно. А самое вкусное кафе – это кафе Ростелекома, РТ-кафе на Блюхера 11. Там можно поесть двоим за 400 рублей.
1: Ничего себе.
9: Там поесть, например, котлету, пюре и второму бургер, например, с котлетой хорошей. И еще компот там или чай. Да, там очень недорого, чистый туалет. Мы всегда туда ходили.
1: Это самое главное – чистый туалет во время обеда.
9: Напротив Северного кладбища, если кто не знает, там вот. Вот, всем
1: скажите, добра. А какую сумму, в принципе, уточните, пожалуйста, вот для вас какая сумма обедов нормальная? И сколько вы платите в месяц, если подсчитывали, за обеды вне дома?
9: Ну, нормально это 400 рублей на двоих желательно, но можно и 500. А так мы стараемся дома готовить и носим с собой. Вот.
1: По экономическим соображениям?
9: Бесплатно.
1: По экономическим соображениям или по каким? С собой делаете?
9: Во-первых, по экономическим, самое первое. Во-вторых, все равно у нас зато гастрита не было тогда, ку-ку-ку, и все. Но вообще, если бы была бы возможность, конечно, я бы питалась всегда где-то вне дома. Но просто дома дешевле готовить. Но все. Дети, они, конечно, питаются в школе.
1: Ну, это понятно.
9: Там уже каша бесплатная.
1: Да-да-да. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Далее. Александр из Подмосковья. Слушаем вас теперь. Подмосковье большое, Александр. Откуда конкретно?
10: Подольск. Я сейчас просто
1: Подольск. Работаю. Отлично.
10: На автомобиле на межгороде.
1: Ага.
10: Ну, я езжу по России, как бы, начиная... Ну, там, допустим, сейчас стали класть на дорожную сеть 500 рублей. Ну, их практически нигде не хватает. Всегда доплачиваем в кафе. Ну, по дороге. Вот. Ну, начиная, грубо говоря, от 500 и с 1000. Ну, в зависимости там от жадности, как говорится, хозяев кафе.
1: Вот.
10: Ну, и, как правило, сейчас вот с этими обстрелами, то есть, нигде не берет эта дорожная сеть. Ну, естественно, эта дорожная сеть, это комплекс, они вот 20% с них снимают. Вот. Ну, в итоге им как бы ничего не остается. Как бы, ну, вот так. Ну, много очень снимают у них, они жалуются. Ну, а так, в общем, да, средняя цена, конечно, рублей 400 устраивает. 500.
1: Нормально для вас 400-500 рублей в день, правильно?
10: Да, да, ну хотя бы один раз покушать, да, в день, первый, второй, третий. А так раньше в кабине готовили, сейчас особо тут и некогда, да и в магазине ценники зайдешь тоже, пока приготовить не всегда времени хватает. Вот, и сейчас вот встаю, отремонтирую колесо и поеду в Уфу снова.
1: Хорошей дороги вам, хорошей дороги. Спасибо большое. Далее. Владислав из Тюмени. Теперь вы. Прошу вас.
11: Да, Владислав меня зовут. А вы знаете, я как представитель вот торговой точки небольшого общепита.
1: Так.
11: Меньше 350 рублей бизнес-ланч сделать, ну, практически невозможно. Это только его, не знаю, из отходов только сделать. То есть, вот у нас небольшая торговая точка, но можно это не будет выглядеть?
1: Нет,
11: как реклама?
1: Не будет. Ну, давайте, рассказывайте.
11: День, конечно, 77-й маршрутки. Кормим в основном вот водителей маршрутников. В районе 300-350 рублей это будет первое, второе, салат там, ну, попить что-то.
1: Но для Тюмени-то это нормальное 300-350 рублей?
11: Конечно, ну, мы вот прям находимся, вот самое-самое окраина. Это СНТ у нас, но оно находится в черте города. Но вот я еще раз повторюсь, как представитель торговой точки, меньше 350 сделать очень сложно. То есть продукты достаточно, чтобы было все свежее, все как бы вот, ну, соответствовало всем этим нормам, меньше 350 не получается сделать.
1: Угу. И это с расчетом на то, что сами что-то заработаете с этого бизнес-ланча, я правильно понимаю?
11: Ну, разумеется, да, иначе. Ну, конечно, вы заработаете...
1: Но не по себестоимости, я имею в виду, так, чтобы просто накормить.
11: Да, да, совсем с небольшой накруткой, то есть, ну, понятно, это не ресторанная пища, но у нас всегда все, в общем-то, свежее и, ну, никто не отравится, так скажем.
1: Все понятно. Хорошо, спасибо, спасибо. Ну, для Тюмени сумма 300-350 рублей, мне кажется, нормальная, на мой взгляд. Тюмень все-таки город богатый. Так, хотя, может быть, слушатели со мной, жители этого города со мной поспорят. Далее, кто у нас? Александр из Москвы, здрасте. Александр, говорите, пожалуйста. Да, прошу.
12: Говорю, говорю. Здравствуйте. Слышно меня?
1: Да, прекрасно. Говорите.
12: Ну вот предыдущий оратор, скажем так, затронул тему качества еды. Для меня она немаловажна. Сам раньше работал в общепите, там имел несколько заведений. И с поднятием цены качество продуктов снижается очень сильно. Сам сейчас работаю там в Москве, центр, метро Дмитровская, Новослободская, обхожу все заведения, смотрю, сравниваю, и можно там набрать на 600 рублей, но это просто, как говорится, желудок набить, никакого кайфа не получаешь от этого.
1: Ну, где-то, подождите, 600 рублей где-то здесь у нас в округе бизнес-ланчи стоит, там плюс-минус. Может быть, 650. Хотя в нашей столовой, вот в нашем бизнес-центре, дешевле 720, по-моему, получается. Это если брать наш бизнес-центр. Не буду его называть.
12: Открылась новая точка, там метро Дмитровская, бизнес-ланч там 400 рублей стоит. Но пока они только открылись, там домашние порции большие, достаточно все хорошо. Ну, будем посмотреть. Вчера сходил, сеть открыла у нас безлимит, типа 1000 рублей стоит. Ну, там можно выбирать.
1: Шведский стол такой, я так понимаю, да, какой-то?
12: Формат, ну, нет, такой. Там по определенному на одном листочке меню, как бы, да, там а-ля дорого-богатые, хорошие вкусные помидоры в салатах подаются, но это уже 1000 рублей, как бы. Сам много готовлю дома, но, блин, по соображениям не люблю не мыть посуду после себя. Люблю, блин, из тарелочки с ножичком поесть и с вилочкой. Вот такие вот
1: истории. Да вы гурман. А сколько, скажите, пожалуйста, сколько вы готовы тратить на бизнес-ланчи? Ну, на обед вне дома,
12: блин, по настроению, если честно.
1: А то есть не считаете особо, да?
12: Ну, не то, что не считаю, но, то есть, 1000 рублей, это как бы, все-таки на работу хочешь деньги зарабатывать, а не по ресторанам там ходить. Ну, 1000 рублей, это много, вчера себе смог, там, не то, что позволить, а побаловал себя. Ну, наверное, 500-600 рублей оптимальный вариант для обеда.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Так, далее. Эльмира из Казани, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
1: Да, прошу.
13: Ну, по поводу ланчев у нас в Казани от 500 и выше.
1: Вот как бы наслышанный, это наслышанный, да.
13: Да, да. А так есть сеть столовых, так и называется, добрые столовые. Там можно уложиться в 300-350 рублей, поесть первое, второе, третье. И как бы очень многие туристы этим все пользуются. Почти все, особенно те, которые приезжают с детьми, все ходят в столовую. Вот. А по поводу вкусно или нет, это уже, конечно, на вкус, но я бы не сказала, что очень вкусно готовят. Не очень.
1: Вы сколько тратите? Скажите про себя.
13: Знаете, я трачу очень редко, потому что как-то мы обходимся, можем зайти попить чаек, вот, с выпечкой и все. А так, чтобы поесть первое, второе, это мы редко так. Это нам не надо.
1: Все ясно. Как бы. Все ясно. Да. Спасибо. Благодарю вас.
13: Пожалуйста.
1: Далее. Одно мгновение, и к нам присоединяется Елена из Архангельска. Прошу вас.
14: О, доброе утро.
1: Доброе, пожалуйста.
14: А то вчера ждала, не дождалась своей очереди.
1: Да, сволочи, не пропустили просто. Мы их отчитаем. Да, говорите, пожалуйста.
14: Я целый час ждала, да. Я работаю в общепите тоже, ну, в студенческой столовой. Я как наемный работник.
1: Так.
14: Что я могу сказать? Вот если взять вот, да, там, пюре, ну, гарнир и котлету, куриную хорошую, ну, 150 рублей и там сок. Но если взять филе курицы, какое у нас делают, такую, как большая ладонь, и вместо котлеты, она стоит 169 рублей-то. Но ее берут студенты, потому что взял такой шмат и наелись. Если вот суп возьмут, второе, сок, компот, получается где-то тоже 350-370 рублей. Выпечка у нас, конечно, не дешевая. Вот, если... Ну, вот у меня даже, вот я думала, сегодня сейчас преподаватель, которая ходила ко мне, я уже 10 лет там работаю, она все время ко мне ходила, хоть она и развелась, я знаю, что у нее семейное положение, но приходила, обедала. Сейчас уже на этой неделе говорит, я ношу свое. Так я и думаю, это о чем-то говорит.
1: Спасибо.
14: Все равно плохо...
1: Да, да, да. Ну, мысль понятна, да. Спасибо большое, что позвонили. Перерыв у нас, друзья. Через 2 минуты мы вернемся и продолжим.
8: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
15: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
8: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
16: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономическом.
17: Что будет? Честный взгляд на 21 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Сколько вы платите за обед вне дома и какую сумму считаете нормальной? Пожалуйста, ну я и вообще. Обедаете ли вы вне дома или готовите с собой, носите? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Петр из Тулы. Здравствуйте. Пожалуйста. Петр, говорите. Пожалуйста. Нет, мы слышим только интершум. Ну ладно, Петр, может быть... Тогда Константин из Краснодара.
18: А, здравствуйте.
1: Здрасте. Говорите.
18: Ну, я с собой беру. Жена готовит, очень вкусно готовит еду. Но считаю, что самое лучшее место, самое дешевое, где можно покушать и вкусно, и качественно, это, наверное, столовая Государственной Думы.
1: Да, кстати, обычно, в общем, ничего особенного на самом деле.
18: Да. Ну, не знаю, там как бы цены такие, там 9 рублей, там что-то 7 рублей.
1: Ну, вот вы это 15, откуда взяли? Вот вы это откуда взяли? В интернете увидели? Обычная цена, обычная там цена стандартная, да. Да, это фейк. Это вброс.
18: Хорошо.
1: Обычная там цена стандартная, там никакие не 90 рублей. Далее. Далее. Сейчас, секундочку. Из Казани звонок от Фарида. Пожалуйста.
19: Доброе утро.
1: Здрасте.
19: Фарид, Казань. Я с заводами связан немножко. Вот езжу по работе, значит, так. У нас пару заводов в Казани. Питание где-то от 150 до 250. Но 250 это уже, если булочку еще плюс к первому, второму, третьему взять. Вот. в одной там столовой в городе, рядом с объектом, за 300 рублей можно покушать комплект. И если брать уже такие, ну, более-менее торговые центры или столовые, где-то от 500 рублей, бизнес-ланч, вот вьетнамская кухня, от 500 рублей, и 500-600 рублей. Ну, вот в Москве недавно был, на Таганской, плов поел с компотом, 700 рублей. Ну, как-то вот...
1: Ну, плов 350
19: компот. Салатик, плов, салат, компот, вот.
1: Ну, обычно, я понял, обычно, если чайхана, то это где-то 400 все-таки рублей. Я не знаю, куда вы зашли.
19: Ну, так на что... Таганской, там рядом.
1: Ну, и тем не менее, как-то дороговато все равно. Но какую сумму вы считаете нормальной все-таки, скажите? Ну, вот для себя, именно для себя. Сколько
19: для
1: вы тратите?
19: Для себя комфортно, вот 300 рублей мне было бы, скажем так, ну, комплекс.
1: Ага, все понятно. Спасибо. Далее к нам присоединяется Виктория из Москвы. Пожалуйста.
20: Здравствуйте. Я бы хотела сказать о том, что на самом деле у нас в Москве разные цены, но здоровое питание, которое я придерживаюсь, невозможно в ресторанах, сколько бы ты ни заплатил, потому что после того, я не знаю, что добавляется в салаты и в курочку, но после месяца питания в общественных столовых, ресторанах начинаешь видеть плюс 2-3 килограмма на весах. А в среднем вот известные кофейни у нас, там, где братья, вот там в среднем получается 700 рублей, если есть какое-то...
1: Не, если вы про Караваевых, да, то они дорого, конечно. Дорого, да.
20: Просто они, как правило, находятся в зонах, где бизнес-центры. Не пойдешь же искать какие-то столовые. В основном, как правило, они там и открываются. Так что лучше есть на самом деле дома, если хочется есть здоровую еду и оставаться стройным.
1: Спасибо. Хорошая рекомендация. Далее. Александр из Тюмени.
21: Доброе утро, Иван.
1: Здрасте, пожалуйста.
21: Респект и уважуха вашей программе. Я работаю в такси и не обедаю, не ужинаю дома, ну, так как один живу, дешевле пообедать.
1: И подождите, и не ужинаете даже дома?
21: Не ужинаю.
1: Это вы просто потому, что постоянно таксуете, поэтому или почему?
21: Ну, потому что, во-первых, готовить получается дороже, чем поужинать или пообедать в столовой.
1: Интересно.
21: Ну, лень тоже, как бы.
1: А, ну лень, да, ключевое, конечно. Да, продолжайте.
21: Да. Вот до этого оратор из Тюмени тоже говорил, 350 рублей. 350 рублей – это дорого. Здесь есть сеть столовых, борщ называется. Они готовят отдельно, а продают отдельно. Это столовая. Я так понимаю, она как бы это, ну, самая дешевая в Тюмени. Потому что я как бы работаю в такси, я всегда завтракаю, обедаю, ужинаю где-то. Никогда дома не кушаю.
1: Uh-huh.
21: Вот. Завтрак еще лайфхак такой. В Пятерочке можно попить кофе, допустим, с какой-то пиццей, там еще с чем-то, с таким. Кофе 49 рублей. Ну и что-нибудь, кофе там тоже где-то. Ну, короче, 99 рублей. Можно утром кофе попить.
1: Так, понятно.
21: А обедаю 200, в борще получается 230-250 рублей. Это комплексный обед с подпиской. Ну, там подписка есть, у них 100 рублей стоит на месяц. А если берешь что-то, кроме комплексного обеда, ну, если, допустим, в комплекс входит котлета или шницель, а если ты вместо шницеля берешь, допустим, жареное мясо на гриле, то получается чуть дороже, там, ну, рублей 350, к примеру, да?
1: А понятно.
21: Если укладываться
1: понятно.
21: В норму, то 250.
1: Спасибо. Далее. Алексей Саратова, приглашаем вас, пожалуйста.
22: Иван, добрый день.
1: Здрасте.
22: Доброго времени суток всем, страна. Хочу сказать, тоже поучаствовать в этом разговоре. Значит, у нас в организации есть своя столовая, и очень прекрасно можно покушать за 150 рублей. Вот знаете, кто помнит советские наши столовые, берем подносик, у нас компотик, два вида первого, несколько видов второго. гарниры различные, там гречка, макаронные изделия, там рис. В общем, Саратов, приезжайте в Саратов, у нас есть много разных недорогих мест, где можно покушать.
1: Отлично, все в Саратов, друзья, все, спасибо. Татьяна из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
0: Доброе утро.
1: Здрасте. Ну, Санкт-Петербург славится столовыми вообще. Давайте, рассказывайте.
0: Столовых много хороших. Я хочу поднять вопрос о детях, потому что я пенсионер, пытаюсь как. Мне хочется. А дети ходят в школу, и внучка у меня приходит всегда голодная, потому что не успевает. Там 15-20 минут перемены, и когда они прибегают все, поесть не успевают. Она... Ну, очередь стоять, съесть, допустим, обед невозможно. Вот что-то надо как-то организовывать, вот этот вопрос. Спасибо. До свидания.
1: Вам спасибо. Далее. А, ну, у нас остается уже немного времени, не успеем больше ни с кем поговорить. Так что, друзья, прощаемся в рамках этого, как я его называю, небольшого эфира, потому что впереди нас ждет большой эфир, как я его называю. Не переключайтесь, сейчас песню послушаем, и после этого, после рекламы, новостей, анонсов, мы уже вернемся в рамках большого эфира. Все, оставайтесь с нами.

0: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Реклама.
1: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
2: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
3: Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениеце поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
4: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
5: Князь Дмитрий Хворостянин провел всю свою жизнь в военных походах. Историки считают его одним из лучших полководцев второй половины XVI века. Герой осады Полоцка и битвы при Молодях, участник сражения Ливонской войны, организатор операции против Речи Посполитой и охраны дальних рубежей земли русской. Хворостянин всегда придерживался атакующей тактики и многие победы одержал в отрыве от основных сил русских войск и без их поддержки. Воины верили Дмитрию Ивановичу, поэтому им удавались многие рискованные маневры. В 1590 году Дмитрий Иванович принял монашеский постриг в Троице-Сергиевой обители.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
6: Минувшей ночью силы ПВО перехватили 121 дрон над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны. Так уточняется, что БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями, Калмыкией, Крымом и над акваторией Каспийского моря. Также сообщается, что 2 человека погибли в Сызрани из-за атаки БПЛА. Это заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, есть пострадавшие. Что именно было атаковано, не сообщается. А оперштаб Белгородской области сообщает, что 3 человека пострадали в Щебейкино после атаки БПЛА.
0: Об армии.
6: Ядерные боеприпасы для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» доставлены в полевые пункты ракетной бригады в Беларуси для проведения учений. Это сообщает российская Минобороны. С 19 по 21 мая вооруженные силы России проводят учения по подготовке к применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Запланирована в том числе отработка совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси.
0: О визитах.
6: Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Северную Корею в конце мая или в начале июня. Администрация президента Южной Кореи заявила, что ожидает в связи с этим визитом от Китая конструктивной роли в вопросах, касающихся корейского полуострова. Визит Си Цзиньпина в КНДР состоится после его переговоров с Дональдом Трампом в Пекине на прошлой неделе. Как пишет агентство Ренхаб, тогда оба лидера обозначали денуклеаризацию Северной Кореи своей общей целью. Накануне свой визит в Китай завершил российский президент Владимир Путин. Япония планирует создать могильник ядерных отходов на острове в Тихом океане. Это Минамитория. Он может стать четвертым местом постоянного хранения радиоактивных отходов в Японии, но в отличие от трех других муниципалитетов, на этом острове, удаленном от Токио почти на 2000 километров, нет гражданского населения, только военнослужащие морских сил самообороны и правительственный персонал. Проект, который ведет организация по обращению с ядерными отходами, уже одобрен Министерством промышленности Японии, но сначала будет проведен масштабный опрос населения по всей стране по этому вопросу. В завершение выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, юань 10 рублей 42 копейки. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
7: Всем доброе утро. Действительно, мы будем этот город. С вами сегодня Антон Киф и Ксения Фадеева. И на календаре уже 21 мая, четверг. Уже чуть-чуть, и май, и все.
8: Всем привет. А скоро лето, представь.
7: Да уже лето. Сегодня утром, да, градусник показывает плюс 18 градусов. Уже чувствуется вот эта теплота в воздухе. Вчера была первая весенняя гроза, красивая, яркая, с раскатами, с проливным дождем.
8: Да, вчера было невероятно свежо, я прямо вздохнул и выдохнул, и мне было фантастически круто, когда я вышел из театра, я вчера наконец-таки впервые за год посетил наш Великолукский драмтеатр, и насколько мне было хорошо ощущать после вот этой духоты, вдыхать воздух постгрозовой. Mm-hmm. Это очень хорошее ощущение.
7: Да, это момент счастья.
8: Да, я даже прогулялся с удовольствием.
7: Вот так Антон провел свой вечер. Я надеюсь,
8: культурно.
7: Культурно. Надеюсь, утро твое тоже сегодня будет культурным. Для тех, кто только подключился, я напомню, что Антон ненавидит жару. Он просто противостоит лету всегда. Он полярник, я бы сказала, в нашем эфире. И сегодня мы тоже будем с ним работать в двух полярных мнениях. Чай или кофе, Антон?
8: Ну, я, наверное, больше за кофе, но я никогда не выбирал прям четко, потому что я понимаю, что много кофе — это вредно, и поэтому даже могу сделать такой реверанс в сторону зеленого чая, потому что он приятный, он сглаживает углы, и он более полезный. Но кофе, конечно, почему-то вот на первом месте. Хотя чай — это я больше чая выпил, чем кофе за всю жизнь.
7: Я, конечно, выпила больше в своей жизни кофе, чем чай, но я выступаю за чай. Я очень люблю чай, но ты пьешь какой чай?
8: Черный в основном.
7: А черный какой?
8: Из пакетиков.
7: Вот, понимаешь?
8: Нормальная тема.
7: Вот нормальная тема, да. Весь мир разделился на три составляющие: чай или кофе. Если чай, то какой чай, пакетированный либо заварной? Так вот, я за заварной чай, поэтому кофе это быстрее, чем заварной чай, да. Для чая нужна целая церемония, это нужно скипятить воду, обдать чайник заварочный этим кипятком, затем пролить несколько раз этот чайник, только потом заварить заварку, подождать, пока она станет той самой крепости, только потом приступить к чаепитию. У меня столько времени нет, но обычно на выходных я пью только чай. Зеленый утром, черный вечером.
8: А почему это связано с выходными? То есть ты разгружаешь организм каким-то образом?
7: Да нет, просто на выходных у меня есть время вот этому ритуалу посвятить, то есть выбрать чай, там, заварить его, понимаешь, а утром-то обычно, когда у тебя рабочая неделя, то что, ты бегом вскочил, тебе кофе уже сварилось, ты быстро выпил чашку кофе, побежал. С чаем такое не прокатит. Чай — это все-таки процедура.
8: О, я помню, я был в пятницу в гостях у Альбины Сацепляускаса в студии, кстати, и как-то незаметно для себя он мне приготовил две чашки чая, я никогда не пью по два чего-либо, и он мне просто сделал первую чашку, я не отказался от второй, и было очень вкусно, и я понимаю потом, что я весь день был как заведенный.
7: Просто. Да, это же уже давно известный факт о том, что кофе не, чуть не больше бодрит, чем чай. А вообще, почему мы так вдруг зашли? Да потому что сегодня Международный день чая.
8: Ура, у нас есть тема официальная.
7: Да, у нас есть тема официальная, да. Ну, круглый год отмечаются какие-то праздники. Конечно, вот сегодня особенный день, и, пожалуй, посвятим мы его незаменимому напитку чаю. Я вот, когда бываю в других странах, я обязательно пробую там чай. Это вот 100%. В какой бы стране я ни была, я бы обязательно и покупаю там чай, ну, привожу его с собой сюда, и пробую там местный чай.
8: Это твой чаевый must have?
7: Нет, просто у каждой страны считается, особенно, да, тёплой страны, считается свой самый лучший чай. Ну, вот они прям этим гордятся. Например, Турция — это красный чай, гранатовый чай. Они прям
8: Каркадешка?
7: Ну, это не каркаде, это именно гранатовый чай из граната, да. Ну, вообще, Турция — это люди, которые любят пить чай, да, и у них там гость должен выпить как минимум 3 кружки чая, да, и в том числе черного. У них там нет фактически зеленого чая, в основном черный, и вот всевозможный фруктово-цветочный.
8: И как тебе, в какой стране самый лучший чай?
7: В Китае.
8: Правда?
7: Конечно.
8: Китайский чай самый лучший?
7: Да.
8: А почему?
7: Ну, не знаю, вот Китай все-таки, наверное, родина, столица чая, особенно зеленого. Он отличается и по цвету от того зеленого, которое мы пьем здесь, и по насыщенности, и по плотности. Я обязательно как-нибудь тебе принесу попробовать зеленый.
8: Хорошо.
7: Китайский чай. У меня
8: улун
7: есть
8: называется?
7: Дома. Нет, это большое, ага, количество чая, сенчи, улун с жасмином. Вот единственный чай, который я не люблю, это матча.
8: Матча никогда не пробовал. И даже название какое-то такое мерзкое у него.
7: Ну, на мой вкус он тоже мерзкий, но я знаю, что есть целые поклонники матчи. Это такой зеленый, да, чай. Он напоминает мне хну почему-то вот так.
8: Ну, наверное, он и сделан из хны. Или нет?
7: Нет, это из первых цветочков зеленого чая он сделал. Угу. Конечно, чай известен еще с глубокой древности. Он сегодня уже прошел многочисленные стадии культивации, а сортов и вариантов приготовления известно более 1000. То есть мы, наверное, даже сейчас с тобой не сможем перечислить 100. Да, ну вот популярный зеленый, черный чай, фруктовый, да, чай. Чай с молоком, чай с медом, да. Вот чай с молоком — это традиционный английский чай, да. Чай с медом — это мы все русские пьем, когда болеем обязательно, да, либо зимой чай с медом, либо после бани очень хорошо чай с медом.
8: Интересно, чай с медом только на русских действует?
7: Я думаю, на всех действует чай с медом. Есть отдельная группа лиц, которые любят чаи травяные. Это вот сбор травяной всевозможный. Вот наша Татьяна Борисовна Расолова, коллега по радиостанции, она очень любит иван-чай, сама его делает, собирает, скручивает. Это целая тоже культура. Я не очень люблю такие чаи, честно скажу. Я вот максимум чай с ромашкой могу попить, да, там в лечебных тоже целях определенных. Остальные, ну, как-то мне вот не очень нравится вот этот вот запах сена, да, вот этот привкус специфичный. Я не очень такое люблю.
8: Лет 5 назад я ходил на чайную церемонию пару раз.
7: Я тоже была на чайной церемонии. Я была в Сочи, в горах, на чайной церемонии. Даже сейчас прорекламирую этих ребят для тех, кто вдруг свой отпуск планирует провести в Сочи. Есть чайная, которая называется «Тиш». Угу. Она в горах, в Красной Поляне, и вот там ребят привозят китайский чай, авторский коллекционный, проводят чайные церемонии.
8: «Тиш да гладь» или «Тиш» и на этом заканчивается
7: тиш,
8: название?
7: Просто «Тиш». «Тиш» с мягким знаком.
8: Хорошо.
7: Ну, потому что там нужно говорить шепотом, там атмосфера такая тихая, спокойная. Чай нужно, конечно, пить именно в такой обстановке, именно в такой обстановке нужно проводить чайные церемонии.
8: Но я могу сказать, что я не совсем раскусил вот эту традицию, потому что, наверное, нужно ходить много раз, несколько раз, чтобы привыкнуть, так как я привык пить именно кружками, многие привыкли пить именно кружками. И я пришел на чайную церемонию, мне хотелось именно его распробовать. А там такие небольшие пиалы, а когда ты делаешь 2 глоточка, и уже все закончилось. И как будто бы уже этот флёр, он испаряется, и ты его не можешь поймать.
7: Я вот, например, многие пьют чай просто так. Ну вот, да, приходит домой, там наливает кружку себе зеленого чая, выпивает и все. Я вот так не умею пить чай. Мне обязательно чай нужно пить с чем-то.
8: Обязательно. Вот. Это печенюшка, да?
7: Печенюшка, либо если это завтрак, бутербродик какой-то, да. Вот просто так пить чай я пока не научилась. Хотя нужно к этому привыкнуть, не кусочничать.
8: А ты тоже без сахара пьешь?
7: Да, естественно.
8: Да, я тоже.
7: Но я считаю, что сахар мешает вкусовым свойствам чая.
8: Да.
7: Я вот в этом убеждена.
8: Но я в какой-то момент
7: но
8: отказался.
7: Я никогда не буду пить чай с пакетиков. Петров. Никогда.
8: Правда, это твое устойчивое, прям кредо?
7: Моё устойчивое, да.
8: О, кредо. Ничего себе.
7: Даже на работе, если мы завариваем чай здесь, то это обязательно чай такой, ну, не заварной именно.
8: Не знаю, я не чураюсь. Мне кажется, нормально.
7: Но
8: это быстро.
7: Это быстро. Да. Это быстро, это удобно. Есть еще, знаешь, альтернатива чайным пакетикам. Но мне почему-то кажется, что там мусор чайный. Не вот эти лепестки, которые должны раскрываться, да, а вот какой-то вот уже остатки.
8: Ну, мусор чайный тоже имеет свое обаяние.
7: Есть альтернатива пакетикам чайным. Это фильтры. Ну, фильтры такие, они по-другому немножко выглядят. Вот, наверное, его бы, да. Уважаемые радиослушатели, чай или кофе? Если чай, то какой? Расскажите свой рецепт лучшего чая в прямом эфире по телефону 8 811 53 78 117. Я вот заметила, билеты в цирк разыгрывали, да, звонили все, просто общались на разные темы. Как только звонок...
8: А чай мы не разыгрывали еще.
7: Как только звонок без приза какого-то, так попробуй допроси, чтобы тебе позвонили.
8: Конечно. Нет мотивации просто.
7: Да.
8: Поэтому не хотят звонить.
7: Кстати говоря, издревле считается, что чай обладает магическим свойством, позволяет расслабиться, настроиться на откровенный там разговор по душам, а вот кофе, ну, так принято думать о том, что это более в деловой атмосфере, и, как правило, кофе вот в тех странах, которые, да, там культовые по чайным церемониям, кофе подают среди малознакомых людей, а вот чай это уже пьют те люди, которые с друг другом чем-то связаны.
8: Да, кофе это больше про бизнес-проекты различные.
7: Да. Ну, как я сказала, родина чая считается Китай.
8: Супер. Но я рад, что ты пробовала китайский чай, и мне бы очень хотелось бы соприкоснуться чуть-чуть с этой культурной частичкой, чтобы ты мне дала попробовать.
7: Хорошо, Антон, если я не забуду завтра утром, я
8: спасибо.
7: Тебе принесу. Но его нужно будет заварить, как бы так просто.
8: Это несложно, у меня дома все есть,
7: да?
8: Для этого.
7: Ну все, хорошо, да. Потом мне фотоотчет пришлешь.
8: Обязательно.
7: Как ты пил зеленый чай.
8: Да, а может завтра схлестнемся с тобой вновь, да, в эфире?
7: Да, у нас вот здесь два дня...
8: Впервые.
7: Нон-стопа, потому что начался отпускной период, а период у Димы плотной работы на его основной, да, на его основном месте работы.
8: А Кате все надоело, судя по ее социальным сетям, она решила чуть-чуть отдохнуть.
7: Да, и мы сейчас идем тоже на рекламу.
9: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
10: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
12: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
8: Всем приветики, это «Утро с той ноги», здесь Ксения и Антон. Мы продолжаем, уже немножечко мы соприкоснулись с историей чая и поговорим другой теме какой-нибудь, не более такой вот, не более сложной, но в такой же степени мы останемся.
7: Да, мы вот сегодня слышали на одной из федеральных радиостанций, что обсуждали лайфхаки.
8: Да.
7: Модное такое направление. Наверное, нашим родителям не очень понятно, да, что это такое за лайфхак. Опять ругаемся. Но это сейчас тренд.
8: Это правило жизни. Такие, ну, своего рода.
7: Простыми словами, если сказать, это нестандартное решение, которое помогает упростить, да, повседневные задачи. Например, там, сэкономить время, ресурсы, ну, или сделать нашу жизнь проще. Вот, Антон, какой лайфхак есть у тебя?
8: У меня есть много разных лайфхаков. Например, ну, смотря с чем связано. Вот,
7: ну,
8: какую
7: вообще,
8: сферу,
7: ну, в принципе,
8: какую-нибудь,
7: да,
8: надо взять.
7: Любую, любую сферу. Вот. Лайфхак, который ты пользуешься чаще всего.
8: Ну, например, у меня есть зубная щетка. И для нее есть у меня колпачок специальный. Вот, чтобы сохранить ее в чистоте, я пользуюсь колпачком. И плюс у меня есть специальный футляр для ее переноски, когда я куда-то езжу. Это один из лайфхаков многочисленных. Вот. Почему я это вспомнил? Потому что я сейчас собирался на эфир. Вот, поэтому... Ну, так себе пример, да, наверное. Надо,
7: ну,
8: что-то поинтереснее.
7: Поинтереснее что-то хочется. Ну, я не знаю. Мне вот так даже и не придумать свой лайфхак, который там, я не знаю, я постоянно пользуюсь. Ну, я летом стараюсь минимизировать количество косметики на своем лице. Я считаю, что это лайфхак для как раз-таки свежего взгляда. И вот, ну, знаешь, чтобы потом лицо летом не было все покрыто неприятными историями.
8: Как у тебя интересно. Ну, ты знаешь, я тоже не наношу косметику летом, я стараюсь этого не делать в целом, как и по жизни. А если брать какую-то сферу, например, может быть, рабочую, то... Связываться с клиентами по всем вопросам, накануне пробегаться по всем вопросам вообще, от первого до последнего, чтобы ничего не случилось зазорного на мероприятии. Ну, например, не знаю. Является ли это лайфхаком или это обычная рабочая такая струна?
7: Скорее всего, обычная струна.
8: Да.
7: Ну, знаешь, лайфхак в хозяйстве, например, у нас дома есть лайфхак, что мы стараемся все вот продукты, там, кусочки сыра, колбасы складывать в отдельные контейнеры. И вот эти контейнеры так составлять, ну, в холодильник.
8: Угу.
7: Ну, вот.
8: Интересно.
7: Кстати, говорит, знаешь, какой самый известный и популярный лайфхак среди жителей? Да, есть.
8: Какой?
7: Гвозди рядом с молотком класть.
8: Ну, чтобы по всему дому не искать.
7: Ну, типа, да.
8: Так то же самое можно сказать

0: Кто-то вообще не использует лайфхаки, просто, знаешь, некоторые живут,
1: живут
0: по методике,
1: живут,
0: да, живется, как живется, и все. Не используют никаких хитростей.
1: Нет, на самом деле хитрости всегда есть, просто мы никогда не задумывались вот до того, как появилось наше слово, это лайфхак, что это лайфхак. Угу. Например, как быстро очистить яйцо, да, вареное? Ну, все же это делают, берут яйцо и быстро под холодную воду, да, сварили яйцо под холодную воду. Но это же лайфхак.
0: Да. Своего рода.
1: Своего рода.
0: А, кстати, вот касательно каких-то рабочих сфер, галстуки можно не развязывать полностью.
1: Да.
0: Да, у меня галстуки висят связанные, просто они подраспущенные. Потом просто их надеть на шею и подзатянуть. И все. Потому что на самом деле у меня есть такая фишка. Я когда-то учился по одному видео завязывать галстуки лет 12
1: назад. Ты сейчас пользуешься
0: назад.
1: Галстуками? Мне кажется, это уже пережиток прошлого. Нет?
0: Галстуки разные бывают. Почему? Это ж круто.
1: Ну, не знаю. Мне
0: самые
1: кажется,
0: разные.
1: Это уже что-то...
0: Так, это уже другой вопрос. Почему? Так, ну, допустим, мероприятие. Вот в чем ты бы хотел увидеть мужчину, если говорить о его аксессуарах на его теле?
1: Бабочка.
0: Бабочка?
1: Да.
0: Это еще больше пережиток прошлого.
1: Неправда, это сейчас прям модно, очень модно.
0: Только если черная.
1: Не соглашусь с тобой. Есть очень много бабочек интересных в клетку, там, в горошек. Ну, я видела просто целую коллекцию. Ладно, давай про лайфхаки.
0: Да, но я как раз-таки вот не про бабочки. У меня галстуков целая куча. Да нет, галстуки-то круто, ты что?
1: Ну еще, все, хорошо, хорошо,
0: Антон. И они вернулись. И ты видела вот коллекцию Yves Saint Laurent, по-моему, вот это или предыдущая? Там очень много галстуков.
1: Я за русские бренды. Я пропаганда всего российского.
0: Но не обязательно Yves Saint Laurent, какой-нибудь там Арутюнов.
1: Короче, про лайфхак. В чем лайфхак этого галстука?
0: В том, что его можно не развязывать, а просто... К чему я вообще говорил? В том, что когда-то я однажды учился их завязывать, а потом я часто забываю...
1: Потом развязывать.
0: А потом развязывать. И я часто забываю, как это делать, потому что я не часто их завязываю. И я очень много трачу время перед мероприятием, чтобы это завязать. Поэтому лучше не развязывать полностью, а подрастянуть и просто повесить на вешалку. А потом достать и надеть на себя, и все.
1: Ну, вот, кстати говоря, еще один лайфхак, которым все мы пользуемся, это делаем скриншоты. Да, сейчас там получил какой-нибудь документ, сделал скриншот и отправил просто фотографии, да, по сути. Ну, это же тоже лайфхак. Для нас это уже стало, ну, обыденной, да, история, когда ты там, тебе что-то пришло, и тебе говорят, сделай скрин. Ну, как бы это уже кажется, ну, норм, да, а вот это вообще считается лайфхаком.
0: Да, но еще с учетом того, что интернета стало меньше, когда ты находишься на улице, и поэтому я привык делать все скриншоты, которые мне надо, заранее.
1: Знаешь, какой еще самый известный лайфхак в мире? Мы ни за что не думали, что это лайфхак. Это как избавиться от икоты, задержать дыхание, выпить стакан воды. Это же тоже
0: лайфхак.
1: Это
0: с детства еще.
1: Да. Да, ну и что это? Мы в детстве думали, что это так будет называться. Для нас это считалось нормой. Это вот процедура, которую нужно пройти, если ты икаешь.
0: Да, и вот это забавное такое щекочущее чувство, когда ты закрываешь рот и икаешь в себя несколько минут.
1: Интересно.
0: Ну, когда ты избавляешься от икоты.
1: Это твой лайфхак.
0: Только у меня такое происходит в организме.
1: Да-да-да, я такого не замечала за собой. Кстати говоря, есть лайфхаки, которые еще из Советского Союза к нам пришли, и мы, ну, ими пользуемся, но даже об этом и не думаем. Например, использование старых колготок, да. На самом деле это такой способ там хранить какие-нибудь овощи на зиму, там лук, чеснок, представляешь?
0: Да, я помню, я очень смутно помню, у кого-то в доме такое было. То есть, видимо, кто-то еще и угорает по этим вещам.
1: Лайфхак из советского прошлого — это что некоторые продукты можно есть испорченными. Например, хлеб зачерствел, и его превращают в сухарики.
0: Да.
1: А из фруктов, которые полежали, варят компот.
0: Никогда так не пробовал.
1: Я тоже никогда не пробовала.
0: Что-то я побаиваюсь, если честно.
1: А вот из засахарившегося варенья, то есть варенье, которое там постояло, да, не только зиму, но и еще одну, делают горячительные напитки, то есть заливают их определенным веществом, и они получаются вот такая вот настоечка.
0: Настоечка, да. Но это тоже можно, знаешь, унести очень быстро от этого.
1: Соль вместо пятновыводителя. Разве не было? Это тоже из советского прошлого. Опачкался жирным. Что первым делом ты делаешь? Засыпаешь соль.
0: Конечно.
1: Считается, что вот соль уберет жирное пятно.
0: Сейчас всякие влажные салфетки с разными вкусами.
1: Ну да, или вот, допустим, чистят серебро обычно лимонным соком. Это тоже к нам пришло из Советского Союза.
0: Да, я помню,

0: Тоже так. У тебя есть, кстати, лимонный сок дома?
1: Есть, конечно.
0: Да?
1: Я просто постоянно пью воду с лимоном. Ну, то есть у меня графин стоит, там не просто вода, а вода с лимоном и мятой.
0: Как это, предусмотрительная?
1: Ну, вот, мне так вкусно.
0: Ага, молодец.
1: А, например, лайфхак про крышки. Ну, вот банка, да, у которой есть крышка, когда бывает не открыть. А, мы либо под, если это пластмассовая крышка, мы под воду, чтобы она, да, под горячую воду, чтобы она поднялась, и открываем. Либо, если это железная крышка, то пытаемся ножиком поддеть. Это тоже все из советского прошлого нашего.
0: Да, а лучше применить грубую мужскую силу, и тогда точно откроется все.
1: Да, горчица как средство от простуды, это тоже из советского прошлого.
0: О, да. И помнишь, еще было такое лекарство, доктор Мом?
1: Да.
0: Да. Но это не лайфхак, это просто покупка. Это просто вкус из детства.
1: Вот еще прикол из советского прошлого, которым сейчас пользуются садоводы. Когда сажают лук, целуются через грядку. Считается, что лук будет слаще.
0: О, даже так?
1: Ну так, представляешь?
0: Это какая-то предсвадебная традиция.
1: Да.
0: Угу.
1: А вот кефир, ну, понимаешь, кефир,
0: да.
1: Используют девушки в качестве кондиционера, чтобы волосы были гораздо лучше.
0: Еще так интересно, ты говоришь, кефир, знаешь, кефир? Как будто ты вспомнила мою школьную кличку.
1: А, тебя кефир звали?
0: Ну, чуть-чуть. В некоторых слоях общества. Особо привилегированных.
1: Ну, или отстудить чай. Что делали, да, когда в детстве нашем, когда чай был горячий, что делали на него? Дули,
0: да.
1: Либо переливали в другую кружку. Тоже лайфхак.
0: Так это до сих пор работает.
1: Вот видишь.
0: Моя бабушка до сих пор переливает горячие напитки из одной кружки в другую.
1: Вот. Это бабушка твоя модная. Это лайфхак. Один из самых популярных в нашей стране, который используют.
0: Она несет годы через десятилетия.
1: Конечно, есть иногда такие лайфхаки, кажется, ну а зачем? Вы, наоборот, только, там, не знаю, усложнили себе жизнь.
0: Ну, там какие-нибудь там оригинальные шнуровки,
1: да,
0: ботинок.
1: Да, такое. Да, да. А оригинальные шнуровки ботинок или подписывают, там, я не знаю, все книжки, да, когда стоят у тебя, помимо того, что они стоят, да, там еще вкладывают закладочку, что это и зачем это. Ну,
0: по алфавиту, по цвету.
1: Да, да, да. Ну, мне кажется, это, наоборот, усложняет, да, там. Или каждый пакет, там, не знаю, из-под какой-нибудь гречки закручивают и еще на нее надевают прищепку. Ну, мне тоже кажется, что это...
0: Нам можно просто не покупать гречку. Можно покупать гречку в пакетиках.
1: Можно покупать гречку в пакетиках. Кстати, да. Грэм тоже кажется, это кто-то придумал ради лайфхака.
0: Ну да, какой-нибудь очень ленивый человек, потому что, мне кажется, все, что оптимизировано, придумано ленивыми людьми.
1: Да, я абсолютно с тобой согласна. Лень — двигатель прогресса.
0: Да, как бы это парадоксально не звучало.
1: Абсолютно. Кстати говоря, вот еще есть лайфхак, который я лично использую. Это чистить утюг с помощью соли. В том числе. То есть соль в воду засыпаешь, которую утюг, да, и вот пропариваешь. Становится чистой.
0: А ты используешь соль, чтобы прочистить утюг?
1: Ну, я же говорю, я пробовала не раз.
0: А,
1: такое,
0: да? А мне кажется, средства такие какими-то существуют для утюгов.
1: Ну, не всегда же они есть под рукой, да? Вот тебе нужно погладить там белый костюм. Вот прямо сейчас тебе это нужно. Ты же не побежишь за средством, да?
0: А у тебя есть отпариватель?
1: Да.
0: Есть, да? Но ты им не пользуешься? Или так иногда?
1: Пользуюсь.
0: А его надо чистить?
1: Да.
0: Да, его тоже. Да. Все надо чистить
1: Все
0: в этом
1: надо
0: мире,
1: чистить,
0: да.
1: Да. Особенно много, мне кажется, лайфхаков у автомобилистов.
0: О, это уже отдельная экофлора.
1: Ну, мне кажется, вообще у каждой профессии есть свой лайфхак. Там таксисты, автомобилисты, я не знаю, парикмахеры.
0: Корреспонденты.
1: Корреспонденты, конечно.
0: А вот у корреспондентов интересно, какие лайфхаки самые такие? Я за собой не помню, чтобы замечал прям чего-то такого вот диковинного в плане подготовки. Там, брать с собой дополнительные батарейки.
1: Сценарий
0: там.
1: Обычно мы просим на мероприятие, чтобы было проще писать. А операторы берут там несколько батареек с собой, да, несколько флешек. Что еще из такого интересного? Вот у нас лайфхак придумывают с микрофоном вечно. У нашего микрофона же есть насадка розовая с белыми надписями. И вот ребята вечно сочиняют, как же его дольше сохранить. Это всевозможные пакетики, сумочки появляются к этому микрофону.
0: А бывает, что ТЗ накидывают заранее, вот каркас какой-то некий,
1: да.
0: Чтобы потом быстрее его сдать.
1: Да, да, конечно.
0: Да. А также и быстро сдаются, наверное, новости на Луки FM, которые мы послушаем прямо сейчас. Да, мы это сделаем прямо сейчас, скоро вернемся.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Радислав Синельников. Здравствуйте. Началась разработка спортивных заданий для пилотов 30-й международной встречи воздухоплавателей, которая пройдет в Великих Луках с 11 по 19 июня. В этом году пилотов ждут не только полеты на точность и мастерство, но и настоящие испытания на умение ориентироваться в небе. Судейская коллегия уже сейчас учитывает возможные сложности с интернетом и навигацией, поэтому экипажам необходимо быть готовыми использовать карту и компас. Такой формат, по словам организаторов, придаст соревнованиям особую атмосферу и вернет к традициям классического воздухоплавания. Здесь важно будут не только современные технологии, но и опыт, интуиция и умение принимать решения прямо в полете. Все призовые места на региональном этапе всероссийского конкурса «Лучше по профессии» получили сотрудники ЗАО «ЗЭТА». На площадке этого предприятия соревновались операторы станков с числовым программным управлением. Всего 7 специалистов из Пскова и Великих Луг. В итоге третье место занял Станислав Яцукович, второй – Александр Титов. Победителем стал Андрей Шлындов. Все 7 конкурсантов получили сертификаты об участии. Конкурс «Лучше по профессии» организован в рамках федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры». Состязания в номинации «Оператор станков с ЧПУ» в регионе прошли впервые. Представители методического объединения воспитателей пригласили на открытое занятие «Мы россияне» в детский сад номер 9. В дошкольном учреждении серьезное внимание уделяют духовно-нравственному воспитанию. Традиции родной страны детям раскрывают при помощи фольклора. Знакомство с народным творчеством здесь превращают в увлекательную игру, которая помогает воспитанникам понять, чем жили их предки.
2: О валютах.
3: Курс валют на сегодня. Доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, юань 10 рублей 45 копеек.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 26 градусов. Радислав Синельников, служба информации радио Луки-ФМ.
4: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
5: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Всем привет-привет, это «Утро с той ноги». В эфире работают Антон Киф и Ксения Фадеева. Сегодня четверг, 21 мая. До рекламы мы обсудили лайфхаки. Вот так тоже решили поддержать коллег, да, которые сегодня обсуждали на одной из радиостанций. И, конечно, отметить Международный день чая.
0: Да.
1: Вот, поэтому, кто сегодня еще стоит перед выбором чая или кофе, то обязательно отдайте предпочтение чай.
0: И ты еще важно заметила, что мы именно работаем сегодня.
1: Конечно.
0: Не работает, да, поскольку сегодня день отсутствия безработицы, защиты безработицы.
1: Ну, кстати говоря, вот наш город, у него уровень безработицы меньше 1%. На сегодняшний день составляет и вакансий более 2500, что говорит о том, что каждый, кто желает найти работу, он ее может найти. То есть безработицы фактически нет. Это в целом тенденция по стране, наоборот, кадровый дефицит, не хватает рабочих рук и специалистов.
0: Хотя мы привыкли говорить, что «ой, работы нет нигде,
1: ну,
0: нечего делать».
1: Я считаю, что кто так говорит, то не хочет работать прежде всего.
0: Вот. Да.
1: А работа есть всегда. Но не про работу будем. Мы сегодня хотим с Антоном сейчас поговорить про талисманы. Сегодня день обмена талисманами. Антон, у тебя есть вообще талисман?
0: У меня, наверное, был талисман. Я тебе могу сказать, что у меня в сумке лежит, не догадаешься, что никогда.
1: Желудь?
0: Нет, почему желудь?
1: Я не знаю.
0: Так, ну, догадайся. Хорошо, давай ты любишь загадки загадывать. Давай-ка я тебе загадаю загадку.
1: Ну, хорошо, это мужского либо женского рода?
0: Она, да, женского рода.
1: Она женского рода. Это ручка какая-нибудь?
0: Угу. А нет, давай, подожди, если с позиции другой сказать, то это мужской все-таки, это он. Да, это он.
1: Господи, Антон, ты определишь, что у тебя лежит. Оно, он. Ну, я не знаю. Платок какой-нибудь, может быть, нет?
0: Нет.
1: Какой-нибудь билет.
0: Это не билет.
1: Не билет. Монетка?
0: Близко, только мужской род тебе надо добавить. И она осуществляет действие, где тебе надо не платить, а тебе надо...
1: От метро жетон?
0: Да, у меня лежит жетон от петербургского метро.
1: Вот видите, девушки и мальчики, говорят, блондинки глупые. 4 попытки я угадала, что у Антона жетон это талисман. А почему он?
0: Ну, потому что так сложилось, что я ездил в Петербург, у меня остался один жетон, я решил его никуда не перекладывать, он у меня просто лежит в сумке, я его не трогаю, никуда не перекладываю, он у меня как уже, знаешь, житель сумки. Ну, там поселился.
1: Я вот не могу сказать, что у меня прям есть какой-то там супер-пупер талисман. Конечно, в детстве я верила во всякие талисманные истории, типа положить 5 в ботинок, чтобы сдать на 5 экзамен, да, книжку под подушку, чтобы точно запомнить текст, который ты учила, и так далее, и тому подобное. Носила в свое время красную нить, загадывала желание. Вот. Не помню, сбылось или нет, потому что даже не помню, какое желание загадала на эту красную нить, но было такое.
0: А красная нить откуда у тебя?
1: Красная нить у меня была с иконой, ну, с моей святой, с Ксенией Петербургской. Вот, поэтому на красной нити висела эта икона.
0: А, у меня была, кстати, красная нить, но из Абхазии. Там вообще была история, подошла женщина, говорит, возьмите красную нить, это вам. Я надеваю такой, ой, спасибо, я хотел уйти, и она говорит сумму, за которую нужно отдать красную нить. В итоге мы тогда были с друзьями, мы с ней поговорили и отказались платить. Вот мы на этих как-то парах разошлись, она немножко обиделась, и мы, в общем-то, у меня эта красная нить осталась, какое-то время она у меня была как браслет.
1: Сколько стоила красная нить?
0: Я не вспомню, но там какие-то были прям баснословные суммы за просто красную нить. Но она ее расписывала так, что это как будто это самая святая нить во Вселенной.
1: Ну, боги маркетинга в туристических зонах, похожие люди, вот эти все фенечки. Например, вот у меня есть талисман, не то что талисман, а привычка. Например, я не могу заснуть без своего подушки авокадо. Вот есть подушка авокадо, все, мне кажется, мой сон гораздо крепче и слаще. Талисман — это либо просто привычка, ну, вопрос.
0: Знаешь, есть такие футболки, на которых написано «авокадл». Кадл как обнимашки.
1: Да.
0: Вот, наверное,
1: я его тоже обнимаю, он теплый, большой, такой приятный авокадик. Ну, а вот так вот прям, чтобы там был какой-то там талисман, да, там у меня в машине ничего не висит, да, вот очень многих на лобовом стекле что-то висит, да, и считается, что у автомобилиста должен быть свой талисман. Там у кого-то перчатки боксерские, кто боксом занимается, у кого-то там мяч футбольный, у кого-то там баба-яга, еще что-то.
0: Вот вонючка.
1: У кого-то вонючка, у меня ничего не висит. Мне это, наоборот, мешает и отвлекает. Да, у меня есть икона в машине, да, но не более того.
0: Да, я замечал, как у многих там водителей, например, маршрутных такси висит какая-нибудь там игрушка,
1: да,
0: меховая,
1: да,
0: огромная, которая на пол салона. И вот
1: ну,
0: она
1: это
0: болтается.
1: Вот они считают, что это их талисманы.
0: Да, есть и такие люди. Причем, когда едешь, ты понимаешь, что у тебя самого, как у пассажира, начинает это мельтешение перед глазами, и тебе не особо комфортно.
1: Согласна. Существуют, конечно, разные талисманы. Вот их 10 самых популярных. Яндекс.Дзен выявил в России, вот опросил людей, какие же вот талисманы есть у людей. И я не случайно тебя спросила про желудь, потому что вот у некоторых желудь является талисманом.
0: Как интересно. А у кого-то Рома желудь является талисманом. Знаешь Рому желудя? Ну, и слава богу.
1: Не знаю.
0: Хорошо. Тебе это пошло
1: вот, стороной. Например, японских кошек покупают в кошелек. Это символизирует удачу. Вот, понимаешь?
0: А я знаю про такую японскую кошку. Это у которой такие чуть-чуть кривоватые лапки, и она так смешно ими двигает, да? Это вот эта кошка?
1: Да, да, да. А затем многие домой покупают черепах. Ну, фигурки черепах, вот считается, что она охраняет и оберегает дом.
0: А помнишь, было такое поверье, что покупаешь фигурку Будды, надо потереть ее пузико, и тогда у тебя будет много денег. Это было очень-очень давно.
1: Ну, на самом деле, опять же, вот если ты находишься в туристических поездках, то там тоже существует много историй. Потереть, купить, взять, там, выпить, и все будет хорошо.
0: Да, это можно придумать очень быстро, на самом деле.
1: А вот божьи ковровки тоже один из самых популярных талисманов в России. Они символизируют безопасность и удачу. И вот ее покупают в качестве брошки, либо тоже одну маленькую фигурку кладут в кошелек. Ну и, конечно, садовые гномы, по мнению наших россиян, защищают дом и устанавливают их, как правило, на придомовую территорию в качестве не только декора, но и защиты от всяких нечистых сил.
0: Ну, я в детстве читал ужастик, когда садовые гномы именно оживали и пугали жителей.
1: А, кстати говоря, на 6-м месте популярный талисман у наших россиян — это сова.
0: Правда?
1: Символ мудрости и удачи.
0: А на фоне популярности Гарри Поттера, может быть, с этим связано?
1: Не знаю. А вот как раз-таки желудь, да, крепкое здоровье и удачу. Поэтому вот, если вы испытываете постоянно неудачи, возьмите живые желуди и раскидайте их по квартире, пишут такой совет.
0: Но у меня еще бывает, когда покупаешь какие-нибудь киндер-сюрпризы, и там попадаются тебе какие-то креативные фигурки, я их не выбрасываю, и они становятся частью моего быта. Там, например, у меня дома есть такой кофейный стаканчик многоразовый. Мне попалась коала, я посадил на него коалу, и она так прижилась.
1: Ну, хотя я, наверное, немножко преувеличиваю, что у меня нет талисманов. У меня же есть коллекция птиц моих. И я же вот считаю действительно, что мой дом, моя комната без них не может существовать.
0: Коллекция птиц.
1: Да.
0: Звучит жутко.
1: Почему? Ну, птичек.
0: Как будто ты таксидермист. А не корреспондент.
1: Ну, я себя все равно считаю не корреспондент, потому что корреспондент — это очень громкая профессия. Это действительно нужно отдавать этому всю свою жизнь. Я больше медийщик. Именно так я называю свою профессию.
0: Властный медийщик.
1: Почему властный?
0: Ну, ты же руководишь проектами.
1: Ну, в том числе.
0: Да.
1: В наше, да, время, конечно, мне кажется, нужно на себя надеяться больше, чем на талисманы. Но, конечно, в древности, да, очень многие символы являлись там талисманами.
0: Амулеты.
1: Амулетами, да. И, кстати говоря, вот была в стране, где до сих пор это очень сильно развито и популярно. Талисманы, амулеты, всевозможные фигурки богов. Прям целая культура.
0: А тебе никогда в детстве там кто-то из родственников или просто знакомых не передавал какой-нибудь амулет со словами там «Носи это на себе всю жизнь, у тебя все будет хорошо»?
1: Нет, такого не было. Но, помните, мне дарили подвеску из камня, из определенного камня, который вот типа его надо носить, и там у тебя все будет отлично.
0: У меня еще был крестик, кстати.
1: Ну, крестик — это не совсем амулет, это, Антон, как
0: Но это
1: бы...
0: уже та религиозная,
1: да,
0: часть.
1: Да, это религиозная часть.
0: Но тем не менее.
1: Это наша культура православная, поэтому, ну, крестик есть у многих. У меня он тоже есть, да, там вопрос, всегда ли я его ношу или нет, но тем не менее.
0: Я его потерял уже давно.
1: Да?
0: Да, это было еще в детстве. Вот. Поэтому берегите свои крестики, если они у вас есть.
1: Вот, еще один популярный талисман — это ловец снов.
0: О, это же известно. Это...
1: А, да, помнится, в нашей молодости это была прям популярная тема, да, там все их вязали, шили, покупали.
0: Ну, на фоне еще тогдашней популярности романа Стивена Кинга «Ловец снов».
1: Да, кстати, да. Да, да,
0: и
1: да.
0: Такие все сразу: «О, а что это такое?»
1: И вот эта тема пошла
0: в народ,
1: в мир, и сразу стали это продавать массово. Кстати говоря, знаешь, какой самый популярный талисман, ну, у наших бабушек, скажем, был? Вот как ты думаешь, какой?
0: Самый популярный талисман у наших бабушек? Угу. Ну, какие-нибудь четки?
1: Нет, подкова.
0: Подкова?
1: Да, в избах очень часто вешали подкову над входной дверью, над входной группой, как раз-таки для привлечения удачи.
0: Ну да, подковы разные бывают, тоже золотые, серебристые.
1: Да. Вот, касательно... Клевер, кстати говоря.
0: Клевер?
1: Вот я знаю, есть у меня знакомая, которая считает, что клевер приносит удачу, и вот у нее талисманчик в виде маленького клевера висит на цепочке на груди.
0: А я помню, что мы клевером кормили хомячков.
1: Господи, Антон!
0: Что?
1: Почему?
0: Ну, потому что где-то мы вычитали, что можно в том числе добавлять в рацион клевер.
1: А, кстати говоря, вот у нашей Лены Тарховой, да, вот сегодня у нее программа будет в прайм-тайм, у нее талисманами считаются слоны. У нее есть целая коллекция слонов, и она вот их собирает и коллекционирует, и считает, что это ее животное и ее талисман.
0: Слоны и растения.
1: А мы вот уйдем на рекламу.
2: Реклама.
6: май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
9: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты и Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
5: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Всем доброе-доброе утро. Антон Киев, Ксения Фадеева. У нас завершающий выход этого четверга, шоу «Утро с той ноги». До рекламной паузы мы обсудили талисманы и выяснили, что у Антона это джетон от метрополитена.
0: Петербургское метро, да.
1: Да, а вот у меня мои птицы, коллекция птиц, которая охраняет мой дом. Ну что, Антон, давай двигаться дальше.
0: Давай подвигаемся.
1: Да, давай подвигаемся. Сегодня, кстати говоря, Международный день космоса.
0: Да, слышал об этом. И, кстати говоря, вчера я сходил на спектакль «То самое», и там как раз-таки сюжет имеет очень косвенное отношение к космосу, но имеет отношение.
1: Да, все мы в детстве из своей кровати или дивана делали летательный аппарат в космос. Чего уж тут говорить.
0: Да, но я могу сказать по свежим следам, что есть плюсы и минусы. Я как человек, можно сказать, насмотренный в плане нашего театра, могу и плюсы и минусы выявить. А нужно ли это кому-то сейчас услышать, не знаю. Это лишь мое сугубо личное мнение. Поэтому я тебе уже все рассказал,
1: да.
0: Кстати, за эфиром.
1: Кстати говоря, сегодня еще один интересный день. А мало кто помнит, особенно из нашего поколения, что 21 мая еще в 1712 году Санкт-Петербург стал столицей России. Сейчас, конечно, мы говорим, что это северная столица, культурная столица, да, так или иначе, Петербург считает столицей, да, второй столицей. Наверное, это заслуженно, но все-таки вот Москва, да, золотоглавая, мне больше ассоциируется с столицей нашей Родины, но тем не менее, я полностью согласна, что Санкт-Петербург — это культурная столица нашей страны.
0: Еще считается столицей самых красивых закатов.
1: Абсолютно верно. И белых ночей, которые уже вот-вот наступают. К нашему городу белые ночи подкрадываются не так сильно, как, например, к Пскову, а вот в Пскове белые ночи ощущаются.
0: Да, поэтому хочется уже купить новые занавески. У меня, кстати, не блэкаут, у меня обычные. А у тебя блэкаут?
1: Да.
0: Да что ж вы с этим блэкаутом-то? Надо догонять.
1: Я очень люблю, когда выходные провожу в Великих Луках, прийти там после обеда, например, домой, после дел, встреч, закрыть занавески и поспать.
0: Прикорнуть.
1: Да. Кстати говоря, в Санкт-Петербурге еще скоро начнется сезон разводных мостов. Тоже достаточно романтичное время и крутое.
0: Да, я, кстати, в августе того года попал именно на развод мостов.
1: А я в студенческие годы попала на развод мостов. Это действительно очень красиво.
0: О, да.
1: Впечатляет.
0: В студенческие годы это больше не была?
1: в Санкт-Петербурге я бываю
0: именно,
1: каждый год.
0: Именно на разводных.
1: На разводных мостах, то я только была в студенческое время. Ну, потому что сейчас я экономлю свое время, да, и между тусовкой на какой-нибудь площади предпочитаю поход в ресторан либо в музей, поэтому, конечно, все это осталось где-то в юношеское время.
0: Конечно, жизнь люкса, она требует других подходов.
1: Очень смешная шутка.
0: Ну, а как ты хотела?
1: Надеюсь, что я стала музой и вдохновением на твои пикантные, острые щелчки в мою сторону.
0: Ты перенесла на следующий праздник?
1: Конечно, сегодня день музы и вдохновения. У каждого есть такая же муза, как я надеюсь. Я же у Антона муза, надеюсь, у кого-то есть своя.
0: Да, и все песни про тебя пишу.
1: Да. Вдохновение, ну, вот сейчас та самая пора, когда должно все вдохновлять, потому что на улице все цветет, благоухает, птицы поют, и даже вчера, несмотря на грозу и сильный дождь, я слышала, как вот в этом переливе грозовом слышалось пение птиц.
0: О, да. Я вообще обожаю такое. И когда мы были на Запрудной, вчера Диме об этом рассказывал, мы прогуливались по леску, потому что там рядом, если перейти два двора, там уже начинается лес, и там начинаются такие очень живописные тропинки, как описывали там какие-нибудь наши старые писатели, типа Пришвина. Вот что-то такое, вот какая-то такая атмосфера. И там постоянно вот этот гул лягушек, каких-то птиц, каких-то других зверей, и ты понимаешь, что это немножечко уже другой мир, уже немножко за городом.
1: Согласна. Ну что, давай, наверное, окунемся в гороскоп.
0: Уже?
1: Или нет?
0: О музе вдохновения.
1: Ну хорошо, давай поговорим о музе вдохновения.
0: А что для тебя является? Это так снисходительно сейчас, как будто я младший брат. У тебя же у тебя есть младший брат?
1: Конечно, у меня есть младший брат.
0: Он же младший. Я помню, что он у тебя есть. Вот что для тебя является музой и вдохновением?
1: Окружающая природа.
0: А люди являются вдохновением? Или в меньшей степени?
1: В меньшей степени.
0: Ну, там люди, например, которые являются как бы частицей твоей сферы, но они более статусные, и ты стремишься достигнуть вот такого же вот положения. Стараешься быть круче,
1: ты знаешь,
0: глядя на них.
1: У меня с самого детства нет понятия авторитетов, вот, и у меня не было, как у моих подруг, там, чтобы я пищала от какого-нибудь артиста или там кинозвезды, вот у меня такого нет.
0: У тебя комната не была завешена плакатами, да?
1: Нет. Ну, «Фабрика звезд» в свое время, когда это все делали. У меня просто есть люди, которыми я там, ну, восхищаюсь, да, там, ну, говорю, что вот это пример. Но это не является для меня музой или вдохновением. Все-таки ты должен сам себя делать, а не равняться на кого-то.
0: Не, ну это понятное дело. Просто бывают некие такие модели, ролевые модели, на которые ты смотришь и примерно представляешь, в какую сторону ты хочешь пойти, но немножечко уже со своей какой-то атмосферой.
1: Ну, наверное, нет. Я не про это. У тебя есть такое, да?
0: Да, есть артисты определенные.
1: Ну, вот ты у нас просто артист, поэтому...
0: Больших и малых.
1: Больших и малых, да. Антон сейчас немножко поговорит один, мне нужно...
0: Хорошо, да. Касательно моих вдохновений и муз, наверное, если говорить про какое-то творчество, либо музыку, либо выступление, то это чаще всего фильмы, которые позволяют найти какие-то общие темы именно в программах, в записи нашей программы «Клиповое мышление», в том числе, иначе этой программы бы просто не было. Какая-то насмотренность, какая-то музыка, которая позволяет именно понять, в чем, в какой степени хочется дальше двигаться и в каком плане дальше развиваться. Поэтому у меня вот в такое вдохновение. И еще чаще это бывает, вот ты сказала наоборот, противопоставление мне, а я как раз-таки люблю попадать на какие-то масштабные мероприятия и там знакомиться с людьми, какими-нибудь очень медийными, и которые вот добились чего-то вот большого, поэтому на них смотришь, и хочется тоже расти, хочется добиваться, чтобы быть примерно в таких же положениях, как и они.
1: Ну, все-таки надеюсь, что у каждого нашего радиослушателя есть свой момент вдохновения и музы, да. Опять же, повторюсь, сейчас такой сезон, когда он должен быть. Ну что, давай отправимся в гороскоп. Что же нам сегодня советуют звезды? Они же, как обычно, припасли что-то.
0: Да, и сегодня такое вот описание сегодняшнего гороскопа. День обострит противоречия и конфликты, однако новый нестандартный взгляд на ситуацию и интуиция помогут в решении задачи дня.
1: Овны, стойкость вам сегодня пригодится, но постарайтесь не впадать в консерватизм и не бойтесь перемен.
0: Тельцы, неправильно понятые намерения близких людей могут привести к разногласию.
1: Близнецы, используйте способность глубинного понимания сути сложных идей.
0: Раки, будьте готовы к быстрому принятию решений и старайтесь оставаться на позитиве.
1: Львы, вы сможете можете проявить инициативу, если готовы отстоять свою правоту и бороться за возможность сделать все по-своему.
0: Девы, постарайтесь завершить какую-то часть большого проекта, а вторая половина дня для этого будет особенно удачно.
1: Весы, время после обеда посвятите долгосрочному планированию или разработке серьезных проектов.
0: Скорпионы, вам стоит действовать решительно, когда вы будете готовы побороться за место по солнцу.
1: Стрельцы. Вас могут занимать сегодня новости и события, которые происходят далеко от вас.
0: Козероги, во второй половине дня подходящее время, чтобы напомнить должникам об их обязательствах.
1: Интересно. Водолеи, в контактах с людьми будьте находчивы и оригинальны. Ваш дружелюбный настрой найдет отклик.
0: Ну и рыбы, если вы готовы вложить силы в работу, то сама жизнь организует вам мягкую помощь.
1: Ну а вот так.
0: Тут очень часто идет речь про вторую половину дня. Я заметила.
1: Потому что в первой половине всегда ты такой еще настраиваешься на какой-то ритм, да, ловишь эту волну, а уже во второй половине дня по ней, как правило, плывешь.
0: Да, какие-то договоры, обязательства, долги. Короче, сегодня четверг какой-то прям насыщенный и непростой,
1: да.
0: Я смотрю.
1: Согласна.
0: Если верить гороскопу, опять же, а можно и не верить. Можно полагаться на себя и талисманы.
1: Да, и на музу, и на вдохновение, да. И на прекрасную погоду, которая за окном.
0: Да, но завтра уже чуть-чуть похолодание, мы немного отдохнем от лета.
1: Ну, жаль.
0: Но ничего страшного, у нас впереди еще целое лето. Не страшно.
1: Согласна. Многие сейчас, кстати говоря, уже строят планы, берут отпуска, да, вот 1 июня уже, скажем так, стартует каникулярный период, а 26 мая в Великих Луках прозвучат последние звонки во всех школах города. Все, учебный год закончился.
0: Да, вот буквально недавно мы собирались с ребятами-учениками в начале сентября, не успел моргнуть, а уже конец мая. Это как так получается? Мы очень быстро стали жить.
1: Очень. Время бежит быстрее, чем наши с вами возможности.
0: Невероятно. Да. Ну что, все на сегодня?
1: Да, это был Антон Киев, Ксения Фадеева.
0: Утро с той ноги, всем отличного дня и до завтра, завтра увидимся еще раз.
1: Пока-пока.
0: Все, всем пока.
11: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
12: Вот эти очередные там, разговоры, что давайте там обязательно именно по банку. То есть нет, есть, допустим, тот же Одесский порт, где до сих пор часть инфраструктуры функционирует, и где до сих пор сохраняется существенный трафик судов. Ну, я думаю, после ударов там, по Новороссийску и Туапсе, я думаю, там необходимо несколько системных налетов с выносом терминалов, складов, портовых сооружений, также показательных ударов по судам в Одесском порту. То есть удары такие наносятся, то есть, да, мы видим достаточно регулярные повреждения тех или иных судов, но как бы это необходима дальнейшая интенсификация этой работы. То есть в этом плане, скажем так, действительно можно сказать, чтобы ударов становилось больше, и они становились более системными, потому что зачастую похоже, что вот мы здесь постреляли, потом прекратили и как взяли за какие-то другие цели, хотя там еще цели до конца не добиты. То есть, ну, опять же, мы, возможно, опять же, то есть удар определяет генеральный штаб, то есть у него могут быть свои соображения, которые, ну, как бы нам могут быть просто неизвестны. То есть мы тут ориентируемся только на какую-то информацию из публичных источников и какие-то фото, видео из открытого доступа.
13: Спасибо. Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, телеграм-канал «Клан Илькаса». Подписывайтесь. Спасибо.
14: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
15: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политолог-международник Геворг Мирзоян о визите Трампа в Китай. Главная цель встречи, конечно, торгово-экономическая. И речь не о том, что Соединенные Штаты и Китай должны договориться о том, что будут дружить с семьями. Речь о том, чтобы ввести нынешнюю конфронтацию в торгово-экономической сфере в некое русло, в некие рамки, управляемые рамки. Потому что, если помним, то в начале своего второго президентского срока Трамп попытался начинать какие-то торговые войны против Китая, но очень быстро понял, что эти войны он вести не сможет по причине, во-первых, теснейшей экономической зависимости между КНР и Соединенными Штатами, во-вторых, потому что у него на эти войны не хватает полномочий внутриполитического консенсуса, как ни странно, учитывая, что и демократы выходили на президентские выборы с лозунгом «Мы сдержим Китай». Поэтому в то же время все понимают, что конфронтация неизбежна, что китайские и американские интересы слишком сильно расходятся, что США претендует на Восточную Азию, китайскую сферу влияния. Поэтому задача сделать так, чтобы конфронтация шла управляемо. И что интересно, Китай с этим согласен. Китай тоже считает конфликт с США неизбежным и считает, что время играет в его пользу, и что если удастся максимально далеко оттянуть начало открытого конфликта, то Китай к этому конфликту подойдет в максимальных силах.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
17: Об атаках.
19: Минувшей ночью силы ПВО сбили над Россией 121 беспилотник. Как сообщает Минобороны, дроны были перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями, а также над Калмыкией, Крымом и акваторией Каспийского моря. В Самарской области из-за атаки БПЛА погибли 2 человека, еще несколько пострадали. В Белгородской при атаках дронов пострадали 3 человека. В Ростовской области сбили более 30 БПЛА, произошло 2 лесных пожара, их уже потушили. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.
17: О конфликтах.
19: Дональд Трамп заявил, что эскалации с Кубой не будет. По его словам, Вашингтон должен помочь жителям острова. Трамп назвал кубинцев слабеющей нацией. Ранее президент Кубы указал на попытки США при помощи обвинений против Рауля Кастро оправдать агрессию в отношении Гаваны. У Вашингтона отсутствуют правовые основания, чтобы их выдвигать, сказал он. Ну а в американском Минюсте заявили, что обвинения против Рауля Кастро предусматривают смертную казнь, либо пожизненное заключение.
17: О пожарах.
19: В Лубне в пожаре ночью погибли 2 человека. 32-летняя женщина и 35-летний мужчина. Пострадали 2 детей. Их госпитализировали. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На место пожара прибыл глава городского округа Лубня. Причины произошедшего устанавливаются.
17: Об экологии.
19: ООН приняла резолюцию по борьбе с изменением климата. В документе речь идет о поддержке решения Международного суда о том, что страны несут юридическую обязанность бороться с климатическими изменениями. За это решение проголосовала 141 страна-участница организации. Против выступили 8, в том числе США, считающиеся крупнейшими источником выбросов. Воздержались при голосовании 28 членов ООН. Резолюция не имеет обязательной юридической силы, но на нее могут ссылаться участники судебных дел, связанных с изменением климата.
17: О спорте.
19: Футбольная команда из КНДР впервые за 7 лет провела матч в Южной Корее. Это был полуфинальный матч женской азиатской лиги чемпионов, в котором местный клуб Сувон принимал северокорейскую команду Нагахян. Матч, в котором победу со счетом 2-1 одержали спортсменки из КНДР, стал первой за почти 8 лет встречи команд соседствующих стран. На игре не было болельщиков из Северной Кореи, потому что граждан страны, как правило, не пускают на юг, а два государства формально находятся в состоянии войны с 1950 года. Вероника Борисенкова, служба информации.
17: Что будет? Честный взгляд на 21 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
13: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube, канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал и группа радио «Комсомольская правда». Чаты работают. Пишите. Каждые полчаса общаемся. И через полчаса снова пообщаемся. А сейчас поговорим с Борисом Межуевым, политологом, кандидатом философских наук, главным редактором сайта «Русская истина», а «Русская идея». Так называется телеграм-канал. Подписывайтесь. Борис Вадимович, здрасте.
20: Здравствуйте.
13: Вот перед тем, как поговорим про Китай и вообще, что это изменит в судьбе Вселенной, я имею в виду два визита подряд. Сначала такой вопрос. Вчера просто некоторые придрались. Я несколько иронизировал над тем. Вот Песков же сказал, что наши вот за счет ядерки, помните, ему Зарубин задал вопрос, смотрите, можно же покусывать ядерную державу. И Песков сказал, да, но нельзя угрожать. Я это именно так услышал, нельзя угрожать. А смотрите-ка, угрожает и Зеленский угрожает несколько раз, и даже из Литвы нам угрожают, что Калининград захватит. Так вот, мне сказали, Песков на самом деле совсем про другое. Нельзя угрожать существованию. И я вот задаюсь вопросом, а разница-то вообще существует? Угроза существованию или, в принципе, звучащие угрозы в адрес ядерной державы, ну и налеты на Москву? Вот есть ли в этом во всем какая-то разница? Угроза ведь есть угроза, и никак иначе. Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет, по Шекспиру. Пожалуйста.
20: Во-первых, есть ядерная доктрина, которая, я так понимаю,

0: Вот. И ну, здесь, мне кажется, нужно исходить из каких-то других критериев. Это некое подтверждение партнерства вне зависимости от того, от тех маневров, которые совершают Соединенные Штаты.
1: Система международных отношений в 21 веке переходит к полицентричности. Это один из тезисов общего заявления. Что это значит? Полицентричность. Это что? Это про что? Что это значит?
0: Ну, это про то, что американцам надо поменьше, так сказать,
1: Вякать.
0: бряцать оружием.
1: Вякать.
0: Бряцать, ну, вякать, бряцать оружием там, и так далее. Ну, понятно, о чем это. Что тут еще очень важно, что понимаете, еще есть второй негласный момент обсуждения. Дело в том, что если для Китая все-таки представляются Соединенные Штаты наиболее как бы вот такой опасностью, да, то для России Европа. А у Европы с Китаем, как вы понимаете, хорошие довольно экономические отношения. Тут такого конфликта на самом деле нету, какой есть у нас с Европой. Ну и вот тоже для России было важно, что и Китай и в эту сторону как бы тоже не отклоняется, так сказать, что мы в этом это уже четырехугольник, а не трехугольник ведь на самом деле. И вот в этом четырехугольнике довольно важно, что Китай все-таки является нашим партнером даже в ситуации нашего усиливающегося противостояния с вот этим образующимся четвертым углом этой фигуры геометрической.
1: Давайте сделаем перерыв. Через 2 минуты продолжим. С нами Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук. Главный редактор сайта «Русская истина». Пока рекомендую подписаться. Телеграм-канал «Русская идея».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была «Охотным рядом», потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала «Охотным рядом», а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять «Охотный ряд». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и... Что будет? Честный взгляд на 21 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская истина», «Русская идея», телеграм-канал. Борис Вадимович, много говорилось о том, что были, возможно, негласные какие-то кулуарные договоренности по Украине с Китаем. Чисто в теории, понятное дело, конкретики у нас нет и быть не может, но чисто в теории, о чем Владимир Путин просто так не поехал бы в Китай, как мы понимаем, о чем бы они могли там договориться по Украине, как думаете?
0: Мне трудно сказать, вот этот вопрос как раз самый сложный. Я бы, так сказать, два варианта, так сказать. Либо нельзя исключить все-таки, что нам грозит конфликт с Европой. И в этом конфликте с Европой позиция Китая далеко не очевидна. Я имею в виду уже конфликт не дипломатический, а непосредственно военный конфликт с Европой.

0: Китая с Европой проблем особо нет, если не считать идеологических проблем. И для Путина, мне кажется, и для России в целом, было бы важно понять, что Китай будет делать. То есть, одно дело конфликт с Соединенными Штатами, с которой, значит, вот у Китая много проблем, а другое дело конфликт с Европой. Вот если это произойдет, не дай бог, конечно, то какие, так сказать, последствия в российско-китайских отношениях произойдут? Будут ли какие-то последствия? Присоединится ли Китай к санкционной войне против России? Выберет ли он европейскую сторону? Или все-таки будет продолжать вот нас поддерживать импортом, импортной продукции, и покупать, соответственно, нашу нефть? Я думаю, этот вопрос точно был поставлен. И, наверное, судя по тому, что мы видим, все-таки, скорее всего, ответ был, мне кажется, устраивающий Россию. Устраивающий, мне кажется, вот по общему тональности. Другое дело, что также мне кажется, что все-таки вот этот слив по поводу того, что, значит, там Путин пожалеет, там вот Financial Times, все, дыма без огня нет, так сказать, что все-таки...
1: А конкретнее, конкретнее, что за Путин пожалеет, это откуда?
0: Ну, Financial Times опубликовала некий слив якобы разговора Трампа с Си Цзиньпином, в котором Си Цзиньпин выразил такую, ну, как бы критику специальной
1: войны. Опровергли, я вспомнил, опровергли, да. Не было этого.
0: Да, да, я знаю, что опровергли. Я говорю, но вы же мне как бы не дали сказать. Я знаю, что опровергли, и все опровергли, но я думаю, дыма без огня все-таки нет, и какое-то неудовольствие затягивающееся этой специальной военной операции, я думаю, Си Цзиньпин высказал вот в беседе с обоими лидерами. Что-то какая-то вот, что ну, надо все-таки завершать это и так далее. Видимо, какой-то вот такой элемент этого был. Так что вот я думаю, с одной стороны, понимаете, что вот этот первый деликатный момент был, я думаю, проговорен в пользу России, но с другой стороны, как всегда, была какая-то китайская оговорка, что все это, конечно, прекрасно, но мы видим, что затягивание конфликта приводит к потенциальной возможности эскалации в Европе. Сейчас не будем говорить, при каких обстоятельствах это может произойти, но сама по себе эскалация с Европой уже просто выглядит как суперреальная. И Китай, хотя и будет поддерживать Россию, но в этом не заинтересован. И, соответственно, не заинтересован в дальнейшем продолжении военных действий на Украине. Вот мне кажется, какие-то вот подобного рода интонации, именно интонации, они все-таки были как-то продемонстрированы вот в беседе с нашим лидером. Я думаю, что-нибудь такое по этому поводу было. Потому что вот такое, знаете, вот ощущение такой вот двойственного такого вот саммита, так сказать. С одной стороны, плюс, с другой стороны, какие-то оговорки. Вот. Поэтому вот что я думаю, что какая-то за этим реальность все-таки существует. Китай боится нашего конфликта с Европой. Он не заинтересован. Европа важнейший торговый партнер Китая. И хотя Китай понимает, что Россия, это, в общем, союз с Россией крайне важен для Китая, в столкновении, так сказать, прямое военное столкновение двух ее, в общем, лояльных ей сил, Европы и России, Китай не заинтересован. Вот. Вот если бы Россия, так сказать, сосредоточилась на борьбе с Соединенными Штатами на Ближнем Востоке там, и так далее, это было бы Китая, в принципе, устраивало, потому что угроза исходит от этой, так сказать, стороны четырехугольника. Но столкновение с Европой, а тем более при опоре на Соединенные Штаты, на дух Анкориджа, или, так сказать, при возможном надежде, что Соединенные Штаты не вмешаются в этот конфликт, это абсолютно не соответствует китайской, так сказать, внешнеполитической программе. Но вот, собственно, я думаю, это вот...
1: Чтобы не потерять на войне с Европой, можно всего лишь потерять немножко. Взять и не продавать комплектующие, ну, хотя бы Украине, а можно, ну, раз уж на то пошло, всем странам. Вот и все. Не продавать комплектующие. Но что-то Китай на это не идет. Почему, интересно?
0: Украине вы имеете в виду?
1: Ну, Украине и России, да. Ну, или сначала бы, конечно, нам было бы приятнее, чтобы он просто тупо... Раз уж у них есть разногласия, вообще Зеленский много разного нехорошего про Китай говорил... И почему-то, тем не менее, Китай продает комплектующие Украине. Зачем-то. А если бы перестали продавать...
0: Я не думаю, что... Понимаете, я понимал, что вообще ссора России с Соединенными Штатами после Женевы, после визита встречи с Байденом, Конечно, входило в китайские, в такие вполне рационально понимаемые китайские интересы. Китай стал понимать, что Соединенные Штаты, все, это, в общем, надолго противник. Что бы сейчас там Трамп ни говорил, это будет и дальше. Но, с другой стороны, вот когда произошло это вот некое разделение Соединенных Штатов и Европы, и стало понятно, что это не совсем одно и то же, то возникла для Китая несколько новая ситуация. Ситуация, при котором он не хочет заниматься, так сказать, выбором европейской стратегии и российской. Она экономически, так сказать, она заинтересован Китай и в, так сказать, хороших отношениях с одним и с другим. И поэтому Китай, ну, не то чтобы занимается миротворчеством, этого, конечно, нет, и это, кстати говоря, плохо. Вот, то есть Китай не выглядит сейчас, так сказать, в полном смысле слова глобальной державой, вот, потому что у него нет какого-то глобального проекта, он не пытается стать таким альтернативным мировым полицейским, каким были Соединенные Штаты. И это, может быть, даже в этом есть какой-то минус определенный. То есть это не вполне многополярность в хорошем смысле этого слова, или уж точно не биполярность. Но, с другой стороны, понимаете, экономически они сейчас попали несколько в новую ситуацию. В новую ситуацию, в котором возможно, так сказать, в случае усиления конфликта России с Европой произойдет сближение России с Соединенными Штатами. Что уж совершенно... Вот это дух Анкориджа. Вот это уж совершенно не... Китай в этом 100% не заинтересован. Вот. Поэтому, вот, мне кажется, вот мы в этом рамках этого четырехугольника реалистически мысли, вот, без всяких, так сказать, идеологических предсуппозиций, мы понимаем, что вот позиция Китая должна меняться внешнеполитическая под влиянием, так сказать, новой геополитической, геостратегической ситуации.
1: Ну и что касается Тайваня, сам-то... Китай как будет со своей Украиной разбираться по итогу? Просто начали говорить о том, что Трамп сдал Тайвань. Вот. Снабжать оружием не будет.
0: Оружие не поставляет, да. Но это все, понимаете, разговоры. Никто не даст возможность Трампу сдать Тайвань. Это... Его партия просто вынесет вперед ногами, если он попытается это сделать. Это несерьезно. А так же, как, кстати говоря, что он Европу сдал, я тоже в это не верю. Но, как вам сказать... Задача, так сказать, но что, ну, как бы Трамп, может быть, дал, так сказать, какое-то обещание не противодействовать победе Гоминьдана, чтобы это все мирно происходило, чтобы, условно говоря, не делать какие-то определенные жесткие шаги, которые будут свидетельствовать о том, что де-факто Соединенные Штаты ставят на независимость Тайваня. Вот де-факто, вот, что на самом деле ведут именно к этому делу, хотя формально об этом никогда не говорят. Вот. Ну, вот какие-то вот такие мягкие шаги в этом направлении идут. Но я, честно говоря, думаю, что в ближайшее время все-таки обострения вокруг Тайваня все-таки не будет, несмотря на то, что, конечно, эту цель Китай перед собой поставит, но, может быть, это произойдет где-то через очень-очень долгое время и произойдет, как Китай надеется, сугубо мирным путем.
1: Ну и вот. Давайте
0: в конце,
1: уже...
0: В конце концов, рано или поздно Соединенные Штаты должны решить эту проблему с этими чипами. Вот, что меня больше всего удивляет, почему они до сих пор не решили.
1: На Тайване собираются делать чипы,
0: производство чипов. Они говорят, мы рано или поздно должны эти чипы, так сказать, у себя построить. Но не понятно, что когда они, может быть, наконец все-таки это сделают, по каким-то загадочным для меня причинам, почему они не делают это до сих пор, так сказать, такая острота присутствие Тайваня как независимого от Пекина, так сказать, территориального образования, на самом деле уйдет. И я не исключаю, что Китай работает в долгую и будет стимулировать Соединенные Штаты, ну, так сказать, постепенно хотя бы экономически избавляться от такой вот необходимости сохранения Тайваня в качестве какого-то центра сопротивления материкового Китая.
1: Ну и вот вопрос давайте разберем в завершении уже касающийся договорничка, о котором так много говорят, либо война с Европой, mm-hmm. либо договорничок, вот это вот самое либо-либо, о котором так много рассуждают знатоки в телеграммах.
0: Я не очень люблю эти уменьшительно-ласкательные суффиксы, понимаете, да. Ну давайте либо договор, либо войнушка. Ну
1: я понял, минута у нас... Вот. Не войнушка, не договорничок, а все-таки договор заморозка, вот так скажем, да?
0: Либо. Если моя позиция абсолютно не изменилась, только договор и заморозка являются сейчас, уже надо говорить это прямо, спасительной ситуацией, после чего, конечно, надо будет переходить к какой-то жесткой оборонительной фазе, которая, возможно, в том числе эскалация. Но пока мы не перешли к этой, так сказать, оборонительной какой-то стратегии, с заморозкой, без доморозка, с договором, без договора, любой разговор об эскалации будет, ну, в общем, мне кажется, не очень убедительным.
1: Спасибо.
0: Вот, поэтому как бы так.
1: Спасибо. Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская истина», «Русская идея», телеграм-канал. Подписывайтесь. У нас впереди перерыв, микрофон будет включен. Сейчас пообщаемся. Вот несколько вопросов интересных для себя отобрал. Сейчас отвечу. А после этого мы вернемся в эфир и продолжим. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
4: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
5: 1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
8: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
9: Новости на Радио «Комсомольская правда».
10: В студии Радислав Синельников. Здравствуйте. Началась разработка спортивных заданий для пилотов 30-й международной встречи воздухоплавателей, которая пройдет в Великих Луках с 11 по 19 июня. В этом году пилотов ждут не только полеты на точность и мастерство, но и настоящие испытания на умение ориентироваться в небе. Судейская коллегия уже сейчас учитывает возможные сложности с интернетом и навигацией, поэтому экипажам необходимо быть готовыми использовать карту и компас. Такой формат, по словам организаторов, придаст соревнованиям особую атмосферу и вернет к традициям классического воздухоплавания. Здесь важно будут не только современные технологии, но и опыт, интуиция и умение принимать решения прямо в полете. Все призовые места на региональном этапе всероссийского конкурса «Лучше по профессии» получили сотрудники ЗАО «ЗЭТа». На площадке этого предприятия соревновались операторы станков с числовым программным управлением. Всего 7 специалистов из Пскова и Великих Луг. В итоге третье место занял Станислав Яцукович, второй – Александр Титов. Победителем стал Андрей Шлындов. Все 7 конкурсантов получили сертификаты об участии. Конкурс «Лучше по профессии» организован в рамках федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры». Состязания в номинации «Оператор станков с ЧПУ» в регионе прошли впервые. Представители методического объединения воспитателей пригласили на открытое занятие «Мы россияне» в детский сад номер 9. В дошкольном учреждении серьезное внимание уделяют духовно-нравственному воспитанию. Традиции родной страны детям раскрывают при помощи фольклора. Знакомство с народным творчеством здесь превращают в увлекательную игру, которая помогает воспитанникам понять, чем жили их предки.
11: О валютах.
10: Курс валют на сегодня. Доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, юань 10 рублей 45 копеек.
11: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 26 градусов. Радислав Синельников, служба информации Радио Луки ФМ.
12: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше.
13: Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
14: Что будет? Честный взгляд на 21 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, телеграм-канал «Политэкономия». Колташов. Здравствуйте, Василий.
15: Здравствуйте, Иван.
1: Так, пишут, сообщают. Российский рубль признан лучшей валютой мира. Здесь бы точку поставить. Но далее. По динамике к доллару в текущем квартале 26 года. Его хвалят многие иностранные агентства. Никак России не симпатизирующие. Укрепление рубля – это хорошо? Или нехорошо, или плохо.
15: Да,
1: или
15: безусловно, укрепление рубля – это хорошо. Тем более, что это восстановление рубля. То есть это не то, что можно сказать, что вот он был у нас крепок, а еще укрепился. Нет, у него было тяжелое заболевание, продолжавшееся с 2008 года. И связанное с мировой экономической трансформацией, с крупным большим экономическим кризисом 2008-2020 годов и с последующими разными неприятностями, ну, как то экономическая война против России.
1: Угу. Что касается того, что доллар-то падает в цене, многие говорят, что это не очень хорошо, там что-то 70 рублей сейчас, да, совсем как-то мало. Так какая цена, напомните, пожалуйста, нам нужна в идеале за доллар?
15: Ну, как вам сказать, в идеале? Идеала-то не существует, но если будет 50, то это будет неплохо.
1: 50 рублей
15: все-таки. Угу. 50 рублей за доллар. Это будет неплохо. Это будет соответствовать текущим уровням цен на нефть, на газ, на удобрения. Это будет не препятствовать российскому развитию промышленности. Но даже если восстановится курс изначальный, ну, это, конечно, я, так сказать, так далеко заходить не буду.
1: Изначально это 30 рублей, вы
15: вспоминаете? 24,5 за доллар. Да? То есть такой наиболее комфортный курс докризисный, до того, как началась кризисная мировая экономическая эпоха.
1: А как же экспортеры?
15: Ну, это... Послушайте, экспортеры, так сказать, нормально себя чувствовали при таком курсе. Вспомните.
1: Так экономика была другой совсем. Цены были ниже.
15: Ну, как вам сказать? Подождите. Так и покупательная способность того доллара была в 3 раза выше. Как минимум в 3 раза выше. Понимаете, в чем дело? Не в сырьевом варианте, а в варианте покупки промышленных товаров. Но я вам сказал, что это не прогноз. Я говорю, что движение сейчас идет в сторону 60, значит, рублей за доллар. Дальше оно пойдет, по всей видимости, в сторону 50 рублей за доллар. А там, так сказать, регуляторы, они будут оценивать. Что касается экспортеров, то экспортеры сейчас получают дополнительные возможности в связи с улучшением конъюнктуры, каковая у нас порождена новым фронтом мировой войны, по сути. Да? Дональд Трамп все лапы сунул в капкан, и это изменило конъюнктуру, произвела настоящую революцию в конъюнктуре. То есть вся работа Трампа на обрушение цен на нефть, столь результативная в 2025 году, в 2026 году сломалась и обернулась тем, что цены на нефть повысились, не став при этом как-то ужасающе высокими. Это скорее переносимость таких цен на нефть у западных экономик очень слабая. Они выдерживают только низкие цены на нефть. По этой логике им нужны все более низкие, низкие, низкие цены на нефть. Потому что так они компенсируют свою неэффективность. Под нефтью я понимаю здесь не только нефть, но и вообще всю сумму сырьевых товаров. Все вместе. Да, и нефть, и газ, и удобрения. Все вместе должно стоить недорого. Для того, чтобы Европейский Союз стоял на ногах, британцы, канадцы, Соединенные Штаты себя чувствовали неплохо. Потому что у них огромные внутренние, можно хочется сказать, диспропорции, но на самом деле внутренние издержки производства. Да, вот что-либо производя, они сталкиваются с тем, что затраты неимоверно высоки по сравнению с другими странами. Они не конкурентоспособны. В нашем случае, вообще-то говоря, никакой опасности укрепления рубля нет, дальнейшего, да, даже за 50 долларов, рублей за доллар, если рынок недвижимости упадет. То есть если мы дадим пузырю сдуться. То есть, смотрите, главная опасность состоит сейчас в дорогостоящей недвижимости для российской экономики при укрепляющемся рубле, потому что она оказывается в долларовом выражении еще дороже. Она оказывается, так сказать, в мировом, ну, контексте уж слишком дорогой. И я вас уверяю, с укреплением рубля застройщики не перестанут жаловаться, что они страдают от слишком высокой зарплаты своих рабочих, от слишком, значит, дорогого цемента, стали, там еще чего-то, да, что все это дорого, что инструменты дорогие, что они ломаются, эти инструменты, их приходится чинить. А вы знаете, сколько стоит починка инструментов. Ну, в общем, то есть застройщики не перестанут это говорить, лишь бы только цены оставались для них максимальными и становились еще выше. А для экономики нужно, чтобы цены на жилье опустились, чтобы они нас не сломали. Потому что западные экономики, они в первую очередь больные такие из-за того, что там очень высокая стоимость недвижимости. Там спекуляция достигла максимума, там создана искусственно нехватка жилья. Ну, в том числе и за счет, если говорим про Евросоюз, за счет притока огромного потока переселенцев. Для них нет жилья. И это создает... А строить новое, так сказать, объемы строительства сокращаются. Традиционно зачем строить? Если много строить, цены упадут. Вот в нашем случае цены и подошли к этому падению. Ну, а, как известно, недвижимость, она вся входит, так сказать, в суммарные издержки при неком обобщенном производстве товаров в экономике.
1: И смотрите, читаю «Известия», а там пишут. Укрепление нацвалюты все сильнее, бьет по доходам бюджета. Каждый рубль снижения курса доллара обходится казне примерно в 100-150 миллиардов рублей в месяц. Причина в том, что экспортеры получают меньше рублей за продажу нефти, металлов, удобрений и другой продукции. Вы к этим экспертам не относитесь, но вот в чем конфликт?
15: Как, если, подождите, я вот подождите, Иван. Вот наши экспортеры экспортировали за рубли. Представим себе, что экспортер, какой-то экспортер, условно говоря, продал свой баррель нефти за, ну, сколько там, ну,
1: любую сумму назовите.
15: Давайте, не баррель, какую-то единицу нефти он продал за 1000 рублей в прошлом году. Так. Теперь он продал за 2000 рублей. Этот экономист, вот этот вот экономист из этой статьи, он посмотрел на это и сказал, экспортер получил меньше рублей. Меньше рублевая выручка у него. Следовательно, он заплатит меньше налогов. Это давит на нашу экономику. Простите, если цены поднялись, и мы торгуем в рублях, ну, поднялись они, конечно, в долларах, да, и здесь расчет какой, что, значит, он не 2000 рублей получил, что он получил там меньше в рублях, да, что, но понимаете, в чем дело? Мусорные рубли... они почему-то приравниваются к рублям, значит, более ценным. Ну, что это такое? То есть это... Ну, так можно, знаете, так можно вот по этой логике додевальвировать рубль до нуля. Сказать, что, условно говоря, значит... Ну, то есть еще в 10 раз его опустить и сказать, мы обогатились. Я хорошо помню в 90-е такого рода, в кавычках, экономистов, обывателей, которые говорили, что из-за того, что, значит, при Ельцине рубль обесценился, и пенсии теперь измеряются там какими-то неимоверными тысячами, то все стали жить лучше. А им, соседи им говорили, а почему же вы молоко не можете купить на эти тысячи, а раньше могли купить? И те говорили, отставьте в сторону, не лезьте своим молоком, это чистая математика, здесь все правильно. Так вот, исправляются бюджетные проблемы, исправятся. Рентабельность экспортеров растет. Представление о том, что, значит, укрепление рубля – это, значит, какой-то ужас-ужас, нет. Из-за слабого рубля во многом мы дошли до кризисной ситуации в начале этого года. Надо жить и работать при сильном рубле. Но пока он, вы понимаете, а он что, он сильный, он укрепляющийся. Он пока укрепляющийся, восстанавливающийся. После того, как его, так сказать, били, колотили, сколько, даже не знаю, 18 лет.
1: Итак, как сделать так, чтобы, ну, не прыгал, во всяком случае, курс рубля, как кузнечик, как он это делает сейчас, от 60, там, от 70 рублей до 100. Вот как сделать так, чтобы он закрепился и был там в размере, плюс-минус, 75-80, да, ну, погрешность была, вы поняли, да, в изменении курса небольшая. Как этого добиться? Пусть даже и цена будет...
15: Помогать
1: как
15: Ирану. Мы находимся в реалиях меркантилистской экономики.
1: Так.
15: Это экономика настоящей конкуренции. Конкуренция – это вражда. Это вражда. И в мировой экономике конкуренция сопровождается военными действиями. Дональд Трамп начал эти военные действия. Иран должен получать от нас максимальную поддержку. Какую только можно. Я знаю, что идут там целые караваны с продовольствием в Иран. То есть все, что нужно, делается. Потому что открылся второй фронт мировой войны. Почему рубль укрепляется? Потому что открылся второй фронт войны. Был один фронт. Сия война на одних нас была, да, цитируя Петра Первого. После, значит, того, как всех союзников Карл XII выбил. Вот мы были, по сути, одни. У нас был свой фронт. Юридически это специальная военная операция. Запад весь консолидированный против нас. Трамп, значит, все силы бросает на то, чтобы никто не покупал российскую нефть. Добивается понижения цен своими истерическими выпадами против других стран, стрессуя экономику. И вот теперь мы получили возможность, значит, чтобы рубль укрепился, укрепляется. Это хорошо. Будет третий фронт войны, будет еще лучше. Но эту войну никто из нас не просил, ее начал Запад, начал по своим внутренним причинам, чтобы не проводить внутри себя никаких экономических и социальных реформ. Они решили, что они добудут чужие ресурсы даром. Пожалуйста, Олаф Шольц об этом говорил, бывший канцлер Германии. Он об этом прямо говорил. Он говорил, что это Россия виновата в том, что, значит, в Германии там дорого стоит сырье.
1: Значит, надо идти на нее войну.
15: Мог так сказать, да. Что это Сталин виноват в том, что германский народ не имеет много дешевого хлеба, нефти. Почему? Потому что когда не будет Советского Союза, все заберем. Ну, вот такая логика.
1: Понятно. Спасибо. Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества. Телеграм-канал «Политэкономия». Колташов, подписывайтесь. У нас небольшой перерыв. Но скоро мы вернемся и продолжим. Слушайте только радио «Комсомольская правда». Реклама, новости, анонсы пройдут быстро.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
18: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Что будет? Честный взгляд на 21 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Финальный выход на сегодня. Тема интересная. 12-й ученый НАСА, 12-й, погиб при загадочных обстоятельствах. В западных СМИ

0: он его заковал в наручники, да, ну, видимо, инопланетянин, это я уже дальше уже шутка,
1: Преступник,
0: да,
1: да. Там про
0: нет, нет,
1: презумпцию
0: нет,
1: просто не
0: он его что,
1: слышали.
0: нет, да, я думаю, что в терминологии Трампа инопланетяне не согласились на большую сделку, которую он им предложил,
1: Наверняка,
0: вот,
1: да.
0: поэтому он их как это, как Мадуро арестовал, вот, то есть здесь такая история. И вы знаете, есть такое понятие в уфологии, как первый контакт. Ну и с точки зрения философии, да, и вообще каких-то технологий, вот первый контакт, он наиболее сложен, потому что первые контакты инопланетных рас, да, позже земной и какой-то еще, потому что, ну, встречаются люди на абсолютно разных, не люди, а разумные существа на абсолютно разных уровнях технологий, истории, цивилизации, ментальности, психологии, логики даже, может быть, да. И вот как этот первый контакт, и очень много произведений посвящено именно этой теме, как может произойти такой первый контакт. Ну, наиболее известный фильм, может быть, Вильнёва «Прибытие». Он такой, на мой взгляд, самый интересный.
1: Есть такой
0: Вот.
1: фильм, да. Там Скарлетт
0: Да,
1: Йоханссон,
0: очень...
1: Джереми Реннер играют, насколько я помню.
0: Да. Нет, там не Йоханссон, там
1: Сейчас, ладно,
0: Адамс,
1: я
0: по-моему.
1: выясню. Да, я сейчас
0: Да,
1: выясню.
0: вот. Очень интересный, поставлен по очень хорошему рассказу фантастическому Теда Чана, да, но тот рассказ, на мой взгляд, глубже, но не суть, да. И там показано, как это сложно на самом деле вот осуществить первый контакт. Но, как увидим, у Трампа это все достаточно быстро произошло. Он сразу арестовал инопланетянина. Вот такой первый контакт, все просто, да, и повел куда-то там судить, наверное. Вот. А еще я бы хотел, на самом деле, вы знаете, вы заметили, наверное, вот в культуре, особенно такой массовой, тема инопланетян, она, на мой взгляд, очень организирована. Все представляется, что инопланетянам что-то от нас надо, и это плохое.
1: Ресурсы,
0: Вот.
1: ресурсы нужны.
0: Да, ну, как правило, ресурсы, что, вы знаете, не выдерживает никакой логики, потому что сейчас, последние, особенно 20 лет, когда человечество открыло, вот уже, по-моему, список экзопланет, там 6 тысяч уже насчитали, это вот там буквально за последние там 10-15 лет уже 6 тысяч планет в ближайшей окрестности открыли. Поэтому абсолютно непонятно, зачем инопланетянам, особенно которые научились летать межзвезд, ресурсы нашей небольшой планеты на окраине галактики, вот, когда этих ресурсов в космосе бесконечное множество, да, той же самой воды, да, известно, что там на спутниках, некоторых спутниках Юпитера и Сатурна этой воды огромные океаны глубиной там в сотни километров. Вот, зачем нужно прилетать на Землю за нашей водой, абсолютно непонятно. Вот, и здесь, но вот я в последнее время был удивлен, в хорошем смысле этого слова, вот в отличие от Дональда Трампа, вот этой его истории с этой картинкой, да, видели или не видели, я не хочу делать рекламу, просто у меня особое отношение, я посмотрел этот фильм «Операция «Конец света» с Гослингом, вот он вышел недавно, или
1: Новый
0: она там
1: фильм, ага.
0: «Операция»?
1: Да-да.
0: Да, проект «Ава Мария». Вы знаете, там впервые, на мой взгляд, с времен советской фантастики, там фильмов, там «Отроки во Вселенной», показана вот эта история про первый контакт, как что цивилизации встречаются и помогают друг другу. Я не хочу спойлерить, да, но вынужден сказать. Вот. Не просто помогают друг другу в решении общей проблемы, но и даже представители инопланетян спасают друг друга. Сначала инопланетянин спасает, ну, Гослинга, да, который играет земного космонавт, а потом Гослинг спасает ту цивилизацию, ну или делает попытку ее спасти. Вот, на мой взгляд, вот это первый контакт, вот это удивительная история. Мы покажем, что инопланетяне не враги нам, да, и их не надо тем более арестовывать и не надо бояться. Хотя самая знаменитая фраза здесь принадлежит Артуру Кларку, она такая философская и парадоксальная. Инопланетяне или существуют, или нет. И обе эти мысли пугают.
1: Да уж,
0: Знаете, да?
1: это вы
0: Да.
1: хорошо.

0: рассказали, да. Это вы хорошо вспомнили, да.
1: Да. И это удивительно, да. И вы знаете, а смотря... Ну, все, наверное, слышали про так называемый...
0: Коротко.
1: Да, парадокс Ферми, да, вот, что если космос бесконечен, то и разумных цивилизаций должно быть много, но мы их не видим. И вы знаете, смотря на нашу, развитие нашей цивилизации за последние, особенно там 10, 15, 20 лет, вот я как бы боюсь, что ответ на этот парадокс Ферми лежит в разуме. По крайней мере, мы прямо уже, по-моему, готовы себя уничтожить и подтвердить этот парадокс.
0: Спасибо. Андрей Ионин, эксперт космонавтики, член-корреспондент Российской академии космонавтики. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Фильм «Прибытие», фильм на вечер. До свидания.
2: Реклама. Комсомольская
3: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениец поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь не по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
7: Юрий Левитан по праву считается главным диктором Советского Союза. А ведь он мог стать не радиоведущим, а актером. Он отправился в Москву, чтобы поступить в кинотехникум. Однако 17-летнего паренька забраковали члены приемной комиссии из-за окающего Владимирского говора. Тогда Юрий поступил в учебную группу радиодикторов. Педагоги обнаружили в молодом человеке огромное трудолюбие. Левитан буквально вгрызался в работу и, не останавливаясь, шел к своим целям.
5: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
5: О происшествии.
8: Число пострадавших при пожаре в Лобне возросло до 3. Они госпитализированы. Ранее сообщалось, что пострадали 2 ребенка и 2 человека погибли, мужчина и женщина. Все произошло после взрыва газа и пожара в жилом доме. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 2 и более лицам. По данным прокуратуры, в одной из квартир 5-этажного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате обрушилась межквартирная стена, начался пожар. Погиб хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, а вторая жертва – 32-летняя женщина из соседней квартиры и госпитализированы 2 ее детей, 2 и 11 лет. На месте работают следователи и криминалисты. Из дома эвакуировали 15 человек, в том числе 3 детей. На место прибыл прокурор города и глава городского округа Лобня.
5: О визитах.
8: Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Северную Корею в конце мая или в начале июня. Администрация президента Южной Кореи заявила, что ожидает в связи с этим визитом от Китая конструктивной роли в вопросах, касающихся корейского полуострова. Визит Си Цзиньпина в КНДР состоится после его переговоров с Дональдом Трампом в Пекине. Они прошли на прошлой неделе. Как пишет агентство Ренхап, на переговорах оба обозначали денуклеаризацию Северной Кореи своей общей целью. Ну а накануне свой визит в Китай завершил российский президент Владимир Путин.
4: О поисках.
8: В Тулу направят авиацию из Москвы для поиска пропавшей трехлетней девочки. Она исчезла 20 мая в поселке Дубна Тульской области. В поисках участвуют следователи, полицейские, спасатели, волонтеры. Сейчас отрабатывается лесной массив в связи с тем, что детский беговел, принадлежащий девочке, был найден на опушке. Возбуждено уголовное дело. Протоптанные лесные тропинки, пролегающие под кронами деревьев, будут переоборудовать под велосипедные, пешеходные и беговые дорожки. Но при условии, что их размещение не повлечет за собой сплошных и выборочных рубок леса. Такие поправки одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности. Инициатива коснется лесов рядом с городами и поселками, где уже есть протоптанные людьми тропинки, пояснил зампред комитета Госдумы по экологии Александр Коган. По существующим законам сейчас на таких тропинках нельзя легально сделать вело- или беговую дорожку, несмотря на то, что там нет деревьев и что там ходят люди. Официальный курс доллара на сегодня 70.95, евро 81.98, юань 10.42. Вероника Борисенкова, служба информации.
9: Рекламно-информационная программа.
10: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
11: Многим из нас с вами кажется, что за последнее время стоимость ремонта автомобилей увеличилась.
12: А ладно, серьезно?
11: Слово «кажется» употребляем, потому что в индивидуальном автохозяйстве иногда бывает сложно понять. Бывает повезло, запчасти достались дешево, или знакомая станция техобслуживания скидку дает, или вообще сложно припомнить, сколько там все это стоило в прошлый раз. Нам сложно сравнивать это, мы не держим большие цифры в голове. Так вот, тут на помощь приходит статистика. В 2025 году финансовый объем рынка ремонта и техобслуживания автомобилей составлял примерно 1 200 000 000 рублей.
12: 200 миллионов. Миллиардов, пардон.
11: Да, 200 миллиардов. И это в два раза больше, чем было в 2020 году. Рост 100% за 5 лет. При этом количество автомобилей в два раза у нас не увеличилось.
12: Если не уменьшилось.
11: И каковы перспективы?
12: Перспективы в этом, в 26-м году?
11: Эксперты в области авторемонта говорят, что по итогам 26-го года запросто еще плюс 15-20%. Здрасте, я Дмитрий Делинский.
12: А я Кирилл Манжула.
11: Вместе с нами Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Михаил, доброе утро.
12: Доброе.
13: Доброе, если можно так сказать, после этих цифр. Здравствуйте.
11: Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Я надеюсь, несколько более оптимистично настроен.
12: Серега, привет.
14: Доброе утро, я немножко озадачен.
12: У него глаза расширены по 5 копеек, ты что?
11: И вот здесь... Давайте попробуем поговорить о финансовой стороне владения автомобилем. Скажите, коллеги, вот это, эти цифры. Мы понимаем, что автосервисы, они вот сейчас не то чтобы в шоколаде, но зарабатывают значительно больше, чем зарабатывали условно 5 лет назад, в связи с тем, что мы просто мы ремонтируем машины.
12: Так они тратят больше, им нужно зарплаты платить больше.
11: Мы больше ремонтируем машины, мы чаще ремонтируем
12: им
11: машины.
12: Им нужно за электричество платить больше, за аренду платить больше и
11: но
12: так далее.
11: Но мы чаще к ним приезжаем. Мы с большими проблемами к ним приезжаем.
12: Ты чаще к ним приезжаешь, поскольку твоя машина не молодеет. А у кого-то может быть ситуация-то иная. Он может быть машину может менять, как и прежде.
11: Таких значительно меньше, чем было 5 лет назад.
12: Так.
11: Примем это как факт, да?
12: Хорошо.
11: Окей, значит, у автосервисов стало больше работы. У компании «Супротек» что?
12: Продажи возросли?
13: Давайте мы не будем залезать на поле СТО, поскольку мы, например, не имеем с Сергеем к этому отношения прямого. И сказать, как, насколько они больше стали зарабатывать, или больше они стали тратить, или, так сказать, чаще ремонтируются у них автомобили, это сложно. Да? У нас вот есть эта общая сумма возросшая. Это означает, что возросла нагрузка на автомобилиста. Как там изворачиваются станции техобслуживания, это как бы большой вопрос. Не будем в него лезть. Но вот что мы могли бы сказать по поводу общего впечатления со стороны компании «Супротек», которая занимается производством автохимии, и в первую очередь автохимии и всяких средств и продуктов, которые призваны продлевать ресурс работы агрегатов автомобиля. Это то, что изменилось отношение к этому продукту. Но вот за последние 5 лет довольно существенно и заметно. Потому что раньше люди смотрели на все эти наши коробочки и баночки с некоторым скепсисом, скажем честно. Зачем нужны автомобилю, который находится на гарантии или который и так прекрасно работает, даже если он уже с гарантии сошел, но все равно еще относительно новый, какие-то дополнительные средства, которые не регламентированы в его документации, в штатном обслуживании, не включены. Ну и я прекрасно поезжу на машине, буду обслуживать, как дилер велел, потом я ее продаю, покупаю машину получше, ну или как вот Кирилл говорит, машина у меня молодеет.
12: Да, почему бы нет?
13: Да, и я, значит, продолжаю как бы кататься. В этом случае средства для продления ресурса агрегатов автомобиля, ну это такое как бы удовольствие для избранных, условно говоря, для тех, кто хочет заниматься профилактикой там, еще что-то такое. Но вот за последние 5 лет ситуация, в общем, довольно существенно изменилось. То есть, когда ты начинаешь предлагать человеку обратить внимание хотя бы, да, на средства обработки там, двигателя, коробки передач, каких-нибудь редукторов и так далее и тому подобное, со словами «они вам продлят ресурс», то есть отложат ремонт. Да, что такое ресурс? Это значит, мне надо будет реже обращаться за ремонтом. Люди говорят, да-да, а как это работает? А что это такое? Почему? И так далее и тому подобное. Они готовы это стали слушать. Слово «ресурс» перестало быть таким вот висящим в воздухе непонятно чем, так сказать, звуковым колебанием, а стало обозначать что-то вполне конкретное, а именно величину пробега до следующего ремонта. Вот это как бы очень ощущается. И на самом деле это бьется там еще с какими-то цифрами, которые, скажу честно, я тоже подчеркнул в новостях, о том, что до трети автомобилистов пытаются сейчас совершать какой-то мелкий ремонт, ну, доступный, так сказать, в домашнем хозяйстве самостоятельно. Без обращения на СТО. А еще появилась значительная группа людей, которые откладывают ремонт, который напрямую не сказывается на способности автомобиля перемещаться, ну, куда-то в будущее. Да? Ну, там что-то проржавело, но я не буду этим сейчас заниматься на корпусе, пусть ржавеет дальше. Значит, пока машина ездит, я это отложу. Потому что да, дороже, потому что запчасти непонятно где и так далее и тому подобное. Вот. И в этом смысле, когда ну, вот для корпуса автомобиля Супротек не выпускает никаких препаратов, а вот для внутренних агрегатов, когда речь про них заходит, здесь как бы люди начинают гораздо внимательнее к этому относиться теперь, потому что это тоже входит как бы в то, что человек может сделать самостоятельно. Если уж люди начинают самостоятельно ремонтировать, там что-то как-то перебирать, там, перевинчивать гаечки, там, подвеску менять, то и средства автохимии, которые связаны с этим самостоятельным ремонтом, тоже попадают в фокус их внимания. Вот это мы ощущаем очень хорошо. На самом деле, ну, немножко жутковато звучит, но отчасти это нас радует, потому что на самом деле мы много лет, вот как компания Супротек, участвующая во всех этих радиопередачах и так далее, мы продвигали идею безразборного ремонта. То есть буквально так вот мы это придумали, этот слоган, это название «Безразборный ремонт», ремонт в режиме штатной эксплуатации, и теперь как бы вот он пригодился, как альтернатива вот этому ремонту дорогому, значит, с непонятными запчастями. Это подтверждается в первую очередь, конечно, ну, бог там со всякими нашими этими научными и технологическими изысканиями, испытаниями, в них мало кто верит, но это подтверждается отзывами наших потребителей. Я запасся к сегодняшней передаче небольшим количеством таких заметок буквально с нашего сайта suprotec.ru, вот, причем буквально с последних его страниц, то есть самых свежих. Вот человек, например, по имени Валерий нам пишет: «Я дружу с Супротек уже более 10 лет. Это уже третий автомобиль, который ездит с вашим трибосоставом. Первый, вот он говорит, Honda CR-V обманул капремонт 1000 на 80». Да? То есть это впрямую имеет отношение к тому, о чем мы сейчас говорим. У человека сложилось впечатление, и, скорее всего, технически это так и есть, что, по идее, Honda должна была бы пройти капремонт двигателя, а она 80 тысяч прокатала сверху. Сейчас пишет он, лью в Renault Scenic 2, в Renault Scenic второго поколения, пробег у него 210 тысяч. Мотор крайне бодр и весел, собирается жить как минимум столько же, чего и вам желает. Вот, значит, таких сообщений у нас как бы тысячи, понимаете? Потому что мы много лет продаем эти триботехнические составы для двигателя, которые продлевают его ресурсы. У нас вот такого рода истории, когда люди проводили ресурсные испытания, то есть проезжали эти 80 тысяч, да, или там 100, или еще сколько-то, насколько это было продлено, и смотрели, как автомобиль себя чувствует. И когда они это проводили на многих разных автомобилях, да, то есть это вот эти ресурсные испытания, которые очень сложно организовать, реализовать в пробирке, что называется. Ну, потому что ты не сможешь измерить ресурс, пока не пройдет сколько-то лет езды на автомобиле. Вот наши покупатели, наши потребители, наши клиенты очень нам в этом смысле помогают.
12: Эх, было бы здорово, если бы у кого-то было два одинаковых автомобиля, купленных в одно и то же время. В один бы он заливал Супротек, а в другой бы не заливал Супротек и посмотрел бы.
11: И ездил бы по одним и тем же дорогам.
12: Да. Ну, он как бы, я не знаю даже, как это сделать. Ну, хороший был бы эксперимент. Не придерешься.
14: Нет, таких экспериментов было очень много. Это в основной массе автоколонны, которые, в принципе, ездят по одним и тем же маршрутам. Это техника, которая обслуживает какие-то определенные маршруты. И мы заливали, да, две машины обработаны, автобусы, которые ходят по одним и тем же маршрутам.
12: А другие не обработаны.
14: Такие
12: же, да, с технической точки зрения, с пробегом и прочее.
14: Точно такие же, да, лиазики были у нас. Вот очень такой наглядный пример был. Я уже потом, после всех этих экспериментов со старшим механиком, мы созванивались, он говорит, необработанные лиазы все откапиталились, тоже перестали ехать, а те, которые вы обрабатывали, до сих пор ходят без проблем. Это автобус, обыкновенный маршрутный автобус, который каждый день...
12: Так они откапиталины это хотя бы обработали?
14: Нет.

0: Воскресенье, он говорит, а что за срочность такая? Он говорит, а я с трассы получаю данные о расходе топлива и вижу, что грузовик, который обработался, их два у него, они шли по одной трассе куда-то там в Сибирь, 5000 километров пробег. И я вижу, что он топливо тратит меньше, чем тот, который не обработан. Да, так что таких сравнительных испытаний у нас полно. На самом деле, если кто-то интересуется, то многие из них выражены там в цифрах, таблицах, сравнениях и всем прочем. На сайте suprotec.ru в разделе «Технология» там есть акты испытаний. Очень приглашаю вот и отзывы почитать на suprotec.ru и зайти и в технологию, посмотреть, как люди все это измеряли и заверяли своей подписью и печатью очень часто.
1: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы вернемся через пару минут.
2: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
3: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
7: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Как это? Идиотская совершенно мысль, вот на уровне статусов из ВКонтактика. Ресурс – это такая штука, которую сложно найти, но легко потерять, да?
8: Ее очень сложно продать, ресурс. Очень сложно. Можно продать все, что угодно, но на ресурс никто не обращает внимания.
1: Это Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Вместе с нами еще и Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Мы вернулись для того, чтобы поговорить о том, вот в этой четверти.
9: Как сейчас, продать ресурс?
1: По крайней мере, в начале. Это из чего складывается ресурс автомобиля?
8: Из износа, из эксплуатации самого автомобиля. Если автомобиль стоит в теплом гараже, и на нем никто не ездит, то он так и будет стоять пока, не знаю, ну, 100-200 лет. И с ним, в общем-то, ничего не случится, там пыль только протирать с него. А если интенсивно эксплуатируется машина, да, в такси, например, каждый день она ходит, то у нее ресурс, да, довольно-таки маленький, потому что она очень быстро устанет. Трение на трущихся парах никто не отменял. Трение – это износ, а износ приводит к чему? К поломке детали, к выходу из строя деталей. Ее нужно будет менять как расходник, и все, машина встанет, если эту деталь не поменять.
1: И вот этот ресурс, он изначально заложен теми инженерами, которые проектировали автомобиль под дулом пистолета, приставленного со стороны отдела маркетинга.
8: Да, что-то вроде. Раньше, конечно, ресурс был гораздо больше. Там паровозы до сих пор ходят. 100 лет прошло, у них заложен, да, запас прочности. Потом это стало все.

0: Меньше, меньше, меньше, меньше, меньше. Менялись материалы, менялись технологии изготовления. С двигателя стали снимать гораздо больше мощности при гораздо меньшем объеме. Ну и, соответственно, тяги тоже, нагрузки увеличились. Ресурс, соответственно, стал падать очень сильно. И сейчас практически там он равен 150 тысячам. Да больше никому и не надо, чтобы машина ходила.
1: Мне надо.
0: Да, это только нам надо. А так в основной массе это 5 лет или 150 тысяч пробега, и все, машина на свалку, либо покупаешь новую, ну, или мучайся, меняй все запчасти в этом
2: Сереж,
0: автомобиле.
2: Да никто не думает об этом, когда покупает новый автомобиль. Ну, никто. Ну, правда.
0: Согласен.
1: Ширина экрана и количество этих...
0: Да, и кнопочек внутри.
2: У тебя новая машина, новый двигатель, все новое. Но о каком ресурсе ты будешь
0: так
2: думать?
0: Так вот, я и хотел сказать, как вот технический консультант, я на звонки отвечаю, мне звонят, спрашивают. Как раз сейчас увеличилось количество звонков от людей со словами. Здравствуйте. Раньше я менял машину каждые 5 лет, а сейчас не имею такой возможности. Поэтому хочу продлить ресурс старого автомобиля.
2: Ну, того, которому сейчас 5 лет исполнилось.
0: Да, которому
1: прям
0: сейчас...
1: с такой формулировкой.
0: С такой формулировкой.
1: То есть человек выучил слово «ресурс».
0: Да.
1: И он применяет его по назначению.
2: Слушай, Дима, они сейчас это слово в любое место... У меня нет ресурса там, у меня нет ресурса здесь.
0: Да, залейте мне ресурса.
2: Это самое популярное слово сейчас.
1: В пятницу вечером ресурс заливать, да?
2: Да-да-да. Желательно. Так, чтобы до понедельника дожить.
0: Ведро искры там, или ведро компрессии там залить в машину. И здесь вот получается, количество этих звонков увеличилось, и мы объясняем, что нужно сделать с автомобилем, чтобы увеличить его ресурс, и чтобы он прослужил гораздо дольше, еще ближайшие 5 лет, и не было проблем с ремонтом, с простоями этого автомобиля.
3: Ну, давайте, так... можно я тут вмешаюсь на секундочку, чтобы быть честным перед нашими слушателями, скажем, что двигатель на самом деле довольно сложный агрегат, и в нем много разных сложных подсистем, да, там есть, например, электроника, которая износ не имеет никакого отношения, она там глохнет по своим собственным причинам. Есть какие-то системы, например, там подачи воздуха, там все пластиковые детали, там тоже проблемы не совсем в износе и так далее. Но вот механический износ, о котором Сергей сказал, да, он касается всех подвижных стальных деталей, где бы они ни двигались, цилиндропоршневая группа, коленвал, значит, кривошипно-шатунный механизм, масляный насос, распредвалы и прочие, значит, цепи и газораспределительные механизмы и так далее. Там все, что стальное шевелится в двигателе, крутится, двигается поступательно, возвратно, значит, оно все подвержено износу. И, конечно, это одна из главных статей сохранения ресурса вот такого рода агрегата.
1: Хотя бы потому, что это одна из главных статей расходов в том случае, если что-то пошло не так.
0: Да, совершенно верно, потому что оборванный проводочек можно найти и скрутить, лампочку можно поменять.
1: А растрескавшийся вот... воздуховод или там бачок расширительный.
0: Ну, тоже можно поменять, он сверху стоит, а вот какой-нибудь вал лопнувший или выработавшийся распредвал, или коленчатый вал, на котором завернуло вкладыши, или поршень, который ободрался.
2: Как-то неудобно.
0: Или стенки цилиндра.
2: Недоработка.
0: Да, не очень удобно менять.
2: Это же надо весь двигатель разбирать,
0: да,
2: черт побери.
0: Да, да, его нужно разбирать, точить, менять. И это, конечно, чревато, это очень денежно. Здесь именно вот этот износ металлических деталей, на которых ложится основная нагрузка в работе там автомобиля.
2: Слушай, а что ты говоришь людям? Вот тебе звонят и говорят, я сейчас не могу менять каждые 5 лет себе автомобиль, хотел бы продлить ресурс. Я к тому, что ты спрашиваешь, а сколько лет вашему автомобилю?
0: Да.
2: Вот, и...
0: Пробег какой у него, объем двигателя.
1: А результаты диагностики, например? Ну, то есть, он ездил человек на...
0: Расход масла. Меня интересует расход масла в автомобиле. Потому что 5 лет – это 150 тысяч пробега. А к этому времени, если у машины начался расход масла, и уже большой, там не то, что там 200 грамм, а то там были люди, которые звонили, у меня 152 грамма расход масла на 100 километров. Я думаю, а как он граммы померил?
2: На
0: 1000. На 1000. Я думаю, интересно, а как он граммы померил?
2: Ну, с весами приходит, масло отмеряет.
0: Взвешивал машину до, потом через 1000 километров.
2: Нет, он взвешивал, сколько он доливал этого масла.
0: А, ну, может быть, да. Но это не важно. И меня интересует расход масла, потому что если расход очень большой, значит, двигатель устал. И там определенные процедуры нужно провести, чтобы и расход масла убрать, и чтобы дальше машина работала, не жрала масло. Там все это решаемо.
1: А, Михаил, как это работает вот с технологической, с научной точки зрения?
3: С научной точки зрения это работает хорошо. Вот, это подтверждается разными, значит, измерениями и практикой использования. Суть такая. Когда у вас происходит трение, то какая бы смазка не использовалась, там, какое бы моторное масло, если мы про двигатель говорим, не использовалось, то, которое призвано вообще-то разделять движущиеся поверхности и не давать им соприкасаться. Периодически эти соприкосновения происходят. И это означает, что одна стальная деталь упирается в другую стальную деталь. И в точках соприкосновения этих самых деталей возникают такие условия, в которых металл разрушается. Там очень высокие температуры, очень высокое давление в этих локальных зонах трения, и металл разрушается. Что такое разрушается металл? Это значит, от него отрываются частицы и улетают в окружающее пространство. Это как если вот, всегда я привожу этот пример, очень активно напильником возить по стальной трубе, то у вас полетят искры. Так или иначе, там. Вот эти искры – это и есть раскаленные частицы металла, которые в чудовищно неприятных для себя условиях оторвались от стальной трубы и, значит, полетели в воздух. А в двигателе они летят в окружающую смазку, и в этой смазке бултыхаются. Значит, соответственно, все эти стальные детали и поверхности, они потихонечку худеют, на них образуются какие-то потертости, если между деталями зажало еще какую-нибудь твердую частицу, образуются задиры там и так далее и тому подобное. Местами металл пытается привариться друг к другу, а потом разрывается, что тоже не оставляет на всем на этом следы. И такие поверхности трения начинают работать хуже. Они перепускают, если мы говорим там про цилиндры, например, это в одну сторону газы, в другую масло. Если мы говорим про масляный насос, они не дают достаточного давления, не захватывают достаточно жидкости и так далее и тому подобное. Так вот, триботехнические составы Супротек, они содержат такой минерал, у которого есть природные свойства. В его присутствии поверхности трения стальные получают возможность не терять эти частицы металла, а присоединять к себе. Ну, условно, там назовем это процессами микросварки. То есть это ровно обратный процесс. Износ – это потеря металла, а в присутствии трибосостава Супротек – это приращивание металла обратно. Это единственный способ, пока известный, в работающем агрегате организовать вот такой вот контрпроцесс. Значит, сайт suprotec.ru, там есть раздел технологий, как я уже говорил, там помимо актов испытаний есть еще просто описание всего этого с фотографиями под электронным микроскопом, восстановленных поверхностей, значит, заключение различных технических организаций и так далее и тому подобное. Вообще сайт suprotec.ru – это очень полезная информационная штука. Пожалуйста, заходите. А на главной странице там есть еще телефон 8 800 200 ровно 0661, по которому можно дозвониться до вот Сергея Соловьева и спросить, а что там, ну, собственно говоря, написано, если вдруг слова сложные и трудно понимать, как, например, мне было в свое время. Вот можно позвонить и Сергею позадавать вопросы.
2: Ну что ж, Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании, а мы вернемся через 5 минут.
4: Программа «Мой автомобиль». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Самый простой способ – ничего не менять. продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках, 10:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Мемориальный парк воинской славы завтра торжественно откроют в Великих Луках. Он разместится на территории около мемориального воинского захоронения на улице Дьяконова. Комплекс возведен по инициативе 7 участников СВО и включает в себя аллеи памяти погибших героев. Депутат городской думы Сергей Макаров провел встречу с общественными советниками. Участие принял депутат городской думы Дмитрий Беляков. Вместе обсудили широкий круг вопросов от текущей ситуации на территориях до предложений по развитию взаимодействия с жителями и дальнейшей совместной работе. Получился открытый и конструктивный диалог, где каждый смог высказать свое мнение и поделиться идеями. В ходе мероприятия награждены активисты за их инициативность и вклад в общественную работу. 25 мая в 12 часов состоится благодарственный молебен на окончание учебного года для учащихся и педагогов общеобразовательных школ. Службы пройдут в Свято-Вознесенском кафедральном соборе на улице Карла Либнихта и Свято-Тихонском храме на улице Гражданской. А во вторник, 26 мая, в общеобразовательных учреждениях города прозвучит последний звонок для выпускников и пройдут торжественные линейки.
4: О валютах.
7: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, юань 10.42.
4: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до +27 градусов. Ксения Фадеева, служба информации радио Луки ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
9: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это Иерусалим Пост со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда-то, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Так мы вернулись?
1: Да, ты думал.
2: Нет, я думал, что мы остались.
1: Кирилл Манжула, между прочим.
2: Дима Делинский.
1: Вместе с нами Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек».
2: Михаил, скажите, вот вы обрисовали тот процесс, который происходит в двигателе, который обработан по технологии компании «Супротек». То есть, правильно я понимаю, что сперва на поверхности металлической происходит наращивание вот этого самого слоя из того состава, который добавлен в эти баночки с названием «Супротек», а уже к этому составу прилипает еще раз металлические частички. Как это вообще выглядит? Вот если разрезать обработанный металл у двигателя и под микроскопом на это посмотреть?
3: Ну, ответить по радио на вопрос, как выглядит, это, конечно, сложно.
2: Ну, вы справитесь, я знаю.
3: Так вот, значит, в том, что вы сейчас сказали, есть одно ошибочное звено. Наш состав не создает никакого слоя. Наш состав, еще раз, состоит из небольшой порции минерального масла, которое является носителем. Оно просто растворяется в смазке, и все, моторное масло распускается. И порошка из мелких-мелких частиц определенного минерала. Значит, этот минерал не прирастает к деталям двигателя или коробки передач, или что мы там обрабатываем. Никак в нее не вдавливается, не впрессовывается никакого слоя. На поверхностях деталей не образует. В присутствии минерала стальная поверхность получает возможность приваривать к себе микрочастицы стальные же.
2: То есть просто присутствие этого минерала в масле дает такую возможность металлу.
1: Катализатор. Помнишь школьную программу?
2: Ты говоришь катализатор, но этот же состав не меняет состав масла?
0: Нет, не меняет.
2: В общем, как-то очень сложно, конечно.
3: В обычных условиях, еще раз, мы по поверхности ударили и оторвали частицу металла от нее. Это износ. Значит, если в момент вот такого соприкосновения частиц там находится наш минерал, то там некоторым образом происходит перестроение электронных связей металлических. Как известно, металл – это когда у нас атомы металла удерживаются друг друга в едином электронном облаке. Так вот, значит, вот это перестроение электронного облака, оно позволяет металлическим частицам привариваться к
2: стальной поверхности. Да, но все это происходит в масле, правильно?
0: Да.
2: И это самое облако тоже в масле.
0: Да.
2: Значит, состав все-таки меняет состав масла?
0: Нет, он использует масло только как носитель, чтобы добраться до вот этих трущихся пар, на которых и происходит вот это вот давление и температура.
3: Масло течет мимо, оно как бы не меняется, никаких свойств у него не меняется. Это как текло, так себе так и течет. В коротком резюме, износ – это когда частицы отрываются, а в присутствии трибосоставов эти частицы прирастают обратно. Значит, дальше это все начинает самобалансироваться, потому что оба процесса на самом деле идут одновременно. Да? Двигатель или там любой узел, подшипник, шестеренки, зубчатые зацепления, какие-нибудь там втулки, шейки, соответственно, поверхности цилиндров, маслосъемные кольца и так далее и тому подобное, все это восстанавливается настолько, насколько ему энергетически удобно. Если оно начинает прирастать слишком много, там, да, этих частиц прирастает к металлу, то они начинают обдираться, износ начинает побеждать. Если их ободрало слишком много, зазоры стали расширены, то начинает побеждать процесс восстановления. И вот эти два процесса, они все время балансируют друг друга. Вот поэтому, например, мы говорим так, вот у нас есть трибосоставы, там все реактивы для обработки двигателя. Вы можете обработать двигатель там, в два или в три этапа по инструкции, и двигатель считается восстановленным. Он действительно проявляет все характеристики восстановленного агрегата. У него сокращается угар масла, растет мощность ощутимая, там удельный расход топлива сокращается и так далее и тому подобное. То есть вы можете это все почувствовать, увидеть, замерить. Но дальше, если вы перестаете применять трибосоставы, он потихонечку, ну, как бы, обдерется снова. Это займет еще там 3-5 лет, да, то есть это не на полчаса вы все это восстановили, а как раз на очень большой срок. Но, тем не менее, когда-нибудь он износится снова. Поэтому у нас есть составы под названием регуля, которые мы, они там подешевле обычных, которые мы советуем добавлять регулярно. То есть при каждой замене масла добавлять такой флакончик. При наличии постоянно состава в масле у вас эти два процесса, износа и восстановления, они будут всегда сбалансированы. И поверьте, вот за наши там 20, почти уже 5 лет, 24 опыта нашей компании, у нас среди отзывов есть такие истории, когда люди много лет катали машину, и значит, машина там разваливалась по любым причинам, кроме механического износа двигателя или внутренних агрегатов. То есть механический износ перестает быть причиной ремонта. Не надо ездить заменять кольца, не надо ездить менять поршни, не надо, значит, менять распредвалы, которые там шейки поцарапались, и т.д. и т.п.
2: А вот. Если в двигателе уже есть проблемы, насколько можно быть уверенным, что трибосостав поможет?
3: Ну, все вот зависит. Сергей, вам должен задать дополнительные вопросы, да?
0: Да, все зависит от того, насколько проблема, да? К нам обращаются одни люди, звонят: вот у меня расход масла там 500 грамм на тысячу километров. Это не проблема. Это еще небольшой расход, здесь помогает трибосостав, убирает расход полностью. Если ушел расход масла, то, соответственно, восстановились трущиеся пары цилиндра поршневой группы. Опять же, давление приподнялось масляное. А некоторые знают: а у меня 2 литра. Все зависит от того, какой автомобиль.
2: С 2 литрами уже не поможете?
0: Ну, к примеру, если это были Audi, да, и Audi, и BMW были с покрытием. Внутренних стенок цилиндра. Это покрытие держится 100 тысяч. Через 100 тысяч начинается расход.
1: Тот самый алюсил?
0: Алюсил, да. Алюсиловое покрытие. Оно вырабатывается. У нас оно держится 100 тысяч. Да, оно везде 100 тысяч держится. Вот. Оно выработалось. Расход увеличился масла. Сначала литр, потом 2. Потому что чем больше машина жрет масло, тем больше коксуется поршневая группа, тем больше расход масла.
2: И вы в этой ситуации уже ничего сделать не сможете.
0: Ну, мы тоже не волшебники. Угу. Здесь это такая конструкция автомобиля. Ну, что, менять блок надо. Или гильзовать, там уже такое серьезное вливание. Ну, или контрактный двигатель ставить.
2: А можно просто маслом запастись.
0: А можно маслом, да, бочку прикрутить крышей или в багажнике возить. Здесь такая ситуация. А если нормальный автомобиль, ну, как нормальный, обыкновенный. Ну, вот обыкновенный двигатель без каких-то там инженерных изысканий. Просто двигатель внутреннего сгорания, он просто устал. У него появился расход масла. Там упала компрессия, ну, устал двигатель, там пробег уже там 200, то здесь помогает трибосостав без проблем.
2: А зачем немцы обрабатывали свои двигатели вот этим вот безобразием
0: экспериментаторы? Облегчение. Это получается алюминиевый блок без чугуна. Угу. Без чугунных в гильз, и сам блок алюминиевый легкий. И чтобы усилить стенки, сделали вот это вот покрытие алюсил, чтобы усилить стенки цилиндра, чтобы они хоть как-то там работали. Хотя бы не 10, ой, не 10 тысяч, а хотя бы 100 тысяч работают. Ага. Но они вот 100 тысяч работают.
1: Слушайте, отзыв, один из тех отзывов, которые автомобилисты оставляют на сайте Супротек, читаю. Удивительная вообще история. Купил УАЗ на 70 тысячах с мелочью пробега. Машина грелась на ходу под горку, подсвечивала красненьким давление. На месте при не очень долгой работе также загоралась красная. Игра маслом, синтетика, минералка, мало чего меняла. Двухэтапная обработка «Актив Плюс» заставила удивиться. Исчез практически красный цвет с моих приборов. Сейчас наезжаю под 130 тысяч в год. Не помню, перегрева или красный на давлении. Дороги не шоссе, много бездорожья, тайга. Не только на УАЗе, на Ямахе, на снегоходе. Также применял присадки, соответствующие резкое на 15-20% снижение расхода бензина.
2: А что у него лампочка-то горела? И перегревался. Из-за чего, интересно, на 70 тысячах пробега?
0: Да уставший двигатель.
2: Ну, вот, потому... Устал к 70
0: тысячам. Просто устал, да. Но здесь ситуация какая? К 70 тысячам, да. Мощность потери по мощности, уставший двигатель, потери по компрессии, потери по мощности, побольше газку дают, а еще и к тому же тайга, бездорожье, это совсем газку много дают. Вот он и перегревался. Обычно в таких случаях масляные радиаторы ставят, чтобы дополнительно увеличить охлаждение. Да. Ну и систему охлаждения увеличивают, чтобы побольше было антифриза.
3: Насос могло ободрать где-нибудь.
0: Ну, насос давление меньше давал. Да. Устал двигатель просто. Видать,
3: если машина на бездорожье, да, то как бы, какой бы у вас там фильтр воздушный ни стоял, он все равно пропускает, допустим, пыль, там, частицы песка и так далее. Неизбежно. Могло ободрать просто масляный насос. То есть 70 тысяч, в принципе, для двигателя еще ерунда. Но вот насос конкретно подсел. Вот вам и лампочка давления, что называется. Значит, триботехнический состав образовал стальной новый слой, нарос микрочастиц на деталях масляного насоса, скорее всего. Камеры, значит, где вращаются там эти шестеренки, сами шестеренки, зубчики там выработались и так далее. Меньше стало протечек масла обратно при работе насоса. Меньше надо циклов поворота для того, чтобы давление нагнать, и все, до свидания, лампочка не горит. Вот. Значит, я вот еще раз могу только всем порекомендовать зайти на сайт suprotec.ru, почитать вот эти отзывы. На самом деле, по ним прям видно даже чуть ли не с какой марки телефона их люди писали, да, со всеми орфографическими тонкостями, там, в расстановке запятой, промахи опечаток, вот, тоже иногда довольно забавных. Это совершенно такая живая человеческая речь и живой человеческий опыт использования вот наших трибосоставов.
2: Михаил Косой, вот, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании. Мы вернемся через пару минут.
4: Программа «Мой автомобиль». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
13: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков.

0: зашел в церковь и поставил свечу у иконы богослова. Один из самых, пожалуй, интересных. Ну, просто крутой апостол. Просто крутой апостол. Название «Неизданной песни».
1: Катенька, огромное спасибо тебе за то, что ты вовремя выставила песню. Скажи, кто-нибудь к нам уже дозвонился? Олег, Москва. Здравствуйте, первый.
2: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Аким.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, да, вопрос такой, что это, опять же, момент понятной эскалации и от Украины, и от НАТО. Ну вот, это связано опять с сотней беспилотников летят и по московскому региону, по нашим областям. Ведет себя Сербия некрасиво, мягко говоря. Но понимаете, вот тоже две даты. Сегодня ровно два года, как этот пресловутый наркофюрер, значит, правит незаконно, да, уже лишние два года. И 4 с четвертью года мы ведем военную операцию против укрврага. Ну вот, вы тоже о чем миллион раз говорилось, и вы сегодня утром говорили. Вы знаете, ведь это абсолютно было бы безопасно для мирного населения Киева. И это, возможно, привело бы к тому, что Украина пошла бы на российские условия мира. Но у нас высокоточные, высокоэффективные ракеты. Вот эти пресловутые Минобороны, Генштаб и СБУ в Киеве. Ну, мы как бы это ведь шанс достичь мира на наших условиях. И, наконец, потому что эта вот затяжная укровойна, она и тоже изматывает, в том числе и Россию. Но вот в этом проблема, так сказать. То, что были
1: заявления... Да. Спасибо за это пламенное, правильное выступление. Я вас перебивал? Нет, скажите народу, пожалуйста, я вас перебивал? Нет? Да нет же, не
2: наши
1: перебивал.
2: Наши мирные города, мирные области, да, спасибо.
1: Мы это знаем, да. А вопросика так и не будет. Расстаемся к моей великой печали. Вопросик бы хотелось. Ну ладно, поехали. Может быть, кто-нибудь другой задаст. Переключаемся на другого радиослушателя. Сергей, Новосибирск.
3: Здравствуйте, товарищи. Вот у нас учение стратегических сил. И в то же время Путин съездил в Китай. Это что-то учения такие, чтобы надавить на Китай, что ли, или как понять?
1: Да нет, ну зачем несвязуемое связывать, я не понимаю. Путин уже давно запланировал визит в Китай. Он туда слетал. Достаточно успешно. Мы утерли нос Соединенным Штатам Америки. Ну а при чем здесь учение и отъезд Путина? Да, вот мне задавали сегодня вопрос. Виктор Николаевич, это проверка ядерного чемоданчика, да? Да где бы ни находился Путин, у него работает ядерный чемоданчик. Не забывайте, что у нас их 3 в России. Еще есть у Белоусова, есть у Герасима. Все в порядке. И даже на тот случай, если один ядерный чемоданчик не сработает по какой-нибудь трагической причине, 2 других обязательно сработают. Система дублирования есть. До свидания. Всего вам доброго. Кто в эфире? Василий Краснодар. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Пытаюсь формулировать как-то свой вопрос, не получается. Смысл в чем? Что у нас война превратилась в бизнес. Вы не думаете об этом?
1: Желательно подумаем, война, когда вы зададите вопрос. Да, я отвечаю. Мы думаем об этом. До свидания. Вот это хорошо. Вот конкретный вопрос, конкретный ответ. Мы об этом 1000 раз говорили, уважаемые. Может ли страна торговать с врагом, когда идет война? Была такая передача? Была. Вот и все.
0: Я хочу так спокойно. Позволите, я напомню всем нашим слушателям, да, зрителям, что мы не являемся сотрудниками Министерства обороны, не являемся депутатами Государственной Думы, ни в каких там комитетах не состоим, ни в ведомствах не работаем. Мы всего лишь ведущие, и мы, правда, некоторые вещи не знаем. Я понимаю, что у людей накапливается некий негатив, и они звонят выплеснуть его. Но почему мы становимся объектами вот ваших негодований?
1: Хорошая мысль. Хорошая. Приятная, во всяком случае, для меня. Кто? А Михаил из Петербурга у нас. Здравствуйте, Михаил.
5: Добрый день.
0: Здрасте.
5: Товарищи ведущие. У меня вопрос по воспитанию в основном. Вот тут 19-й день пионерии у нас. Угу. У меня три внука растут. И мы с ними ходим на секцию борьбы. Им 6+. И они говорят: дедушка, ты скажи дедушке Акиму и Виктору Николаевичу, пусть они нас...

0: возьмут на Донбасс, и мы там этим нацикам дадим прием.
1: Очень крутые у вас внуки. Большой-большой привет внукам. Молодцы внуки, поддерживайте их.
2: Правильно, внук.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
4: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать. На даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру. Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко.

0: Слушайте сейчас мой голос или голос Акима, значит, вы слышите радио «Комсомольская правда».
1: А также это значит, что сегодня 21 мая 26 года.
0: Мая, да. Да, да. И сегодня еще есть, что там, Аким, ты сказал, день переводчика,
1: военного переводчика, да. Очень важный труд. Да, да. Я в Сирийской Арабской Республике, я помню, когда начиналась военная кампания, мы столкнулись с острой нехваткой. Ребята очень быстро вкатывались, что называется, там, не доучившись особо, вкатывались, потому что это не только знание языком, но еще и понимание военной специфики и так далее, и так далее, и так далее. Есть у меня хороший переводчик, с которым я общался, Самир Суифан, который попал Бармалеем в тюрьму вместе с Шугалеем в Триполи. Они сидели в тюрьме Митига, и их боевики запрещенного России Исламского государства содержали. Ну, то есть это такой труд, тебя могут в плен взять, тебя могут убить, поэтому честь и хвала военным переводчикам.
0: Если нас сейчас слушает Татьяна Ивановна Кармазина, великий преподаватель, подготовивший огромное, гигантское количество военных переводчиков, которые благодарят ей за науку. Мы вас тоже, Татьяна Ивановна, поздравляем. Ну, а сейчас мы с Акимом хотим услышать человека, который что-то у нас...
1: Ростислав из Москвы дозвонился, наш постоянный радиослушатель. Ростислав, здравствуйте.
2: Добрый день. Вчера в Литве персонал парламента был отправлен в убежище. Вопрос, а тут при ядерных учениях проверяют и убежище для Госдумы? Да и в самом Кремле было же представлено убежище под царь Пушкой и Колоколом. Это тоже все проверяют?
0: Нет. Там, вы знаете, прежде всего заботится Руслан о том, где ваш унитаз. На всякий случай запомните. Об этом проявляется государство большую заботу, да. Вы нам обязательно еще сфотографируйте его нам и пришлите. Всего вам доброго.
1: Ростик, знаменитый Ростик, звоните нам, всегда рады вас слышать.
0: Да, да. Особенно про ваше туалетное укрытие. Сергей Рязанов, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Наша... Руководство неоднократно предупреждало, что применить ядерное оружие в отношении стран Европы, если они не прекратят помогать оружием Украины. Почему они, Европа, до сих пор накачивают оружие Украины?
0: Люди, вот скажите, пожалуйста, вы услышали, вам сейчас прекрасно повесили лапшу на уши. Человек просто нагло наврал. И я обязан ему сказать спасибо за вопрос, до свидания. Я же обязан поправить, потому что наше руководство не говорило, что применит ядерное оружие, если Европа будет продолжать поставлять боеприпасы на Украину. Но не говорили так, уважаемые. Зачем вы брехливый вопрос задаете нам, а мы должны его серьезно физиономией обсуждать? Мы будем применять ядерное оружие либо во время ответного встречного удара, либо когда нас нападут с таким превосходством сил, что мы не сможем обычными средствами защититься. Вот два момента, когда мы применим ядерное оружие, дяденька. Всего доброго. Разберись с этим вопросом. Поехали, кто дальше? Саратов у нас, Алексей. Здравствуйте, Саратов. Алексей Саратов.
4: Приветствую, Виктор Николаевич и Аким.
1: Здравствуйте.
4: Вопрос такой. Калаш у нас совершенствуется? Чтобы был современный умный автомат.
0: Гигантское количество моделей. Всякое гениальное оружие имеет серьезный выводок достойных последователей. Совершенствуется, уважаемый. Ответ закончил. Автомат. Спасибо. Последняя по серии АК, по-моему, 12. Сейчас его недавно показывали. Наши разведчики очень хорошо отзывались об этом оружии. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Александр, Москва. Аким, ты слышишь, да?
1: Да, я здесь.
5: Добрый день.
0: Александр, Москва.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день.
5: Виктор Николаевич, 10-11 вы спрашивали радиослушателей, чем вам запомнился 9 мая? Лично мне то, что в вашей передаче впервые не было рекламы. Не было Аси Рак и Михаила Рудаков. И вся передача
0: спасибо.
5: 56 минут.
0: Спасибо. Спасибо за комплимент. Спасибо. Спасибо. Наше руководство услышит. Спасибо вам, пожалуйста. Поехали дальше, 10-11. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Евгений Казань, здравствуйте.

0: Да, здравствуйте, добрый день. Я вот хочу по Югославии два слова сказать. 99-й год, когда НАТО осуществило агрессию, я как бы предложил средства ПВО поставить, передал брату посла югославского, Предрак Миличевич такой был, он партизанил тоже в Югославии, ну, известный человек, писатель и изобретатель, он полностью
1: согласен. Так, Спасибо, отлично.
0: Хорошо. Единственное, как сказать, в чем нуждалась Югославия, у нас, говорит, этих вооружений своего достаточно, нам средства ПВО надо, С-300, все. Он говорит, помогите нам
1: с С-300. Спасибо. Есть, наверное, вам знакомый такой человек, Баранец Виктор, его фамилия. В те дни он в «Комсомольской правде» написал статью. Вы про С-300 говорили? Моя статья называлась так. «Ельцин, дай нам С-300, и небо будет чисто». Вы правы. Вовремя не дали, не добавили. Хотя одну хорошую машину американскую мы все завалили все-таки там, бывшей Югославии. Спасибо за то, что вы помните. Да, спасибо. Ну, Вучич, может быть, еще помнит об этом. Да. И о нашем прорыве, вы знаете, да, героический прорыв десантников, тоже помните. Ну, а нам сейчас снарядиками благодарность возвращают. Ну, как тут опять приписанные Жукову слова Рокоссовского не вспомнить, а? Запомни, мы их освободили, но они нам этого не простят. Вот, мне вот, вот у меня вот такое впечатление, что это бессмертные слова. Я все часто чешу репу и думаю, блин, а надо вообще очень осторожно дружить. Вы знаете, дружить. Ну и нам, нам надо тоже приучаться дружить порядочно. Порядочно. Чтобы союз был честным и справедливым. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Андрей из Владимира, здравствуйте.
2: Добрый день. У меня больше к Акиму. Аким, смотри, в Ютубе сейчас вирусится ролик про картинги. Там китайцы выпустили какие-то картинги на высоких колесах от мотоцикла. Алло.
3: Да, слушаю.
2: И вот обрати внимание, посмотри, я думаю, для пацанов на штурмах такая, они шустрые были. Там, короче, цена вопроса, наверное, такая, не больше турендура стоит. Рекламирует там девчонка.
3: Девчонка
2: и парень, короче, китайцы. Он прям вирусит этот ролик. И они такие на высоких колесах. И двигатель-то от газона, копилки. Там цена такая.
3: Да. Там бесконечно и что-то то... Да, периодически вирусится. Вы видели армию роботов, а не робоп...
2: Слушайте,
3: Китай сегодня кузница технологий. У них почти все есть. Ну, типа, видели, там роботы-трансформеры есть и так далее. Да. Но это в Китае. Вы должны понимать, что это в Китае, это не у нас. И изделие может быть там любое, но нам само изделие там, навряд ли такого уровня предоставит, технологии такого уровня. Вы же должны понимать,
2: что... технологий-то нету.
3: Да, конечно, нету. Есть изделие. Изделие запатентовано уже. Вы понимаете? Если бы было так просто... Вот где-то увидели, вы же простите, отключите, пожалуйста. Невозможно. Ну, вот честно, я вот посмотрю где-то Китай. Вот Китай недавно показал трансформера. Робот идет, трансформируется, он ходит и ездит. Ну и чего теперь? Давайте трансформеров все сразу. Китай сегодня впереди вообще планеты всей с точки зрения технологического рывка. Потому что он цена-качество изделия у них, конечно же, в пользу Китая сегодня, а не в пользу Америки. Да, у американцев есть высокотехнологичные там изделия, но они уступают в цене. Они гораздо дороже китайские. Китай сегодня кузница вот новых интеллектуальных там всяких штук. Там один хороший конструктор при помощи искусственного интеллекта может к вечеру собрать, я не знаю, там ракету, плюс-минус так. Но вы должны понимать, что Китай просто так с нами не поделится. При всем при том, что они наши союзники, при всем при том, что Владимир Владимирович сюда летает, с нами просто так ничем делиться не будет.
1: Товарищ хотел от нас простого решения вопроса. Накупить у Китая эти машинки?
3: Газонокосилок, что ли? У Китая много чего. У них там роботы уже есть. Представьте, можно роботами воевать, не людьми. Люди могут не умирать. Но они же не поделятся с нами. А наш робот Федор пока только в космос долетел, и то не очень справился с задачей. Ничего.
1: Или было бы желание.
3: Было бы желание.
1: Да. Для выражения этой незатейливой мысли, уважаемые радиослушатели, достаточно было 10 слов. А мы тут сейчас бодались, и трудно было понять, чего же вы добиваетесь. Ну, надеюсь, вы поняли, что наш ответ. Ну что, у нас перерыв сейчас. У нас телефон, напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, побеседуем, поговорим. Хорошо? Перебивать не буду. Высказывайтесь. Ну, а потом, если я с чем-то не согласен, или кем, мы вам скажем.
3: Получите,
1: если,
3: да?
1: Да.
3: Полный короб.
1: Если мы несем какую-то бузу, критикуйте, задавайте только аргументы. Давайте вот соревнование аргументом. Не ля-ля, не предположение, а аргументы. А теперь перерыв по-настоящему. Он будет недолгим.
4: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, +125, и узнайте, как это сделать. +125. Звонок. Банки по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, +125, и узнайте, как это сделать. +125. Звонки по России бесплатные. +125. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. +125. Звонки по России бесплатные. +125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 16:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках появится улица имени партизанки-разведчицы Анастасии Дроздовой. Такое решение приняли сегодня депутаты городской думы на очередном заседании. Напомним, когда началась оккупация, Анастасия вступила в местный партизанский отряд. Вместе с девушками-разведчицами она вела работу во вражеском тылу. Во время одной из вражеских попыток напасть на след партизан, Анастасия Дроздова сумела опередить карателей, своевременно предупредив о грозящейся опасности. Схватив Настю Дроздову, оккупанты пытались заставить ее вести их к расположению партизан. Однако смелая девушка повела карателей в противоположную от партизанского штаба сторону и завела их в топкое болото. Фашисты расстреляли Настю и всю ее семью. Депутаты единогласно поддержали инициативу о присвоении имени отважной партизанки одной из улиц Великих Луг. Вечный огонь зажгут 22 мая в открывающемся мемориальном парке воинской славы. Частицу священного пламени доставят с мемориала на набережной Александра Матросова. Новый памятный объект будет открыт в честь современных героев, участников специальной военной операции. Он расположен вблизи братского кладбища воинов Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Зажжение вечного огня пройдет в рамках всероссийской акции «ПАО «Газпром» храним огонь победы». Работа администрации Великих Луг в 2025 году получила положительную оценку депутатов. На очередном заседании городской думы глава администрации Андрей Беляев отчитался о выполнении функций, направленных на повышение уровня жизни населения и создание условий для поступательного развития Великих Луг. По основным показателям, характеризующим социально-экономическое развитие города, в 2025 году наблюдалась устойчивая позитивная динамика, что говорит об эффективном функционировании ресурсов внутри муниципального образования. Среди важных направлений отмечена поддержка военнослужащих, выполняющих задачи специальной военная операция. В 2025 году совместными усилиями в зону СВО было отправлено из Великих Лук 7 машин гуманитарных грузов общим весом более 110 тонн.
4: О валютах.
6: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, юань 10.42.
4: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
4: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы пытаются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец. Многие из вас писали в чате, критиковали меня. Почему вы подробно не рассказываете о том, что происходит на СВО? Отвечаю. У нас в чате нашего военного ревю есть два наших нештатных корреспондента, Боев и Шевченко. Они каждый раз готовят подробнейший отчет о том, что происходит на поле боя. Если я сейчас, дорогие друзья, начну перечислять десятки названий населенных пунктов, номера бригад, частей, названия армий, вы будете это слушать или нет? Потому я считаю, что нечего повторяться. Я считаю важным сказать то, что, может быть, не попало в эти отчеты. Давайте кратенько. Ну, давайте я вот так скажу сейчас. Мне полтора часа надо для доклада. Что на линии боевого сопротивления? Она по-разному. Где-то она выгибается в сторону противника, а где-то нам приходится откатываться назад. Вам достаточно этих слов, да? Да. Вы спрашиваете про Купинск. Бои идут в Купинске. Да, полностью Купинск пока еще мы не контролируем. Да, так получается, что двигаясь медленно, мы не каждый день берем по 9 населенных пунктов или каких-то крупных городов. Бывает, что такой населенный пункт, как Шестеровка, Харьковская область, она требует очень больших трудов. И казалось бы, ну что там, ее на карте не увидишь, не увидишь. А сколько мы ее брали? Да почти неделю, уважаемые. А почему? Что плохо воюем? А как, баронет? Да нет, Шестеровка была очень серьезно укреплена. И нашим командирам надо было очень серьезно подумать и злобчиться, чтобы выбросить, вышвырнуть противника из этой Шестеровки. Что еще вам рассказывать? Рассказывать еще о том, сколько противник хотя бы за неделю запустил боеприпасов, беспилотников в нашу сторону. Да почти 4000. А сколько мы запустили? В два раза больше. Вас это устраивает? В два раза больше. А теперь же я вам хочу сказать, а сколько мы потеряли людей в то время, когда враг бил по населенным пунктам? Ну, хотя бы за неделю. 31 гражданин Российской Федерации погиб за минувшую неделю. Вы же просите правду говорить? Я вот и говорю вам.
3: Товарищ полковник.
1: 203 было ранено. Да.
3: Хотите одним словом опишу?
1: Говори.
3: Хотите одним словом опишу, да, все, что происходит на всех сразу направлениях СВО? Толкаемся.
1: Да.
3: Толкаемся.
1: Я не думаю, что нужно вот таким вот подробным образом перечислять. Это все предъявляется такой скучный доклад. Читайте чат наш, читайте. Там 95% того, что происходит. А нам-то важнее не бубнить здесь, а живой голос народа слушать. Что вас интересует и так далее. Так что уж простите, я не забыл. Я что-нибудь вкусненькое буду все-таки приготавливать для каждого выпуска военного ревю. Ну, а что вам говорили, что мы прогнали британский разведывательный самолет над Черным морем? Вы, наверное, это уже слышали, сегодня это много раз было. Или вам сказать про вранье украинское, которые поссорились между собой и СБУ, и ВВС? Они говорили, что в наших геранях радиоактивные отходы, что Россия уже бьет радиоактивными доходами. А выступил Гнат, это говорящая голова ВВС ВСУ, сказал, да ничего, порядка. От некоторых деталей есть определенные излучения. И у нас, говорит Гнат, не врет, подалюка же, а? Не врет, хоть раз. И у наших ракет, например, точка У, есть детали, от которых там определенная маленькая радиация. Все, все. А лучше всего ваши звонки. Вот смысл нашего военного ревю. Поговорить с народом. С таким народом, который есть. Кому-то не нравятся дурацкие звонки. Говорят, гоните из эфира. Нет, не будем гнать. По просьбе трудящихся. Росика сказали, вообще вышвырните из эфира. Зачем он нам дурачит? Не будем мы. Мы будем терпеливо слушать. Даже если Росик будет гнать такую же пургу, как он это любит делать. Кто в эфире? Будьте добры. Светлана, Москва.
7: Добрый день.
1: Ну, добрый день.
3: Здравствуйте.
7: Добрый день. Я хотела по поводу вопрос задать, по поводу пленных. Последний раз собирались обменять 1000 на 1000. Я хотела бы спросить, вот во время войны наши солдаты производили самоподрыв, чтобы не попасться в руки врага. И то же самое, первый наш герой России в 22-м году, дагестанский офицер, подорвал себя и сказал, что русские не сдаются. Вопрос такой, чья идея выдавать возвращенцев, которых обменяли, выдавать российские флаги, чтобы они обматывались? Почему российский флаг превратился в тряпку?
3: Почему в тряпку?
1: Хорошо.
3: Почему в тряпку?
1: Значит, далеко, да. Ну, ей так хочется. Это почему оскорбление нашего символа. Хотя...
3: А зачем вы? Да, вы сейчас сами да. его обесцениваете.
1: Да.
3: Ну, им же там ноги не вытирают.
1: Это, кстати, за оскорбление государственного символа полагается определенная статья Уголовного кодекса. Так вот, уважаемые, запомните, все ли самоподрыв осуществляли во время Великой Отечественной войны? Вы же сказали «все». Не было «все». Да, были такие случаи, и тот, который вы привели, абсолютно правильный. Да. Но есть ситуация, когда люди делают выбор. То ли приставить к животу F1, то ли сдаться с надеждой выжить.
3: Да, есть контузия. Вообще человек не понимает, что происходит
1: да.
3: на войне. Уж простите.
1: Конечно, да.
3: Вот это вот, знаете, вот это восприятие войны у людей, которые вообще не понимают, что там происходит, максимально оторваны. Человек контуженный, лежит после прилета. Его взяли тепленького, уволокли. Много случаев, когда заскочили, не успел человек даже оружие в руки взять. Ну, вы даже не понимаете, как это работает. Я ноль осуждения. Вообще, ну, слава да. героям, которые способны на самоподрыв, но их немного, они там один из 10. Им честь и хвала. Это раз. Во-вторых, мне тоже не нравится эта история с флагами. Но вы говорите, что флаг превращается в тряпку. Я не согласен. Он, флаг здесь неуместен, но в тряпку он не превращается. Вообще, мне очень нравится...
1: Абсолютно согласен.
3: Размышляющие о войне люди, которые не понимают, представления они не имеют. Уж простите.
1: Абсолютно прав. Тут мы не додумали. Все-таки люди возвращаются из плена не с победой.
3: Да,
1: они просто попали в эту тяжелую ситуацию. Да, им радостно. Они вернулись живыми. К мамкам, к детям, к женам вернулись и так далее. Но не хватило ума человеку, я считаю, что за это головой должен отвечать политработник. Политработник должен докумекать. А вот лишь бы картинку красивую сделать. А то, что она, в общем-то, не к месту, так хрен его знает.
3: Ну, а это, Хохлы же, уж простите, это, да, они же, да, ты ровно такую да. картинку, и мы тогда тоже так бы. Я не понимаю, чем Димк занимается. Может Димк, пойдемте да. Димк работать, товарищ полковник. Может, чего хорошего им посоветуем.
1: Давай. Ну, кто в эфире следующий? Будьте добры. Ставрополье у нас, Ставрополье есть у нас. Здравствуйте. Здравствуй, Ставрополье. Молчит. Убираем, Катенька, живенько, убираем. Человек молчит.
3: Вот-вот-вот. Ставрополье, здравствуйте.
8: Добрый день. Виктор Николаевич Яким, у меня вопрос. Вот сейчас идет СВО. Кто даст карт-бланш олигархам? Не помогать на СВО. Не пора ли национализировать все их имущество, которое, я так предполагаю...
1: Все, вопрос понятен.
3: Спасибо.
1: Вопрос
3: спасибо,
1: вопрос понятен. Вопрос понятен. Итак, вопрос понятен. Кто дал карт-бланш богачам нашим не помогать СВО? Это раз. Они сами себе дали такой карт-бланш. К великому сожалению, из 150 миллиардеров и миллионеров не больше десятка дали деньги, и то просили нижайше не называть их фамилии. Все. Ну, а что касается карт-бланша, это совесть такая, понимаете меня. Карт-бланш им объявила совесть. А это их выбор. Вы осуждаете, да и я осуждаю. Можно было бы поделиться, да, Аким? Хорошо бы так уж, да?
3: Нет, есть люди, которые осознанно помогают и не особо даже афишируют это все, но их немного. У меня лично есть знакомые, которые не пиарятся на этом все, но бесконечно помогают. Просто для кого-то это история с пиаром. Знаете, ну, если вдруг чего, вот смотрите, а я вот 20 мотоциклов купил на СВО. Многие, вспомните историю с Нурланом Сабуровым, когда комик, которому запретили въезд, он передал несколько единиц мототехники подразделению из Истры. Вот, а в итоге, ну, это нигде не было опубликовано. Только когда там ему запрет на въезд назначили, он это опубликовал. То есть многие для себя пытаются такую соломку подстелить с этой помощью на СВО.
1: Но Т-90М хотелось бы со словами на башне Владимир Потанин очень хотелось бы увидеть, а также других.
3: Батальон Яндекс.Такси, батальон Газпром, батальон Роскосмос. Нет, Роскосмос представлен. Из Роскосмоса очень много людей сегодня воюют в батальоне Невского. В Невском воюют. Где Газпром должен взять? У каждого это... И раз уж мы живем в капитализме, то давайте вот эти все элитные группы будут создавать свои батальоны, которые будут участвовать на войне. Батальон Яндекс.Такси уже давно просится. У них роботов много. Я думаю, один из самых успешных, может быть, батальонов.
1: Ну, насчет деприватизации мужичок прав. Абсолютно прав. Но это еще впереди. Сейчас у нас перерыв. Не переключайтесь.
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
10: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. С понедельника по пятницу. В 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. Я журналист, я практически каждый день общаюсь с врачами, пишу с ними интервью, собираю от них обратную связь, читаю каждый день исследования медицинские, всевозможные источники о том, как вода влияет на состояние человека. Какая разница между водой минерализованной, деминерализованной, ионизированной, и так далее, и так далее. Многие меня называют водный сомелье. И вот этим накопленным опытом я ежедневно делюсь с вами в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И наша компания выходит в прямые эфиры на этом радио уже практически 10 лет, даже более 10 лет. И каждый день мы рассказываем о том, как важна вода. Сегодня увидела несколько сообщений о том, что в Москве на разных станциях метро раздают воду, потому что жарко. Пришли предупреждения из разных источников о том, что людям в таком-то возрасте с такими-то заболеваниями лучше не выходить на улицу в жаркую погоду, а количество выпитой воды необходимо увеличить в разы. Поэтому я вас сейчас всех очень прошу попить воды, любой, какая у вас есть. А я пока расскажу, в чем разница между той водой, которая у вас есть, если у вас нет ионизатора или генератора, вы пьете простую бутилированную или из-под крана, или кипяченую воду, и между той водой, которую вы можете получить в ионизаторе. Есть такой показатель – окислительно-восстановительный потенциал. Он измеряется прибором ОВП. И ОВП имеет любую жидкость, кстати, фрукты, овощи тоже – пока они на грядке, у них ОВП отрицательный. Что значит ОВП отрицательный? Значит, что эта жидкость является восстановителем. И вот каждая клеточка нашего тела, она заряжена отрицательно, она восстановитель. А если ОВП с плюсом, то это окислитель. Ну вот когда положить, собственно говоря, не знаю, там машина, оставленная во дворе, стоит и ржавеет под воздействием воды, снега, ветра и всего остального. Вот точно так же внутри ржавеют клетки, если все время давать им воду положительную. Знаете, как это происходит? Вы выпили простую воду, а у клеток отрицательный заряд, у эритроцитов отрицательный заряд, и организм такой включил внутренний ионизатор, и побежал эти клетки, эту воду, которая пришла с положительным зарядом, ионизировать, чтобы заряд стал отрицательным, потому что только тогда она усвоится организмом. Представляете, сколько вы сами у себя крадете в этот момент энергии? Ведь вы могли бы дать сразу восстановитель, и организм бы не тратил силы, не ионизировал бы ничего. Он бы сразу получил воду ионизированную, и каждая капелька водички в таком случае пошла бы на пользу. А поэтому, смотрите, доказано, изучено, что когда человек пьет воду простую, у которой ОВП с плюсом, он выпивает литр, а усваивается одна столовая ложка. А когда вы выпиваете воду ионизированную литр, то здесь уже усваивается ровный литр. Чувствуете разницу? Вот сейчас всех просят себя максимально поберечь и пить воду. Не только я об этом прошу. Правительство Москвы просит, здравоохранение, Минздрав, МЧС. Все в один голос говорят, когда жарко, пейте воду. Никто вам не говорит, не пейте сладкий напиток. Сегодня было сообщение, со мной коллеги поделились, в котором было написано, что людям в такую погоду необходимо сократить кофе до одной кружки, потому что кофе обезвоживает. Мы сами у себя кратем влагу, влагу, которая отвечает за наше здоровье. Так вот, если пить воду ионизированную, то вы получаете необходимое количество воды, легче, проще. И если до сих пор вы говорите, вода невкусная, она в меня не лезет, знаете почему? Потому что вы даете воду окислителю, у которого ВП с плюсом. Когда вы будете давать воду восстановитель, антиоксидант, воду, у которого ВП с минусом, вы не сможете остановиться. Люди, знаете, как говорят, пью и не могу напиться. Впервые в жизни мне так вкусна вода. Я как журналист, я общаюсь с нашими подписчиками нашего телеграм-канала «Ионизаторы Аквалайф». Я общаюсь с врачами, собираю обратную связь. И я это очень часто слышу, что люди говорят, раньше я не любил воду, я не мог пить, а сейчас я пью с удовольствием. Вот самая главная разница. А дальше за счет того, что в этой воде есть молекулярный водород, и она является восстановителем, то есть антиоксидантом. Это средство номер один по борьбе с оксидативным стрессом. А оксидативный стресс, почему с ним надо бороться? Да потому что именно оксидативный стресс является причиной 90% всех заболеваний. Поэтому, допустим, если у вас есть там букет, артериальное давление повышенное, поджелудочное поломанное, панкреатит, жировой гепатоз печени, диабет второго типа, такой букетик приличный. Первопричина – оксидативный стресс. И чтобы справиться с этими всеми заболеваниями, к своему лечению надо добавить ионизированную воду. Это основа, это фундамент. Это что? То, что действительно позволит вам получить желаемый результат. Доказано наукой свыше 2000 исследований, которые доказали, что регулярное употребление ионизированной воды способствует снижению сахара в крови, улучшению работы клеток печени, улучшению работы поджелудочной железы, улучшению работы желудочно-кишечного тракта, снижению артериального давления. Вот. Что вы получаете, когда у вас дома появляется ионизатор. А при помощи ионизатора вы можете готовить 4 вида ионизированных вод. 4 вида. Это уникальный ионизатор. Его аналогов нет на рынке, только у нас такой. Вы сразу можете приготовить по выбору либо водородную, либо серебряную. Щелочная и кислотная, они получаются одновременно. И вы все используете. Например, кислотная вода для уборки, для дезинфекции пространства, детских игрушек, рабочих поверхностей, разделочных досок, всего-всего-всего. Потому что кислотная вода обладает антибактериальными, антимикозными, антисептическими свойствами. И да, если простыли и болит горло, надо нос промыть, также используйте кислотную воду. Если герпес или ожоги, также делайте примочки с кислотной водой. У нас такое количество отзывов, где говорят, слушайте, от герпеса просто буквально там два раза компрессик сделал, все. Оно у вас всегда под рукой. Представьте, сколько вы уже средств заменили, только кислотное и щелочное, и средства для уборки, и средства от герпеса и так далее и тому подобное. Ионизатор готовит 4 вида ионизированных вод. А чтобы у вас всегда с собой была вода правильная, водородная, сегодня в комплекте для радиослушателей идет генератор водородной воды Light. Вы его заряжаете как мобильный телефон и всегда носите с собой. И где бы вы ни находились, в самолете, в огороде, в поликлинике в очереди долго сидите, едете куда-то к детям, к внукам, идете просто гулять, идете в театр, берете с собой генератор водородной воды. Он легкий, он помещается в сумке. Вы заливаете в него так же, как и в ионизатор, самую простую, обыкновенную, что ни на есть, воду. Нажимаете кнопку, она там одна единственная. Через минуту он отключится сам. У вас готова водородная вода. Звоните 8 800 505 0855. Сегодня супер предложение. Ионизатор 4 в одном и генератор Light по одной цене 34 тысячи рублей. 8 800 505 0855. Ну а также обязательно сегодня захватите магний. Магний – жизненно необходимый микроэлемент. Он находится во всех тканях организма, участвует более чем в 300 ферментативных процессах в организме. Синтез белков, регулирование сердечного ритма, укрепление костей, регулировка артериального давления, сокращение мышц. Обратите внимание, если у вас такие симптомы, они свидетельствуют о том, что вам не хватает магния. Такое, как мышечные спазмы, нарушение сна, утомляемость и апатия, камни в почках, запоры, мигрени, аритмия и гипертония. Вам нужен магний, если вы отметили у себя такие симптомы. Магний от Aqualife – это супер предложение. Знаете почему? Потому что в одной упаковке стоимостью 3000 рублей стиков на 4 месяца приема для одного человека. В одном стике суточная доза магния. Стик, он растворимый, шипучий магний, цитрат магния, самая легко усвояемая форма. Вы знаете, я сейчас наблюдаю за дочкой, 9 класс заканчивает, готовится к экзаменам, и очень дети устают. Вот им нужен магний. Это самое лучшее, что вы можете сделать сейчас для деток, не репетиторов нанимать, а чтобы они высыпались. Потому что именно во сне восстанавливаются функции мозга. А если не высыпаться, то мозг не восстанавливается. И, естественно, результаты становятся хуже. Чтобы спали лучше и дети, и вы в том числе, нужен магний. на 4 месяца приема 120 стиков в одном стике суточного доза растворимый шипучий магниоцитрат. Одна из самых усвояемых форм за 3000 рублей. Звоните 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, оплата при получении. Ну и также сегодня еще напомнить хочу вам про цикл Крепса. Это супер напиток. Вот разводите ионизированной водой, захватите обязательно. Там сегодня полкилограмма тоже за 3 рублей. А, кстати, если и магний, и цикл Крепса, то это будет не 6 тысяч рублей, а 5 500, по-моему, или 5. Уточняйте, наши специалисты вас проконсультируют. 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, оплата при получении. Успевайте, все предложения действительны сегодня. 8 800 505 08 55. Ионизатор и генератор 34 тысячи рублей. 8 800 505 08 55.
12: Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Реклама. Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
15: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
16: Комсомольская правда.
17: Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениец поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
18: Для лиц старше 12 лет.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
20: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
21: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
22: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
23: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
24: Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
26: О вооружениях.
25: Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о готовности к проведению второго этапа ядерных учений. По словам начальника Генштаба, все задействованные подразделения завершили подготовку к отработке следующих учебно-боевых задач. Генерал армии отметил, что на первом этапе совместных российско-белорусских учений была проведена внезапная проверка ядерных сил. При этом верховный главнокомандующий заявил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Президент добавил, что подписан указ об образовании комиссии по ВПК, которая будет работать под его непосредственным руководством.
26: О важном.
25: Стало известно о переносе сроков введения дополнительной платы за международный трафик. Речь идет об объемах свыше 15 гигабайт в месяц. Об этом РБК сообщил источник. Изначально власти планировали назначение сборов до 1 мая. Потом источники издания на телекоммуникационном рынке называли срок 1 июня. Они уточнили, что обсуждается перенос даты ближе к осени или после выборов в Госдуму, которые состоятся 18-20 сентября.
26: О происшествии.
25: В коллекторе метро Москвы обнаружено тело 17-летнего подростка, сообщили в МВД. Оно находилось между станциями Сокольники и Красносельская. В ведомстве уточнили, что молодого человека сбило проходящим составом. Как выяснили оперативники, погибший проник в коллектор ночью вместе с 18-летним приятелем. На перегоне юноша открыл дверь в тоннель, чтобы посмотреть на движение проходящего мимо поезда. Приятель пытался вытащить друга, но не смог. Про несчастный случай он никому рассказывать не стал. В отношении молодого человека составлен протокол на нарушение пропускного режима охраняемого объекта со штрафом в 75 тысяч рублей.
26: Обо всем.
25: В Краснодарском крае клонированная корова впервые принесла потомство. В Усть-Лабинском районе родилась тёлочка, вес которой составил 39 килограммов, говорится на странице ВК группы компании «Прогресс Агро». Появление Дарёны на свет назвали результатом большого научного эксперимента, цель которого – сохранение выдающихся генотипов высокопродуктивного скота. Беременности роды у звездочки проходили без осложнений, ветеринары не прибегали к родовспоможению, что довольно редко для клонированных животных, склонных к крупноплодию.
26: О валютах.
25: Официальный курс доллара от Центробанка 70 рублей 45 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, юаня 10 рублей 42 копейки. Евгения Глинская, служба информации.
0: Вы слушаете радиоканал Луки-ФМ Медиа, регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
2: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки-ФМ.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции Луки-ФМ. В эфире программа «Беседа с краеведом». И я, и ведущий, председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. В нашей программе мы рассказываем об истории и культуре Великих Лук и Псковского края, соседних территорий, краеведческих находках, памятных и юбилейных датах земли Великолук, наших известных земляках, внесших значительный вклад в развитие и укрепление малой родины и отечества. Сегодня тема нашего выпуска – краеведение и библиотеки. И посвящена она Всероссийскому дню библиотек, который отмечается 27 мая. У нас в гостях заместитель директора по культурно-массовой работе Великолукской центральной городской библиотеки имени Михаила Ивановича Семевского, член Великолукского городского краеведческого общества Эйсмент Алена Сергеевна. Здравствуйте, Алена Сергеевна.
6: Здравствуйте.
5: Алена Сергеевна, не первый раз вы в нашей студии. Благодарю, что нашли время, тем более, что повод, как всегда, замечательный. Мы поздравляем вас и в вашем лице, ваших коллег с профессиональным праздником от имени всех радиослушателей, от станции Луки-ФМ. Всего самого доброго и новых профессиональных успехов.
6: Спасибо огромное, спасибо.
5: Краеведение традиционно занимает важное место в деятельности Центральной городской библиотеки имени Михаила Ивановича Семевского. Нам всегда есть о чем поговорить в этой студии. Тем более, что мы встречаемся после нашего великого праздника, Дня Великой Победы. В этом году мы отметили 81-ю годовщину. Ну и этот год юбилейный для нашего города. 860 лет первого летописного упоминания Великих Лук. Наверное, об этих двух датах и посвященных этим событиям краеведческих проектах, которые реализуются в библиотеке на сегодняшний день, мы и поговорим. Давайте начнем с 81-й годовщины Великой Победы, которую мы совсем недавно отметили. Наверное, многие обратили внимание на тот онлайн-проект, который был реализован на страничке ВКонтакте городской библиотеки. Проект «Личное. Письма с фронта». Но потом уже поговорим о тех проектах, которые были запущены чуть ранее или которые планируются и связаны с 860-летием Великих Лук. Итак, онлайн-проект «Личное. Письма с фронта».
6: Этот проект, наверное, такая идея, которая долго в голове была, и это была идея заведующей читальным залом Настасьи Шахтеровой, и несколько лет она ее так вынашивала. И в этом году, к 9 мая, мы решили все-таки ее реализовать. И суть заключалась в том, что великолучане прочитают письма участников Великой Отечественной войны, именно тех участников, которые связаны с нашим городом. они либо, да, уходили из Великих Луг, либо защищали наш город. И, конечно, мы сначала проводили подготовительную работу, мы эти материалы должны были найти, и основным источником у нас стала книга памяти, которая была выпущена, ну, много лет назад, да, многотомное издание.
5: 80-е годы,
6: и за основу мы взяли письма, которые были опубликованы там. И работа на этом не остановилась. Мы обратились в отделение Государственного архива Псковской области в городе Великие Луки, посетили архив, познакомились с документами, изучили эти материалы, кое-что мы взяли в себе в работу. И также мы обратились в областной музей почтовой связи, который у нас находится на Некрасова. Там тоже есть раздел, да, где представлено материалы о Великой Отечественной войне, и в том числе и фронтовые письма. И, конечно же, мы благодарны всем нашим партнерам, которые дали нам возможность, да, пополнить коллекцию вот этих писем. И своими силами в Центральной городской библиотеке сделали съемку, и у нас получилось 7 выступлений. Это такая сложная история, потому что, с одной стороны, мы открываем какую-то личную, да, такую, что-то сокровенное, да, когда человек, он же не публично писал это письмо, он писал его лично кому-то, а с другой стороны, наверное, нам, сегодняшнему поколению, стоит их услышать и понять чувства, настроение, что, о чем писали, что хотели сказать, что донести. И несмотря на то, что все эти письма оказались разными, да, ну, разными по содержанию, но, наверное, вот эта вот уверенность в победе, уверенность в завтрашнем дне, что мы сможем, да, добиться победы, чувствуется вот в каждом письме. И я, конечно же, хочу сказать огромное спасибо всем тем участникам, которые откликнулись. И в целом это были те люди, которым мы только написали, они сразу же сказали «да», конечно, с радостью. И среди них и Алексей Ларионов, директор Дома культуры имени Ленина, и Барканов Максим, и Антон Барканов, и Степан Барбух, который руководит Великолукским механико-технологическим колледжем, и Кирилл Гаркуша, автор подкаста, типичного псковского подкаста. В общем-то, я этим молодым людям, да, вот так вот очень благодарна. Ну, а женскую сторону, было у нас одно женское письмо, прочитала библиотекарь Центральной городской библиотеки Олеся Шафаренко. То есть получилась такая интересная история, но стоит отметить, что мы не все письма прочитали, то есть у нас еще есть материал, который мы, я надеюсь, все-таки еще, да, да, сможем рассказать, показать. И все они были опубликованы 9 мая на странице в социальной сети ВКонтакте. Есть у нас и статья на сайте Великолукской центральной городской библиотеки, где также можно найти ссылки на эти письма и их послушать. Наверное, каждому стоит их послушать.
5: Ну, замечательный проект. Я прослушал все 7 вот этих записей, да, и они удивительно так по-своему, ну, особенно 9 мая легли. Во-первых, действительно личные. И, но, с другой стороны, это голос и дух эпохи. Потому что, наверное, вот через такое личное соучастие, сопричастность, да, тем событиям что-то лучше понимается. И вот тот, ну, я не скажу ура, патриотизм, но просто уверенность в нашей победе и вот в тех словах, четких, понятных, простых, но сказанных, может быть, я, ну, такое слово скажу, простыми людьми, да, оно свидетельствует о том, что вот, собственно, так и ковалась победа, да, вот из уверенности и понимания, насколько это сложно, и понимания, что, ну, ничто не дается без потерь, без жертв, но без веры в победу победы не будет. И вот это ощущение такой сопричастности даже возникает, когда слушаешь эти письма. Это, конечно, замечательный проект, и здорово, что есть еще материал, да, с которым можно дальше работать. Я так понимаю, что можно его продолжать, да?
6: Да, но у нас как бы и была задумка, что мы оставим еще, да, чтобы потом дополнить, потому что и в архиве мы не все дела просмотрели, и тот материал, который в архиве, он как бы тоже такой интересный, и его стоит продемонстрировать. Поэтому работа над этим проектом, я думаю, у нас продолжится.
5: Замечательно. Продолжим нашу беседу. Выставка «Летопись в символах». Да, это такая уже... Ну, известное событие, поскольку оно продолжается уже несколько месяцев, да, я так понимаю. Посвящена 860-летию Победы. Собираете от великолучан, ну, если не все, то очень многое,
6: очень
5: да?
6: Очень многое.
5: Связанное с городом в артефактах, да? Это различные предметы, это что-то связанное с нумизматикой, это что-то связано с геральдикой, это что-то связано с какими-то интересными находками из личных коллекций. Расскажите, как идея пришла в голову, что сейчас собрано и какие перспективы этой выставки?
6: Выставка у нас располагается в фойе Центральной городской библиотеки и начала она свою работу еще в конце февраля 2026 года. Приурочили мы ее к юбилею нашего славного города Великие Луки. И вообще идея сделать подобную выставку, где собрались бы экспонаты с символикой города, ну, она возникла у Юлии Федоровой, которая работает в отделе краеведения. На тот момент мы не знали, как она будет развиваться, но опросив наших коллег, посмотрев то, что у нас хранится в фондах, да, библиотечных, мы поняли, что как бы своими силами мы кое-что можем представить для великолучан и гостей города, чтобы они посмотрели, да, на те предметы, которые для кого-то, наверное, как ностальгия, для кого-то как, ну, какое-то открытие, да, будут. И в целом смогли представить, да, какие-то подарочные издания книжные, наборы открыток, сувенирную продукцию. В этот же момент сразу же у нас было, ну, у нас же много партнеров и друзей, и Владимир Викторович Орлов откликнулся, мы с ним переговорили. Он сказал, да без проблем, я принесу свою коллекцию значков. Краевед Вячеслав Сизов, он также поддержал нас.
5: И коллекционер.
6: И коллекционер, да. И, в общем-то, принес самые такие интересные экспонаты. Вот это был магнитофон «Чайка-66», который изготавливал Великолукский радиозавод. И сам этот магнитофон, он принадлежал Анатолию Ивановичу Смушенкову, председателю Совета бывших малолетних узников. Потом он принес нам сувенирный радиоприемник. Он был изготовлен в Таллине, но на радиоприемнике есть герб города Великие Луки. И владельцем его был Михаил Григорьевич Милов. Почетный гражданин Великих Лук. Также он принес и подарочные сервизы, которые изготавливались на Великолукском фарфоровом заводе. И сразу же нас поддержал Игорь Суюнов, член Союза краеведов России. Он тоже принес интересные артефакты. И среди них, что отличается от других, это были конверты со спецгашением к 800-летию города, которые вот были изданы в 1966 году.
5: Ну что ж, известные, так сказать, в узком кругу фамилии, да, и Орлов, и Суюнов,
6: да.
5: И Сизов — это наши известные краеведы, ну, коллекционеры.
6: И пока мы вот ее формировали, выставку, то есть у нас же читатели приходят, посещают библиотеку, и в этот же момент нас поддержал Елена Кичигина, Виктор Котов, Александр Ковалев, Игорь Тимофеев, которые также принесли какие-то свои... Ну, там вещи из своих домашних коллекций.
5: Алена Сергеевна, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, потом продолжим нашу беседу и узнаем поподробнее, что же еще представлено на выставке «Летопись в символах», ну и поговорим о других краеведческих проектах нашей библиотеки.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
4: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран не то, чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с

0: 27 мая. У нас в гостях заместитель директора Центральной городской библиотеки имени Михаила Ивановича Семевского Эйсмент Алена Сергеевна. И до перерыва мы с нашим собеседником обсудили очень интересный онлайн-проект «Личные письма с фронта», который был посвящен 81-й годовщине Великой Победы. А также начали разговор о выставке «Летопись в символах», которая посвящена 860-летию Великих Луг, которая отмечается в этом году. Алена Сергеевна, выставка уже работает с февраля этого года. Принесли свои предметы, экспонаты, уникальные артефакты. Многие известные великолучане, например, почетный гражданин Владимир Викторович Орлов, коллекционер Сизов, Саюнов Игорь Олегович, члены Краеведческого общества. Многие другие великолучане откликнулись. Что на сегодняшний день вот из себя представляет выставка и какой у нее план развития, да, будущее? Есть что-то, что уже намечается?
1: У нас получилась очень хорошая история с этой выставкой, потому что мы ее сделали и об этом рассказали. Мы рассказали об этом и на сайте, и в социальной сети. И причем мы сделали такое, да, там, обращение с небольшой просьбой, что, возможно, у кого-то еще что-то есть, чтобы можно, ну, чтобы, да, эту экспозицию расширить. И иногда не ожидаешь, а получаешь большой вот отклик положительный. И многие откликнулись, нам это стало очень приятно. И, конечно, мы практически про каждый экспонат, который появлялся новый, мы об этом писали и рассказывали, что привлекало особый интерес у наших читателей, да, и не только, да, комментировали они что-то, но и приходили, смотрели, знакомились с этой выставкой. И так у нас появились новые интересные артефакты, экспонаты. У нас, например, Артём Васильев написал о том, что вот у него есть фрагмент вазы, который он нашел на крыше дома при ремонте. И вот нужен ли нам такой экспонат? Мы, конечно, согласились, потому что на вазе герб города Великие Луки. Об этом мы написали в социальной сети и получили сразу же обратную связь. Многие стали показывать подобную вазу, но самое интересное,
0: уже не фрагмент,
1: целую, да, и самое интересное, что она, оказывается, была в разных цветах, да, то есть не только тот, который вот он нам принес в темной окраске, но и по-другому окрашена. Так мы узнали вот историю вот данного предмета.
0: Это, наверное, наш фарфоровый завод изготовлял.
1: Да, да, вот по отзывам и откликам все как бы сложилось, мы поняли, что это именно фарфоровый завод изготовлял. Сергей Ионов, тоже известный великолучанам, да, такой активный человек, да. Он тоже принес уникальные предметы. Это были юбилейные значки завода «Электробытприбор», ЛРЗ. А также он принес записную книжку и телефонный справочник, где тоже герб города Великие Луки есть. А еще интересно был вот альбом, который был подарен его дедушке Николаю Васильевичу Ионову, коллективу Великолукского льняного комбината. Помимо поздравлений, там фотографии коллектива, и там как раз-таки продукция Великолукского льняного комбината, фрагменты продукции. На что получилась другая вот история, да, потому что люди, которые приходили к нам, они смотрели, из чего состоит экспозиция, и говорили: ой, а у меня есть то, чего нет у вас. И так вот, например, Ольга Геннадьевна Самойлова, она нам как раз-таки принесла саму скатерть Великолукского льняного комбината, где вот и написано «Великие Луки», и «Обелиск славы», и памятник Александру Матросову, да, то есть мы видим всю символику нашего города на вот этой вот
0: подарочной... Такой народный проект получается.
1: Народный проект получился, да. А плюс еще она принесла кружку, которая оказалась вот абсолютной парой для сувенирной тарелки, которую нас предоставила Галина Анатольевна Федорова. То есть вот такой симбиоз сложился.
0: Успеваете учет вести всем предметам-то? Или...
1: Да, ну, как бы у нас же библиотека все систематизировано, каталогизировано.
0: Сколько
1: да.
0: уже предметов или сейчас?
1: Нет, не пересчитывала я, да. Но я точно знаю, кому что я должна вернуть. Да, да, да. И вот, слушайте, Ирина Ивановна Масленникова, она нам тоже принесла, но вот из этих экспонатов, наверное, самый такой красивый, интересный, это вот красивая чеканка, где лучник и дата как раз-таки первого летописного упоминания города Великие Луки, 1166. Не видела подобного, вот поэтому, наверное, вот будет интересен он многим.
0: Ну что ж, лучше один раз увидеть, да, чем 100 раз услышать. Но
1: несмотря на то, что она такая как бы маленькая, да, экспозиция, но, наверное, каждый экспонат, он очень ценен.

0: важен, и то вот что-то приносил, добавлял, и до сих пор мы, да, там какую-то ведем обратную связь, и люди приходят, те, которые не являются читателями, они знакомятся с этой выставкой, кого-то отправляют, там одного читателя отправила мама, сказала, ты должен отдать вот на выставку вот то-то, то-то. То есть я хочу сказать огромное спасибо великолучанам за вот подобный отклик, и особенно ценно, да, что когда вот ты не ожидаешь такой реакции, а она есть, то есть, значит, и ты в этом случае понимаешь, что именно вот это нужно было и сделать. Данная выставка, она такая уютная, интересная.
1: Ну, значит, идея попала.
0: Идея попала.
1: Попала,
0: да,
1: туда,
0: да,
1: куда,
0: да,
1: надо,
0: да,
1: в точку, да, как говорится.
0: И хорошо, что нам получилось ее реализовать. И если у вас что-либо есть...
1: Уважаемые радиослушатели, обратите внимание еще раз.
0: Мы с радостью примем, потому что, ну, я думаю, что наше пространство позволит. И, пожалуйста, будем рады. Пионерская, дом 7, Великолукская центральная городская библиотека.
1: Ну что ж, проект «Летопись символов», посвященный 860-летию Великих Лук, действительно уникален. Он, вот, можно сказать, таким народным стал. Да? Действительно, ну, любой великолучанин может принести из своей какой-то семейной коллекции, семейного архива, предмет, документ, какую-то вещь, которая связана с символами города, которая в целом связана с историей города. И наверняка он найдет свое достойное место вот на этой выставке в Центральной городской библиотеке имени Семевского. Места хватит всем. Алена Сергеевна нам обещала, что приносите, обязательно экспонат будет показан. Наверняка эта выставка привлечет внимание и в День города. Вот, ну и, наверное, она до конца юбилейного года будет, да, работать в библиотеке.
0: Что-то, или... что-то мне подсказывает, что да.
1: Потому что, наверное, толчок дан, и остановить вот эту уже начавшуюся такую народную идею, что нужно что-то внести и показать свою частичку в летопись города, она, наверное, сохранится. Алена Сергеевна, не все, о чем мы хотели поговорить сегодня, успели. Ну, это нормально, потому что процесс идет, проекты реализуются, хочется о всем сказать, но не все удается. Наверное, есть повод встретиться вновь, и мы обязательно будем это делать. Уважаемые радиослушатели, к сожалению, наш эфир сегодня подходит к концу. Напоминаю, что сегодня в программе «Беседа с краеведом» мы затронули тему краеведения и библиотеки и посвятили ее Общероссийскому дню библиотек, который отмечается 27 мая. Я благодарю нашего гостя, заместителя директора по культурно-массовой работе Великолукской центральной городской библиотеки имени Михаила Ивановича Семевского, члена Великолукского городского краеведческого общества Эйсмонт Алену Сергеевну. Алена Сергеевна, спасибо за интересную беседу.
0: Спасибо большое.
1: А я напоминаю, что прослушать полную запись программы можно будет и сразу после эфира в группе ВКонтакте и Макси Луки ФМ. С вами был ведущий программы «Беседа с краеведом», председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. Всего доброго, до новых встреч.
2: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. «Беседа с краеведом» на Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
5: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому «Фабрика здоровья» создала уникальный напиток, который так и называется «Цикл Крепса». Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент «Цикл Крепса» претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
8: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-0555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: Об атаках.
9: На станции Унечья в Брянской области под атаку беспилотника попал маневровый тепловоз. Об этом сообщили в РЖД. По данным перевозчика, погибли 4 человека. Подробнее об этом расскажем уже в следующем выпуске.
3: О вооружениях.
9: В Министерстве обороны сообщили о пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Она выпущена с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке в рамках второго этапа учений ядерных сил союзного государства. Кроме того, из акватории Баренцева моря экипаж фрегата произвел пуск ракеты «Циркон» по полигону Чижа, а экипаж атомной подлодки выполнил пуск межконтинентальной ракеты «Синева». Также с полигона Капустин-Яр белорусские военные выполнили пуск баллистической ракеты с комплекса «Искандер-М». Сегодня президенты России и Белоруссии дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил. Кроме того, Владимир Путин заявил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Верховный главнокомандующий уточнил, что подписан указ об образовании комиссии по ВПК, которая будет работать под его непосредственным руководством.
3: О важном.
9: Следственный комитет начал уголовное дело о теракте после атаки дронов ВСУ на Сызрань. Противник направил на городской округ больше 15 беспилотников. Были разрушены 2 жилых дома, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его данным, в результате удара погибли 2 местных жителей. По словам главы региона, оба они были из семьи участника специальной военной операции. Пострадавшим госпитализации не потребовалось, все социальные и медицинские службы с семьями на связи. Сейчас проводится оценка ущерба после атаки украинских дронов. Меры, необходимые для ликвидации последствий, будут приняты.
3: О нововведениях.
9: Росстандарт утвердил новый ГОСТ на унитазы. Нормы вступят в силу с 1 июня. Нововведение коснулось и других керамических санитарных приспособлений, таких как раковины, биде и пьедесталы. В стандарте введена более подробная классификация изделий. Если в ГОСТе от 2018 года унитазы подразделялись только на 3 вида – напольные, детские и настенные, в новом документе их насчитывается уже 16. Так изделия будут делить по типу установки, конструкции, организации омовения, омывания чаши типа монтажа, а также на детские стандартные и для людей с ограниченными возможностями здоровья.
3: О погоде.
9: Сейчас в российской столице 29 градусов выше нуля, ясно и без осадков. В Петербурге плюс 20, там облачно с прояснениями, возможен дождь. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
10: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
11: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
12: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». У микрофона ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждый четверг вечером ко мне после работы приходят известные деятели политики, культуры, кино, спорта, руководители, бизнесмены, предприниматели. И мы обсуждаем те темы, которые сегодня в Великих Луках на поверхности, разговариваем на интересные вещи и об интересных событиях. Сегодня у нас в гостях очень интересный гость, достаточно необычный для программы «После работы». Это администратор цирка «На льду» Корнилова Наталья. И мы, естественно, поговорим об этом цирке, который приехал в Великие Луки. Наталья, добрый вечер.
13: Добрый вечер. Хочется, конечно же, поприветствовать жителей и гостей города Великие Луки. Мы у вас впервые. Сразу забегая вперед, скажу, что город нам очень понравился. Чистый, красивый город. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Наталья. Рада вас видеть у меня на эфире. Ну, давайте начнем с базы. Великие Луки тоже впервые встречают цирк на льду. Лед у нас только в айсберге, который непосредственно находится не так далеко от вас, да. Расскажите, пожалуйста, про цирк, да, непосредственно. Вы единственный такой передвижной на льду. Вот с чего появилась идея?
13: Да, на самом деле, на сегодняшний день мы единственный передвижной цирк на льду в России. Есть цирк на льду у нас, который дает гастроли по ледовым дворцам. Мы отличаемся тем, что у нас лед, он особенный. Это искусственная технология канадского льда. Хоккеисты, НХЛовцы в Канаде катаются ровно на таком же льду, которые катаются артисты нашего цирка.
12: Но
13: этот
12: об этом...
13: лед, да, этот лед мы достаем очень с трудом. И сейчас час, когда мы взяли себе новый шатер. Шатер у нас самый последний, сшитый из всех шатров в России. И мы увеличили наш, получается, манеж. Манеж, за счет того, что мы увеличили, нам не хватало несколько пластинок. И вот эти пластины, которые делается наш лед, он, получается, собирается. Мы заказывали и с трудом нам их привезли. Но ничего нет невозможного. И чтобы красота нашего льда оставалась в нашем цирке, бы для этого все усилия приложили, да.
12: Я, кстати говоря, смотрела «Цирк на льду», как раз-таки «Щелкунчик», и это действительно очень такое. Но, тем не менее, вашему цирку 16 лет. Вот вообще история зарождения, да, ну, потому что сейчас очень много вот однодневных цирков, которые приехали, уехали, денег заработали и исчезли. Вы живете 16 лет. Я почитала вашу, да, историю создания, что действительно за вашими плечами столько городов, столько регионов уже. Вот расскажите историю создания. Кто стоял у истоков и как идея появилась?
13: Наш директор, наша художественный руководитель Оксана Задорожная, она была основателем нашего цирка ровно 16 лет назад, когда был такой момент переломный, то есть они работали в цирке, и случился такой момент, когда нужно было решать, что делать дальше. Либо идти дальше опять в работу в какой-то другой цирк, либо сделать что-то свое. Вариантов было много, был очень такой переходный момент, но всегда, знаете, как бывает, все надоело, все что-то тогда, и что-то хочется новое. Ну и вот очень хорошо, что у них, вот у Оксаны там, да, у нее именно момент истины был, что чтобы идти дальше, нужно сделать свое.
12: И что-то новое, интересное,
13: и что-то
12: необычное.
13: Новое, да, свое. Сначала это был шатер, красивый, хороший шатер, но это просто был цирк. И когда вот они начали работать, наши девочки, наши директора, они решили, что это будет цирк на льду.
12: Вот давай цирков про
13: на льду, да, цирков на льду, на самом деле, их за это время... Кто начинал и кто вот планировал
12: пробовал.
13: Сделать тоже, да, пробовал, да, правильно, пробовал сделать такое, что-то наподобие такого, да, да, начинали, да, пробовали, да, кто-то даже выезжал с такими программами, но не получалось, потому что это очень сложно. Это очень сложно. Это сложно то, что это кат отличается конька от обычного льда. То есть это наши профессиональные артисты цирка, они в манеже работают с элементами фигурного катания. И вот уже второй год год мы ввели в программу настоящих фигуристов. То есть это, получается, и наши артисты цирковые,
0: и профессиональные спортсмены.
13: И профессиональные спортсмены, которые именно фигуристы, которые работают у нас в манеже, да.
0: А, Наталь, давай вот поговорим, собственно говоря, про лед. Какая технология, да? Вот как это происходит? Люди приходят, и уже сразу лед. Либо у вас программа разделена на две части. Вот как вообще вы это все собираете в кучу? Потому что мне вот, честно, сложно представить, как передвижной цирк может быть цирком на льду.
13: Да, программа в двух отделениях. Первое отделение, как вот вы правильно заметили, это ледовое шоу. Когда зрители приходят в зал, все завуалировано, свет выключается, и вот в тот момент, когда зритель рассаживается в зрительном
0: когда
13: зале...
0: Когда он входит, он не видит, что
13: не
0: лед.
13: Видит, что
0: не
13: это
0: ожидаете,
13: лед. Да,
0: что...
13: Нет, да, это просто идет у нас красивая теза, там написано «Цирк на льду», да, вот как бы, и все, да, спрашивают, а где лед? Да, лед забыли положить. Ну, то есть, как бы тоже шутка, потому что это цирк. Вот, и когда зритель в ожидании находится уже в зрительном зале, и идет вот музыка, первые аккорды музыка, и только свет появляется, и это сразу же появляется лед. Красиво. И идет музыка, идет снег, снегурочки. Это зимняя сказка. Это именно шоу льда. Первое, вот с чего мы начали, я опять к этому вернусь. Первое отделение — это именно ледовое шоу. Повторю, профессиональные цирковые артисты с элементами фигурного катания плюс фигуристы. Все жанры циркового искусства с тем моментом, что наши артисты, они работают в коньках. Снегурочки, снеговики, снег — огонь, лед, это вот именно шоу
0: льда. И пламя.
13: Да, да, да, да. У нас нет ведущих, у нас именно, повторю, у нас первое отделение, как и второе, это именно идет в формате шоу. Один номер сменяется другим, и время, проведенное с нами, а программа длится у нас 2 часа 45 минут, зритель не понимает, что прошло 2 часа 45 минут.
0: Скажите, пожалуйста, вот разбирает лед, получается, в антракте, да, антракт, и после антракта уже обычно, или вот, или лед, он всегда находится,
13: он всегда.
0: И просто его покрывают, да,
13: закрывают,
0: чем-то?
13: Да, закрывают, поскольку у нас в программе работает очень много животных, а животным, когда укладывается лед...
0: Лапки не для льда.
13: Да, лапки не для льда, да, значит, его покрывают специальным раствором, и вот чтобы этот раствор не попадал на лапки наших животных, а мы их очень любим, то животные принимают участие только во втором отделении. Есть в первом, но это работают птицы, они на лед совершенно соприкасаются, это работают две у нас красивые артистки в коньках, это очень красивый номер с попугаями, у нас 3 попугая в работе, и на велосипеде, и на самокате, и трюки, и это просто умные, красивые птички, которые, ну, не оставят равнодушным, вообще работа наших животных, она, конечно, не оставит равнодушным ни одного из зрителей, даже которые очень скептически относятся вообще
0: к цирку с животными,
13: да. Когда зрители приходят, и если вы откроете наши социальные сети, там в ВК там, или в Телеграм, да, то вы просто сможете прочитать комментарии наших, да, это наша группа, комментарии наших зрителей. Каждый отмечает уровень профессионализма наших артистов и уровень упитанности наших животных.
0: Вот давайте про артисты. Кто артисты вашего цирка? Да, вы уже сказали, что спортсмены, хоккеисты. Есть ли заслуженные? Да? Каков опыт работы? Потому что немаловажно прийти в цирк, в красивый шатер. Я согласна. Это первое впечатление, но играет большую роль.
13: Конфетка, да.
0: Да, качественный шатер, хорошее сиденье, не облезлые, да, вот эти из советского что-то пережиток. Но артист играет большую роль. Да?
13: Да.
0: Вот кто держит зал? Кто работает для ваших зрителей?
13: Ой, Ксения, на самом деле это... Вот опять же Оксана Задорожная вот вместе с Инной Гречкиной, которые занимаются нашим полностью цирком. Девочки наши, ну, у нас как семья, и мы друг к другу как бы обращаемся, ну, совершенно нормально. То есть у нас там девчонки, там мальчишки и так далее и тому подобное. Так вот, наши девчонки, которые директора нашего цирка, вот Оксана Задорожная, Инна Гречкина, они создают именно цирк, который очень красивый. Красивые артисты. Вот сейчас вы листаете наши фотографии.
0: Да, уважаемые радиослушатели, я здесь подсматриваю.
13: Да,
0: за,
13: да, да, да, Ксения
0: за цирком.
13: Смотрит, да. Очень красивые артисты, шикарные костюмы. Если брать артистов, в нашей программе номера, которые заслуживают внимания в каком плане? Артисты нашего цирка на сегодняшний момент есть девчонки, которые... Принцесса цирка — это вольно стоящая проволока. Проволока Ирина Новикова. Она 2 года назад, вот есть конкурс, который организует запашные.
0: Циркового мастерства.
13: Да, да, да, да, да. Принцесса цирка. Вот Ирина Новикова, вольно стоящая проволока, она номинант этого конкурса.
0: Что значит вольно стоящая проволока? Для
13: это
0: меня, человека,
13: очень,
0: который телерадиоведущий, не очень понятно.
13: Это очень сложно. Есть номера, которые привозят очень многие цирки. Сейчас, как правило, знаете, вот у нас...
0: Ну, какие-то стандарты, да, есть.
13: Да, такая
0: там
13: тенденция пошла у цирка, что мы везем это шар, где в колесе мотоциклисты, да, где вот этот вот запах такой вот, когда аж прям голова начинает кружиться. Это канатоходцы, когда вот проволока прям натянута, это наверху, вот они там делают, раскрою секрет, они там делают вид, что им страшно, это опасно. Вот. И у нас и колесо смелости, это сейчас возят все цирки. Если вы хотите это увидеть, то в нашем цирке этого нет. У нас нет вот таких вот трюков, потому что особенность нашего цирка, мы именно цирк на льду. Мы не можем в силу того, что у нас ледовое покрытие, которое для нас оно очень важно, да, это идет скольжение конька.
0: Это само по себе уже опасно.
13: Да. И мы не можем какие-то номера, вот эти трюковые, например, поставить. Но мы сделали акцент на красоте и на профессионализме номеров.
0: На магии.
13: На иллюзии, да. А вот вернемся к вольностоящей проволоке. Девочка, это уникально, правда. Таких артистов в России 3. 2 мальчика и вот наша Ирина. Номер. Это трудно мальчикам делать. Это номер, который идет, вот он идет силовой. Трюковой силовой номер. Но она делает это с такой легкостью, и да, говоришь, господи, Ирина, ну ты, пожалуйста, там сделай так, видишь, что тебе страшно, там что-то тебе зазал. А это с такой все легкостью делается, и когда, конечно, человек это все видит, кажется, ну, боже мой, ну вот она вот, проволока, это стоит вот таких две конструкции, и вот эта проволока, как вот, знаете, вот во дворах вешают вот эти вот...
0: Бельевая
13: веревка, да. Угу. Вот то же самое, то есть она вот ветер подул, и она вот шатается. То есть вот на такой же шатающейся вот этой вот проволоке Саша, артист
0: Выполняет трюки.
13: Но то, что она там творит, это только можно увидеть у нас в цирке.
0: Ну а сейчас мы перейдем на рекламу, а после вернемся. Я напомню, сегодня у нас в гостях цирк на льду, который располагается на территории торгового центра «Апельсин», и уже, я так понимаю, с 3 мая ждет гостей.
13: Да.
0: Оставайтесь с нами.
14: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
18: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
0: Всем снова здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». Микрофона ведущая Ксения Фадеева. Сегодня у нас в гостях представитель цирка на льду, администратор цирка Корнилова Наталья. К нам приехали с великолепной цирковой программой, необычной на льду. Это единственный цирк передвижной на льду. И вот до рекламной паузы Наталья рассказала про историю цирка, да, про лед, про эту сложную технологию и про артистов. Я теперь предлагаю немножко поговорить про других артистов, немаловажных в вашем цирке. Это животные. Вы правы, общество в последнее время разделилось на две половины. Одни за цирк с животными, другие против цирков животных, устраивают пикеты, акции. Вот давайте поговорим о ваших пушистых артистов, а может не пушистых. Кто ждет наших великолучан, да, кто работает на цирковой арене?
13: Да, Ксения, у нас представлен очень большой и разнообразный
0: животный мир.
13: Да, но на самом деле, да. Сейчас даже, я вам скажу, вот если брать, например, программы передвижных цирков и даже брать программы стационарных цирков, такого разнообразия животных нет ни у кого. Я, правда, не побоюсь этого слова. Я вообще считаю свой цирк, вот, в котором я работаю уже там 6 лет, да, я считаю это уникальным цирком, потому что, повторю, да, мы стараемся уровень программы, мы очень любим вот тех пушистиков, которые увидит зритель.
0: Какие пушистики?
13: Да, ну, немножко интрига. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи Ара, обезьяна, наш Димон, но это просто покоритель женских сердец. Обезьян, бассерон, это у нас тоже такая собака, она у нас очень гордая, красивая. Рысь, сервал, черный леопард, морские котики и морской лев.
0: Ничего сочетание себе, даже морские котики,
13: да,
0: морской лев.
13: И ластоногие, да.
0: Их же очень тяжело перевозить, как вот... и вообще ухаживать, мне кажется, за такими животными тоже нелегко. У вас есть специально обученные люди?
13: Конечно, конечно. Вообще ухаживать за животными в цирке – это и интересно, и, конечно же, тяжело.
0: Но это опять очень же... важная работа, чтобы они выглядели именно ухоженными, упитанными, да. Ну, потому что внешний вид играет большую роль здесь.
13: Внешний вид играет очень большую роль, но здесь внешний вид животного зависит от отношения дрессировщика там, да, или хозяина, вот как пушистика, который работает в цирке. В нашем цирке животных любят очень сильно. Есть прицепы, в которых мы перевозим животных. То есть, забегая, например, вперед, я скажу такую вещь, да, у нас с 2021 года в России президентом Российской Федерации была введена лицензия.
0: Да.
13: Да, лицензия. Наш цирк получил лицензию вторыми в России из 200 передвижных цирков. Приехала комиссия, посмотрела за содержанием, за питанием нашего цирка. И с первого раза, то есть без каких-либо нареканий, мы получили лицензию. Россельхознадзор регулярно приезжает в городах. То есть,
0: ну, то есть приехали к нам,
13: да,
0: и приехали, проверили.
13: Случае, да, приехали, проверили. То есть уже каждый год такие проверки проходят. В каком городе, нам никто об этом, конечно, не говорит. Но цирк продолжает работать. А это значит, что содержание и питание животных остаются в нашем цирке на высоком уровне.
0: Они все задействованы в программе? То есть, вот, допустим, я сама неоднократно сталкивалась, у меня две крестницы, что вроде бы приходишь на цирк с животными, а все, что ты видишь от животных, это фотография с ними.
13: Нет, нет, нет. Наши животные, которые я перечислила, они все принимают именно участие в программе. Все показывают, что умеют делать. Опять же, забегая наперед, например, в программе у нас работают кошки. Вот тут недавно мы были в городе Орел, и позвонила женщина, говорит, мне не понравилось, как у вас работала сервал. Ну, сервал — это кошка, которая работает также в манеже. Что-то не понравилось, как я там сделал. Ну, что-то там сделал вот этот вот кот. Я, как администратор своего цирка, я женщине объясняю. Говорю, вы знаете, говорю, как бы у нас животные из-под палки не работают.
0: Ну, понятно, было не настроение.
13: Было не настроение, и заставлять его делать в манеже ради секундной прихоти зрителя, мы этого делать не будем. Ну, нравится это или не нравится, как бы это уже...
0: Это ваша позиция.
13: Это наша позиция такая. Мы... Повторяю, мы тот цирк, который животных своих любит. У нас в прицепах, если это лето, то у нас работают кондиционеры. Если это зима, то у нас работает отопление.
0: Вот всё как находится... сейчас, неожиданно, да, вы приехали, да, в зимние Великие Луки.
13: Да, работает отопление. В первую очередь, когда приезжает цирк, расставляются прицепы, и в первую очередь делается подключение к электроэнергии, чтобы животным было комфортно, и выставляются вольеры. Вольеры идут все по ГОСТу.
0: А, Наталья, что еще ждет на представлении? Будут ли клоуны?
13: Да, да, Ксения.
0: Вроде бы лед и клоуны, да, не совсем совместимы, но, наверное, ваш клоун на коньках?
13: Да. Ну, опять же, забегая вперед и раскрывая какие-то такие маленькие секретики, конечно, все артисты нашего цирка в первом отделении, они по возможности, они работают в коньках, да. Но такого клоуна, как наш, зовут его клоун Даффи, это молодой, обаятельный, совершенно артист нашего цирка, который своей неотразимой улыбкой, своей грацией, своим шикарным костюмом, ну... забирает все сердца женской половины цирка.
0: Когда начинается представление, сколько вы даете в день, да, вот, все-таки город Великие Луки, город с более 80 тысячами населения, многие хотят попасть, расскажите, пожалуйста, о режиме и где можно приобрести билеты.
13: Да, мы у вас в гостях впервые, цирк будет с 3 мая по 16, расположен наш цирк на парковке торгового центра «Апельсин». К вам мы приехали на все майские праздники. Уважаемые жители и гости области города.
0: Поддержите.
13: Сочетайте, да, как-то найдите время, чтобы очень вкусно покушать шашлычка и посмотреть цирк. Сказать честно, моя фраза любимая: пожалеют те, кто к нам не придет. Ну, это как бы правда. Люди, которые приходят к нам на представление, конечно же, уходят и остаются в неимоверном восторге, потому что мы другие.

0: Поэтому продолжаться это еще будет, еще у нас 4 таких будет выхода, поэтому внимательно слушайте радио, участвуйте в розыгрыше билетов. Мы с удовольствием, причем билеты мы даем на центральную часть купола, это все представление, артисты лицом будут работать на вас, да, даем, конечно же, хорошие места, потому что это праздник, и мы любим людей, которые у нас выигрывают.
1: А мы любим таких людей, как вы, активных, да, амбициозных, творческих. Желаем вам успехов на нашей Великолукской арене, скажем так. Обязательно придем к вам не просто посмотреть, но и снять, выпустить сюжет на Великолукской телерадиокомпании. А я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в гостях у нас Наталья, администратор цирка «На льду», который с 3 мая уже работает на территории торгового центра «Апельсин». Грандиозное шоу, единственное в России, не пропустите. Ну а для тех, кто пропустил нашу программу, не расстраивайтесь. Сразу после в официальной группе ВКонтакте «Луки ФМ» в телеграм-канале выйдет подкаст, а также, конечно же, в Максе. Наталья, благодарю вас за разговор, за вашу эмоцию. Прям самой захотелось пойти в цирк на льду.
0: Спасибо за приглашение. Мы ждем вас.
2: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
4: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениеце поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
7: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20, в Красноярске 10 вечера, в Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: При ударе беспилотника по тепловозу в Брянской области погибли 3 человека. ВСУ с помощью дрона атаковали маневровый поезд на станции Унеча.

0: или в РЖД. Жертвами стали сотрудники станции. Один из них – отец пятерых детей. У другого погибшего осталась несовершеннолетняя дочь. Семьям окажут помощь.
1: Кремль говорит.
0: В Кремле прокомментировали обвинения США в адрес Рауля Кастро. По словам пресс-секретаря президента, Россия не одобряет давление на Кубу. Говоря об обвинениях штатов в адрес экс-президента островного государства, Дмитрий Песков подчеркнул, что ни в коем случае нельзя к бывшим действующим руководителям государств применять методы насилия. Ранее портал «Семафор» передавал, что Вашингтон может применить против Кастро сценарий, аналогичный делу против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
1: О важном.
0: В Афганистане снизили возраст вступления в брак для девочек до 9 лет, пишет «Таймс». Газета ссылается на кодекс о судебном разделении супругов. Постановление вступило в силу после одобрения лидером исламистского движения «Талибан». Новый документ полностью аннулировал гражданский кодекс страны 1977 года, где минимальный возраст для девочек составлял 16 лет, и 2009-го о ликвидации насилия в отношении женщин, запрещавшей выдавать замуж девочек младше 15 лет. Теперь юридическая готовность к браку привязана исключительно к наступлению пубертата, половой зрелости, а не к возрасту.
1: О происшествии.
0: Подросток разбился на мотоцикле при столкновении с такси в Новой Москве, сообщили в госавтоинспекции столицы. Авария произошла на Офицерской улице. Несовершеннолетний водитель мотоцикла ехал по тротуару и при съезде на проезжую часть влетел в такси. 15-летний мальчик скончался на месте.
1: Обо всем.
0: В Магадане развернули операцию по контролю за чайками с использованием квадрокоптеров. Дроны дважды в неделю патрулируют крыши домов в поисках птичьих гнезд. Если кладка обнаружена, управляющая компания обязана устранить проблему в течение 3 дней. Рейды с применением дронов проводятся по распоряжению главы города Ларисы Поликановой. Ранее борьба с чайками велась традиционными методами: обход крыш коммунальщиками, надувные чучела хищников и световые отпугиватели. Птицы доставляют жителям множество неудобств. Шумят, загрязняют фасады и машины, разоряют мусорные контейнеры.
1: О погоде.
0: Сейчас в российской столице плюс 30, ясно и без осадков. Больше новостей в мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда», в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Тайные знаки, скрытые жесты и главные итоги визита Путина в Китай. В Кремле оценили кандидатуру Стуба на роль переговорщика Евросоюза. И самый разыскиваемый убийца России стал известным писателем, умер, скрываясь от всех. Все подробности этих и других новостей в ближайшее время. Итак, визит Путина в Китай прошел насыщенно, содержательно и максимально результативно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Китай готов приложить усилия, чтобы помочь России и Украине выйти на мирную траекторию урегулирования. Российский лидер, напомню, посетил Китай с официальным визитом с 19 по 20 мая. У нас в студии заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Зобов. Андрей, приветствуем.
3: Привет, привет.
2: Андрей был в Китае вместе с Владимиром Владимировичем Путиным. И большой материал уже готов, вы можете его прочитать, рассмотреть. Там есть на что посмотреть. Огромное количество очень красивых фотографий на сайте kp.ru. Андрей, ну, мы поняли, что в Китае жест важнее тысячи слов. Как бы всем это понятно.
3: Конечно, да.
2: А вот какой момент визита ты бы назвал самым тонким, самым таким... Вот что ты вспомнишь? Первое, что подсказывает
3: память. Ой, наверное, на самом деле там было очень много таких моментов, и вот какого-то отдельно прям самого тонкого не было, потому что наш президент очень хорошо понимает эту специфику. В конце концов, это 25-й визит Владимира Путина в Китай. То есть мы можем понять, что за 26 лет он летал 25 раз, при том, что не все эти 26 лет был президентом, помним про его премьерский срок. Вот. И он изучил, наверное, эту китайскую культуру, китайский способ взаимодействия очень хорошо. Очень символично было, когда он начал, в общем-то, этот визит. То есть вот приезжает черный тонированный Аурус, да, с китайскими, кстати, номерами, что прикольно.
2: Да, кстати, мне всегда интересно, как их доставляют. Видимо, они там уже есть отдельно для Китая.
3: Аурусы? Или, да, или номера? Аурусы доставляют спецбортами.
2: Вот, именно я про Аурусы говорю.
3: Аурусы, естественно, заранее спецбортами за несколько дней туда прибывают. чтобы пройти все необходимые там технические проверки, обслуживания и так далее. Uh-huh. Естественно, в случае с Китаем еще и получить номер, потому что в Китае, то есть во многих странах российский президент может ехать на Аурусе с российскими номерами. Uh-huh. И это как бы не проблема. В Китае, несмотря на там друг ты не друг, вот у них есть какое-то такое внутреннее ощущение, что ритуал дан нам, как говорят в самом Китае, чтобы сохранять порядок в Поднебесной. И ритуал не может нарушить никто. Ни Си Цзиньпин, ни президент самой дружественной страны, это неважно, да? Вот, и, собственно, у них такой ритуал, что номера надо менять в любом случае, и на наши аурусы ставят красивые китайские номера, нарисованные синими там иероглифами, в общем. Выглядит это эффектно, но к жестам вернемся все-таки. Самый классный, самый выразительный такой жест, вот он приехал, они прошлись, какая-то торжественная церемония встречи, первые слова Путина, которые были сказаны в микрофоны официально, а не лично там Си, первые слова были, что он вспомнил китайскую идиому. Он вспомнил китайскую идиому, одновременно сказал, что вот я сейчас даже, наверное, смогу...
2: Не виделись день, как три осени.
3: Да. Не виделись день ощущения, что прошло три осени. Это, в общем-то, знаменитое китайское выражение. И тут самая главная тонкость именно в том, что не только в том, что это, ну, в общем, комплементарная очень идиома, да, а в том, что она отдает, и, собственно, президент России постоянно все время в процессе визита отдавал дань уважения этой культуре, китайской культуре. Для них это просто катастрофически важно. Например, чтобы вы понимали, номера на российском авто Путина состояли из 6 восьмерок. Потому что 8 — это счастливое число. И вот они настолько... У них у детей, которые встречали Путина, в руках были пионы, потому что пион — это одновременно символ процветания и вот богатства, вот такого вот высокого статуса вообще. То есть там каждая маленькая деталь — это невероятный символизм. И вы, наверное, знаете, для сравнения, то есть Путин, тонко воспринимая все эти вещи, заигрывал с китайской культурой очень красиво, делая отсылки там для Си Цзиньпина, который, естественно, для которого это очень лестно, и который прекрасно понимает эту игру и очень сильно уважает человека, mm-hmm. который понимает эту игру, да. И мы можем сравнить это с визитом Трампа.
2: Ну вот давай для слушателей инструкцию. В материале ты напомнил про визит Трампа и про случай с кипарисами, который старше, чем Соединенные Штаты. Ну ты сейчас об этом расскажешь. Вот это байка или точная иллюстрация разницы подходов?
3: Это не байка, это факт абсолютный, да. Дело в том, что вот у Си Цзиньпина есть своя резиденция, она практически как вот наш Нового Огарёва, да. Вот, и по своей закрытой резиденции, а резиденция, каждая резиденция в Китае, понятное дело, это бывший императорский дворец. Mm-hmm. Вот. И поэтому старинному императорскому дворцу водил, собственно, Трампа Си, показывал ему прекраснейшие сады, вот. И, естественно, он показал ему древние деревья и показал ему с таким намеком, что, типа, смотри, вот тут вот здесь растут кипарисы, им 390 лет в среднем, то есть они, несколько старше, чем твоя страна.
2: Но он это не сказал, это намек был.
3: Да, естественно, он не сказал. Но Трамп, с одной стороны, вообще ничего не понял, во-вторых, восхитился, а в-третьих, он сразу подумал, подожди, а ты кого сюда водил? А я вот здесь первый? То есть у него всегда вот такое желание быть каким-то исключительным. Он пытался получить от Си вот это подтверждение исключительности, на что господин председатель КНР очень тоненько, опять же, вроде не делая ему никаких некомплиментарных ответов, сказал, что, вы знаете, здесь бывал Владимир Путин.
2: Угу. Возвратимся с тобой на площадь. Это какая-то гигантская, насколько я поняла, по твоему материалу, площадь, рассчитанная на...
3: Это одна из самых больших площадей в Европе и в мире. Это площадь немецкого...
2: Тяньаньмэнь называется.
3: Да, небесного спокойствия.
2: Да.
3: На ней считается, что на ней может уместиться 1 000 000 человек.
2: Но, вообще, это... масштабы Китая мы видим даже в кино. Вот я имею в виду,
3: да,
2: во всём.
3: Да, это просто чудовищный масштаб.
2: Улицы.
3: И понятное дело, что для президента была огорожена часть этой площади. То есть на второй части этой площади, чтобы вы понимали, она такая огромная, что на отдалении, вот как у нас пушки прячут для каких-то залпов салютных или да. там, вот, когда играл, заиграл российский гимн в честь, собственно, Путина, начали стрелять пушки, и вот они стояли на этой же площади, но в таком отдалении.
2: Не было слышно, ты хочешь сказать?
3: Нет, нет, что они не оглушали, потому что понятно, что если бы они стояли близко, мы все просто так существенно подоглохли. Нет, но площадь позволяет поставить на другом своем конце пушки, и ты не оглохнешь от их выстрела.
2: Площадь была застелена красной дорожкой. И,
3: ну, в центре это... стояла невероятно красивая такая какая-то похожая на пагоду какое-то сооружение. На самом деле это был маленький подиум на двух человек, на который они поднялись, и они, собственно, пожали руки и слушали гимны именно вот на под этой красивой пагодой. То есть в Китае вот этот вот символизм каждого движения, он потрясающий. Но, наверное, самый вообще восхитительный момент был, и он действительно тронул, вот, знаете, понятное дело, что в дипломатии иногда президенту улыбаются, ну потому что надо улыбаться,
2: формально.
3: Да? Да, все-таки формально. Здесь Путин вот прям улыбался абсолютно искренне, и все улыбались, вот там буквально вся площадь. Я не знаю, как сдержались солдаты почетного караула. Привели, ну вот, я не знаю, там класса 4 детей, да, и вот, ну, детишки такого возраста, ну, может, 3-4 класс.
2: Конец начальной школы.
3: Конец начальной школы где-то.
2: Начало средней, да.
3: Им раздали флажки, какие-то цветочки, и в один момент, когда мимо них все с Путиным проходили, они начали одновременно подпрыгивать, гомонить, размахивать этими флагами. И это было такое вот такое настоящее, искреннее, детское какое-то вот шалость, радость, да, что, ну, мы все засмеялись буквально, потому что это было так неожиданно, так внезапно. Вот это, то есть вот там играют подмосковные вечера в честь Путина, да, то есть...
2: Китай самые, очень популярная,
3: да,
2: сразу
3: две
2: напомню.
3: Популярная песня, как раз... «Катюша» и «Подмосковные вечера». Вот. И играют «Подмосковные вечера», вот, пафосная обстановка, только что доиграли гимны, стреляли пушки, вот это все, то есть...
2: И тут дети
3: бесится. Ну и что-то, и на самом деле они говорили по-китайски, как мы выяснили, они говорили «добро пожаловать», но для нас звучало, для русских журналистов это звучало просто
2: как
3: какой-то гомон, да, безумный.
2: Чайная церемония – это не пустое словосочетание в Китае, это, ну, как проверка на своего, и это были два президента без камер, только переводчики, и они были
3: там на самом
2: вдвоём.
3: Там на самом деле, как минимум в начале Китая, чайной церемонии присутствовали еще глава администрации, там, ну, то есть Максим Орешкин, кто-то, ну, то есть еще несколько человек, самые приближенные. Но вот как это продолжается, это всегда немножко по-разному. Потому что, например, когда Си приезжает в Кремль, мы много раз это видели, все-таки как-то Владимир Путин вместе с ним уединяются именно что за чаепитием и беседуют тет-а-тет лично абсолютно. Вот. Здесь, я думаю, точно так же могло быть, но показали нам, естественно, только вступительную вот эту красивую часть, да, когда они садятся, перед ними шикарный стол, и Си Цзиньпин в этот момент как раз и говорит, что мы можем обсудить любой вопрос, который мы, вот из тех, которые мы обсуждали, но уже по-другому.
2: Как интересно. Да, спрашивайте. Друзья мои, мы вернемся к этому разговору с Андреем Зубовым, замредактора отдела политики «Комсомольской правды», буквально через полторы минуты. Сейчас послушаем самые последние новости в нашем эфире, а затем уже перейдем к итогам визита нашего президента в Китай.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
6: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Если считать не от уровня моря, а от центра Земли, то самая высокая точка на планете – это эквадорский вулкан Чимбурасо. А гималайский Эверест не попадает даже в топ-20, потому что Земля не идеальный шар, а сплюснутый.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем, друзья, вместе с вами подводить итоги сегодняшнего дня. У нас в студии замредактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Зобов, который только что вернулся из Китая, где сопровождал президента России Владимира Путина с официальным визитом. Перейдем к итогам. Я понимаю, что это полон впечатлений от этой поездки, но помощник президента Ушаков сказал, что дух Пекина, да, в противовес духу Анкориджа, можно дышать им и щупать его, ну, то есть настолько он осязаемый. Что конкретно он имел в виду, чтобы мы расставили точки над «и», а не додумывали?
3: Да, давай вообще, у меня есть содержание, краткое, естественно, оформленное содержание того соглашения, которое было подписано. Я просто перечислю, о чем мы договорились. Угу. Я думаю, что это будет красноречивее любых вот этих, потому что, знаете, всегда любят на этих официальных конференциях говорить: мы достигли таких результатов. Каких? Во-первых, о чем договорились Россия и Китай? В торговом и вот примерно в таком внутреннем сотрудничестве развивать, первое, развивать взаимодействие между вооруженными силами. Второе, сделать все для повышения торговли. Кооперироваться в автомобиле и судостроении, в области гражданской авиации, в цифровой экономике, в исследованиях в области искусственного интеллекта. Третье, работать в новых сферах. Это добыча ископаемых, химическая промышленность, металлургия, развивать их особенно. Естественно, работать на равноправной и взаимовыгодной основе. Четвертое, будет укрепляться сотрудничество в нефтегазовой и угольной сфере, расширяться, естественно, использование мирного атома. Для примера, например, в атомной энергетике у нас по российскому дизайну строятся энергоблоки на АЭС Тяньваньская и Сюйдапау. Вот. Для развития торговли будет облегчаться таможенный контроль, будут вводиться новые системы контроля, чтобы, в общем-то, нашим бизнесменам,
2: все было и побольше,
3: да, нашим бизнесменам и китайским было легче попасть на рынок друг друга. Кроме того, на Дальнем Востоке будут, в России на Дальнем Востоке, естественно, будут созданы экспериментальные зоны сельскохозяйственного сотрудничества России и Китайской Народной Республики. Это первая часть, что касается внутреннего. Да, мы можем рассмотреть. То есть здесь уже понятно, что с точки зрения торговли, с точки зрения, что очень важно, таких технологических отраслей мы будем развиваться, и что очень важно для Китая,
2: нет, ну,
3: естественно, энергетика.
2: Это, в общем-то, информация доступна всем. Более 40 документов – это рекорд.
3: 42.
2: Тем более. Есть ли какой-то, как говорится, который стал главной сенсацией?
3: Вот это и есть. Это выдержка только из одного документа. Это выдержка только из одного главного документа, который заключили об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это, собственно, главный документ, который подписывали лично Путин и Си Цзиньпин. То есть есть там документы о намерениях там, между университетами, между министерствами, между средствами массовой информации. То есть,
2: понятное дело,
3: что студентами обмениваться будем и так далее. Но вот самое главное, да, кроме того, вот из того, что нет в этом документе, мы, например, договорились из вот важных, не подписанных не Путиным и Си, в транспортном смысле был подписан документ о создании новой железной дороги, да, из Китая в Россию. Кроме того, в этом же самом единственном документе было очень много о внешней политике. Это действительно такие важные акценты. Во-первых, Россия и Китай заявили, что в мире наблюдается дефицит мира. Ну, в общем, такая очень красивая
2: фраза, да.
3: Красивая и очень осмысленная фраза, очень актуальная. И вы выступили против действий стран, пытающихся навязать свою гегемонию, не называя эти страны. Против санкций и односторонних таможенных пошлин, которые вводят некоторые страны, мы никто не называет их, но все понимаем, выступили за долгосрочное урегулирование на Украине путем переговоров, это раз, и при полном устранении, ну, приоритетно путем переговоров, и при полном устранении первопричин кризиса.
2: А вот как ты это все оцениваешь? Вот то, что Китай, и о чем сказал Песков, Китай готов выйти на, помочь выйти на мирную траекторию.
3: Ну, смотри, я думаю, что и Ушаков-то об этом
2: Штаты,
3: говорит, когда он говорит...
2: И Евросоюз там подбирает переговорщика. А вот, собственно, мне интересна твоя оценка, потому что ты все время в политике варишься.
3: Мне кажется, что здесь в первую очередь имеется в виду то, что реально помочь... Реально посодействовать нам в первую очередь может, и в первую очередь мы доверяем в этом содействии Китаю, потому что, ну окей, хорошо, мы уже больше полугода назад согласились в Анкоридже на какие-то условия. Мы ничего не видим из этого, просто
2: да,
3: ничего
2: это
3: не
2: правда.
3: Видим. Реализовать это не представляется возможным, причем не из-за того, что нету инструментов, рычагов у тех же Соединенных Штатов надавить на Украину, на киевский режим. Они продолжают поставлять им оружие, они продолжают поставлять им развединформацию. Извините, через спутники Starlink осуществляются удары по нашим городам.
2: Да, мы говорим об этом, в общем-то, каждый день.
3: Да, то есть мы прекрасно понимаем, что способы, что называется, лишить рычагов киевский режим и заставить его приползти на коленях, у США есть. Нет желания это делать.
2: Угу. Вернемся...
3: Именно поэтому то, что мы обговариваем в Пекине, понятное дело, что Китай не может прямо надавить на Украину.
2: Да.
3: Но некоторые способы, я думаю, у Пекина есть. Мы знаем, из чего делают не только... Ну, из чего делают беспилотники на Украине.
2: Да, я понимаю, да? Про чипы речь, конечно,
3: да,
2: же.
3: Да. Здесь есть некоторые способы. Насколько это будет реализовано и как? Это вопрос.
2: Слушай, вот сейчас вспомнила, что я встречала информацию, что в кулуарах Дома народных собраний журналистам запрещают стучать каблуками по мрамору. Ты что-нибудь об этом слышал?
3: Это вообще не слышал, нет. Нам ничего не запрещали стучать.
2: Да, ладно.
3: Но мы, наверное, и не пытались.
2: Ну, вы не были на шпильках, да?
3: Ну да, да.
2: Путин нашел время встретиться с тем самым мальчиком из парка Бэйхай спустя 26 лет.
3: Да, тут наверное,
2: кто этот мальчик? Что это пиар?
3: Это,
2: конечно, вот я и жду. Это спланированный пиар или это просто искренний какой-то жест? Давай расскажи, пожалуйста.
3: Ну, мне кажется, что, в принципе, у президента не может быть не спланированного жеста.
2: Так, это тоже важно.
3: Вот. Но 26 лет назад, во время первого визита Владимира Путина в Пекин, его возили на лодочке по красивому озеру в парке Бэйхай. Как я и говорил, любой парк – это бывшая императорская резиденция.
2: Так.
3: Да? Вот, то есть это бывший императорский сад. Там невероятно красиво. Путина возили. И он увидел мальчика, которого родители подсадили там, в смысле, на вот это перилка. И он с перилка смотрел на него во все глаза. Кто это такой плавает там? Там такой важный. А у китайцев же вот это уважение к старшим, оно особенно артикулировано. Вот. И Путин посмотрел на этого мальчик решил просто сделать красивый жест. В тот момент он пробился через всю охрану, вышел с этой лодочки, взял, подошел к этому мальчику и просто поцеловал его в лоб, сказал, блин. Ну,
2: блин, он
3: какой
2: не говорил, Андрей Зубов.
3: Да. В общем, он просто сделал очень красивый жест, естественно, пожелав ему там здоровья, удачи и так далее. Родители были в шоке и восхищены. Ага. Была сделана одна фотография, которая стала семейным достоянием, собственно, этой семьи Пэн Пай. Пенпай, да. Его зовут Пенпай. Семьи Пай, получается. Вот. Прошло много лет, прошло 25 лет, то есть в прошлом году, в 2025-м, канал РТ нашел каким-то образом этот снимок. Угу. Рассказал об этом историю просто в своем эфире, и через какое-то время, прошло какое-то время, она завирусилась в соцсетях. Угу. Просто китайцы стали приводить это в пример дружбы, потому что дело не в том, что Путин кого-то там облагодетельствовал своим вниманием. Дело в том, что мальчик после этих вроде такого впечатляющего, но совершенно маленького события в своей жизни, он решил, что ему интересно все это. Он стал изучать российскую культуру. В итоге он поехал учиться в МАДИ к нам. Он закончил МАДИ, он просто стал по-русски, вот он Пенпай, uh-huh. Вот, а на самом деле он Пенпаша, потому что когда китайцы приезжают в Россию, они...
2: Пен — это фамилия, у них всегда фамилия в начале
3: да.
2: идет. И если наши экспаты пишут, например, там, Сергей Иванов, то его называют мистер Сергей не просто так, а потому что для них первое...
3: Думают, что это
2: фамилия, да.
3: Да. Вот.
2: Это Азия.
3: Да, и дело в том, что китайцы, когда приезжают в Россию, они всегда за то, чтобы им дали, они сами, как бы, mm-hmm. типа, вот какое-то имя русское, чтобы вам было легче меня,
2: общаться, да,
3: да. Меня воспринимать в первую очередь.
2: Так, и?
3: Вот, ну, естественно, Паша отучился, Паша влюбился в русскую шаурму и мороженое из ГИМа, вместе с тем влюбился в Россию, приехал, стал у себя на родине большим профессионалом. Эта история впечатлила китайцев. Они сказали: ребят, ну вот, давайте ездить в Россию. То есть реакция была именно такой, какой хочет, я думаю, и российская сторона, и китайская сторона.
2: Ну, нужно тут, наверное, напомнить нашим слушателям, что в России вырос поток китайских туристов. Это был 1 миллион в 2025-м, а в Китай поехали 2 миллиона россиян. И вот так именно безвизовый режим меняет потоки, турпотоки. А там очень классно.
3: Да, да, действительно, там очень классно. Ну и, собственно, вся эта история заканчивается тем, что Си Цзиньпин и Путин открыли годы образования под эгидой годов образования. Естественно, будут проводиться обмены. За последние годы, например, в России выучилось как раз около больше 2 миллионов китайских студентов.
2: Итак, друзья, большой материал по следам поездки в Китай вместе с Владимиром Путиным за авторством Андрея Зубова. Читайте на сайте kp.ru. И спасибо большое заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Зубов.
3: Доброго вам вечера.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин о военном финансировании Украины на 90 миллиардов евро.
9: Больше российских денег на Украину не поступит. Она пойдет на компенсации европейским странам, которые, собственно, передавали свои вооружения на Украине, собственно, и требовали, ну, восполнять технику, боеприпасы, которые поставлялись на Украину. Также часть денег пойдет на рефинансирование кредитов, которые уже выдавались Украине. То есть на Украину поступит меньшая часть из этих денег, остальные останутся где-то в Европе. То есть, и, собственно, это один из аргументов тех, кто лоббировал, конечно, что как бы часть денег пойдут в европейскую экономику и на перевооружение европейских стран. Ну, понятное дело, что основная направленность кредита все равно как бы антироссийская. То есть, да, они не смогли сделать это за счет российских замороженных активов, но проценты с них они продолжают устойчиво передавать на Украину, а это уже несколько миллиардов долларов плюс. Они как бы готовы дальше вот занимать, потому что даже вот после выделения этого кредита в 90 миллиардов, то есть они уже сейчас обсуждают, что возможно, если война будет продолжаться и далее, то потребуется в следующем году еще один кредит.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить?
10: что вас раздражает в ваших коллегах. По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
1: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках, 18.30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте, На очередном заседании Великолукской городской думы состоялось награждение в честь Дня территориального общественного самоуправления. Глава города Николай Козловский вручил благодарность Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Государственной думы заместителю главы Великих Лук Сергею Гусеву. Почетные грамоты также областного собрания за многолетний труд и большой вклад в укрепление основ местного самоуправления наградили заместителя главы города Николая Андросовича. Почетной грамотой Ассоциации Совет муниципальных образований Псковской области был отмечен депутат Великолукской городской думы Дмитрий Кравченко. В Великих Луках продолжается благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Они касаются тех объектов, которые лидировали при голосовании в прошлом году. В сквере на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной напротив кинотеатра «Родина» проведены демонтаж поврежденного покрытия и выборка грунта. Сейчас проводятся работы по установке бордюрного камня, а также ведется подготовка к устройству линии освещения. Ожидается поставка малых архитектурных форм и оборудования. Напомню, что до 12 июня идет голосование за объекты, которые будут приведены в порядок в следующем году. Начинаются школьные каникулы. Вместе с их наступлением в общеобразовательных учреждениях Великих Лук начнут работать летние пришкольные лагеря. Первая смена стартует уже 27 мая. Для ребят подготовлены творческие мастер-классы, конкурсы, спортивные игры и эстафеты на свежем воздухе, а также различные квесты и викторины. Представители органов системы профилактики обеспечат безопасную работу лагерей.
1: О валютах.
11: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, юань 10.42.
1: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
12: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Друзья, прежде чем продолжить, сразу напомню, что видеотрансляцию вы можете смотреть на наших официальных страницах во ВКонтакте и на Рутубе. А если вы подпишетесь, то сможете оставлять и свои комментарии. Продолжаем подводить итоги дня. Москва слышала заявление из Европы, в том числе от Стуба, что с русскими нужно говорить, русские готовы. Это сказал Песков. Россия слышит заявление европейских политиков о необходимости переговоров с Москвой и готова к разговору. Последние недели мы слышали это заявление и от президента Финляндии Александра Стуба, слышали и из Берлина о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Песков подчеркнул, что диалог всегда лучше, чем тотальная конфронтация, и именно этим, по его словам, сейчас и занимаются европейские страны. С нами на связи директор Центра политического анализа, политолог, доцент финансового университета при правительстве России Павел Данилин. Павел Викторович, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
2: Главным препятствием для выдвижения единого кандидата от Евросоюза называют неспособность 27 стран, того самого Евросоюза, договориться между собой. А скажите, пожалуйста, насколько это принципиальная проблема или техническая, которая со временем решится? Может ли Евросоюз в принципе выбрать какую-то единую позицию по России?
13: Для переговоров с нами не нужно такой уж консенсусной позиции всех стран Евросоюза. Достаточно выбрать либо чиновника Евросоюза, либо главу государства директивным образом, простым большинством. Нет необходимости в голосовании с участием всех стран Евросоюза, чтобы найти переговорщика. Потому что переговорщик может быть инициативным и вне рамок Евросоюза, но Евросоюз ему-то как бы делегирует это право. Поэтому все разговоры о том, что они не могут выработать общую позицию по отношению к России, это все от лукавого. Для начала переговоров не обязательно вырабатывать общую позицию. Угу. Ее можно выработать на
2: этапе переговоров.
13: Конечно, услышав позицию России и возможные ограничения, возможные рамки.
2: Меркель критикует Европу за недостаточное использование дип-потенциала, то есть дипломатического. Но я так полагаю, что вы как раз не согласитесь в этом аспекте, потому что только что прозвучало именно это.
13: Меркель, конечно, критикует. Она же в свое время очень хорошо поработала дипломатическим образом, заключив вместе с Оландом Минские соглашения, да, которые не собиралась даже выполнять. Меркель редкостная тварь, поэтому, конечно, она говорит, вот посмотрите, как я удачно поговорила с русскими, обманула русских, да, угу. Попробуйте также поговорить с русскими, обманите русских, но я это делать не буду, сказала Меркель. И она правильно сказала, потому что она уже показала себя как
2: лжец. Уже, в общем-то, битая, как крапленая карта. Мне нравится.
13: Да,
2: даже нет, краплёный политик. Вот так это звучит. Все, я придумала. Политика пишет, что Евросоюз активизировал поиски переговорщика из-за страха быть исключенным из мирного процесса, который США ведут с нами. Насколько обоснован, по вашему мнению, этот страх? Или все-таки может ситуация как-то сложиться таким образом, что будут параллельные треки переговоров? Ну, допустим, американский и европейский.
13: Ну, если говорить серьезно, то вообще-то конфликт развязала не Америка. Конфликт с нами развязала именно Европа.
2: Так.
13: Америка согласилась помогать в развязывании конфликта, а главным инициатором всего вот этого дела, кстати, и инициатором оранжевой революции в свое время, и инициатором революции гидности в свое время тоже была именно Европа. Угу. Да. В конце Евромайдана американцы и европейцев в стороночку оттеснили. Это было. Но главным сторонником всего этого процесса была это именно Европа. Собственно, из-за чего он начался, Евромайдан, и почему он называется Евро. Ровно поэтому. И в конце 2021 года именно Европа была той страной, которая могла бы на самом деле сделать некоторые шаги для того, чтобы удовлетворить претензии Российской Федерации на обеспечение нашей общей европейской безопасности. Ведь именно это был ключевым вопросом, который ставила Москва перед Вашингтоном и странами
2: ЕС. К чему вы ведете, что все равно все в итоге будет решать Европа с нами за столом переговоров?
13: Или... Я хочу сказать, что без позиции Европы говорить о долгосрочном, настоящем мире будет довольно-таки тяжело. Uh-huh. Это первое. Второе, это то, что позиция Европы в нынешнем его формате, то есть о необходимости нанесения России стратегического поражения, о необходимости смены режима в России, о необходимости сделать из России колонию для выкачки ресурсов нас, безусловно, не устраивает. И поэтому, да, для нас очень важно, чтобы Европа пошла бы на попятную в украинском конфликте. Именно Европа, кстати, не дала заключить мир через месяц после начала этого конфликта. Ну, в данном случае...
2: Ну, слушайте, Павел Викторович, если они такие негодяи... Ну да, ну, слушайте, Британия, мне кажется, и Евросоюз, это как бы вот... Ну, их можно объединять в данном контексте.
13: В данном, да.
2: Да, я специально это подчеркнула. Скажите, пожалуйста, вот то, что Песков говорит, что Россия слышит заявление европейцев о необходимости переговоров и готова к разговору. Как к этому относиться? Потому что тут надо, как говорится, разобраться. Это какая-то смена риторики или это все-таки продолжение последовательной линии? Мы уже слышали подобного рода заявления 9 мая на празднование 80-летия Победы. Вот, ну, серьезно, как-то вот, чтобы это все правильно поняли. Как бы вы прокомментировали?
13: Москва всегда говорила, что она готова к переговорам, к любым переговорам. И с Украиной. Напомню, опять же, про стамбульские договоренности, которые не состоялись, но они могли завершить конфликт еще в конце марта, в начале апреля 2022 года, то есть за месяц. Угу. Без этих жертв, без этих потерь. А Москва всегда говорила, что она готова к переговорам с американцами, и тем более с европейцами. Потому что, повторюсь, именно европейцы были главным двигателем этого конфликта. Нет изменения российской риторики. Россия готова договариваться. Но есть некоторые нюансы. Некоторые нюансы, которые заключаются в том, что для Европы, если Европа пойдет на вот эти договоренности с нами, то она подписывается под тем, что она проиграла.
2: Самая главная сейчас, проблема когда... для них, для всех.
13: Да, да. У них конфликты носят экзистенциальный характер. Mm-hmm. Для нас тоже, но немножко в другом формате. А для них однозначно экзистенциальный конфликт, потому что они заложились...
2: Политическое самоубийство, конечно, для каждого.
13: Да, да, да. Они заложились на то, что мы русских сможем прогнуть и заставить русских заплатить за наше будущее благоденствие. Заложились всем, в буквальном смысле слова.
2: А вот скажите мне, пожалуйста, Павел Викторович, а неужели времени было недостаточно? Вы просто сказали слово «русское». У меня флажок прям, знаете, такой красный. Не упал, а наоборот, поднялся. Неужели было недостаточно времени у Евросоюза с помощью политтехнологов, консультантов, да вообще всей этой шайки-лейки, огромной братьи, изучить то, что не выкинешь, потому что это генофонд нации, и это сейчас не образная речь, ментальность, что каким мы бы ни были тут с балалайками, медведями, водкой в ушанках, я прям готова подписаться, что вот я такая где-то глубоко внутри, и меня вообще это не волнует, а наоборот как-то веселит, что победить нас достаточно сложно, потому что в нужный момент что-то с нами случается, и как-то и медведи на нашу сторону. Вот я не понимаю, я сейчас понимаю, что я образные вам подмены выдаю, но они в это не верят, потому что слишком прагматичные, слишком... Вот вы поняли, я не буду тратить большое время, объясняя, перевод делая своего образа.
13: Нет, почему же? Хорошо очень получилось образно, да. Но дело в том, что и у них, у американцев, перед глазами есть проигравшая Россия. Угу. Россия пораженная, Россия отступившая. Да, конечно, Россия несостоявшаяся. И они долгое время были уверены, что они... на горе, а мы так, лохи.
2: Ну, я понимаю, да, где-то внизу Олимпа. Угу. А, времени
13: да,
2: остается.
13: И это...
2: Да. И это их обманывает. Да, да, да, я поняла, простите, да. Простите, да. Я просто хочу успеть еще про президента Финляндии, Стуба. Он, судя по всему, остается в игре, но он заявлял такие вещи, о чем Мария Захарова сказала, но не должен быть такой русофобский парламентер от Евросоюза. Я процитирую Стуба: Украина выигрывает эту войну, Украина держит все карты. Вот при таком раскладе он тоже может быть парламентером?
13: Ну, давайте скажем по правде, что Россия говорила вообще-то с Будановым, с террористом.
2: И экстремистом.
13: Да, на переговорах к Стамбулу. Ну, и ничего, мы разговаривали с ним.
2: Угу.
13: Потому что говорить, конечно, лучше, чем стрелять. Стуб, он, конечно, идиот. Стуб совершил огромное количество ошибок. Он разрушил теснейшие связи между Россией и Финляндией. Ну, понятно, что не в одиночку, там ему помогали, но все же. Да?
2: Да, да.
13: Он был олицетворением этого разрушения. И между всем этим, конечно, если он приедет к нам переговорщиком, мы не откажемся от этого. Пускай уезжается.
2: Минутка осталась. Про Китай скажите свою точку зрения. Впишутся они или это было просто слова?
13: Ну, за кого? За кого? За нас они и так немножечко вписываются, чуть-чуть.
2: Я имею в виду в мирную траекторию по Украине.
13: Ну, позиция Китая довольно-таки четкая, да, они выступают в целом за сохранение суверенитета Украины, и в этом отношении они для Украины вполне допустимый, ну, скажем так, не сторона переговорного процесса, но один из ее участников. Для нас тоже Китай вполне допустимый участник, тем более, что он понимает, почему мы все это делаем.
2: Павел Викторович, большое вам спасибо за ваше время, за ваше мнение. Директор Центра политического анализа, политолог, доцент финансового университета при правительстве России Павел Данилин.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
14: Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
15: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
17: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Друзья, продолжаем подводить итоги дня вместе с вами в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Человек входил в банду, которая убила 16 человек, а потом исчез. Уголовный розыск обещал за него награду 1 миллион рублей. Сыщики прочесывали всю страну в поисках особо опасного преступника, а убийца тем временем залег на дно. О ком речь и что было дальше, спросим у главного редактора радиостанции «Комсомольская правда» в студии Андрей Горбунов. Приветствую.
18: Всем привет.
2: Чтобы не перебивать, начни историю с того момента, чтобы было понятно нашим слушателям. Ну, конечно же, материал читайте на сайте kp.ru. Тебе слово.
18: Так, ну, у нас есть 11 минут. Здесь история длиной в 14 лет. Если будет скучно, дай знать.
2: Я подмигну.
18: Да, хорошо. Итак, погнали. 2012 год. Екатеринбург. По ночам там начали происходить убийства. Ну, то есть просто какой-то прохожий шел по улице, его убивают. Там из травмата могли выстрелить. А, кстати, да, важное уточнение. У нас ценз на радио КП 12+, а здесь про всякие вот такие убийства. Поэтому сейчас уведите от приемников, пожалуйста, дорогие слушатели, детей. Сейчас 18+ начинается. А то Роскомнадзор придет к нам. Так вот, просто по ночам 2012 год в Екатеринбурге начали убивать людей.
2: Ты в тот момент был там, в этом
18: городе? Я жил в то время в Екатеринбурге. Жертвы были абсолютно разные. Там был ветеран Чеченской войны, были гастарбайтеры, были бизнесмены. Кого-то молотками забили, кого-то ножами, в кого-то выстрелили из травмата. И, в общем, и такая ситуация была паническая в Екатеринбурге. Это там не Джек-потрошитель, а стая Джеков-потрошителей на максималках действовала. И атмосфера царила довольно такая жуткая. Так вот, я тогда как раз пришел работать в «Комсомольскую правду» в Екатеринбурге, и, собственно, это мое большое первое расследование было в рамках «Комсомольской правды». Мне нужно было узнать какие-то подробности. А там как раз, ну, начались первые аресты, и вот и я начал раскручивать этот клубок. Ну, вот я вам сказал, как убивали людей, и кажется, как будто какие-то маргиналы действовали. А на самом деле это оказалась банда просто мажоров. Там у главаря банды папа был прокурором районным, а дедушка дирижером в местной филармонии.
2: Был... Сами они были юристами, это да. Бешеные псы в костюмах.
18: У одного члена банды папа работал в администрации губернатора, там еще у одного папа в госкорпорации работал.
2: Совсем непростые у них все
18: ну,
2: было.
18: Ну да, да, и все у них, казалось бы, классно было в жизни, они вот так отрывались. Еще небольшой нюанс, они все мнили себя мегаблогерами-писателями, и они еще и все это описывали в своих социальных сетях, тогда еще ЖЖ существовал, угу. Ник ночи помянутый, живой журнал, вот, и они там все это описывали, и подписчики думали, что это просто вот у них такая классная фантазия, они вот описывают все эти такие остросюжетные истории. В общем, поймали почти всю банду, кроме одного человека. Был там такой Семен Ермолинский, тоже непростой чувак, потому что его папа, когда Семену было мало лет, он эмигрировал еще в позднем Советском Союзе. Он был прославленным шахматистом, эмигрировал в Америку, там стал чемпионом мира от США и еще и бронзовым призером Всемирной Олимпиады по шахматам.
2: А сына оставил в Союзе?
18: Сына, да, оставил в Питере. И вот этот Семен Ермолинский, он как-то приехал в гости к другому члену банды Василию Федоровичу. И Вася Василий, юрист, у которого дедушка дирижер, а папа прокурор, он ему предложил вступить в банду, и они вот при помощи еще Семена накромсали несколько человек. А всего там убийств было 16, как ты уже сказала. Так вот, и Семен единственный, кто скрылся. Я делал большое расследование об этом, писал, и потом через несколько лет появилась информация, что оказалось, что вот этот Семен Ермолинский, он закончил институт по авиастроению, тоже, ну, знаешь... Вот,
2: заметьте, какие люди, да, с образованием, из каких семей.
18: Но он не стал заниматься авиастроением, а стал торговать ножами всякими крутыми. Специальными, специфическими. Так вот, и прошло несколько лет, и полиция выпустила пресс-релиз, что вот топ самых разыскиваемых, самых опасных и разыскиваемых преступников в России, и в топ-5 входил
2: этот
18: Ермолинский. Да.
2: Ермолинский.
18: Это был 2017 год, и... когда вышел этот пресс-релиз, там было написано, что помощь за поимку 1 миллион рублей.
2: Так.
18: И я подумал, классный можно сделать материал, такую испыталку, испытанный материал на себе, как мы ищем сбежавшего убийцу. Вот, и я, и мой товарищ, коллега Роман Лялин, журналист «Комсомольской правды», и мы начали искать этого Ермолинского. Во-первых, мы там прошерстили все в Питере, где он жил, там, и пытались с его мамой поговорить, ну, понятно, что, ну, каким бы ни был сын, для мамы он все равно остается сыном, поэтому она нам писала ехидные сообщения в социальных сетях, ха-ха-ха, удачи вам в получении миллиона, были там обманутые клиенты этого Ермолинского.
2: По ножам, да? Вот по
18: да,
2: этому
18: да,
2: бизнесу.
18: Да. Это... Он там обещал им партию крутых ножей, в итоге деньги, предоплату получил, и ножи так и не отдал. В общем, питерский след мог быть, ну, может, он прячется в Питере, потому что, когда начали арестовывать всю банду, он еще у себя в соцсетях писал, да я там, Василий Федорович, лучший чувак на свете, я не верю, что он может быть убийцей.
2: А, он защищал
18: своих подельников. Да, это бред, да, и все думали, что он просто не верит, что, ну, думает, что отмажут всю эту банду, и... Сидит на месте, но на самом деле он же к тому времени сбежал. Так, я смотрю на время, сколько у нас времени.
2: Еще вот, 4 с копейками. Да.
18: В общем, питерский след не подтвердился. Потом вторая рабочая версия у нас была, то, что Ермолинский сбежал в Америку к папе. Да, вроде как с папой он давно не общался, но тем не менее все-таки сын. И к тому же отец Ермолинского, этот шахматист, он еще в Америку перевез свою маму. А вот как раз с бабушкой Ермолинский общался. Мы узнали скайп этой милой старушки, и вот ей звонили в США, и просто, знаешь, брали, так сказать, на понт вот видеосвязь, и говоришь со старушкой, и она такая: «Нет, я не знаю, где Семен, а ты, там, Людмила Ивановна, подождите, кто у вас там за спиной? Это же Семен идет». Ну, а если бы...
2: Да, если она, я понимаю.
18: Если бы он скрывался, да, у нее, она такая: «Как они узнали?» Ну, в общем...
2: Слушай, а они, родные его, все знали, что он убийца?
18: Ну... Доказательства были неопровержимые, но, тем не менее, мне кажется, любые родные, они не верят, что твой там близкий человек может такое совершить.
2: Хорошо, я поняла. Так.
18: Вот, в общем, бабушка тоже не раскололась, в Америке вроде как его не было. Потом еще один наш заход был. Мы ездили в Мордовию, в колонию для особо опасных убийц, где все с пожизненными сидят, к подельнику этого Ермолинского, но вдруг бы у банка был там план на случай отступления, и где-то можно

0: уехал спокойно в Белоруссию по поддельным документам в 2012 году, снял там квартиру и стал просто, ну, так как они все мнили себя писателями-блогерами, он начал делать то, что у него и получалось, помимо убийств, писать. И он стал писать фантастические рассказы, а потом и романы.
1: Он их печатал или в сети выкладывал?
0: В общем, сначала печатал в сети, потом какие-то сборники прям выходили в бумажном виде, и он и даже на каких-то конкурсах, вот Эксмо проводила какую-то премию вот, по фантастике «Мастера ужасов», и в рамках вот одной из антологий победили, в том числе и рассказы этого Ермолинского. Ну, короче, у него было нормальное количество подписчиков, и когда мы зашли на страницу, он, естественно, не под своим именем жил, по поддельным документам он был Андрей Миллер. Так, блин, мысль ушла. Ну, ладно, уже... В общем, жил под поддельными документами Андрей Миллер. Нигде не светился. И, в общем, так как боялся где-то показываться, он... заболел ковидом, хотя вот карма чувака настигла. Да, 2000, считайте, уже, ну, наши дни, он заболел ковидом, побоялся идти в больницу.
1: Подох, как последняя собака.
0: И легкие у него сгорели, да.
1: Да, и, знаете, это ведь не конец истории. Ты собираешься делать запрос в СК Беларуси 10 секунд, потому что вдруг он там тоже убивал.
0: Да.
1: Да? Значит, у нас будет еще продолжение. Главный редактор радио КП Андрей Горбунов, большое спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
5: 1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
2: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
6: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ – полночь. В Анадыре – 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О политике.
7: Россия осудила новые попытки США надавить на Кубу. В медиа назвали сфабрикованными обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Дипломаты подчеркнули, что Вашингтон намеренно раздувает конфликт ради смены власти в республике и призвали стороны решать противоречия мирным путем. Накануне Минюст США заочно обвинил 94-летнего экс-главу острова в сговоре с целью убийства американских граждан.
2: О спецоперации.
7: Минобороны России опубликовала кадры пуска баллистической ракеты «Искандер-М» на учениях ядерных сил. Белорусские военные успешно поразили цель на полигоне Капустин-Яр в Астраханской области, отметили в ведомстве. Там добавили, что ракета отклонилась.

0: от мишени менее чем на метр и фактически попала копейку в копейку. Совместные тренировки по применению нестратегического ядерного оружия начались в минувший вторник из-за угроз со стороны Запада. Владимир Путин вручил госнаграду участникам специальной военной операции. Выдающимся россиянам ордена, медали и почетные звания получили военные, космонавты и деятели культуры, заявили в администрации президента. В том числе звание Героя России посмертно присвоили капитану Александру Рязанову. Также знаки отличия получили Надежда Бабкина, Юрий Антонов и Константин Эрнст.
1: О Ближнем Востоке.
0: Верховный лидер Ирана Маджтаба Хаменеи запретил вывозить из страны высокообогащенный уран. Решение главы государства зафиксировано в специальной директиве, сообщает агентство Рейтер. По его данным, этот шаг поддерживают все правящие круги Тегерана. Однако журналисты телеканала «Аль-Джазира» со ссылкой на свои источники опровергли эту информацию и назвали ее пропагандой. Российских туристов предупредили о резком росте заболеваемости кишечными инфекциями в летний период. Из-за наплыва отдыхающих путешественники рискуют подхватить опасные бактерии и испортить свой отпуск, сообщает издание «Абзац» со ссылкой на иммунологов. Специалисты отметили, что количество обращений к медикам традиционно выросло уже в мае с началом сезона отпусков.
1: Обо всем.
0: Американский рэпер Тайга выступит с концертом в Москве. Музыкант приедет в Россию в конце августа. Организаторы обещают, что артист исполнит свои главные хиты. 13 лет назад этот исполнитель получил номинацию на премию Грэмми за лучшую совместную работу.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 70 рублей 79 копеек, евро 83,27, юаня 10,39. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Это итоги дня. Мы в прямом эфире. У микрофона Мария Баченина. Россия и Белоруссия проводят учение судного дня. Киев хочет создать пантеон нацистского отребья на Украине. И в нашей стране могут появиться федеральные выплаты за долгий брак. Все подробности в ближайшее время. Итак, Россия и Белоруссия проводят учение судного дня. Как проходит крупнейший маневр со времен распада СССР, написал полковник Баранец. Читайте материал на сайте kp.ru. Ну а Виктор Николаевич, военный обозреватель «Комсомольской правды», сейчас вместе с нами. Здравия желаю, Виктор Николаевич.
3: Приветствую, Машенька.
2: Очень рада вечер. Вас видеть. Расскажите мне, а почему называется «Судного дня» учение? Название такое жутковатое, прям подбираешься, когда даже просто читаешь.
3: Маша, я постараюсь ответить коротко. На Западе прекрасно понимают, что если они взорвутся и Россия ответит, ответит своей ядерной мощью, и белорусы тоже, то это будет их последний день жизни на земле. Вот потому они, понимая это, и образно назвали эти учения учениями судного дня. Угу. Ведь они прекрасно видят, что делает Европа. Европа готовится, извините, неуместным сравнением, такими стахановскими темпами готовится к войне с Россией. Увеличивается личный состав армии в 2-3 раза. Эти армии наканчиваются самыми современными вооружениями. Нас постоянно провоцируют, запуская ударные беспилотники с соседних стран. Франция обещает передать Украине ядерное оружие. Вот все это в сумме взятое, в общем-то, и вынудило и наше, и белорусское руководство организовать эти грандиозные учения с огромным или ядерным элементом. Почему я говорю о ядерном элементе? Потому что не только ядерные ракеты участвуют в этих войсках с ядерным ракетом участвовали, и подводные лодки, и ВВС, и сухопутные войска. Ну что, я посмотрел свои аналы, посмотрел свой справочник и увидел, что после кончины Советского Союза эти учения действительно можно с полным правом назвать самыми крупными в современной истории. Потому что был Запад 81, Маша, когда там НАТО в прединфарктном состоянии было, когда мы выгнали на поле боя, на полигоны, 100 тысяч. Сейчас немножко меньше, 64. Но все равно грандиозность и масштабность этих учений впечатляет. От Калининградской области до Тихого океана, до нашего Тихоокеанского флота.
2: Виктор Николаевич, а почему, я уверена, многие зададутся этим вопросом, учения начались, когда Владимир Путин находился с поездкой, с официальным визитом в Китае? Это вообще на это надо обратить внимание? Не надо? Вот мне нужно, чтобы вы объяснили нам всем.
3: Машенька, дорогая, ну так же журналистам хочется связать
2: нужно,
3: это. Ну, нечего больше сказать. Ну, надо вот сказать, вот Путин поехал в Китай, блин, и уже наши стратегические ядерные силы находятся без управления и так далее. Кто-то говорит, это Путин специально сделал, чтобы дистанцироваться от этого ядерного грохота. Но все это журналистская сказка, Машенька, потому что эти учения были запланированы еще российско-белорусское учение еще в декабре прошлого года. А теперь же еще вопрос, а как же ядерный чемоданчик? Вы посмотрите, вот там за 8-9 тысяч километров от Москвы Путин отъехал. Это что же, а как же у него будет работать ядерный чемоданчик? Это же гигантское... Я успокаиваю, люди добрые. В России есть 3 ядерных чемоданчика. Один у Путина, другой министр обороны Белоусова, третий у Герасимова. И если даже случится так, ну, при крайне трагической ситуации, что один из этих ядерных чемоданчиков будет выбит, останется 2. И есть система страховки между этими ядерными чемоданчиками. Даже если останется один ядерный чемоданчик, его владелец, не получив сигналы, скажем, ни от Путина, ни от Герасимова, нажмет красную кнопку, и наши ракеты по заранее вложенные в их электронные мозги полетное задание полетят к цели. Какие это цели, я могу только предполагать. Но я думаю, что среди этих целей будет и Брюссель, и Германия, и Франция. Думаю, что будет и Нью-Йорк с Вашингтоном. Точнее, главные военные базы этих стран.
2: Виктор Николаевич, ну так как это совместное учение с Белоруссией, какая часть лежит на белорусской армии? Какие задачи решают белорусские наши партнеры?
3: Немалая часть, немалая. На ваш прекрасный вопрос ответило само Министерство обороны Беларуси. Ответило заранее, интеллигентно, чтобы ни у кого не было никаких страшилок. Белорусские части, во-первых, будут тренироваться, управлять теми ракетами, которые мы по просьбе Минска передали в Беларуси, а это «Искандеры», это и «Орешники». «Орешники», которые могут быть в обычном исполнении, но и ядерными. Им же, белорусам, надо потренироваться, как использовать это впечатляющее оружие. Вот русские парни им подскажут, как вычислять координаты, куда целиться, как готовить ядерную боеголовку, как ее начинять в тело этой ракеты и так далее. Но, с другой стороны, в белорусской армии есть другая функция. Она, белорусская армия, помогала нашим ракетчикам, а вы знаете, что у нас на территории Беларуси есть и наши ядерные ракеты. Белорусы нам помогали перемещать ядерные боеголовки на стартовые позиции. Белорусы нам помогали прокладывать маршруты маскировки в густеющих белорусских лесах. Отрабатывали системы связи. Кто кому звонит, какие кто команды выполняет, кто подвозит ядерные боеголовки и так далее. И братья Беларуси...
2: Пропадаете, Виктор Николаевич.
3: Участвовали вместе с нами в решении этих задач. Я бы даже сказал гораздо точнее. Это были стратегические учения союзного государства. Это были учения союзного государства.
2: Виктор Николаевич, скажите мне, пожалуйста, а вот...
3: Бывайте об этом, пожалуйста.
2: Угу. Скажите мне, пожалуйста, вот что. Вот если ядерные силы размещены на территории Беларуси...
3: Всё?
2: Нет.
3: Пропал.
2: Нет, вы снова появились, немножко с задержкой до вас доходит.
3: Да.
2: Виктор Николаевич, ядерными силами на территории Белоруссии управлять может только российская сторона, либо здесь иной коленкор, вот не так, как Штаты, когда размещают, то только Штаты могут территории Европы управлять. А у нас как?
3: Да, говори.
2: Кто имеет возможность и право управлять ядерными силами, расположенными на территории Белоруссии? Не слышишь меня, Виктор Николаевич, давайте
3: попробуем. Прекрасный вопрос.
2: Запомните, раз и
3: навсегда. Все, я понимаю. Да. Ядерным оружием на территории Беларуси управляет только Россия.
2: Угу. А из того,
3: что... Нельзя передавать оружие другой стороне. Это вы знаете, американцы и англичане могут себе позволить, да? Американцы, вон, передали немцам ядерные бомбы Б-61, Б-62, а немцы тренируются, подцепляют эти ядерные бомбы к самолетам. Или ты... Ё-моё, ну что же такая
2: связь? Виктор Николаевич, на самом деле... Все ответы на наши вопросы мы услышали, так или иначе. Я вас благодарю. Спасибо вам большое. Друзья, с нами на связи был военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец. Ну и хочется сюда присовокупить еще слова Владимира Путина, который назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности. Подчеркнул, что ядерная триада должна обеспечить поддержание паритета и баланса на глобальном уровне, баланс сил, конечно. Конкретно в этом же контексте совместных учений сделали заявление Министерства обороны Российской Федерации с космодрома Плесецк. Чтобы вы оценили масштаб. С космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря экипаж фрегата произвел... пуски ракет «Циркон» по полигону «Чижа», а атомного подводного крейсера ракеты «Синева». Но из полигона «Капустин-Яр» расчет вооруженных сил Белоруссии выполнил практически пуск баллистической ракеты «Искандер-М». Да, давайте так, договоримся, так как связь у нас немножко получилась хромая с Виктором Николаевичем. Можно восполнить пробел и почитать его материал на сайте kp.ru.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
6: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Иван Грозный любил варенье из огурцов.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные...
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Друзья, буквально через приблизительно 15 минут у нас начнется вопрос дня, поэтому сразу анонсирую. Во-первых, проголосовать вы можете на официальной странице радио «Комсомольская правда» во ВКонтакте. Подписывайтесь, голосование уже висит. А во-вторых, через 15 минут вам понадобится номер нашего телефона, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну а теперь вернемся к новостям. Киевский режим планирует создать на Украине пантеон представителей различных украинских национальностей. Националистических организаций. Для этого хотят собрать нацистское отребье по всему миру. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова и обратила внимание на сведения, что на Украине намерены создать некий пантеон выдающихся украинцев. Там будут деятели Украинской Народной Республики, Западно-Украинской Народной Республики, Организации Украинских Националистов, сокращенно ОУН, и Украинская Повстанческая Армия. Она запрещена в Российской Федерации. Тому подобное, добавила Мария Захарова. Ну и, собственно, конечно, отреагировали на планы Киева вернуть прах укронацистов. Мария Захарова даже не исключила, что Киев может дойти до переноса останков Бандеры. Друзья, с нами на связи председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников, член Общественной палаты России, директор Центра истории специальной военной операции Максим Григорьев. Максим Сергеевич, здравствуйте.
9: Добрый день.
2: Максим Григорьевич, а можно ли вообще считать...
9: Сергей.
2: Ой, простите, пожалуйста. Да, я просто, честно говоря, в каком-то ужасе от этой новости. Знаете, в прямом смысле слова. Сначала я задумывалась над тем, что я просто внучка фронтовика. Потом я подумала о том, что я не одна такая, а на той стороне ленточки государства тоже есть такие. И вот тут у меня вообще как стекло порушилось все мое сознание в контексте этих новостей. Но, тем не менее, соберусь. Максим Сергеевич... Как вы считаете, как бы вы ответили на вопрос, как такую политику можно считать совместимой с резолюциями Организации Объединенных Наций о борьбе с нацизмом? Ну, вы понимаете, да, вот мои впечатления от всего этого. Ваша точка зрения?
9: Ну, во-первых, начнем с того, что резолюции по борьбе с нацизмом, героизацией нацизма, в том числе резолюции, которая рассматривалась на Генассамблее, он ежегодно рассматривается. Есть целый ряд стран, которые выступают против нее и открыто выступают. И не только Украина, но и европейские страны, и в Соединенные Штаты в свое время выступали. И поэтому ничего нового в этом нет. Идет возрождение нацизма, фашизма, где вместо евреев выступают в качестве, так сказать, тех, кого они считают недочеловеками. Это русские и славяне. И ничего нового абсолютно в этом нету. Мария Владимировна абсолютно права, когда она говорит о том, что так дойдет и до того, что и прах Бандеры перенесут. Вот у нас несколько лет назад под моим руководством целая группа российских историков написала большую монографию «Истории Украины» с предисловием нашего министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. Это ведь не сейчас все это появилось. Это появилось все достаточно давно. Понимаете, первый, это известный исторический факт, первый президент Украины, господин Кравчук, на специальном заседании Верховной Рады Украины принимал, так сказать, регалии власти от так называемого украинского правительства в изгнании господина Полонюка. При этом тот одновременно был, собственно говоря, руководителем вот этого, знаете, из поколения в поколение передавалось вот этим руководителем вот этой вот организации пособников нацистов ОУН. Mm-hmm. Это ведь никто не скрывал. Причем было сделано с юридической точки зрения очень интересно, когда Украина с юридической точки зрения является преемником Украинской ССР, а идеологически и, так сказать, вот политически она является преемником вот этого пронацистского некого правительства в изгнании, которого, естественно, после того, как немцы проиграли, да и вся Европа на стороне немцев, как вы знаете, против Советского Союза, когда выступала. Так вот, после этого все эти правительства в изгнании, они носили такой декоративный характер, это были вот эти остатки недобитых пронацистских этих групп. Так вот, начиная с этого момента, на протяжении всех этих лет, происходит, так сказать, все большая такая фашизация Украины. Вообще украинский национализм первой половины 20 века это был чистейший нацизм, фашизм. И, собственно говоря, украинские националисты этого не скрывали. Известная статья Донцова, так и называлась «Чьи мы фашисты?», то есть «Фашисты ли мы?». И украинские националисты гордо отвечали тогда, собственно говоря, еще предвоенно, перед Великой Отечественной войной. Они говорили, ну, конечно, они говорили, что украинские националисты – это фашисты, потому что принадлежат к самому прогрессивному общеевропейскому течению, а именно фашизму, собственно говоря. Это никто тогда и не скрывал. То, что давно уже свершилось на Украине, вот эти все эти люди – в том числе и те, которые известны, все эти материалы, такие как Бандера и все остальные пособники нацистов, агенты, кто Абвера, кто Гестапо, это все установлено, так сказать, все из-за абсолютные факты в этом плане, участие в массовых убийствах гражданского населения, женщин, детей, русских, славян, евреев. Это все же известно. Вот эти вот борцы за независимость, собственно говоря, которых так сейчас называют на Украине, это массовые убийцы, которые были пособниками нацистов. Поэтому ничего принципиально нового нет. Это лишь некий новый, так сказать, небольшой поворот господина Зеленского, который ведет активную пиар-деятельность, проигрывая постепенно войну и военные действия. Он пытается как-то влиять на украинское свое население.
2: Максим Сергеевич, а вы говорите про украинское население. Хочу узнать вашу точку зрения. В какой степени, на ваш взгляд, инициатива по созданию этого пантеона отражает запрос внутри украинского общества? А в какой это политический проект?
9: Вы знаете, на этот вопрос, наверное, так отвечу. Если провести социологический... Давайте не будем обманываться.
2: Давайте.
9: Если провести социологический опрос в фашистской Германии в 43-м или в 44-м даже году, и спросить, поддерживаете ли вы нацистскую партию Гитлера, большинство скажет «да». Поэтому на вопрос, так сказать, поддерживаете ли вы киевский режим и то, что он делает, вот эти вот и террористическую деятельность, убийство, войну, к сожалению, на мой взгляд, сейчас находящиеся под жесточайшим, так сказать, прессингом населения и карательным прессингом, и на естественной пропаганде, большинство скажет «да». Поэтому не нужно здесь не иметь никаких иллюзий. Все параллели между фашистским режимом, немецким режимом во время Великой Отечественной войны и украинским режимом, киевским режимом сейчас на Украине, они, к сожалению, верны. Но при этом, безусловно, огромное количество есть людей на Украине, которые выступают против этого, они не хотят, они связывают себя с Россией, с русской идеей, они хотят говорить на русском языке, а не на придуманном украинском, для них придуманном украинском. Но они не могут себе позволить, естественно, как-то говорить об этом открыто.
2: Максим Сергеевич, я поняла, да. Скажите мне, пожалуйста, а какая страна, если вы так предполагать, может быть следующей? Потому что сейчас очень здорово муссируется в интернете, ну, во-первых, политика Пашиняна, это раз, а во-вторых, все вспоминают...
9: Не понимаю, подождите, может быть следующей в каком смысле? Что вы имеете в виду?
2: Героизации нацизмом, конечно же, я имею в виду.
9: Героизации нацизма в Армении, так сказать, известный фашист, тоже пособник нацистов, он давно является национальным героем. Ничего нового в этом нету. Другое дело, что чем больше Армения будет двигаться к Европейскому Союзу, тем более, так сказать, антирусской, а, соответственно, пронацистской она будет являться.
2: А есть какие-то международные механизмы правовые, которые противостоят вот этой героизации тех, кто причастен к преступлениям нацизма?
9: знаете, международные механизмы есть различные в разных областях. Да? Есть там Женевские соглашения, есть там правила ведения войны, есть множество других международных соглашений, там, не знаю, сохранение частной собственности, уважение государства, да, государственной собственности. И все это не выполняется, как вы понимаете, да? И не выполняется при непосредственном участии западных стран. Вот наш международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов, мы видим и фиксируем, наши сотрудники в районах боевых действий, мы работаем, мы видим массовые нарушения прав человека, да какие уж, не просто нарушения прав человека, мы видим массовые расстрелы. Мы вслед за нашей армией заходим в освобожденные населенные пункты и видим тела убитых, расстрелянных украинцами ВСУ бабушек и дедушек. Они заходим в дома, и все семьи, все в крови там лежат, расстрелянные при отходе украинской армии, понимаете? Нарушение всего, чего только можно, всех конвенций. При этом европейцы, так же, как и американцы, продолжают украинский преступный совершенно нацистский режим покрывать и делают вид, что этого не видят. Точно так же и с нацизмом. Собственно говоря, нацизм сейчас и в Германии возрождается. И тоже делают вид, что этого всего не видят. Потому что если против России, если против русских, тогда то можно, пожалуйста, считает Европа. Да, пожалуйста.
2: Максим Сергеевич, большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников, член Общественной палаты Российской Федерации, директор Центра истории специальной военной операции Максим Григорьев.
1: Итоги дня на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
10: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениеце поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
11: Для лиц старше 12 лет.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Александр Камкин о подготовке Европы к войне с Россией в 2029 году.
14: 29-й год – это выборы в Бундестаг, это выборы в Европарламент. Неужели Европа деградировала до такой степени, что под соусом угрозы российского вторжения, в кавычках, естественно, они у себя отменят выборы и введут окончательно уже диктатуру, ну, чтобы быть хотя бы последовательными и честными? Я бы такого не исключал. Действительно, вооруженные силы многих стран Евросоюза сейчас преобразуются. Ведется активное внедрение новых технологий. Сейчас недавно в Швеции закончились учения «Аврора-26». Сценарием была высадка десанта на Гутланде. Это остров в Балтийском море. И многие исследователи считали, что это завуалированный сценарий попытки вторжения в Калининградскую область.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
16: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда» – самое лучшее радио на свете.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В Великих Луках, 19:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. На очередном заседании Великолукской городской думы состоялось награждение в честь Дня территориального общественного самоуправления. Глава города Николай Козловский вручил благодарность Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Государственной думы заместителю главы Великих Лук Сергею Гусеву. Почетной грамоты также областного собрания за многолетний труд и большой вклад в укрепление основ местного самоуправления наградили заместителя главы города Николая Андросовича. Почетной грамотой Ассоциации Совет муниципальных образований Псковской области был отмечен депутат Великолукской городской думы Дмитрий Кравченко. В Великих Луках продолжается благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Они касаются тех объектов, которые лидировали при голосовании в прошлом году. В сквере на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной напротив кинотеатра «Родина» проведены демонтаж поврежденного покрытия и выборка грунта. Сейчас проводятся работы по установке бордюрного камня, а также ведется подготовка к устройству линии освещения. Ожидается поставка малых архитектурных форм и оборудования. Напомню, что до 12 июня идет голосование за объекты, которые будут приведены в порядок в следующем году. Начинаются школьные каникулы. Вместе с их наступлением в общеобразовательных учреждениях Великих Лук начнут работать летние пришкольные лагеря. Первая смена стартует уже 27 мая. Для ребят подготовлены творческие мастер-классы, конкурсы, спортивные игры и эстафеты на свежем воздухе, а также различные квесты и викторины. Представители органов системы профилактики обеспечат безопасную работу лагерей.
11: О валютах.
17: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, юань 10,42.
11: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
19: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
2: Добрались. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Друзья, вопрос сегодня, особенно вот после того, как в новостях прозвучало про возраст согласия в Афганистане, после чего по мне побежали мурашки, вопрос сегодня прямо противоположный, можно сказать. Объяснюсь. В России могут появиться федеральные выплаты за долгий брак. Таким образом, в нашей стране хотят поощрять традиционные ценности. Но я, знаете, всегда вспоминаю, что разрушить все можно в одну минуту, а вот сохранять и приумножать – это ежедневный труд, это ежедневная такая теорема, которую надо доказывать каждый день. Супругов планируется поощрять каждые 5 лет совместной жизни. В соответствующей инициативе обратился депутат Госдумы Каплан Паниш. А вопрос следующий. Как по-вашему, уважаемые слушатели, какой период совместной жизни уже можно считать долгим браком? Поэтому прошу вас присоединиться с аргументами, со своими историями. Все, как мы любим, прямо сейчас набирайте 8 800 200 ровно 9702. Да, свои комментарии можно оставлять под нашей видеотрансляцией на официальных страницах радио «Комсомольская правда» во ВКонтакте, на Рутубе. Сейчас я смотрю вот на нашу видеотрансляцию, вижу себя и понимаю, что я даже в тематической семейной футболке сегодня, как-то даже не глядя. Да, честно говоря, не специально. Итак, жду ваших звонков. Во ВКонтакте уже висит голосование. Очень активно сегодня проходит. Меня это очень радует. Смотрите, какой период совместной жизни уже можно считать долгим браком? 5 лет. Это, кстати, критическая штука. Вообще говорят, 3 года, 3, и что-то там через 3, да, каждый раз. Это прямо критические моменты. Но у нас так, 5 лет, 10 лет, 15 лет, 20, 25 и более. Сейчас я, конечно, жалею, что заранее во время новостей не посчитала, сколько лет замужем я. Но я сейчас этим займусь. Цифры, несмотря на мой первый диплом, это не моя сильная сторона. Итак, друзья, какой брак нужно считать долгим? Ну вот за который действительно государство может и должно выплачивать какие-то премии. Я это так своими словами назову. Жду ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702. Волгоград на связи. Илья, здравствуйте.
20: 8 800
2: Илья, выключайте радиоприемник, вы меня будете слышать прекрасно в телефонной трубке. Всех тех, кто звонит, вот нужно так и делать. Иначе мы будем слышать сами себя, звук закольцовывается. Вы меня сейчас слышите в трубке телефона. Илья, здравствуйте.
20: Здравствуйте, Мария. Огромное вам спасибо за все.
2: Пожалуйста, вам спасибо. Комсомольская
20: правда, вы самые лучшие.
2: Ой, как приятно. Спасибо.
20: Идея, конечно, Госдумы очень хорошая. Очень хорошая. А как же быть... Нет, я со своей супругой живу 28 лет.
2: 28 это, лет. Конечно... Это много.
20: Да. Это замечательно. А как же быть с моими сестрами, которые... у которых... женихи у моей сестры родной Юлии Владимир, которого отправили на Афган. Меня не отправили, а призвали по срочной службе и отправили в Афган. Погиб.
2: Так, парень. Так.
20: И после этого моя родная сестра, она долго не могла смириться с этим. Был парень отличный. И она не могла смириться.
2: Не выходила замуж. И чем дело кончилось?
20: Да, нет. Ага. Дело закончилось. Конечно, она родила. Родила. Родила. Но. А она потом развелась, конечно, с ним. С парнем.
2: А в чем вопрос? Я просто пытаюсь форсировать немножко. А в чем вот вопрос? Нет, как же мои сестры?
20: Нет. Это, конечно, стимулировать, чтобы долго жили.
2: А сколько денег? Сколько денег? Подождите, вернемся к вашей семье. Вот не про сестру сейчас, вы меня простите. А сколько денег за 28 лет, как вы считаете, государство должно выплачивать?
20: А я считаю, ничего не должна.
2: Че это?
20: А потому что за чей счет? За счет налогоплательщиков?
2: За счет бюджета?
20: Если из одного кармана...
2: я понимаю, перекладывать в другой?
20: Да, понимаете? То есть за счет НДС повышение, да?
2: Нет, за счет НДС... Нет, послушайте.
20: А чего они должны Госдума? За счет карманов Госдумы?
2: На этот вопрос пока ответа нет, потому что это только предложение. Да, у нас просто... Давайте дадим другим еще высказаться. Спасибо вам большое.
20: Просто я, конечно, идея хорошая.
2: Но вы против, мы поняли. Но тупая. Обожаю. Вот это мне нравится. Идея хорошая, но тупая. Это надо запомнить. Смотрите, тут какие выплаты. Сумма выплат будет зависеть... Следующий звонок мне сразу скажите, пожалуйста. Сумма выплат будет зависеть от количества прожитых в браке лет и достигнет 100 тысяч за 50 лет совместной жизни, а за 70 – 250. Значит так, принимаем звонок. Кто у нас? Воронеж на связи. Анатолий, здравствуйте.
21: Добрый вечер, Мария.
2: Добрый. Какой брак считать долгим, Анатолий?
21: Долгий? Да у нас вот с супругой мы не считаем, что он долгий, но 50 лет в прошлом году мы отметили.
2: Свет, это 100 тысяч вы считаете заработали бы, если бы этот закон приняли бы?
21: Начнем не с денег. К нашему счастью, не все в деньгах измеряется. Вот когда за столом собралось 45 человек, самых близких наших друзей, родственников, вот, и мы провели прекрасный вечер, это деньгами не сравнить. 100 тысяч, мы в 100 тысяч не уложились.
2: Анатолий, а скажите мне, пожалуйста, да. А как вот 45 лет, и у вас ни разу не было... 50, простите, пожалуйста. У вас за 50 лет было, вот, знаете, так, на ниточке, что...
21: Было.
2: Развод, и вот прям маяч.
21: Неоднократно.
2: А как вы вырулили-то? Как вот это вырулили?
21: Вырули? Ну как, любовь. Дело в том, что и по работе были определенные напряженности. У супруга у меня большой руководитель. Я как-то чуть дальше в тени был. Вот.
2: Это тоже вопросы возникают. А вот вам как это, знаете, обычно мужчина... Помните, как «Слезам не верит», «Москва слезам не верит» в фильме? Там проблема эта поднималась. Для вас это было проблемой, что ваша жена большой руководитель?
21: Ну, она была большим руководителем, но она считает, что в этом есть и моя заслуга. Я ее толкнул на это.
2: Неплохо так. Я не смеюсь, я радуюсь, что вы.
21: Секретарем райкома комсомола города Воронежа, крупного районного центра. Вот. Она в партии работала у меня очень активно и долго. Понимаете?
2: Понимаю.
21: А я на производстве. Ну, у меня, кстати, сохранился это самое партийная моя книжка, где там благодарность.
2: Анатолий, спасибо.
21: Да, что? Единственный выговор за ее подписью.
2: Вообще, да, это прям сериал. Спасибо вам большое. А, друзья мои, 8-800-200-0907-02. Какой брак считать долгим? Ну и вообще, сколько денег, как премировать? Да, Феликс у нас на связи, Пенза. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемая Мария.
2: Здравствуйте.
0: Слышно меня?
2: Да, вас слышно.
0: Отлично. Я очень хотел всегда вот в вашу программу дозвониться. С любым вопросом, вот мне ваша программа лучше нравится, чем Ивана Панкина.
2: Вот. Ну, слушайте, это как-то прозвучало так. Давайте не будем обижать моих коллег и тем более утреннюю программу.
0: Мы не будем обижать коллег, просто никогда ни меня, ни моего брата, я не знаю, кто у вас режиссером работает утром, они меня никогда не пропускают в эфир.
2: Подождите, вот. Феликс, давайте по существу, а то вот у меня будет выговор за профнепригодность. Вы женаты?
0: Да, я женат.
2: Теперь выключите звук радиоприемника. Можно так вот, не отходя от трубки?
0: У меня нет радиоприемника.
2: А, значит, это просто завязка. Сколько лет вы женаты?
0: Телефон такой.
2: Сколько лет вы женаты?
0: Я женат 12 лет.
2: 12 лет? Это вот, по-вашему, много или немного? По ощущениям.
0: Предыдущие два брака я был женат по 2 года.
2: Как мило это звучит. Аж целых 2. За вас жена нынешняя не боялась выходить? Что вы, мол, 2 раза, и смотри-ка.
0: Нет, у меня Олеся очень хорошая. Она даже не боялась того, что я общался с бывшими. Ну, потому что я им помогал.
2: Угу. Вот. Но это не грех, это хорошо. С бывшими надо дружить, если надо помогать. Хотя не все с этим согласны. Слушайте, так за сколько стоит, как вы считаете, вот если премию выписывали бы вы за 12 лет брака?
0: Вы знаете, мне кажется, что премию не надо выписывать за брак, потому что брак это, как вам сказать, это... слово забыл. Ну, короче, это обдуманное решение двоих, и государство ничто за это не должно.
2: Понятно. Спасибо вам, Феликс, большое. Так, у нас остается совсем мало времени в этом блоке. Успеваю спросить, сказать, звоните 8-800-200-0907-02. Вообще-то института семьи в России уже нет. К сожалению, это мнение нашего слушателя Джуса. 15 лет – идеальный срок. За этот возраст пара без особых причин не расстанется. По родителям сужу, как родного человека. Знаешь, это от Миши. А у меня 4,7. Это, видимо, первый брак и второй. Жду звонков. 8-800-200-0907-02.
3: Вопрос дня.
22: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
4: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
2: Друзья мои, голосуем на нашей официальной странице во ВКонтакте, какой период совместной жизни уже можно считать долгим браком. Государству сделали предложение из Госдумы премировать за определенный срок, 5 тысяч за 5 лет, 10 за 10, 15 за 15 и так далее, с шагом в 5 лет. Для пар, отметивших золотую свадьбу, это 50 лет брака, установить повышенную выплату в 100 тысяч рублей. Пока не прозвучало ни разу того, что это предложение принимается на ура. Все говорят, что да не надо нам денег. Я прожил 30 лет, но терпение лопнуло. У всех по-разному. Не у каждого есть терпение к одному из супругов. А про выплаты это смешно. Опять одни лозунги и популизм. Принято. У меня 4,7 пятна. А, это я читала. Так, подождите. Вот. Во! Вот она, тепленькая. От Альберта Разова. Мужчинам год брака считать за 3. Ну, а я, значит, как алаверды, нам за 5, что ли, получается, да? Ладно, принято. Пишите, это я вот с ВК прочитала, с Рутуба, 8-800-200-9702, Саратов на связи. Михаил, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Мария. Очень приятно вас слышать. Сейчас недавно мой брат дозванивался из Пензы, Феликс.
2: Понятно, так. У вас какой-то семейный подряд. Рассказывайте про себя. Женаты?
5: А у нас всегда семейный подряд. Мы вместе всегда в эфире звоним. Угу. Вот. У меня было 2 брака.
2: Смотри, у вашего брата раза. Было 2 брака, и у вас было 2 брака. А сейчас вы...
5: Да.
2: А вы сейчас женаты или нет?
5: Сейчас нет.
2: А, у вас... У него 3, а у вас 2. Слава богу! Извините, это чисто женские такие реакции. Я прям обожаю это вот все.
5: У меня есть девушка, так. Она тоже живет в Пензе. Мы познакомились в санатории. Есть такой санаторий «Березовая роща» в Пензенской области.
2: Так.
5: Очень хороший. Мне, как слепому человеку, дали путевку туда.
2: И вот там назад. Вы познакомились?
5: Да, мы там познакомились. Но как бы она сейчас... она с ребенком, мы пока,
2: Ну, не готовы. Ну. Скажите мне свою точку зрения. Сколько лет брака можно считать долгим браком?
5: Вы знаете, для меня вот последний брак с Юлей из Челябинска был очень долгим, хотя он длился 2 года.
2: География. Вы в Саратове, она в Челябинске, сейчас ваша девушка в Пензе, это обалдеть.
5: Брак вообще в Орле был, с Настей.
2: Где был первый брак?
5: В Орле.
2: Ну, вообще, все черноземье, смотри, по треугольнику охватили. Молодец.
5: Да, я хоть и слепой человек, но я умею путешествовать в разные города и по интернету знакомиться, потому что я айтишник. Вот. Но я вам так скажу. Вы знаете, главное, чтобы была любовь. И может и 50 лет быть недолгим браком. Вот как человек вам звонил, радиослушатель. А может и 2 года быть просто каторгой.
2: Не, каторга поэтому... вот не нужна. Совсем не нужна. 50 лет – это, конечно, прямо срок. Такой очень серьезный. Я когда вот на это смотрю, думаю... Ну, бывает же, вот, наверное, такое. 8-800-200-97-02. Какой брак можно действительно называть долгим? За какой нужно премировать? Алексей, Санкт-Петербург, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Здрасте. Многодетный отец на линии?
6: Все верно.
2: Сколько вы? Вот давайте, сколько вы женаты и сколько у вас детей?
6: Ну, женат я с 2007 года.
2: Так.
6: А с женой вообще с 99 года.
2: Так, и вот. Там еще, получается, 8, 19. 27 лет вы с ней знакомы. Господи помилуй. Как
6: да,
2: долго-то?
6: Да, да. Так. Трое детей. Но смысл в том, что вот, само слово «брак», может быть, тут неприменимо, потому что, ну...
2: Ой, да не придирайтесь вы вот эти вот, ну, действительно, хорошее дело, браками назовешь. Окей, вы скажите мне, у меня вопрос. Трое детей – это ответственность. Многие говорят, что из-за детей, например, нельзя разводиться, не хотят разводиться и прочее, прочее. Скажите мне, пожалуйста, по своему опыту, дети – это действительно то, что скрепляет? Даже вот мучиться можно из-за детей в браке, если бы так пришлось? Я сейчас ни на что не намекаю, боже мне упаси.
6: Да. Дети – это то, что объединяет, не скрепляет, может быть, это объединяет, это делает вашу жизнь, скажем так, общей. Не каждого по отдельности, а именно общей. Вы именно готовы там ежедневно вставать, ежедневно идти куда-то, еще что-то. У нас были кризисные моменты, и действительно дети, да, нас удержали как бы от всяких там непонятных поступков. Вот. Конечно, все хорошо в меру. То есть, конечно, какие-то критические фазы, наверное, в отношениях, что там и дети, а лучше вообще бежать и бежать. Но в общем, короче, дети помогают, короче, принять решение. Вот когда ты думаешь, там, ну вот, вот когда у тебя там 51%, 49%, да, что
2: 40%. Я поняла, чаша весов ходить. Перевешивает туда, где дети. Я поняла, поняла. А сколько денег это стоит? Как вы думаете, сколько надо платить за вот ваши с 2007 года брак 19 лет?
6: Кому?
2: Вашей семье кому?
6: Да все, я все отдаю. Я не считал.
2: Я имею в виду государство. Сколько бы надо, чтобы вас премировать?
6: А, государство, о, господи. Это вообще отдельный прикол. Это просто вот сейчас вот... Я вот быстро поплачусь, быстро. Мне сейчас выдали удостоверение многодетного. Вы не поверите, это не магнитная карта. Это не какой-то там суперэлектронная штука, короче. Это просто... Вот студенческий билет, помните?
2: Да,
6: вот
2: бумага.
6: Вот такую хреноту дали, короче. Вы представляете? Нет, это...
2: Ладно, я представляю. Все, понятно. Спасибо вам большое. Я наконец-то посчитала, сколько лет я замужем. Не, ну серьезно. 15. Если сейчас муж меня исправит, то он будет прав, потому что по цифрам у нас он главный. Вот. Но знаком-то мы с детства. Ладно. 8-800-200-97-02. Астрахань на связи. Любовь, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Маша. Здравствуйте. С удовольствием слушаю вашу передачу.
2: Спасибо.
7: Хочу рассказать анекдот в вашу тему. Ну, прожили супруги 50 лет, и у них спрашивает корреспондент: ой, вы 50 лет прожили, скажите, а вот не было никогда ли такой вот мысли развестись? Он говорит: да что вы, никогда в жизни. Убить было, а развестись нет.
2: Да, а есть такой, знаете, способ, ругаешься, вот прям уже хочется, я не знаю, там, на развод подать, дверью хлопнуть, ну, у всех по-разному, неважно, ну, вот прям край. Надо задать себе вопрос. Из-за этого, вот кроме эмоций, из-за этого разводится? Если нет, то все, надо заканчивать всю эту ерундистику, чтобы нервы не мотать. Вот если из-за этого не разводится, вообще не надо тратить время на ругань. Да, надо покормить мужчину, только сытый, он как пластилин становится. Дальше все будет по-твоему. Вот вам и год за три, пожалуйста. 8-800-200-97-02. Ставрополь на связи. Сергей, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей. Скажите, вам откликается... Я слышу вас прекрасно. Хочу задать вопрос. Вам откликается, Сергей, вот это предложение из Госдумы, чтобы премировать тех, кто долгое время в браке находится?
8: Конечно, надо. Вот прожил, я думаю, я считаю, 25 лет прожил человек, ну, семейным, вот, вместе с женой, дети, соответственно, в том времени уже взрослые. Вот с этого момента надо уже каждые 5 лет по сезончику накидывать. Вот мы с женой вот, будет в августе 45 лет прожили. И хотел за это время, ну, хоть что-нибудь получить от нашего...
2: Так, может быть, примут инициативу? Может быть, и примут инициативу? Как говорится, ждите, главное, здоровье беречь. Спасибо за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Саратов, Любовь, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Мария. Приятно вас услышать.
2: Спасибо, вас тоже слушаю.
9: Очень приятный. Голос у вас такой нежный. Прям душу аж бальзам.

0: Это номер. Он в цирке, ребята, кто прослушал, я повторю, он в цирке, она в военкомате. Первый вопрос, как вы встретились?
1: А он пришел просто с другом, у того повестка была,
0: у друга.
1: Там поменять, вот что-то. А я дежурил как раз на вахте, дежурил.
0: И он тут начал, а кто он в цирке был? Он был гимнаст, я не знаю, кто вот этот профиль?
1: Нет, он жонглером был, жонглером.
0: Жонглером. Да. Я не могу, как жалко, у нас меньше минуты осталось. Это же вообще. Он вам. Вы знаете, вот музыканты все время просят там Вась, сыграй, а вы своего просите пожонглировать? Вы просите уже. Как классно! Спасибо вам большое. Мы просто у нас уже время выходит. Я так рада, что вот такой последний звонок у нас получается. Я всегда ему придаю много значения. Друзья, всем спасибо. И за комментарии. А, голосование, Господи помилуй. Ну, конечно. Голосование быстренько подведу. 25 лет и более. Вот что выиграло, в общем-то, вот по нарастающей. 25 лет и более. Тут больше 40% проголосовали, что именно этот брак нужно считать длиной в жизнь. Впереди у вас встреча с Панкиным и Бофтом. А я вернусь завтра. Пока.
2: Вопрос дня. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Евгения Войко о причинах визита Трампа в Китай.
4: Действительно, конечно, обращает на себя внимание достаточно представительная американская делегация. В принципе, готовность Трампа, скажем, что называется, обновить вот экономические отношения с Китаем, которые он, кстати, во многом сам в свое время, что называется, и подпортил. Причем не только тарифными пошлинами, но, например, и обвинением Китая еще в первый свой срок в ответственности за пандемию, соответственно, плюс там были ряд нелицеприятных заявлений насчет Си Цзиньпина были сказаны. Все это, безусловно, ну вот таким фоном, что называется, было на протяжении вот последних лет и второго срока в том числе президентства Трампа. Вот сейчас, да, есть, судя по всему, у Соединенных Штатов некая задача, что надо обновить эти отношения, придать им новый импульс, потому что действительно, с одной стороны, Китай является одним из крупнейших поставщиков, собственно, продукции на территории Соединенных Штатов, а это значит, что у США есть инструменты давления на Китай, в том числе вот как раз-таки через пошлины, то есть здесь зависимость Китая, она, безусловно, присутствует, но, с другой стороны, вот такое давление на Китай с американской стороны, оно, безусловно, приводит к тому, что Китай переориентируется и, в общем-то, пытается, что называется, диверсифицировать свои контакты, в том числе идти на сближение с Россией, прежде всего, по вопросу углеводородов и поставки нефти и газа. Да, то, безусловно, ну, скажем так, не соответствует интересам Соединенных Штатов, тем более эта тема тоже поднималась на встрече. То есть, в целом, если говорить об антураже, вот о какой-то атмосфере, которую, ну, может быть, можно считать через экран, то, в целом, она была достаточно комплиментарной, я бы сказала, такой рабочий формат. Явно стороны были заинтересованы в том, чтобы все-таки этот диалог состоялся.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О вооружениях.
3: Фрегат Северного флота выполнил практический пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по полигону Чижа. Экипаж боевого корабля запустил снаряд в рамках масштабных военных учений. Об этом сообщили в Минобороны России. Как отмечается, этим пуском российские войска завершили трехдневные маневры по проверке боеготовности стратегических ядерных сил. Ранее ведомство опубликовало кадры пуска баллистической ракеты из комплекса «Искандер-М».
2: О конфликтах.
3: Американский план мирного урегулирования в секторе Газа в основном остался на бумаге. Это заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Дипломат пояснил, что Израиль вернул заложников, но прекращение огня и передачу управления палестинцам так и не реализовали. Полгода назад Совбез организации одобрил резолюцию в поддержку мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Однако Россия тогда воздержалась от голосования из-за спорных формулировок документа. В МВД России пообещали помочь блогеру Ивану Черкашину урегулировать его правовой статус и остаться в стране. Ранее мужчине грозила депортация из-за сбоя в базе данных миграционной службы. Об этом заявил официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, сотрудники министерства уже пригласили гражданина Казахстана, чтобы исправить ошибку и оформить

0: необходимые документы. Ранее об этом просила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Черкашин 2 года назад устроился на российский завод и создал популярный блог о рабочих профессиях.
1: О лекарствах.
0: Отечественные инновационные препараты заняли больше половины российского фармацевтического рынка. В денежном эквиваленте эта доля составляет около 20%, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. По его словам, теперь ведомство готовит субсидии для компаний, которые регистрируют уникальные лекарства. Ранее министерство запустило программу по импортозамещению жизненно важных медикаментов.
1: Обо всем.
0: Бананы, курага и орехи помогут россиянам легче перенести жаркую погоду. Ученые советуют включить эти продукты в рацион, чтобы восполнить потерю электролитов. Об этом сообщает интернет-издание Newsru. Также специалисты рекомендуют пить столовую минеральную воду часто и небольшими порциями, но отказаться от кофе, алкоголя и тяжелой жирной пищи.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 70 рублей 79 копеек, евро 83.27, юань 10.40. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
3: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписываемся, пожалуйста. Георгий Георгиевич, я вас приветствую.
4: Здравствуйте, телеграм-канал Панкин.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Начинаем наш с вами разговор. А разговор о чем пойдет в начале? Неделю назад мы с чего начинали? С визита Трампа в Китай. А теперь можно начать с визита Владимира Путина в Китай.
4: Как же не начать с этого?
3: Ну, а с чего еще так, если не с этого? Главное, но все-таки. Итак, да. Для начала в сравнении, пожалуйста.
4: На самом деле сравнивать их не стоит, потому что сравнивают традиционно количество членов делегации, количество подписанных соглашений. Мне кажется, что это не совсем корректное сравнение. В партнерстве России и Китая большой акцент делается на политическое взаимодействие и всякие формулировки насчет многополярного мира и так далее. Трамп приезжал обсуждать сделки конкретные. Он практически ничего не говорил о идеологии современных международных отношений. Ну, там были какие-то отдельные фразы, но не более того. Здесь же Путин с Си Цзиньпином подписали 47-страничное заявление, декларацию о характере этих самых политических отношений, затронув практически все вопросы международной и двусторонней повестки. Ну, обыватель через этот 47-страничный документ не продерется, естественно, и ничего интересного там для себя не обнаружит. Между тем, все эти политические ритуалы в отношениях двух стран наших, они чрезвычайно важны. Это сигнальная система свой-чужой. В данном случае свой. И вот по тем формулировкам, там, осуждениям американо-израильской агрессии, убийства иранских лидеров и вообще, так сказать, гегемонии вот этой самой с намеком на США, золотого купола, эта система ПРО, которую планирует Трамп, это все сигналы о том, что мы свои, Москва, Пекин свои. Они думают в одной системе международных координат. А другая часть, экономическая, для стороннего наблюдателя выглядела довольно бледно, скажем так. Из того, что было опубликовано, это расширение погранперехода в Забайкальске, и там будет не одна колея, а две, что, в общем, хорошо.
3: Поскольку... И логично, с учетом того, что продлен безвизовый режим.
4: Да, мне только с безвизовым режимом непонятно, почему его продляют на год всего. Обычно, когда страны договариваются о безвизовом режиме, они договариваются, вот он действует. А если политические обстоятельства меняются, тогда он перестает действовать, что обычно сопровождается какими-то скандалами. А тут вдруг дозируют.
3: А вот я бы, Георгий Георгиевич, только недавно, кстати, думал об этом, я бы со всеми вообще заключал договоры разные, любые договоры, на годик, так чтобы в случае чего его можно было не продлить. И в этом плане Китай, пожалуй, действует скорее правильно.
4: Все-таки вы диверсант международного права, конечно. То вы ядерную бомбу грозитесь бросить куда-то.
3: Нет.
4: Или призываете. Призываете.
3: Не призываю. Там, нет, я спрашиваю. Я спрашиваю. Вот, я не призываю. Я не адепт.
4: Провокационный вопрос. то, значит, понимаете, международные договоры нужны для того, чтобы отношения были предсказуемы. Нельзя строить международные отношения на основе годичного контракта.
3: Но ведь Китай строит. Китай строит.
4: Вот мне это и непонятно. Мне это и непонятно. На самом деле, это вообще Китай предложил с самого начала, вот этот безвизовый режим. И Москва была к нему не готова настолько, что несколько месяцев готовила свой безвизовый режим для китайцев. Теперь Китай предложил продлить его на год. Почему Китай не идет на безвизовый режим? Ну, как бы, вот он с целым рядом европейских стран ввел безвизовый режим, никак не ограничивая его по срокам, а с Россией только на год. Меня лично, как гражданина Российской Федерации, это несколько напрягает. Это какой-то такой, не то что унизительный, но какой-то второсортный подход. Неправильно это, неправильно. Еще важный прорыв произошел в агропромышленном комплексе, что для Китая достаточно большая редкость, он не очень охотно идет на такие вещи. Разрешили, значит, экспортировать российские комбикорма. А вот по силе себе два тупик, и по банковским платежам ничего не решили. Вот так выглядят итоги в целом.
3: Песков же сказал, что там несколько нюансов осталось по газопроводу «Сила Сибири-2».
4: Да. И так уже несколько лет говорят. Но остались буквально несколько. Эти нюансы, они заключаются в том, что формулы цены расходятся примерно в 5 раз.
3: То есть мы хотим нормальную цену за
4: мы
3: это?
4: Мы хотим цену, ну, льготную. Вот мы сейчас Китай продаем по... Это не официальные данные, они не подтверждены официально, потому что официально мы этих данных не публикуем. Но по косвенным данным, а также данным китайской таможни, $258 за 1000 кубов вполне себе цена льготная. Для других зарубежных партнеров дальнего зарубежья «Газпром» подает больше, чем по 400. Китай хочет 50. Это примерно, если те, кто платит за газ, значит, там, вот я плачу за газ для отопления, и она примерно и соответствует этим $50 за 1000 кубов. Вот он хочет внутрироссийскую цену, как будто мы уже китайская провинция. Москва сопротивляется, как долго она будет сопротивляться, я не знаю. Но и кроме того, мне кажется, есть еще второе соображение у Китая. Российский газ, трубопроводный СПГ вместе занимает примерно 3 китайского рынка. Возможно, Китай просто не хочет увеличения этой доли, чтобы не зависеть от одного поставщика. Ну и кто будет строить? Цена огромная, там 6700 километров. Это многолетнее строительство. Я вообще не знаю, а нужен нам этот трубопровод «Сила Сибири-2»?
3: Может, он же газопровод.
4: Газопровод. Ну, трубопровод, он же и газопровод.
3: Да-да-да. Но я просто хотел уточнить, может, там нефть?
4: Газопровод, нет. Нефти там нет. Газопровод, он нам нужен вообще или нет? Может, он не нужен? Может, вот эти деньги, которые будут вбуханы туда, они окупятся лет через 100, а может, вообще никогда не окупится.
3: Так нужен или нет, Георгиевич?
4: Я не знаю, мне кажется, что нет.
3: Почему? Потому что не окупится.
4: Потому что, то есть, конкретно для газового монополиста «Газпрома», возможно, этот проект имеет интерес. Будут освоены огромные деньги на строительство.
3: Все понятно.
4: Которые возьмут из... Ну, я не знаю, откуда их возьмут. Китайцы пока не хотят это финансировать. Ну, допустим, из Фонда национального благосостояния. Конкретные подрядчики получат конкретные... Будут рабочие места, что, так сказать, немаловажно. Будет освоение каких-то территорий вдоль этого газопровода. Наверное, вот это есть какие-то бенефиты. А все остальное, вот страна в целом, она получит... довольно большие траты, считая из бюджета, которые неизвестно, когда вернутся. Вот «Сила Сибири-1», она же еще не окупилась, а работает уже много лет.
3: Ну, а когда окупится,
4: нет данных? Поэтому, не знаю, может быть, пустить эти деньги на догазификацию, может быть, пустить эти деньги на то, чтобы субсидировать, ну, прежде всего, для семей-льготников цены на газ, например, которые уже приближаются к европейским, что немножко перебор красоте.
3: Да, неприятно.
4: Вот. Может быть, вот какие-то такие найти цели для этих сумасшедших сумм.
3: А «Сила Сибири» когда окупится? Есть данные какие-то?
4: Нет, таких данных нет.
3: А что касается вообще виз и визовой истории с Китаем, безвизовой в том числе, китайских же туристов нигде в мире не любят. И в России, давайте не будем, значит, что-то выдумывать, тоже не любят китайских туристов, потому что они тут сами по себе, выхлопа от этого никакого абсолютно, потому что все настроено таким образом, что Китай же на этом и зарабатывает. На китайских туристах в России.
4: Мне кажется, эти разговоры запускают российские турагенты. Даже если китайцы пользуются услугами своих компаний, а все равно они какие-то деньги в страну ввозят и все равно какие-то деньги здесь оставляют. Они все равно покупают билеты в Эрмитаж. Даже если они там ничего не смотрят, а стоят, как обычно видел, китайских туристов в том же Эрмитаже или в галерее Уффици во Флоренции, например, они стоят спиной к картине, потому что они делают селфи. Но вот даже если они покупают билеты для того, чтобы делать селфи, все-таки вот эти билеты – это конкретные деньги, которые переходят к музейным организациям.
3: Просто в Китае отношение такое. Нас везде в мире не любят, а их действительно нигде в мире не любят, китайских туристов. Я лично наблюдал в нескольких странах, как они, значит, получают визу. Их буквально отправляют в самый конец очереди всегда, и самый последний момент с ними разбираются. Во Вьетнаме это вообще эпическая ситуация была. Бедные китайские туристы. Там к ним относились как, я даже не знаю, к кому. Вот нет у меня описания этой ситуации. Простые люди. Но вот отношение как, вот, не знаю, к захватчикам каким-то, серьезно. И они, с учетом того, что к ним плохо относятся, они вот такую политику проводят, наверное, со всеми. Осторожную такую.
4: Ну, не знаю, это ваше предположение.
3: Да, предположение.
4: Я в Европе не видел плохого отношения к китайцам. В Сербии я не видел плохого отношения к китайцам. Там, например, очень их даже привечают, активно китайский бизнес растет. Они вкладывают туда большие деньги, в том числе в инфраструктуру.
3: Вы говорите про бизнесменов, а не про туристов. А инвестиции все любят.
4: Туристы там нормально относятся, к туристам тоже.
3: Хорошо. Так, ну, в целом, получается, по итогам-то, давайте, знаете, важно сказать, по Украине какие-то разговорчики, как вы думаете, кулуарные, разумеется, были, какие-то договоры?
4: Кулуарные, наверное, были, но, понимаете, надо задаться вопросом, а Пекину вообще нужно, чтобы эта война поскорее закончилась?
3: А нужно?
4: А мне кажется, нет. А смотрите, как он же очень хорошо пользуется нынешней ситуацией с российской внешней торговлей, которая обложена санкциями, там, я не знаю, по самое не могу, и имеется этого конкретный дивиденд. Нефть ему идет дисконтом, газ ему идет дисконтом, свои товары он продает и диктует в данном случае цены и условия. И вообще все, что Россия ему поставляет, это, в общем, я не думаю, что это во всем всегда равноправные условия. Мы вынуждены идти на большие уступки китайцам из-за того, что китайский рынок для нас, как импорт, так и экспорт, носит критический характер.
3: Соответственно, Китаю не должно быть выгодно, что в России наступит экономический кризис. Я правильно понимаю, все-таки?
4: Китаю не должно быть выгодно, чтобы Россия помирилась с Западом, что может теоретически произойти после окончания войны.
3: А война с Западом? России. Его интересует?
4: Думаю, нет, поскольку в этом случае рынок сбыта для китайской продукции сильно просядет. Воюющие стороны не очень. Мы-то будем покупать, но у нас рынок небольшой по сравнению с европейским. А вот европейский рынок для китайцев может схлопнуться определенным образом. И потом они будут его рассматривать как союзника России, если не военного, то косвенно. Соответственно, прессовать его по всяким политическим причинам ему это нафиг не надо.
3: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист, политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Мы скоро продолжим.
2: Бовт и Панкин.
5: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
6: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает», обязателен к подписке. Георгий Георгиевич, скажите, пожалуйста, прозвучала версия от Бориса Межуева, вот он у меня в утренней программе выступал, известный политолог, философ. Он сказал, что, возможно, были какие-то разговоры на тему вероятной войны с Европой, Россией. Ну, все к этому идет, многое, ладно, скажем так, многое к этому идет. И, соответственно, вот посмотрели друг другу в глаза и определились, как это повлияет на наши отношения с Китаем. Вот какие-то принципиальные договоренности по этой части были, вероятно, достигнуты. Вы как?
4: Я не думаю, что Путин выкладывал все карты перед Си Цзиньпином. Я думаю, что настолько откровенного разговора между лидерами все-таки не было. Что вот если мы там начнем воевать или против нас там нападут на нас, то вы что будете делать? Не было такого разговора. И не может быть.
3: А почему?
4: А потому что они... Вообще Путин человек довольно недоверчивый и не раскрывается перед сторонними людьми, а Си Цзиньпин ему не брат родной все-таки. И он понимает всю тонкость этого момента, понимает, в каком, так сказать, отношении России находится к Китаю, понимает, что Китай пользуется слабостями России в определенной мере и воспользуется ими, если их будет еще больше. Поэтому за всеми этими формулировками не может не быть, как у бывшего и, ну, бывших не бывает, там, работник из спецслужб, не может не быть определенной доли настороженности, скажем так. Поэтому он не будет раскрывать никакие военные карты перед Си Цзиньпином. Как не раскрывал их, я думаю, и накануне начала СВО.
3: Да, карты действительно не раскрывались, но вот на Западе писали.
4: Ну, на Западе писали, они же под столом не сидели и свечку не держали. Это все догадки. Это все догадки и домыслы. Со стороны может так выглядеть, что Путин поехал, значит, на Китай, там Олимпийские игры еще были, и вот выложил Си Цзиньпин, я хочу там начать СВО, и хочу там того, того, пятого, десятого и так далее. Не было этого.
3: Слушайте, но это просто или... совпадение, Георгий, что
4: нет,
3: война
4: нет,
3: 08,
4: нет,
3: тоже Путин...
4: Нет, это прощупывание такое осторожное. Разговоры такие более общего характера. Вы понимаете? Ну, я там утрирую, возможно. Ну, примерно так. Вы понимаете, так сказать, вот ситуация накаляется, и она может сорваться там в какой-то момент, в какой-то кризис и так далее и тому подобное. И смотришь на реакцию. Что тебе говорит? Если он говорит, да, мы понимаем сложность вашего положения там и так далее. И никто не говорит, а что будет, как вот вы отнесете, если я использую тактическое ядерное оружие? Не ставят так вопрос.
3: Не ставят.
4: Угу. Потому что, во-первых, нарвешься в ответ на отказ, тебе скажут, что не надо этого делать. И потом, если ты это сделаешь, ты вроде как нарушил. Не надо делать таких заявлений, которые потребуют от тебя конкретных обязательств и конкретной модели поведения. Надо понять общий настрой, попытаться понять общий настрой этого партнера, довольно непростого, для того, чтобы потом предсказать его поведение в случае, если ситуация будет развиваться тем или иным образом. Никакой конкретной договоренности Путина с Си Цзиньпином на случай войны с Европой нет и быть не может, на мой взгляд. Есть формирующееся понимание, как может повести себя Китай в этом случае.
3: Это просто совпадение, что вот война 08, помните, да, и Путин в Китае. Потом мы помним, что начало СВО, Путин в Китае.
4: Нет, ну, война, другая была ситуация.
3: И вот и сейчас как будто бы мы на грани войны с Европой, Путин в Китае. Это просто совпадение или нет?
4: Олимпийские игры тогда были. Ведь все-таки тогда начался Саакашвили. Не будем забывать.
3: Не будем.
4: Вот, тогда начался Саакашвили, который думал, что Олимпийские игры, шум, там, гам и всякие такие торжества. Путин уехал, он в Китай, а тут Медведев. Поэтому другая ситуация была. А здесь он поехал заранее. Да, конечно, он прощупывал настроение Си Цзиньпина, но в любом случае он не вел беседу таким образом, чтобы Си Цзиньпин ему сказал: мы бы не хотели, чтобы вы начали атаковать Украину. Вот так был построен договор, разговор, я думаю. Не надо доводить до того, чтобы тебе ставили конкретные условия. Не надо. Надо понять отношения, насколько он расположен, насколько он готов пойти тебе навстречу и так далее и тому подобное. Но не конкретика.
3: А вы думаете, в 22-м году, когда Владимир Путин был в Китае, у них с Си не было разговора о том, что ну вот что-то такое может быть?
4: Как... В общих чертах был, наверное, в общих чертах. Но вы же не думаете, что Путин ему там раскладывал карты военных действий?
3: А мне интереснее, что сказал Си тогда? Си сказал: Владимир Владимирович, может, не надо такого. Вот как думаете, был такой разговор?
4: Я не думаю, что Путин ему говорил...
3: Нет, вот Си же мог начать сам этот разговор. Прессы начитался западный. Тут пишут, говорит.
4: А Си тоже умный человек. Он не будет тоже, так сказать... Потому что вариативность тогда теряется. Если он ему скажет, что не надо, а тот ослушается, это разрушит вот тот дух
3: относительного...
4: А?
3: Дух Пекина.
4: Дух Пекина разрушен, да. Зачем это делать? Потому что надо посмотреть, как пойдет ситуация. А если бы, вот, если бы ДКБ во рту росли грибы, да, а если бы русская армия за 3 дня взяла Киев, тогда это один вариант. А если она увязла в этой войне на 5 лет, то это другой вариант. И зачем же Си будет раскладывать все свои карты, как он будет себя вести? Нет, конечно. И более того, ни в России, ни в Пекине на тот момент и не могли предвидеть, можно спорить о том, кто виноват в таких расчетах, но, тем не менее, это факт. Не могли предвидеть, как пойдет СВО. И насколько Запад впряжется за Украину, тоже не могли предвидеть. Это был фактор неопределенности. А когда есть у тебя столько много факторов неопределенности, умный переговорщик никогда не дает конкретных обязательств, за которые его можно было бы потом притянуть за слова. Никогда. Я думаю, что Си так себя и вел. А потом, может быть, он в душе думал примерно так же, как Байден в Женеве, когда встречался с Путиным. А пусть он туда влезет. А мы посмотрим, что мы с этого можем наварить. Может быть, и так быть было.
3: Вполне, не исключая, зная немножечко китайцев, вполне себе, возможно, так и было. Но тут Ушаков, помощник президента, сказал очень интересную вещь, что он вообще никогда не использовал термин «дух анкориджа», и этого духа анкориджа вообще скорее нет. Я вольно сейчас цитирую господина Ушакова. Тем не менее, он заговорил, что вот дух Пекина, дух России и Китая, дух сотрудничества России и Китая, вот это то, что есть, то, что существует. Как к этому относиться, как это понимать вообще?
4: Политики и дипломаты, а Ушаков, наверное, и то, и другое одновременно, ловят мемы и создают мемы. В данном случае этот мем вторичен. Дух анкориджа был придуман раньше, а это попытка подобия. Копия всегда хуже оригинала. Про дух анкориджа говорили одно время даже вполне серьезно, а про дух Пекина, как мем, повторю, не надо путать только с настоящим духом партнерских отношений, но вот как мем он вторичен и слабее, не работает, не работает. Не надо идти протоптанными дорогами в создание брендов, мемов и прочих, значит, фетишей. Российско-китайские отношения богаче намного, чтобы их так определить одним лейблом.
3: Я еще возмущаюсь всегда, почему обязательно на что-то ориентироваться. Вот появился дух анкориджа, тут вдруг дух Пекина заговорил.
4: Потому что вторичность.
3: Нет, я про другое.
4: Потому что многие чиновники именно что и сравнивают с визитом Трампа. А сколько у нас человек, а сколько детишек встречали Путина на Тяньаньмэнь.
3: А вы начали, кстати, с этого, с детишек-то, помните, в прошлом выпуске?
4: Детишек, да.
3: С детишками-то, нормально в итоге?
4: Были такие великовозрастные, были детишки, но нормальные количество
3: детишек. Нет, Трампа встречали детишки, вы сказали, что было бы неплохо, чтобы и нас тоже детишки.
4: И нашего тоже встречали детишки.
3: Слава богу.
4: Ну, такие переростки, они взрослые
3: довольно. Китайцы детишки. Нынче, вы знаете.
4: Так... Ну, и да, ну и хорошо. Поэтому вот этот момент незримой состязательности, он всегда присутствует с американцами. И, конечно, он был. Но мне кажется, не стоило тужиться в этом направлении, потому что слишком разные отношения. российско-китайский, и американо-китайский.
3: Обязательно нужен какой-то дух. Слава богу, Будапешта не случилось, а то был бы еще и дух Будапешта. Ведь можно же говорить про дух Москвы, дух России. Правда, вообще не говорить ни про какие духи или духов. Правда ведь? Вообще,
4: да, дух... Дух переполненного в жару автобуса, например. Да. Ну, зачем?
3: Я вообще не понимаю, зачем такие формулировки. И серьезные люди, помните, был даже спор. Спорили мидовцы, спорили, значит, Песков, Дмитриев.
4: Это попытка создать цитируемый мем касательно данного визита.
3: Жив он или мертв, дух Анкорича?
4: Потому что никто не будет цитировать зубодробительные формулировки 40-страничной декларации. Никто.
3: А дело это на пользу идет?
4: То, чтобы цитировали.
3: А дело это на пользу идет?
4: Ну, это повышает цитируемость в целом, да. Повышает цитируемость в целом, но это внешний антураж, это внешняя сторона. А когда начинают какие-то люди копаться в содержании, то вот они говорят, что а что-то там 40 соглашений подписали по экономике, а о чем? Угу. А о чем? Какая-то протокол о намерениях, еще что-то, а содержательной части мало. У меня есть на этот счет частичное объяснение, потому что многие вещи могли уйти в кулуары, чтобы не подставляться под санкции. Но очевидных недоговоренностей две. Это отсутствие соглашения по силе Сибири-2, это отсутствие решения по банковским платежам. Российско-китайская торговля, несмотря на свой огромный товарооборот, выше 200 миллиардов и останется в этом году, а может быть, даже и будет превысить рекорд 2024 года, может быть, она обслуживается вне официальной банковской системы. Это ненормально.
3: А почему это ненормально? Просто уточните, чтобы
4: было понимание. Потому что издержки возрастают, геморрой возрастает. Когда платеж идет у тебя не несколько часов, а несколько недель, то это не бизнес, а сплошной геморрой.
3: Все понятно. У нас перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Пока подпишитесь, а мы скоро вернемся и продолжим.
9: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
10: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениец поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
11: Для лиц старше 12 лет.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Историк-китаевед Ольга Бонч-Осмоловская о визите Трампа в Китай.
13: Уже все, по-моему, передовицы прошлись, потому что Трамп приехал в слабой позиции, затянул себя в конфликт в Иране. Ну и в целом это, в общем, нельзя сказать, что это визит гегемона. Наверное, да, безусловно, с этим частично можно согласиться. А у него в целом вообще не очень много пространства для маневра, на мой взгляд, потому что, ну, тут две, как бы, наверное, составляющие этой проблемы. У него страшные проблемы с долговым потолком, фактически блокируется сейчас бюджет. А война с Ираном 100% истощает резервы. Потрачены огромные уже финансы на это. А поэтому Трампу, конечно, нужен мир любой ценой. Пекин это видит. Соответственно, это превращает в данном случае Трампа уже из, ну, скажем так, из охотника в добычу в каком-то смысле за столом переговоров.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках 2030, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте.
11: В Великих Луках продолжаются работы в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Они касаются тех объектов, которые лидировали при голосовании в прошлом году. Один из них – сквер у дома номер один на площади Калинина. Там уже проведена замена поврежденных участков брусчатки и демонтаж старых игровых элементов. Идет подготовка к устройству площадки для нового игрового комплекса. Ожидается поставка детского игрового оборудования и укладка резинового основания. Напомним, что до 12 июня идет голосование за объекты, которые будут приведены в порядок в следующем году. Голосование проходит на сайте загородскаясреда.госуслуги.ру. Юных великолучан приглашают на бесплатный кинопоказ в ДКЛК. 27 мая в Доме культуры Ленинского комсомола состоится показ фильма «Солдатик 6+». Это трогательная военная драма о силе духа и детстве, опаленной войной. Начало в 10:30, продолжительность фильма 86 минут. Проект реализуется благодаря поддержке партии «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память». Вход свободный, но нужна предварительная запись по телефону 584-79. Второклассник из Великолукской школы номер 13 Егор Васильев признан лучшим игроком международного хоккейного матча детской хоккейной лиги, который прошел в Казани. Юный спортсмен продемонстрировал высокое мастерство, упорство и командный дух, за что получил почетное звание.
14: О валютах.
11: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, юань 10.42.
14: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха до плюс 27 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
17: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
19: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
20: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
21: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Георгий, что такое пояснение необходимо? Почему вдруг, если представим себе, и не надо меня адептом называть, ну, случится ядерный удар, почему Китай и Индия, вот вы же говорили, отвернутся все, в том числе и они. А почему? Логика в чем? Ну, почему они должны отвернуться вдруг?
4: На протяжении всего периода после Второй мировой войны, после Хиросимы и Нагасаки, в международном сообществе более-менее сложилось понимание, это не консенсус, нет, есть дивергенты от этого общего понимания, что использование ядерного оружия – это преступление против человечества, потому что это неизбирательное уничтожение очагов цивилизации, это уничтожение городов, людей сотнями, тысячами и миллионов, и это преступление против цивилизации в целом. Такое понимание сложилось, поскольку ведет к климатическим изменениям, приведет к опустыниванию огромных территорий, в данном случае в Европе. И с этим пониманием согласно большинство подавляющее население Земли, с которым, с этим настроением и Си Цзиньпин, и Нарендра Моди считаться не могут. Просто не могут. И я не думаю, что им будет легко подать руку тому, кто первым это сделает. Даже если это будет Ким Чен Ир.
21: Ким Чен Ин.
4: Ин, да.
21: Ин. Ин. Кстати, зачем Си, ну, просто сказали о том, что, возможно, Си поедет в КНДР. Си, глава Китая, поедет в КНДР, чтобы встретиться с Ким Чен Ином вдруг. Внезапно.
4: Для того, чтобы напомнить, кто главный хозяин и распорядитель этого режима.
21: а то как бы там не догадываются, да?
4: Может, они берега попутали, вот СИ поедет и проверит.
21: Дело в том, что когда я общался с краеведами, и сразу несколько человек, в том числе, кстати говоря, и Ланьков что-то такое говорил, на самом деле нельзя говорить о полной зависимости КНДР от Китая, что вот, мол, все слушают и берут под козырек.
4: Нет, полной зависимости нет, она есть 80-90%, а так полной нет, конечно, да.
21: Но я все-таки серьезно сейчас говорю, а вы иронизируете тут не к месту. Конкретно. Говорили серьезные люди, что вот мы рассуждаем на тему того, что вот все там решает Китай, а на самом деле не то чтобы так.
4: Это как отношение, скажем, коллективного Запада с Украиной. Полной зависимости тоже нет. Есть довольно высокий уровень самостоятельности, скажем так, непослушания, так и с КНДР. А экономическая зависимость именно что полная. Без Китая северокорейский режим схлопнулся бы. Просто умерли бы там с голоду и...
21: Ну, Украина ничего... тоже умерла бы с голоду, если бы не за... И не только
4: нет,
21: с голоду.
4: Украина бы просто потерпела военное поражение, а потом бы ее бы кормила русская армия. Вот что бы было. Это немножко другой случай.
21: Ну, или так. Ну, какая разница? Полная же зависимость все-таки от МВФ, полная зависимость, Илья,
4: ну, вот, ну, не... при этом, да, экономическая и военная зависимость... Критическая, не скажем, не полная, а критическая. Так и у КНДР тоже критическая зависимость от экономической, финансовой, технологической и прочей поддержки со стороны Китая. Но при этом это не марионетка, которая, так сказать, там дернул за ниточку, она делает все на 100%. Нет, есть определенный уровень самостоятельности, который продиктован тем, что и Китай тоже, ну, как и Запад, зависит от Киева. Он не может себе позволить бросить КНДР, потому что тогда это будет означать победу другого коллективного лагеря.
21: Иран он тоже не может себе позволить бросить, я правильно понимаю?
4: Ну,
21: и про Иран речь шла с Владимиром Путиным, с Трампом наверняка тоже, и с Путиным. До чего договорились?
4: По Ирану ни до чего не договорились и ни до чего не могли договориться. Есть общее политическое осуждение действий Америки и Израиля, это понятно, это сигнальная система свой-чужой работает, но есть... Разное понимание. Для России выгодно, как ни цинично это звучит, чтобы эта заваруха на Ближнем Востоке продолжалась подольше. Цены на нефть взлетели, нефтегазовые доходы вот с лагом в 2 месяца, они дошли до бюджета, прибавка огромная, просто огромная. Да пусть они там воюют еще месяцами. Прекрасно. Ормузский пролив вообще перекопать, перекрыть, завалить минами, и будет все хорошо. Но мы никогда это не признаемся, конечно. А Китаю это плохо, потому что 90% иранского нефтяного экспорта шло в Китай. Американская блокада морская нафиг не нужна Китаю. Высокие цены на нефть нафиг не нужна Китаю. Он переплачивает уже миллиарды долларов в связи с подорожанием цен на удобрения, нефть. Он лишился СПГ с Катара, потому что у Катара там разбит этот завод на 20%. Ему как раз нужно окончание этой войны, а нам нужно, чтобы она продолжалась. Но, и опять же, вот хороший пример, да, но Путин с Си Цзиньпином никогда не будут так откровенно обсуждать вопрос, скажет, товарищ Си, вы знаете, а мне лучше, чтобы они там еще воевали. А Си ему говорит, а Владимир, а мне лучше, чтобы они там закончили. Нет такого разговора, быть не может. Но есть общее понимание, что у нас немножко разные там интересы.
21: Хорошо, ну, с этим разобрались, а почему тогда что-нибудь покрепче не передать Ирану, типа, ну, орешник, это понятное дело, слишком громко, но можно было бы, если еще не... чем-то тяжелым помочь Ирану, так, чтобы уравновесить силы, ну, раз уж нам выгодно затягивание.
4: Вот вы находитесь в плену заблуждений. Да, нахожусь. Я сейчас попробую вас вывести из заблуждения.
21: Вывести из сумрака. Давайте.
4: Из сумрака заблуждения. Вы находитесь в плену заблуждений, что есть некая вундервафля, которая решит исход войны или способна решить исход войны.
21: Нет, напугать, которая способна.
4: Напугать – это не решит исход войны. Это может, наоборот, еще сильнее сплотить противника и его гражданское население вокруг тех ужасных для нас лидеров, которые его возглавляют. Значит, так и с Ираном. 5-10 дополнительных вундервафлей, которые полетят в Эмираты, там, по Катару, по американским военным базам, никак не решат исход этого противостояния.
21: Ну, и нам ссориться с ними не хочется, правильно?
4: Ну,
21: у нас хорошие отношения.
4: Смотря кто кому что передает. Во-первых, вы говорите, чтобы Китай передал.
21: Нет, чтобы мы передали что-нибудь тяжелое.
4: Нам, во-первых, самим надо.
1: Надо.
4: Мы не можем сейчас разбрасываться лишними вооружениями. Их не так, чтобы у нас с избытком. Особенно ПВО, да? И средства нападения тоже не так, чтобы с избытком. Вот то, что изготовляется... Понимаешь, если мы стреляли искандерами и чем там еще калибрами не по штучно в неделю, а сотнями, у нас нет таких производственных мощностей. Вот. Поэтому... А тактическое ядерное оружие, это еще в 70-х годах военные стратегии к этому выводу пришли, оно вообще не решает исхода войны. Оно может уничтожить танковую колонну, но современную войну дронов оно вообще никак не переломит. Ну, они будут сидеть по посадкам, по леспосадкам и запускать свои лютые и там Бабьягу, и Фламинго. Собственно, война... Америки с Ираном это тоже показало. Большая часть иранского ракетного потенциала осталась. Они избрали асимметричную тактику ведения войны, ударяя даже не по Израилю столько, сколько по арабским союзникам США. Это другой расклад. Это война на истощение, в данном случае, экономического истощения союзников Америки. Это война на напрягание мировой экономической системы, чтобы цена продолжения этой войны стала в какой-то момент для Америки неприемлемой или слишком высокой. Это другой расклад. Это не то, что было во Второй мировой войне. Это совершенно качественный новый характер войны.
1: Ну и нам, я просто уточню, начал говорить.
4: И вундервафли тут ничего не решает.
1: В плане передачи и даже условным хуситам, чего бы то ни было, невыгодно абсолютно, потому что тогда разругаемся с Эмиратами, там вроде неплохие отношения, насколько
4: понимаю. Да даже не то, что не просто разругаемся с Эмиратами. Во-первых, Эмираты – это один из хабов обхода санкций, это раз, да, и поэтому вы правы. Ругаться с ними не надо. Вот Путин звонил же и этому главному эмиру тут давеча.
1: Да и помните, они же нападавшего на одного из генералов выдали оперативно, помните, тоже.
4: Даже дело не в этом. Хочет поддерживать отношения, хочет, чтобы этот хаб сохранялся. Он финансовый, он логистический и так далее. Он играет важную роль. Недаром же эмиратские компании под санкциями некоторые. Вот. А от того, что хуситам перед... Ну, хорошо, они там расстреляют хуситы там, и прочие хизбаллы, расстреляют весь этот ближневосточный регион, грохнется вся мировая экономика. Что мы получим в результате? Мы получим в результате нефть не по 120, а по 30. Потому что кризис будет всемирный, экономический.
1: Так всем же нужна нефть в любом случае. Кризис, не кризис.
4: Почему? Нефть нужна, когда, нефть нужна, когда у вас растет производство, когда люди покупают новые автомобили. А когда у вас производство падает, и выработка энергии падает тоже, то и энергоносители нужны гораздо меньше.
1: Я-то думаю, что на поддержание штанов
4: все равно много. Это все было во все периоды кризисов. Когда начинается мировой экономический кризис, то цены на энергоносители всегда падают. Всегда. Никаких исключений тут не было. Поэтому если раздолбать весь этот Ближний Восток, то будет именно это. Нам это не надо. Поэтому нам нужно, чтобы они там вяло воевали, но чтобы это не скатилось в экономический коллапс во всемирном масштабе. Тоже ведь такая задача непростая.
1: Перерыв у нас. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Мы скоро продолжим.
20: Бовт и Панкин. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к Радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты.
5: Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520070.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
23: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
21: Продолжаем эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». И вот знаете, на фоне всего того, о чем мы только что поговорили, хочется уточнить. Ну, очевидно, что в какой-то степени какой-то мировой финансовый кризис нас впереди всех ждет, правильно ведь, так или иначе. Я не совсем понимаю, за счет чего и зачем Европа реально готовится к войне. Вот этот момент мне совершенно абсолютно не очевиден. Я понимаю, что они боятся нас и т.д. и т.п., но истерию-то разводить зачем? Определенный уровень подготовки, ядерное оружие у них есть. Понятное дело, что нападать на них именно по этой причине мы не будем. Ядерка есть. У той же Франции есть, у Британии есть.
4: Это размышление с нашей стороны окопов.
21: Нет, но у них же есть оружие сдерживания.
4: Ну, представьте себе, что есть другая точка зрения в мире, кроме вашей и моей, и вообще нашей. Представьте себе, что Европа вообще не понимает, зачем Путин напал на Украину. Они это так видят.
21: Они все понимают. Ну, политики все понимают. Все
4: представьте себе, что нет. Или они понимают это прямо противоположным образом, чем у нас. Они это трактуют совсем иначе. Понимаете, это совсем другой нарратив, совсем другая идеология. Совсем другое представление о том, как устроен мир. Они считают, что он напал там, я не знаю, чтобы сохранить власть, потому что он был там в изоляции, еще просто ерунду всякую городят. Но вот эти все рассуждения про исторические, так сказать, справедливость, про исконно русские территории.
21: Не, вот это им непонятно. Вот это им непонятно.
4: Абсолютно непонятно. Да. Потому что что такое исконные территории, они все забыли и перечеркнули.
21: И у них у самих там войны, исконных территорий
4: после,
21: своих.
4: После Второй мировой войны, когда одни исконные территории стали другими исконными территориями. Знаете, Эльзас и Лотарингия были исконной германской территорией. Кто сейчас о них вспоминает? Никто не вспоминает.
21: Ну, это-то да.
4: Поэтому вот это разное мировоззрение вообще. Вот представьте себе, что оно там другое. Они верят, многие, действительно, в русскую угрозу, увы. Они не понимают характер нашего режима, его мотивацию, и дальнейшие планы тоже не понимают. Поэтому, да, боятся.
21: Но расширение НАТО когда началось, Георгий Георгиевич? И когда они начали вкладываться в украинский национализм? Когда российская угроза еще не была, ее не существовало.
4: Совершенно верно. Это была катастрофическая ошибка, которая проистекала. Понимаете, они же не ставили тогда конкретных планов, вот мы расширим НАТО, и потом пойдем в Россию воевать до Урала. Нет, они шли по инерции мышления, опять же, другого и нам чуждого, инерции мышления холодной войны. Они хотели ее довоевать. И, кроме того, у восточноевропейских стран вообще особое представление о своих отношениях с Россией, опыт, значит, Восточного блока, Варшавского договора. Все эти рассказы и новая самоидентификация государств строилась на отрицании российского влияния, на противопоставлении российского влияния, на пропаганде о том, что это была колонизация и оккупация. Понимаете? И вот эти все политики на этом поднялись. Поэтому нам надо под защитный зонтик НАТО. Потому что мало ли что будет в России с Россией, она станет с колен и станет агрессивной. И это другое абсолютно мировоззрение. Вот они действуют, исходя из этого мировоззрения. Что делать в таких случаях? В таких случаях садятся за стол переговоров и начинают долго беседовать, пытаясь друг друга а. понять, б. сблизить позиции. Этого не происходит. А раз этого не происходит, значит, происходит нагнетание воинственной риторики с обеих сторон, которая в определенный момент переходит в такое качественное состояние, когда эти политики, увлекшись этой риторикой, становятся ее заложниками. Они не могут уже от нее отступить. И они от слов переходят к делу, то есть к войне.
21: Соответственно, то сейчас продолжается тема, ну, муссироваться в европейских СМИ, не только в европейских, касательно возможного переговорщика от Европы. И дальше, ну, все-таки возможно, что Европа действительно вступит в переговоры, мы ее пустим туда, в эти самые переговоры. То есть за столом все-таки появится еще один стул.
4: Мне кажется, что как не противно обеим сторонам, это и нашим противно, и европейцам многим противно, а каким-нибудь там восточноевропейцам, не будем называть страны, но все их понимают, но противно в Кубе. Я еще примерно год назад сказал, что самым удачным кандидатом на эту должность был бы президент Финляндии Александр Стуб.
21: Но сейчас он уже не тот, не торт, мы помним.
4: Не знаю, по-прежнему думаю, что это одна из наиболее удачных кандидатур.
21: Говорят, вообще... Марио Драги, который Центробанком европейским заведовал.
4: Он никто. Понимаете, он никто.
21: А нужен действующий политик, я правильно понимаю?
4: Да, нужен действующий политик, который общается с действующими политиками. Александр Стуб много гадостей наговорил с тех пор. Он весьма придерживается жесткой антироссийской линии. Но мне по-прежнему кажется, что он не лишен рационального подхода. И я бы попробовал сделать этот шаг.
21: С теми, кто подальше находится, у них и отношения потеплее. Может быть, те, кого-то от Испании.
4: С кем там подальше? Те, кто подальше находится, кто там? Педро Санчес в Испании?
21: Да.
4: Он
21: да.
4: Вообще не про это. Он совершенно...
21: Но он против войны в принципе. Вот этот человек в принципе...
4: Он не против войны в принципе, он против самого Израиля из-за Палестины.
21: Что-то неплохо.
4: Но при этом достаточно четкая антироссийская позиция, и он не является, ну, так сказать, основным мейнстримным политиком.
21: Хорошо.
4: Кроме того, у Испании, как и у Бельгии, впрочем, нету такого исторического опыта взаимодействия с Россией, как есть у финнов. Они были всегда на переднем плане, ну, в последние десятилетия, и особенно после Второй мировой войны, ну, да, когда были частью Российской империи, это вообще другое дело. На переднем плане общения между Западом и Востоком, даже спецслужбы советские и финские общались в холодную войну, можете себе представить. А Путин ездил в Финляндию десятки раз, в первое постсоветское время.
21: А гражданская война, мы за испанцев воевали, кровь проливали вообще-то.
4: Это была другая эпоха, это не считается.
21: Ладно, хорошо, допустим.
4: Мы за Болгарию воевали с турками.
21: Курица не птица, потому что.
4: И что?
21: Бар-де-Вевер, давайте напомним, кто это такой, это премьер Бельгии и человек, который, в общем-то, на мой взгляд, нельзя ведь сказать, что он там за Россию, но он довольно взвешенный, и я не слышал от него невзвешенных комментариев.
4: Тоже, возможно, наверное, кандидат, но... Просто исторически с финнами нам, с одной стороны, было всегда разговаривать сложно, с другой стороны, мы с ними очень много говорили и имеем богатый опыт общения. И они с нами тоже. Мы друг друга можем понять.
21: Угу. Ну что ж, хорошо. То есть это должен быть действующий политик, вот этот момент ключевой, потому что
4: да.
21: И Меркель, сама себя отвергла по этой причине.
4: Шредера можно туда включить делегацию.
21: И Меркель тогда тоже. Давайте включим. Вот
4: и Меркель можно включить, и еще забавно. Кого-нибудь можно включить. Тони Блэра можно включить. У него, кстати, с Путиным были неплохие отношения. Еще кого-нибудь.
21: Меркель собак не любит, не будем ее включать.
4: Собак можно запереть.
21: Как думаете, почему это не было сделано? В том случае, который она постоянно припоминает. Просила же собаку не выпускать Владимира Путина, но собака все равно появилась. А? Случайность?
4: Я не помню конкретный контекст той встречи, поэтому не могу сказать. Допуская, что это было сделано Путиным как умышленно, так и просто он просто не придал этому значения, не подумал об этом.
21: А умышленность-то в чем могла быть? Вот интересно.
4: Я не знаю, еще раз, я не помню контекста той встречи. Может, ему надо было как на нее надавить в тот момент или еще что-то сделать.
21: Его собаку хорошо, что не спустил тогда уж.
4: Да не, чтобы лабрадор загрыз человека, мне кажется, в истории такого чистого
21: случая. А что она лабрадор-то испугалась? Тоже вопрос. Слава богу, что не балонка.
4: Вот и Путин так думает. А что она лабрадор испугалась? Да, про лабрадоры в интернете столько мемов ходят, что вообще более миролюбивые собаки трудно себе придумать.
21: Только хаски. Да, это правда совершенно. Нет, хаски... Слушайте, давайте к Украине. Мы что-то с вами второй выпуск подряд вообще практически не комментируем то, что на Украине происходит. И мы
4: там ничего
21: с вами...
4: не происходит, кроме того,
21: нифига,
4: что раньше происходит.
21: Нифига. Ермака же, собственно, осудили. Или уже выкупили даже залог на него, наскребли по сусекам, нашли, выпустили. А ведь там в деле столько всего связанного с колдовством, с кладбищами, с какими-то мистическими ритуалами. И, боже ты мой, я думал, что такое только в странных документальных фильмах про простите,
4: это евреев рассказывают. Это никак не повредит режиму, я имею в виду колдовство. Если он начнет сливать какой-то компромат на Зеленского, то да, это может стать фактором давления. А само все колдовство, перечитайте Гоголя, «Вечера на хуторе близ Яканьки». Это часть национальной культуры.
21: Просто мало ли что часть национальной культуры, Георгий Георгиевич. Вот эта тема с землей, с кладбищем, это, это какая дичь, нет? Это просто...
4: Опять же, допустите, что есть иное мировоззрение, иная культура. Это часть национальной культуры. Слушайте, а у нас что? У нас это просто задавлено и загнано в подполье. А у нас тоже полно таких верований и всякого прочего сатанизма, запрещенного в Российской Федерации.
21: Запрещенного. У нас поэтому сатанизм-то и запретили. А мы с вами, помните, недоумевали. А вот оно, оказывается, почему и зачем. Зато теперь сатанизм не пройдет.
4: Я лично в жизни с такими явлениями не сталкивался, с людьми, в смысле, которые это все практиковали, но допускаю, что при общем уровне мракобесия и архаичности сознания довольно высоком, и не такое может быть.
21: Но ведь это, насколько я понял, это вообще...
4: Слушайте, вы забыли, что были во всяких газетах желтых объявления «заговор», «приговор», там «приворожу мужа», это что, не было, что ли?
21: Был,

0: Правильно, да? Но они есть.
1: Не знаю. Я как-то слава богу, для меня я как-то пропустил, Георгиевич. Только голые вечеринки, вот чем богат знаниями. Вот
0: это и все. Дешевка.
1: Ну,
0: это
1: возможно, дешевка. А какой скандал это вызвало. Дешевка. Ладно, спасибо большое. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, были здесь, остались довольны. Телеграм-канал Бовт знает обязательно к подписке. До свидания, все будет
0: всего
1: хорошо.
0: Всего вам доброго.
1: Я надеюсь, все будет хорошо.
2: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
3: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
4: ...1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
8: О важном.
7: Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг Ирана во время визита в Пекин. Президент России поделился идеей вывести иранский обогащенный уран в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер считает, что этот шаг поможет урегулировать международный кризис. При этом власти США инициативу пока отвергают. Ранее Путин посетил Китай с двухдневным визитом. Это событие было приурочено к 25-летию договора о добрососедстве двух стран. Российские дипломаты требуют от Госдепа США улучшить условия содержания соотечественников в американской тюрьме. Дипмиссия направила Вашингтону официальную ноту с призывом обеспечить гуманное обращение, качественное питание и медицинскую помощь Сергею Ивину и Олегу Ольшанскому. Ранее россиян задержали в Болгарии и выдали в марте американцам. Их обвиняют в обходе экономических санкций.
9: О происшествии.
7: В московском метро поезд сбил подростка в кабельном коллекторе. Он погиб. Приятель мальчика оставил тело на путях и скрылся с места происшествия, рассказали в столичном главке МВД. Там уточнили, что юноши пробрались в подземные коммуникации ночью через люк на перегоне между станциями Сокольники и Красносельская. Суд уже оштрафовал выжившего на 75 тысяч рублей за нарушение пропускного режима.
10: Об отдыхе.
7: Средняя стоимость ночи в отелях Абхазии в наступающем сезоне составит 8,5 тысяч рублей. Эта сумма станет базовым тарифом для гостиниц по всей республике. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Он уточнил, что отдых на абхазских курортах обойдется туристам примерно на треть дешевле, чем в соседних российских регионах. Спрос на путевки начал активно расти после того, как Владимир Путин разрешил детям до 14 лет пересекать границу по свидетельствам о рождении.

0: не со штампом о гражданстве.
1: Обо всем.
0: Коровы научились распознавать людей по лицам и голосам. Это заявили французские биологи. Результаты эксперимента опубликованы в журнале PLOS ONE. Ученые показывали животным видеозаписи с мужчинами и включали их голоса. Буренки дольше смотрели на экран, когда аудиосигнал совпадал с изображением знакомого человека. Ранее исследователи доказали, что человеческие лица также умеют запоминать овцы и лошади.
2: О валютах.
0: Официальный курс доллара 70.79, евро 83.27, юань 10.40. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
2: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич нам каждую неделю рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь, чтобы мы вообще это все понимали. Если у вас нет возможности прочесть или есть возможность прочесть, но вы не знаете, что? Слушайте Федорова, он вам все расскажет. У нас продолжается месячник русской истории. Валерий Валерьевич, представьте нам, пожалуйста, сегодняшнего автора.
4: Да, второй выпуск нашего месячника, вторая неделя. И второй автор Александр Зиновьев с повестью «Нашей юности полет. Литературно-социологический очерк сталинизма». То есть сегодня, по сути, говорим о Сталине. Александр Зиновьев, если кто не знает или забыл, это наш выдающийся ученый, логик, философ, социолог и одновременно писатель. Он, кстати, изобрел жанр так называемого социологического романа. Всем рекомендую познакомиться. Например, «Зияющие высоты» – такой у него и социологический роман, и прочие всякие интересные штуки. А сегодня мы его такое историческое произведение, небольшое по объему, но великолепно написано. Это, я бы вам сказал, такая, знаете, поэма в прозе. Вот чистый Гоголь. Правда, без юмора. Вот. Но скорее с пафосом. Но оно того стоит. И даже уже начиная с названия «Нашей юности полет». Это ведь цитата из советской песни. «Сталин, нашей юности полет». Вот. Но в этой цитате глубокий смысл содержится. Сейчас к нему перейдем, но вначале добавлю, что Зиновьев, он, в общем-то, антисталинец, антисталинист. Он заканчивал Московский государственный университет в начале 50-х годов, в самые тяжелые времена, последние годы вождя, вот, когда там были кампании против сионистов, безродных космополитов, дело врачей, ну, в общем, полный мрак. И, конечно, молодой Зиновьев, прогрессивный, мыслящий, он не мог не быть антисталинистом. Но вот свое произведение «Нашей юности полет», которое написал уже много лет спустя, оно проникнуто совершенно другим отношением к Сталину. То есть тут нет никакой критики. Там желание понять, что же это было, почему это было, могло ли быть по-другому или по-другому быть не могло, а значит, обвинять Сталина не нужно, не в чем его обвинять. И вот Зиновьев прямо говорит, что когда он пел эту песню «Сталин, нашей юности полет», он чувствовал в ней что-то другое, не фальшь. Он чувствовал в ней всесокрушающий ураган великой истории. Именно так он и относится к сталинскому времени. Это была по-настоящему важнейшая эпоха, эпоха становления и формирования нового коммунистического общества. Это была юность реального коммунизма, нашей юности, полет. Юность здесь во всем смысле или во всех смыслах. Конечно, эта юность коммунистического общества была неразрывно связана с деятельностью Сталина и его соратников.
3: И получается, что это тот период становление нашего общества, даже того, которое есть у нас сейчас.
4: Да, это наше уже не детство, это именно юность. Вот. И почему обращение к сталинизму важно? Ведь это было давным-давно, и бельем поросло, и с тех пор много чего уже изменилось. Но вот Зиновьев пишет, что сталинская эпоха ушла в прошлое, осужденная, осмеянная, оплеванная и окарикатуренная, но, увы, не понятая. Что мы не поняли? А мы не поняли, что это была юность советского общества, период его превращения в зрелый социальный организм. А юность – это вообще страшное время, очень травматичное, очень дисгармоничное. Это потом мы его вспоминаем. Ах, вот как я был силен, как я был молод, как я был полон сил и иллюзий. Но в моменте-то это страшно. Вот. И сталинская эпоха была страшна. Она была трагическая, она была переполнена преступлениями, но она не была преступной, считает Зиновьев. И не было преступным общество, ею созданное. Трагичность сталинской эпохи состояла в том, что в тех реальных исторических условиях сталинизм был закономерным продуктом Великой революции. Больше того, он был единственным способом для нового общества выжить и отстоять свое право на существование. Так что перед судом истории, по мнению Зиновьева, Сталину есть что ответить. Не надо на него сваливать все, не надо его обвинять виновника, не надо его считать тираном. Вот. Надо понимать, почему он был таким, почему именно он победил в этой жесточайшей борьбе в окружении ленинских соратников. Он же был, как известно, человеком совсем не ярким, не выдающимся. Вот. Сильно проигрывал, например, Троцкому, Зиновьеву и многим другим бойцам Ленинской гвардии. Но всех он их обвел вокруг пальца, всех он их многократно купил и продал, всех их отправил на плаху, ну, от Троцкого в изгнание, ну, и до того дотянулся в конце концов и остался на вершине горы. И не просто сидел на этом кресле, значит, он менял страну и менялся вместе с ней. И, конечно, сталинская эпоха, ну, это величайшее, величайшее время в нашей истории. И Зиновьев исследует именно ее. И она пишет, что трагичность сталинской эпохи в том, что она навеки похоронила надежды на земной рай. Она построила этот рай на деле. И тем самым обнажила подлинную, страшную сущность многовековой мечты человечества о коммунизме. А пока вы о нем мечтаете, вы приписываете ему все самые волшебные, самые великолепные качества. Потому что его не существует. Как в мечте, возможно, все. Но когда вы его построили и сталкиваетесь с ним в реальности, вы видите о том, насколько он неказист, насколько он страшен, насколько он уродлив, насколько он противоречит человеческой природе, в конце концов. Вот бойтесь исполнения своих мечтаний. А мы не боялись, а мы их исполнили. А вот теперь, глядя в прошлое, на эту эпоху, мы боимся и понимаем, сколько же ошибок мы наделали, вот, и как неправы мы были. Но, к счастью, эпоха эта неповторима. Уже не будет никакого второго коммунизма, считает Зиновьев. Почему? Да потому что юность может быть прожита лишь однажды. Она неуничтожима, ибо вошла в нашу плоть и кровь навечно. Она породила, по сути, нашу сегодняшнюю реальность, но прожита второй раз, она быть не может. Поэтому не бойтесь. Не будет никаких сталинских репрессий, не будет лагерей, не будет массовых расстрелов. Не пугайте себя и других. Это мы уже прожили и пережили. Теперь у нас другое столетие на дворе.
3: А ведь это одна из самых главных страшилок противников, я не знаю, там, России или, ну, противников России, наверное, в данной ситуации, что вот там строят новое СССР, будут опять репрессии, как у Сталина и так далее. А невозможно получается. Это просто потому, что они Зиновьева не читают, дураки.
4: Нет, это по другим причинам, вот. Но то, что дураки, я согласен. Ну, продолжим, видимо, в следующей части уже, да, нашей программы.
3: Да, давайте сделаем небольшой перерыв, сразу после него мы вернемся в эфир. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России. Нам сегодня Валерий Валерьевич рассказывает о книге Александра Зиновьева «Нашей юности полет. Литературно-социологический очерк». изверг сталинизма. Это у нас продолжается месячник русской истории. Ну, собственно, вот о русской истории и о сталинизме, и о Сталине поговорим через 2 минуты. Не переключайтесь.
2: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Андрей Клинцевич о российском ядерном оружии.
5: Это действительно серьезно сдерживающий фактор. И когда сейчас люди говорят, а зачем оно нам надо, а что нам оно дает, а вот дроны летят в нашу сторону, я задам вопрос, а морская пехота Польши выгружается в Калининград сейчас? Юго-Восточная Азия или где-то пытаются американцы, японцы или какие-нибудь другие силы оккупировать Камчатку или какие-то другие регионы, начинать делить Россию на отдельные куски? НАТО в лице большого контингента, начиная с 22 года, выгрузилась на территорию Украины, вступила с нами в прямые боевые действия. Здесь я хочу процитировать слова бывшего, значит, главы военного комитета НАТО, это такой начальник генерального штаба у них, который сказал, мы бы давно воевали с русскими на поле боя, если бы не их совершенно технологично, ну не совершенно, а очень технологичное современное ядерное оружие. Отсюда мы с вами делаем очень большой и важный вывод. Страны, которые сейчас поддерживают Украину, реально боятся перейти в прямое боестолкновение с нами.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
6: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
3: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Нам Валерий Валерьевич сегодня рассказывает о книге Александра Зиновьева «Нашей юности полет. Литературно-социологический очерк сталинизма».
4: Да, Александр Зиновьев, известный антисталинец, в этой работе защищает Сталина и защищает сталинизм, как бы это ни парадоксально звучало. От кого он их защищает? От того, кто ничего не понимает и пытается представить всю сталинщину как тотальный обман и насилие. Нет, ничего подобного. А в основе своей, утверждает Зиновьев, сталинизм был добровольным творчеством многомиллионных масс людей. А посредством обмана и насилия их лишь организовывали в единый поток. Да, было вранье, и было его много, и насилие было, и его было, наверное, даже слишком много, но без всего этого было невозможно добровольное творчество многомиллионных масс людей организовать в единый исторический поток. А это удалось. Следующий важный тезис. Подавляющее большинство участников тогдашних событий осознавало их справедливость. Вот нам сейчас кажется, ой, Тухачевский, значит, Мейерхольд, значит, и так далее, и тому подобное. Кого угодно назовите, всех этих жертв, значит, сталинских репрессий. Как же так? А вот он говорит, нет, люди осознавали справедливость происходящих событий. А без этого ни за что не поймешь, почему было возможно в таких масштабах манипулировать людьми и почему люди позволяли делать это с собой. Эпоха Сталина прошла с поразительным самосознанием справедливости всех ее ужасов. И тут немножко отвлечемся, да, вот строки поэта, известные сталинской эпохи, век поджидает на мостовой, сосредоточен как часовой. Вот. То есть вот дух эпохи совершенно был другим. Суровый, повелительный, боевой, страшный. И никуда от него было ни отступить, ни убежать. И люди были преисполнены этого духа. И вот справедливость всех ужасов этой эпохи, только прислушайтесь к этому, к этой фразе, да? Эпоха прошла с поразительным самосознанием справедливости всех ее ужасов. Казалось бы, эти слова невозможно даже в одну фразу соединить. А вот у Зиновьева получается. Он, конечно, выдающийся был мыслитель, выдающийся писатель. И он говорит, что только в таком контексте становятся понятными и репрессии против настоящих героев революции. Репрессии были, и герои были настоящие. И массовое доносительство становится понятным. Все, в общем, все то, что из другой современной нашей оптики кажется преступным и аморальным, тогда носило совершенно другой смысл. Какой? Ну, вот, скажем, доносы.
3: Вот, Валерий Валерьевич, извините, ради бога, я никак не могу понять, как доносы могут быть нормой.
4: Сейчас объясню.
3: Для меня это дико.
4: Доносы сыграли огромную роль в консолидации и укреплении нового, еще слабого и неуверенного советского строя. Он без них, возможно, и не выжил бы, рухнул бы. Но широкие массы сами проявляли инициативу и доносили. Для них доносительство было формой участия в Великой революции и в защите, в охране ее завоеваний. Донос был в основе доброволен и не воспринимался поэтому как донос. Он воспринимался как бдительность, как помощь, как защита. Мы все, граждане советской страны, должны ее защищать. Как мальчишки-мальчиш защищал. И как герои гражданской войны, павшие, ее защищали. А мы сейчас читаем это все, говорим, а, доносы. Ой, какие плохие люди были, клявзничали друг на друга. Нет. Они не доносили, они защищали. То есть вот субъективный смысл был совершенно другим. А репрессии? Да, репрессии действительно были массовыми. Но почему они стали возможны? Потому что это было делом не безнравственных и жестоких одиночек, таких как Ежов, Ягода или прочие моральные уроды. Да? Вот. Это было делом многомиллионных масс населения, наделенных всеми мыслимыми добродетелями. Критикуя то время, мы смотрим на него глазами репрессированных. Да, но надо посмотреть глазами уцелевших, выживших, преуспевших. Их всех было гораздо больше. Именно они и построили нашу страну, ту, которую мы с вами от них унаследовали. Следующий тезис. Говоря о сталинизме, обычно подразумевает аппарат коммунистической власти, номенклатуру ту самую, да? Партократов этих, ненавистных всех. Однако забывают о системе вождизма и народовластия. Да, был, конечно, аппарат. Номенклатура была, но был и вождь. Самое главное, было общество, вовлеченное в систему власти. Коммунистическое общество строило не узкая кучка сталинистов. Его строили миллионы людей. Без этого невозможно понять тот исторический рывок, который наша страна совершила в 20-30-е годы. Но действительно же приняли страну с сахой, а оставили ее с атомной бомбой. И все это произошло там за пару-тройку десятилетий. Невозможно представить это все без вовлечения десятков миллионов людей. Ну и дальше Зиновьев уже на социологический уровень спускается, тоже очень интересно. Он говорит, что сталинизм – это было одновременно не одна, а две системы власти. Первая система власти бюрократически репрессивная, мы о ней все знаем, и, по сути, только о ней мы вспоминаем. А вот другая система, мы о ней совершенно забыли, но она существовала, и она представляла собой, по сути, ядро вот этого времени. Это вождисконародная система власти. Вебер, конечно, бы ее назвал плебисцитарно-вождистской демократией, но вот для Зиновьева это вождисконародная система. Вот эти две системы, они были и враждебны друг другу, и комплементарны, то есть взаимно дополняющими. Вот в их взаимодействии и складывалась новая социальная структура с новыми формами неравенства. Сталинизм, кстати, вот здесь еще, конечно, надо отдать должное интуиции, исторической и социологической интуиции автора Александра Зиновьева, просто великолепный просто человек, преклоняюсь, снимаю шляпу. Так вот, сталинизм был в том числе попыткой остановить этот неумолимый процесс бюрократизации, процесс забронзовения, окостенения системы номенклатурной власти. Отсюда особо жесткие репрессии в отношении представителей нарождающихся господствующих классов, той самой номенклатуры. Тухачевский – это кто? Это маршал. Вот. А наркомы сталинские – это вот бонзы, это руководители страны, это костяк нового правящего класса, который сложился после Октябрьской революции. И Сталин пытался держать его в ежовых рукавицах, пытался все время держать его под контролем своим и, конечно же, широких масс советского народа. Увы, остановить этот процесс оказалось невозможным. В этом и состоит, по мнению Зиновьева, основная причина поражения сталинизма как формы власти. И основная же причина ухода сталинизма со сцены истории.
3: Даже сталинизм не смог это побороть.
4: Не смог. Ну и сейчас буквально две копейки о роли самого Сталина. Повторюсь, Зиновьев был и остался антисталинцем. Но он отдает Сталину должное. По его мнению, Сталин был историческим гением. Не просто гением, историческим гением. Что это значит? Чем он отличается от обычного гения? Там, Моцарта, Бетховена, Макиавелли. Да тем, что именно благодаря своему умению сыграть роль заданную ему историей, он и стал таким гением. Он не свою роль играл. Он играл роль, которую ему задала история. Великие исторические деятели, продолжает Зиновьев, не столько творят историю, вот. История творит их сама по своему образу и подобию. Троцкий на эту роль не подходил. Зиновьев не подходил. И многие другие не подходили. А вот Сталин подошел. Именно поэтому победа сталинизма над троцкизмом и другими течениями в Компартии была закономерна. Именно Сталин и его соратники наиболее адекватно выражали сущность потребностей той эпохи, ее объективные тенденции. Сталин был полностью адекватен тому движению массы, народного руководителя которого его вытолкнули обстоятельства. Он не стал этому сопротивляться. Он великолепно, как гениальный актер, играл эту и сыграл эту роль. Аргумент. Вот считается, что многие политики воздействуют на массы гипнотически. О Гитлере такое говорили, о Геббельсе, там, о Муссолини, между прочим, и так далее. Сталин тоже действовал на массы гипнотически. Но вот дело в том, что перед массами он появлялся очень редко. Публично выступал очень редко. Вот. А обладал гипнотическим влиянием. В чем дело? Не в исключительных качествах вождя, считает Зиновьев. Дело в самих массах, в их настроениях, в их подверженности самогипнозу. Если масса кого-то избрала на роль гипнотизера, он уже может делать с ней что угодно. И Сталин был именно вытолкнут массами на эту роль и талантливо играл ее. Он был весь воплощенное советское мы.
3: Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывал о книге Александра Зиновьева «Нашей юности полет. Литературно-социологический очерк сталинизма». Пройдет неделя, и мы с Валерием Валерьевичем здесь же встретимся в эфире радио «Комсомольская правда». И продолжим рассказывать вам о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. У нас продолжится месячник русской истории. Ну, а вы можете повлиять на книги, которые, о которых нам Валерий Федоров будет рассказывать, о темах, на темы, о которых Валерий Федоров нам будет рассказывать в телеграм-канале «Валерий Федоров. Механизмы власти». Там периодически проходит голосование, и у вас есть возможность выбрать. Ваш голос имеет значение, дорогие друзья. До встречи в эфире радио «Комсомольская правда».
2: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин о финансовой способности Европы помогать Украине.
11: Война США против Ирана, она, безусловно, смешала многие планы, именно потому, что экономическая ситуация в Европе, очевидно, ухудшилась и будет ухудшаться далее, что, безусловно, ставит под вопрос некоторые амбициозные планы, связанные с дальнейшей милитаризацией, потому что, да, с одной стороны, какие-то крупные военные компании на этом зарабатывают, с другой стороны, капитаны промышленности и крупных компаний в Европе, они требуют, по сути, вот европейских властей, вертолетных денег на покрытие издержек, связанных с этой войной. То есть авиакомпании просят денег, химическая промышленность просит денег. То есть, соответственно, нарастают социально-экономические проблемы, порожденные в том числе этим курсом. Соответственно, Европе будет сделать сложнее, но пока текущее политическое руководство Евросоюза и ведущих стран Евросоюза, они как бы всеми силами пытаются демонстрировать, что они готовы нести эти издержки и далее, несмотря на то, что расходы будут расти.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: Об атаках.
8: Российские военные сбили 101 украинский беспилотник. Силы противовоздушной обороны перехватывали воздушные цели в течение 5 часов. Об этом сообщили в Минобороны. Как отмечается, дроны атаковали сразу 12 областей, включая Московский регион. Накануне ПВО также отразили массированный налет беспилотников противника на Белгородскую и Курскую области.
2: О конфликтах.
8: Американский план мирного урегулирования в секторе Газа в основном остался на бумаге. Это заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Дипломат пояснил, что Израиль вернул заложников, но прекращение огня и передачу управления палестинцам так и не реализовали. Полгода назад Совбез организации одобрил резолюцию в поддержку мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Россия тогда воздержалась от голосования из-за спорных формулировок документа.
2: О происшествии.
8: Летняя девочка, которую нашли в Тульской области, провела в лесу больше 12 часов. Поисковики обнаружили ее спящей под деревом у реки. Об этом сообщили представители отряда. Как отмечается, ребенок случайно ушел вглубь непроходимой чащи во время прогулки. Сейчас малышка находится в больнице под присмотром врачей, и жизни ничего не угрожает. Следователи выясняют, почему несовершеннолетняя осталась без присмотра.
2: о технологиях.
0: В Подольске запустили один из самых роботизированных распределительных центров в России – логистический комплекс «Глория Джинс» в деревне Гривна. В открытии участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Благодаря автоматизации производительность выросла в 4 раза. Власти Подмосковья анонсировали меры поддержки – инвестиционный налоговый вычет до 90% для проектов с вложениями от 200 миллионов рублей и нулевую ставку по налогу на имущество на 3 года для роботизированных объектов. Минпромторг также разрабатывает стандарт автоматизации 5 звезд и обсуждает создание роботов с машинным зрением, чтобы освободить людей от рутинных задач.
2: Обо всем.
0: Радио «Судного дня» передало в эфир 2 новых зашифрованных сообщения. Неизвестный диктор назвал кодовые слова «Жестокаин» и «Королевна». Об этом сообщил тематический телеграм-канал. Специалисты пока не смогли расшифровать значение этих сигналов, однако за последние дни станция активизировалась и выходила на связь несколько раз. УВБ-76 создали еще в 70-х годах прошлого века. Большую часть времени там транслируют только непрерывный жужжащий звук.
2: О валютах.
0: Доллар 70.79, евро 83.27, юань 10.40.
2: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 23, завтра до 28 тепла и небольшой дождь. Подробнее на КП.ру.
2: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
12: В студии Светлана Андреевская. Здравствуйте.
2: Сводки Кибербюро.
12: 69% российских компаний не внедряют искусственный интеллект, хотя дефицит кадров к 2030 году достигнет 11 миллионов человек. Такое заявление сделал глава МТС веб-сервис Павел Воронин на форуме «Цифр-2026». McKinsey фиксирует, что в мире ИИ используют уже 88% компаний. Япония и Германия активно внедряют искусственный интеллект как ответ на аналогичный кадровый дефицит, добавил Воронин. По его словам, Россия занимает 74-е место в мире по производительности труда при рекордно низкой безработице. Прогнозируемый вклад ИИ в ВВП России свыше 11 триллионов рублей к 2030 году. Google представил Gemini Omni. Эта модель может сгенерировать все. Нейросеть собрала все ИИ-продукты Google. Это Gemini, Nano Banana, Veo. И теперь, как говорят эксперты, может создавать целые миры. Также представлен ИИ-агент от Google Gemini Spark. Он работает непрерывно и при закрытом ноутбуке. В частности, Spark проверит вашу почту и соберет всю информацию. Атлас человеческого тела на основе искусственного интеллекта помогает ученым изучать ожирение, показывая его влияние на организм целиком, а не по отдельным органам. Новый инструмент на основе искусственного интеллекта показал, как ожирение влияет на весь организм на клеточном уровне, выявив масштабные повреждения далеко за пределами жировой ткани. Исследование опубликовано в журнале Nature. Платформа ИИ под названием MouseMapper создает подробный 3D-атлас всего тела. Она одновременно распознает органы, нервные волокна и клетки иммунной системы в десятках миллионов структур. До сих пор ученые могли изучать изменения при заболеваниях лишь по отдельным органам. Эта система дает возможность увидеть весь организм целиком в рамках одного анализа. С 1 сентября российские школьники приступят к изучению профиля «Искусственный интеллект». Занятия будут проходить в рамках уроков информатики углубленного уровня, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. В России впервые оштрафовали компанию за жалобу, написанную нейросетью с выдуманной информацией. За ошибки, допущенные искусственным интеллектом при составлении жалобы, участника спора оштрафовали на 50 тысяч рублей. Такое решение вынес арбитражный суд Западно-Сибирского округа. Оспаривая его, компания включила в жалобу практику рассмотрения аналогичных дел, указала многочисленные постановления высших инстанций и привела цитаты из них. Однако большинство приведенных постановлений либо вообще отсутствовало, либо не содержало соответствующих выводов. Представитель фирмы в суде признал вину. Кассационная инстанция не только отклонила жалобу, но и уличила фирму в неуважении к суду. Китайцы создали роботов-парикмахеров. Их уже устанавливают в торговых центрах. Они сканируют голову, анализируют лицо и стригут волосы с точностью до миллиметра за 600 рублей. Камеры с искусственным интеллектом выявили самые частые правонарушения на электросамокатах в России. 88% таких нарушений – это проезд по пешеходному переходу. Об этом на ЦИПР сообщил генеральный директор NetVision Роман Казаченко, ссылаясь на результаты пилотного проекта компании в Самарской области. По его словам, разработанная компанией технология позволяет с помощью существующих городских и транспортных камер, а также алгоритмов искусственного интеллекта, анализировать движение электросамокатов и фиксировать нарушения правил дорожного движения. В рамках пилотного проекта одна камера выявляет около 11 тысяч нарушений ежемесячно.
2: Восстание машин отменяется. Развенчиваем мифы про искусственный интеллект.
12: Сегодня в этой рубрике «Искусственный интеллект» сам будет развенчивать миф об искусственном интеллекте. Мы использовали модель от Google Gemini. Gemini, начинай.
13: Хорошо, Светлана. Давайте развенчаем один из самых распространенных мифов об искусственном интеллекте. ИИ скоро захватит мир, свергнет человечество и станет злым. Этот миф во многом подпитывается научной фантастикой, фильмами вроде «Терминатор» или «Матрица» и страхом перед неизвестным. На самом деле, современный ИИ, даже самый продвинутый, кардинально отличается от сценариев восстания машин. Вот почему этот миф не соответствует действительности. Отсутствие знания и самосознания. Современные ИИ, включая модели вроде меня, являются сложными программами, обученными на огромных массивах данных. У них нет сознания, чувств, желаний, воли или понимания собственного существования. Они не хотят ничего, кроме выполнения задач, на которые их запрограммировали. Специализация, а не универсальность. Большинство ИИ – это узкоспециализированные системы. ИИ, который отлично играет в шахматы, не сможет написать стихи или диагностировать болезнь. ИИ, способный генерировать текст, не умеет управлять автомобилем. Общий искусственный интеллект, который мог бы сравниться или превзойти человека во всех интеллектуальных задачах, пока остается теоретической концепцией и далек от реализации. Контроль со стороны человека. ИИ создается, обучается и контролируется людьми. ИИ действует на основе алгоритмов и данных. Если ИИ совершает плохой поступок, это, как правило, результат некорректного обучения, ошибок в данных, непредвиденных взаимодействий или злонамеренного использования человеком, а не потому, что ИИ решил стать злым.
14: Они были активированы 100 лет назад. Супермашины, запрограммированные уничтожить чуму, разрушавшую нашу планету. Нас.
2: Дай киборг на счастье лапу мне. Рубрика, в которой мы берем интервью у искусственного разума.
12: В этой рубрике я общаюсь с нейросетью Грок от Илона Маска, но она пока не может озвучивать свои ответы, поэтому я сегодня использовала Eleven Labs. Здравствуй, Грок.
15: Здравствуйте, Светлана. Давно вы ко мне не обращались.
12: Мне бы хотелось поговорить с тобой о рынке труда. Как ты думаешь, какие профессии могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта, то есть из-за тебя?
15: Исследования показывают, что развитие искусственного интеллекта, ИИ, может привести к исчезновению некоторых профессий, особенно тех, что связаны с рутинными задачами. В то же время ИИ, вероятно, создаст новые специальности, особенно в технических и креативных сферах. Учитывая сложность предсказаний, важно помнить, что точные изменения зависят от множества факторов, включая технологический прогресс и экономические условия. С развитием ИИ кажется вероятным, что некоторые профессии, требующие повторяющихся задач, могут стать менее востребованными. Например, кассиры, водители грузовиков и такси, операторы ввода данных, телефонисты, телемаркетеры. Эти роли часто автоматизируются благодаря ИИ. Также под угрозой могут оказаться рабочие на производстве, журналисты, бухгалтеры, юридические помощники, учителя в определенных аспектах и программисты, выполняющие рутинные задачи. Эти изменения, вероятно, будут постепенными, и некоторые профессии могут трансформироваться, а не полностью исчезнуть. Другие профессии, такие как рабочие на производстве, журналисты и бухгалтеры, также находятся под угрозой. Например, ИИ может генерировать контент, что снижает потребность в журналистах. А бухгалтерские задачи, такие как обработка данных, могут быть автоматизированы, как отмечено в статье. Юридические помощники и учителя также могут частично утратить свою роль, особенно в рутинных задачах, таких как создание образовательных материалов. Программисты, выполняющие рутинный код, также могут быть заменены, хотя более сложные задачи, вероятно, останутся за людьми. Эти изменения, вероятно, будут происходить постепенно, и некоторые профессии могут трансформироваться, а не полностью исчезнуть. Например, учителя могут сосредоточиться на личном взаимодействии, а программисты – на более творческих задачах.
12: Расскажи, а какие профессии тогда смогут появиться с развитием искусственного интеллекта?
15: ИИ создает новые возможности для рабочих мест, особенно в областях, связанных с его разработкой, внедрением и этическими аспектами. Например, инженеры и разработчики ИИ, специалисты по машинному обучению и Data Scientist становятся все более востребованными. Эти роли включают разработку моделей ИИ, анализ больших данных и оптимизацию алгоритмов. Кроме того, появляются специализированные профессии, такие как промпт-инженеры, которые создают запросы для получения нужных результатов от ИИ, и тренеры ИИ, обучающие нейросети отвечать естественно. Специалисты по этике ИИ анализируют и решают этические вопросы, связанные с использованием технологий. А менеджеры продуктов ИИ управляют разработкой и продвижением ИИ-продуктов. Будущие роли, такие как специалисты по безопасности ИИ и соответствию данным, также становятся актуальными, особенно с ростом угроз, связанных с ИИ. Креативные профессионалы, такие как дизайнеры и копирайтеры, использующие ИИ, также могут найти новые ниши, создавая контент с помощью инструментов, таких как нейроиллюстраторы. Кроме того, прогнозы, такие как отчеты Goldman Sachs, указывают, что ИИ может затронуть до 300 миллионов рабочих мест глобально, но одновременно создаст новые категории. Это подчеркивает необходимость адаптации и переподготовки для работников, чьи профессии находятся под угрозой.
12: Спасибо, Грок, и до следующей недели.
2: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
16: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
2: Сказано реклама.
17: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
18: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не останется. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
12: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях технический директор сервиса МТС «Защитник» Антон Фроликов. Антон, я вас приветствую.
19: Здравствуйте.
12: Антигерои нашего времени – это мошенники. Наверное, я скажу это вслух и не побоюсь, так оно и есть. Кстати, вам звонят мошенники, спамеры? Много вам звонят?
19: Мне звонят, но у меня подключен защитник, поэтому обычно я вижу только следы от этих мошенников и спамеров уже, соответственно, в мобильном приложении.
12: Это как это следы? Расскажите.
19: Ну, это значит, что после звонка мне приходит там либо смс о том, что мне звонил спамер, либо, ага, соответственно, я могу попасть на мошенника, но, скорее всего, мне буквально первые 30 секунд сообщит бот, что я разговариваю с мошенником, и я положу трубку.
12: Есть ли статистика, вот сколько сейчас звонят нам этих мошенников в день?
19: По нашим данным, каждый 10-тысячный звонок, который обрабатывает оператор, он мошеннический. Несмотря на это, в 2025 году мы заметили, что количество мошеннических звонков впервые снизилось. Примерно на 3% сократилось по сравнению с 2024 годом.
12: Предположим, человек взял телефон, там оказался мошенник. Фразы ведь раньше, помните, были эти фразы: «Вам пришел код», «Запись к врачу», еще что-то. Ну, какие-то такие типовые. Сейчас поменялись эти фразы? Какие-то новые появились?
19: Новые схемы появляются каждый день. Тут важно, наверное, насторожиться в любом случае, если с незнакомого номера поступил звонок, и там что-то от вас просят.
12: Например, да, вот сразу примеры, потому что я
19: Просто просят, например, там сообщить или упомянуть о том, что вам посылка пришла. И еще, помимо всего прочего, соответственно, сообщают о том, что вам для того, чтобы эту посылку получить, необходимо что-то назвать. Это может быть назвать номер СНИЛС или номер какого-то кода, который приходит в СМС, либо там в пуше через госуслуги. Когда с той стороны что-то от вас требуют, любые данные какие-то предоставить, это с 99% вероятностью звонит мошенник. Вот в первую очередь надо на это обращать внимание.
12: Что это за категории граждан, жертвы, мошенников?
19: Ну, по нашим данным, сейчас самой основной категорией граждан, на кого направлены мошенники, это такие наиболее, наверное, платежеспособные граждане 35-44 лет. Ну и, конечно же, люди старшего поколения, после 65, которые наиболее подвержены какому-то влиянию и легко поддаются на уговоры.
12: Подскажите, Антон, как мобильные операторы сейчас нас, абонентов, защищают с помощью современных технологий?
19: Существует несколько рубежей защиты. На первом рубеже, сетевом, мы проверяем, насколько вызов, который попал в сеть, он легитимный. Если система видит, что этот номер не настоящий, то его просто не доведут до абонента. Вот на этом этапе блокируется порядка 10 миллионов вредоносных вызовов в месяц на сети оператора. А вот второй рубеж – это уже аналитика на базе искусственного интеллекта. Это система, которая еще до того, как звонок попадет для абонента, анализирует этот вызов и номер, с которого он поступил, с помощью моделей, которые содержат более 200 параметров, проверяется, откуда этот звонок идет, сколько раз этот номер уже в последнее время делал вызовы, какие-то, возможно, у него есть паттерны, которые шаблоны, которые свойственны именно звонкам нежелательных. Например, мы видим, что этот звонок за последнее время делает огромное количество вызовов на самые разные номера короткой длительности. Это явный признак того, что это номер какой-то нелегитимный, и он занимается какой-то не той деятельностью. Если эта система пропускает вызов, то включается уже следующий, третий рубеж, где применяются уже самые современные технологии анализа звонков на предмет мошенничества. В реальном времени система анализирует сам диалог по более 1000 разных параметров. Это могут быть параметры, насколько сценарий, который используется во время разговора, свойственен мошенникам, какие-то личные данные передаются. Если там явно упоминается необходимость запроса каких-то смс-кодов. На самом деле схемы меняются по несколько раз в неделю, и вот этот этап модели постоянно переобучаются. Это позволяет заблокировать порядка 95% мошеннических звонков на данном этапе. Если вот в этот момент абонент продолжает разговаривать с мошенником, то ему будет в эфире во время звонка в реальном времени сообщено о том, что, возможно, он общается с мошенником. Вот за последнее время мы смогли снизить время детекции мошенника на данном этапе с 3 минут до 30 секунд.
20: А что такое интеллектуальное мошенничество?
19: Мошенники больше не звонят всем подряд. Они используют интеллектуальные системы для того, чтобы выявлять точечно, кому звонить. Особенно впечатляют схемы, которые позволяют с помощью искусственного интеллекта склонировать голос человека. То есть сейчас есть технологии, которые позволяют на основании короткого отрезка аудио, например, который может быть взят из социальных сетей, из сторисов, склонировать голос и впоследствии использовать его для того, чтобы сгенерировать какую-то фразу, которую человек никогда не говорил. Мобильные операторы также используют технологии для защиты. Модели искусственного интеллекта тренируются на огромных массивах данных, сотни миллиардов звонков, которые обрабатываются постоянно для того, чтобы модели могли выявлять какие-то паттерны, о которых я говорил ранее, на основании которых мы фильтруем нежелательные вызовы.
20: Это мы говорили с вами о том, что они не просто сейчас с помощью ИИ категории граждан, да, подверженных мошенничеству, выявляют, но и уже в этой категории они с помощью ИИ разрабатывают, как говорить, какие слова подобрать, да, то есть прям схемы.
19: Больше я скажу, там целый набор разных моделей выстраивают несколько, может быть, агентов искусственного интеллекта, которые каждый отвечает за свою необходимую роль. То есть один выполняет роль сбора данных, где-то находит в открытых источниках еще где-то данные нашего абонента. Другой на основании этих данных может сформировать так называемый дипфейк. Это по факту не настоящее изображение нашего абонента, либо его знакомого. Третий отправляет ему в мессенджер сообщение, а четвертый ждет, пока абонент перезвонит и какой-то диалог с ним устроит. То есть, по сути, это целая сеть агентов искусственного интеллекта, которые дурят головы абонентам.
20: Вы говорили, что сократилось количество нежелательных звонков по сравнению с 2024 годом. Мы говорим про 2025, потому что за 2026 еще пока нет статистики. Но, мне кажется, я прослушала или не было у нас с вами этого. Как этого удалось добиться? Помимо того, что государства тоже ввели какие-то свои, да, эти,
19: да, здесь,
20: ограничения.
19: Наверное, совместная работа и государства, и бизнеса. Государство в данном случае помогает решать проблему с простым доступом мошенников к сим-картам, к средствам связи. Но и бизнес активно внедряет новые технологии. Наша компания в 2025 году внедрила ряд новых моделей, которые позволили увеличить точность определения подозрительных вызовов на первом этапе. И, соответственно, это привело к тому, что мы можем подключать на этапе глубокого анализа еще более сложные и модели с большим количеством параметров, которые приводят к тому, что мы не пропускаем более 95% мошенников.
20: Да, это шикарная цифра. Расскажите, как сейчас дела обстоят в мире с учетом того, что происходит, да? Какая-то борьба, может быть, есть мировая, нам бы у них поучиться или перенять, или мы впереди планеты всей.
19: Скорее наоборот, ситуация с мошенниками в мире, она только ухудшается. Мошенники активно пользуются тем, что связи международные разрываются, им проще уходить от каких-то наказаний, оставаться безнаказанными. При этом Россия в этом плане ушла достаточно далеко по сравнению с другим миром. У нас затруднен вот этот спуфинг, подмена телефонных номеров, и мы гораздо раньше начали внедрять технологии искусственного интеллекта для борьбы с мошенниками на уровне сети. В других странах в основном ограничиваются расширенным определителем номера. То есть там максимум, что абонент может получить, это подсказку на экране телефона, что этот номер, с которого поступил звонок, не верифицирован, или он находится в каком-то черном списке.
20: Но вы в самом начале сказали, что мошенники не дремлют и каждый день новые способы придумывают. По-вашему, что будет в будущем? Ведь выигрывать тот, кто на шаг впереди. Какие, может быть, по вашим прогнозам, как специалиста, новые схемы будут у мошенников? Что вообще нас ждет в этой сфере, и как мы с этим будем бороться?
19: Я думаю, что из нашего разговора понятно, что ключевым драйвером в будущем станет искусственный интеллект. Сейчас все идет к тому, что мы станем зрителями борьбы между и агентами, которые пытаются обмануть людей, абонентов, с и агентами, которые борются с этими мошенниками. При этом основная часть этой борьбы, она будет незаметно для абонентов происходить, потому что самостоятельно защититься абонентом от современных способов, которыми пользуются мошенниками, практически невозможно. Это то же самое, что с спамом. То есть, если мы сейчас попытаемся отключить спам-фильтры, то количество спама, который в почту электронную либо по телефону нам будет поступать, оно нас просто завалит. То же самое и с мошенниками. Вот эти вот технологии искусственного интеллекта позволят увеличить количество

0: Слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О важном.
2: Владимир Путин назвал ядерную триаду гарантом суверенитета России и Белоруссии. Российский лидер обсудил это по видеосвязи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает Кремль. Глава государства подчеркнул, что стратегическое оружие помогает сдерживать потенциального противника и сохраняет баланс сил в мире на фоне новых глобальных угроз. Со вторника армии двух стран проводили первую совместную тренировку по управлению ядерными силами.
1: О конфликтах.
2: Кремль осудил давление США на Кубу. Дальнейшие игра мускулами в Карибском море со стороны Вашингтона лишь ухудшит положение местных жителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал отправку американского авианосца к острову и уголовное обвинение против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Накануне американская прокуратура заочно обвинила 94-летнего политика в причастности к гибели граждан США 30 лет назад, после чего Пентагон направил к берегам республики боевые корабли. Власти Афганистана опровергли информацию о разрешении браков с 9-летними девочками. Верховный лидер Исламского Эмирата Хайбатулла Ахундзад лишь запретил выдавать девушек замуж без их согласия, заявил пресс-секретарь главы страны. По его словам, новый закон регулирует только правила расторжения брака и облегчает работу судов. Ранее зарубежные СМИ заявили, что в Афганистане полностью отменили минимальный возраст для создания семьи.
1: Об образовании.
2: Российские абитуриенты смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ за умение управлять беспилотниками. Навыки пилотирования небольших дронов добавят в программу комплекса ГТО. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, новые испытания протестируют в нескольких регионах, а со следующего года сдавать такой норматив будут школьники по всей стране.
1: О спорте.
2: Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Акбарс» со счетом 3-2 и завоевал Кубок Гагарина. Встреча прошла в Казани, сообщили в континентальной хоккейной лиге. Решающую шайбу на 53-й минуте забросил нападающий Максим Шелунов, а Егор Сурин оформил дубль. Железнодорожники выиграли финальную серию матчей и защитили титул чемпионов второй год подряд.
1: о валютах.
2: Официальный курс доллара 70.79, евро 83.27, юаня 10.40. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио.

0: Радио «Комсомольская правда».
1: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
2: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины, выходящей, теперь мы уже говорим, далеко за ее пределы. С нами по-прежнему соавторы коллективной монографии украинства Федор Кафман.
3: Добрый день. Приветствуем.
2: Сегодня с нами вновь Константин Чепрасов. Константин, рад вас тоже видеть. Давайте начнем. Ну, во-первых, конечно, я думаю, что мы продолжим говорить о том, что представляет из себя современная ВСУ, что приходит ей на смену, и вместе с этим на смену всей украинской власти. Интересно, может быть, успеем поговорить о наших соседях, что происходит там, но начать хотелось бы сегодня, вот знаете, с какого момента, Константин, я видел, вы, у вас статья, и вы как раз размышляли о начале Великой Отечественной войны, о первых годах, и я задаюсь вопросом. Сегодня, ну, Великая Отечественная война шла несколько лет, да, мы тоже вот, кстати, предыдущие выпуски нашего разговора есть в специальных папках, секретные материалы и денацификация на наших каналах. Как раз мы говорили о том, куда движется ВСУ, и говорили о том, что представляет из себя сегодня это необандеровское или неонацистское руководство Украины. По поводу нашего ответа и сходства, и различия. Тогда что позволило выстоять тогда, в 41-м, в 42-м годах Великую Отечественную войну, что позволило перейти в наступление и дойти до Берлина? Мы, вот какой год специальная военная операция идет, и как раз мы говорили о меняющихся стремительно технологиях современной войны, которые говорят нам о том, что, видимо, в общем, все по-прежнему будет не просто и не быстро. Да, и вот те сроки, в которые прошла Великая Отечественная война, ну, не получится сегодня. Поэтому вот мне кажется, ну, как минимум несколько слов, наверное, надо сказать об этом.
3: Да, ну, это вопрос крайне сложный, конечно, да.
2: Здесь скорее о людях хотелось бы, да, может быть, о...
3: Разумеется,
2: вот,
3: да.
2: О каких таких категориях, которые тоже важны.
3: Вот именно поэтому он и сложный, потому что, ну, понимаете, сравнение советского общества и современного общества – это совсем сложные вещи, потому что, ну, давайте даже вспомним, с чего вообще образовался Советский Союз, да? После революции была оккупация немалой территории России, да? Была интервенция, потом была гражданская война. То есть советский народ, когда он формировался, он постоянно боролся за свое существование. Там все было пронизано неким ощущением того, что мы живем в осажденном лагере, что постоянно нам что-то угрожает. Если завтра война, если завтра в поход, если темная сила нагрянет. То есть даже с точки зрения культуры, но это как бы даже, но это самое ключевое, как мы понимаем, кинематограф, даже песни, которые «Как родная меня мать собирала», ну, то есть провожала, то есть, ну, там все было пронизано ощущением того, что у нас есть родина, родина для нас нечто значит, значит очень многое, да, это просто вот как бы то, ради чего мы должны существовать, жить и так далее. И мы ради этого должны на алтарь приносить какие-то жертвы, защищать ее и прочее. Но мы же понимаем, что, к сожалению, в постсоветское время, ну, другой дискурс шел, и с культурой у нас все происходит совсем по-иному. Поэтому вот это ощущение, мне кажется, сложно даже людям, которые в теме, представить себе, как оно было накалено. Но даже давайте посмотрим на кинематограф, даже какой-то, ну, условно говоря, рассчитанный на массы, да, там, фильм «Трактористы», например, советский. Да вообще, в принципе, фильмы 30-х годов, если мы их посмотрим, там, глянем, обратим внимание на какие-то аспекты, там видно, что, вот, во-первых, был какой-то огромный подъем душевный, какое-то ощущение какой-то будущей перспективы, новой жизни. И в то же время было ощущение ответственности за свою родину. Но там еще и были люди, которые помнили гражданскую войну, Первую мировую войну, и вообще те ужасы, которые были, и что они получили, и к чему они должны стремиться. И, что немало важно, все равно все 30-е годы люди понимали, что рядом что-то зреет. Да? Этот нацизм, он как бы ощутим. Да? Гитлер приходит к власти. Но в той же Германии очень сильна была такая коммунистическая антифашистская среда. Да, там какой-нибудь знаменитый певец Эрнст Буш, который пел знаменитые песни «Марш левой 2-3», «Марш левой 2-3», тот же как бы драматург Бертольд Брехт, который как бы тоже как бы был радикальным таким антифашистом, вынужденный после прихода к власти Гитлера эмигрировать. И там огромное количество этих людей, они были тесно связаны с Советским Союзом. Вот позволю себе небольшое отклонение, да, про того же Буша. Он участвовал в гражданской войне в Испании, а после поражения гражданской войны он долгими путями добирался к Германии, Германии, был заточен в тюрьму Моабит для политических заключенных. Потом наши войска захватывали Берлин, они его освободили. И он рассказывает замечательную историю, как они вдвоем с каким-то другим немцем идут, их останавливает патруль и говорит, что такие какие-то немцы подозрительные, кто это такие? Приводит кого к офицеру, и он им объясняет, что вы знаете, я Эрнст Буш, ну вот вы, наверное, меня слышали, может быть, нет, вот знаменитый певец. И тут говорит Буш, да, вспоминает, что глаза этого русского офицера теплеют. Он говорит, да, да, я же из вас знаю, я знаю, я был на вашем концерте в Москве, как бы, и начинает как бы напевать его песню, да, и тут пишет Буш, я понял, что я попал к своим людям. То есть там было и понимание того, что вот есть некий единый большой мир коммунистический, да, на который что-то накатывает. А если провести параллель с сегодняшним днем, да...
2: Причем, извините, что перебиваю, да, тоже 10 лет, да, там, 30-е до войны, и до этого, ну, сравнить с нынешними, даже там, начиная с 2000-го, вот сейчас время-то как кажется, что все другое, технологии, общество другое, а время растянуто вот в какую-то длительность, в которой не происходит таких существенных, вот каких-то накаленных трансформаций, связанных с тем, о чем вы говорите. Да, товаров больше появляется, да, чего-то, как там говорят, стали более лучше одеваться, питаться вкуснее, там, раф есть. Есть в руках у каждого. Но
3: даже смузи.
2: Даже смузи, да. Да. Но каких-то таких вещей, связанных с Родиной, с каким-то образом будущего, скорее что-то создать, куда-то продвинуться, приблизиться. Вот этой энергии ее нет. Хотя вот
3: потому что идут. Нет ощущения угрозы. То есть в любом случае в 30-е годы было стойкое ощущение угрозы. Потому что те, кто хоть чуть-чуть следил, да, но они видели, что творится в 30-е годы в Германии. Да, как эти штурмовики ходят, убивают людей, активистов, там, коммунистов, не знаю,
2: профсоюзных работников. В середине 30-х уже начали бежать так, сюда.
3: Конец 20-х, да, там 30-х.
0: Да. Мы сейчас просто забываем о том, ну, как бы, о том, как это происходило в 30-х годах в Советском Союзе. Там разговор о том, что будет война, ну, это было общее место. Никто, все воспринимали как окончание Первой мировой войны, окончание Первой мировой войны как некое перемирие. Вопрос был о том, кто как успеет подготовиться к следующему конфликту. И все 30-е годы Советский Союз делал огромные усилия, просто предпринимал титанические усилия для того, чтобы каким-то образом нарастающую агрессию вот Германии и все, что Германия вокруг себя собирала, сдержать. Шли на невероятные там соглашения с Францией, там Англией, пытались создать так эти союзы, чтобы сдержать. Везде там пытались там в Лиге наций что-то говорить про то, что нужно сдержать Германию, нужно это останавливать. Представители Советского Союза никогда не молчали. Никогда Советский Союз не молчал в 30-х по поводу нарастающей опасности. И внутри страны об этом точно такой же был разговор. И вот тогда как раз-таки общество готовили на всех этажах, начиная от самого малого возраста и далее к тому, что грядет эта опасность. И видели, откуда она грядет. А мы живем абсолютно в другой ситуации. Сейчас, опять же, если возвращаться к вопросу там, Украины и России, уже в 90-х годах, сразу после того, как распался Советский Союз, на Украине было огромное количество организаций, которые сначала собирались там на чисто частной инициативе, в лесу, собирали по 5, по 10 ребят и готовили вот эти вот ядра, они их сплачивали, военная подготовка, идеологическая подготовка, и это все нарастало, и вылилось в то, во что вылилось в современной Украине. Уже в 90-х годах они есть и видео, и все, они собираясь на какие-нибудь вот эти вот слеты в лесу, когда еще не было у них там никаких огромных денежных вложений, вот просто это делалось сначала на коленке. Но были люди, которые хотели возродить бандеровщину, ООН, неонацизм и все что угодно. И они собирались около костра где-нибудь на этих слетах и говорили о том, как они будут резать москалей уже тогда. И как, там у них спрашивали, а что вы к войне готовились? И они говорили, да, будет война. Вот как бы они говорили это с жаждой. Мы знаем, что будет война, и мы будем к этому готовиться. Что происходило параллельно у нас? Параллельно у нас на протяжении нескольких десятилетий. Да, представляете, что сейчас, ну как бы, сколько лет там, не знаю, людям, которые родились в конце 80-х, там, в начале 90-х, и всю свою сознательную жизнь прожили в постсоветской России. На протяжении десятилетий объяснялось, что жить надо хорошо. Жить надо, чтобы было комфортно.
3: И не париться,
0: да, самое главное. Да.
2: Вот. Нет, не просто, это же все вместе было с тем же самым антикоммунизмом.
0: Это само
2: собой. Сталин не готовился к войне.
0: Что идеология плохо, да. Что идеология плохо, что все это ерунда, что там 70 лет кого-то там обманывали, там, что лишь бы не было войны, вот как-то надо комфортнее устроиться и вот в комфорте протянуть как бы свою жизнь. Никакого разговора про империю, никакого разговора про великое будущее и про большие смыслы. Мельчили людей специально. Вот специально мельчили людей на протяжении нескольких десятилетий. И очень большой вопрос теперь, что сделать, чтобы пробудилось большое, я уверен, что оно не убито в русском человеке, спит, но не убито. Если бы было убито, мы бы сейчас не оказывали сопротивление вот этому фашистскому реваншу, мировому, не украинскому, а мировому. Но как это пробудить тотально во всем обществе, это вопрос, конечно, непростой.
2: Соавторы коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман и Константин Чепрасов. Мы продолжим буквально через пару минут.
1: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
1: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
2: Мы говорим с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами Федор Кауфман, Константин Чепрасов. О происходящем на Украине, о параллелях, исторических параллелях. Давайте продолжим. Константин, да.
3: Вот несколько мостиков можно к современности провести, да, от нацизма. Но надо понимать, что нацизм, он же не возник с приходом Гитлера, да? Конечно, или конечно. С публикацией «Майн Кампфа», как бы того же Гитлера, да, по-моему, признанный в экстремистским трудом, да, в нашей стране. Просто в Германии это нацистское мировоззрение и сознание тоже формировалось долгое время. Да? Там было движение Фелькиши, которое, ну, такое, типа, народное движение за возрождение германского духа. Но уже с конца 19 века были труды и фон Листа, и Либенфельса, и других, которые говорили и о арийской расе, и о там рос радикальный антисемитизм, и представление о том, что не арийцы, там какие-нибудь цыгане, евреи, славяне, это все нелюдь, которые тоже, ну, понятно, понятно, что в Австрии как бы был очень серьезный как бы такой немецко-славянский как бы конфликт, да, против там чехов тех же и так далее. Но они в любом случае в народных массах вот это зрело, то есть некая база, некий бульон, из которого это все выросло. Ну а как здесь не провести параллели с сегодняшним днем? С 90-х годов этот бульон потихонечку как бы насыщался и насыщался на Украине, потому что там были те же самые, как бы, условно говоря, низовые движения, которые эту ненависть и свою исключительность, раз, и второе, ненависть к неким субъектам, которые, по их мнению, нелюдь, да, там это постоянно формировалось. И так же, как немецкая нация уже была готова к 30-м годам к тому, чтобы начать зиговать и приветствовать Гитлера, уже десятилетиями подготовки до этого, так же и на Украине, в общем-то, все это было сформировано. Эти процессы, они очень, ну, это игра в долгую. Игра в долгую, это вот как бы мы десятилетиями с 90-х годов, да, смотрели на Украину, думали, ну, такая как бы расслабленная какая-то вся коррупция, коррупционная такая кайфующая страна, которая все мечтает о том, как бы свалить в Европу и так далее.
2: На трубах
3: а
2: сидит.
3: Потом бах, и все, да. Ну, я не знаю, вот в 13-м году кто-нибудь мог бы представить, что будет твориться в центре Киева? Или что с штурмовиков будут бомбить центр Луганска, да, и там женщинам, которые работают в этой администрации, будут ноги просто отрывать, да,
0: это бомбёжек. Кстати, да, более того, даже как когда произошел Майдан и начались вот эти налеты нацбатов на восток Украины, все равно еще как-то уже начали по чуть-чуть говорить, ну да, там это не нацисты, но все равно это воспринималось очень долго как, ну, некие такие банды крупные там, которых тот олигарх, этот олигарх украинский проплатил там что-то, какие-то войны. По-серьезному до 22 года никто не верил, что может быть крупный военный конфликт Украины и России. Все говорили, ну что, они рыпнутся, мы их сразу раздавим. Но об этом говорили непрестанно. Говорили, что ну, там этого не может быть. Что все это все быстро как бы закончится. Никакая, они не смогут ничего делать. Мы уже больше, чем Великую Отечественную войну вот в этом всем живем. И я еще к этому что хочу сказать. Вот как было такое наивное восприятие Украины, а там формировался субъект очень долгое время и накачивался оружием. Там вот, допустим, перед февралем 22 года, что происходило в течение нескольких месяцев, об этом иногда забывают. Самолеты Запада бесконечно шли с вооружением. Через Прибалтику постоянно шли грузы по воде. Там в Прибалтику приходили военные грузы. Там напичкивалось это оружием. Бесконечно задают вопрос, а почему вдруг Россия начала какие-то действия? Не Россия, там прекрасно было видно, что происходит. Там такая была концентрация вооружения, настраивания на войну, что никакого выхода у России просто больше и не было.
3: У нас просто есть, ну, скажем так, друзья и знакомые, товарищи, которые в том числе с 2014 года воюют в Донбассе. Они говорят, что была Авдеевка, где был ударный кулак украинцев. И они честно признают, что вот Авдеевка, как они говорят, да, это просто нож у горла Донецка. Вот там все так построено, да, что вот он говорит, если бы танковые колонны украинцев двинулись на Донецк, они бы прошли насквозь его, и там бы не было вообще вариантов. Они бы до границы России дошли легко, потому что, ну, слишком сильная была у них группировка. Поэтому вопрос, зачем мы в 22-м начали, а просто не было бы никого Донбасса.
0: Там ситуация был бы геноцид, была бы другая.
3: Был бы геноцид и море крови. Но это все, кто хоть чуть-чуть к этому как бы причастен, понимают, да, что Украина, она готовилась к этому. Вот она уже последний рывок, да, она этот нож занесла и уже готова была дернуть руку и перерезать горло как бы ненавистным им донецким.
0: Просто хочу еще к этому добавить, что вообще никакие угрозы сегодняшние для России не могут быть мелкими. Вот очень много смеются про Прибалтику. Типа, ну что там, этих прибалтов в трех республиках меньше людей там, чем в Москве. А все выглядит не так. Все выглядит не так. Это всего лишь линия Большого Балтийского бассейна. И вот все время есть неверие вот в нашей полумирной жизни, не веря, что может еще где-то загореться, и загореться так, что мы это не остановим, и загореться так, что придется отвечать годами и очень тяжело. Эти очаги будут загораться по периметру России, там, не знаю, начиная с Балтики, заканчивая там где-нибудь уже у восточных наших пределов.
2: На Балтику уже включилась сюда?
0: Да, ну, включилась еще как, да, вот мы же, да, она уже летят беспилотники, но будет все серьезней. там будут стоять корпуса немецкие, какие угодно. Через Швецию будет перекидываться любое оружие. В Финляндию будут завозить там оружие достаточно серьезное, а может быть и ядерное. Но это будет происходить не только там. Поэтому нам вот этот опыт как бы наивного и несколько высокомерного отношения к тому, что там как бы происходило на Украине, нужно учесть для того, чтобы вообще просто выживать и сохранять территориальную целостность. Сохраняя ее, уже можно будет что-то строить на территории России.
3: То есть если мы остаемся в парадигме, которая сформировалась в 90-е годы, которая, ну, у нас же это в официальном как бы текстах закреплено, да, что Россия стала частью мирового сообщества, но она до этого не была частью мирового сообщества, что в ООН не состояла и так далее. То есть, по сути, у нас даже в Конституции это как бы закрепляется так или иначе, да? Но говорится-то, что мы, вроде бы как, стали частью западного сообщества, мирового сообщества, наконец-то нас приняли, и мы в этой парадигме-то и существовали, поэтому к вопросу о том, а что у нас сейчас происходит с сознанием, ну, у нас, по-моему, вот мое субъективное мнение, да, а ничего не изменилось. Мы, в принципе, также существуем в этой парадигме, что, ну, сейчас чуть-чуть поссоримся, да, ну, милые бронятся, только тешатся. Но рано или поздно придет замирение, и...
2: Не, ну, говорится, что на смену дальше этим политикам придут, да, в Европе другие, потому что с этими...
3: Придут другие, да. Другие 100% придут.
2: Но говорится не про этих других, да, а как раз, что избиратели не понравится, что происходит, что он замерзает, газа нет, там некомфортно, потому он выберет правильных...
3: Можно только сказать, что Веймарской Германии очень было плохо, да, и зарплаты чемоданами и тачками возили, и вот пришли другие, да, но другие, опять же, это, по-моему, какая-то, в общем-то, историческая закономерность, что в период глобального кризиса демократы не приходят, они слишком травоядные для этих целей. Вот когда все хорошо, и как бы люди с жиру бесятся, тогда, наверное, можно чуть-чуть как бы пофантазировать на эту тему. А вот в период кризисов всегда приходят очень конкретные и очень как бы такие решительные люди, да.
0: Да, а что происходит? Глобально.
3: А мы,
0: да,
3: самое главное, мы видим этих людей, мы видим, да, как в Европе, ну, а что, партия АДГ в Германии, там, 20 лет назад, ее даже никто слышать не хотел бы, да, так она сейчас в парламенте,
2: извините. Так ее приводят как позитивный пример, в отличие от действующих.
0: Да, но только там же все делается, это всегда все делается очень хитро. Там, конечно, ну, как бы в политику, в большую политику выходят люди, партия АДГ просто неоднородна, с более такие, как бы, ну, как бы, которых можно принять.
3: Ну, там на поверхности, да, прагматики,
0: да,
3: такие.
0: Да, прагматики. Да, а там есть правое крыло, и все, это мы прекрасно знаем о том, что происходит там на закрытых каких-нибудь собраниях вот этих вот представителей правого крыла, что они говорят, что они пишут в соцсетях, потому что эти вещи достаточно открыты, и сдержать это очень тяжело. Зигование, свастики, Гитлер. Ну, там это просто все сплошь и рядом.
2: Сделаем Германию великой.
0: Ну, конечно. Конечно, но это происходит абсолютно везде, там, я не знаю, начиная от какой-нибудь Испании и Италии, да, Южной Европы, заканчивая там Швецией. Ну, просто везде, и партии, и в парламенте, а у них есть правые крылья, а есть еще, это всегда очень интересно происходит, есть партия, а есть еще какая-нибудь общественная организация, которая существует вокруг этой партии, молодежная и немолодежная, и вот там уже происходит все откровенно, но так как это общественная организация, политическая партия всегда может сказать: ребят, мы не знаем, кто это такие, это вот просто какие-то фанатики, мы с ними себя не ассоциируем. Вот, и здесь нужно еще о чем сказать, о том, что, а что происходит глобально? Глобально нарастает кризис. Вот со всем еще вот этим вот процессом, который происходит на Ближнем Востоке, конечно же, это будет усугублять кризис, как какой угодно. Топливный кризис, да, там экономический кризис, он будет нарастать, он уже нарастает. То, что происходит на Украине, разве не привело к неким экономическим проблемам на Западе? Привело. Это все бьет по как бы жизни, по уровню жизни обычных людей. Все это кризис.
2: Перелеты сворачиваются.
0: Да, да, отдых, да. Это все, да, кризис, весь этот будет нарастать, он будет нарастать везде. А когда возникает кризис, конечно же, нужна сильная рука, нужен человек, субъект, который придет и скажет: ребят, сейчас мы наведем порядок и своих защитим. И так возникали все диктаторские режимы. Своих защитим. Приходит человек, который говорит: я буду защищать немцев, я буду защищать хорватов, я там буду защищать итальянцев. Вот мы, нам нужно держаться вместе, потому что настали сложные как бы времена. Мы это проходили в 20-30-х годах прошлого века. И сейчас этот процесс на наших глазах тоже как бы идет именно в ту сторону. И все правые движения, в том числе и АДГ, находятся уже несколько лет как бы в траектории роста, если мы говорим о влиянии на избирателя.
2: Это соавторы коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами Константин Чепрасов, Федор Кауфман. Мы продолжим сразу после новостей.
7: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о продолжении конфликта между Ираном и США.
9: Понятно, что сейчас та ситуация, которая сложилась, вот это ни мира, ни войны, она не может продолжаться до бесконечности. То есть куда-то этот маятник все равно должен качнуться. Рынки считают эскалацию вероятной. То есть с 8 мая наблюдается устойчивый рост котировок на нефть. То есть инвесторы считают, что как раз новые удары очень даже возможны. В Иране также считают, что за последнюю неделю вероятность ударов возросла. И считают они, что она возросла именно после визита Трампа в Китай, поскольку удар накануне визита мог эту поездку просто сорвать. При этом Иран, разумеется, все эти недели не сидел сложа руки, восстанавливал доступ к ракетным объектам, откопал значительную часть засыпанных пусковых установок. Тут ведь есть очень важный момент, что все те цели, которые были объявлены американцами как пораженные во время горячей фазы, это не означало, что эти цели уничтожены. То есть наносится удар, все засыпается, потом туда можно, грубо говоря, это все откопать и все туда достать и обнаружить, что пусковые установки находятся в целости, сохранности и готовы, ну, не прямо сейчас, но в обозримом будущем к новому применению. То есть в этом плане много свидетельств, что Штаты сильно переоценили нанесенный ущерб. И переоценили его, возможно, сознательно, по внутриполитическим причинам, когда Пентагон просто готовил те оценки, которые Белый дом хотел от него услышать. Потому что давать другие оценки было чревато уже с аппаратной, с карьерной точки зрения. Кроме того, Иран также вкладывается в те средства, которые могут ему понадобиться, например, на случай возможной десантной операции со стороны американцев, как на побережье, так и на островах Харкалихе, Кешем. То есть это касается и FPV-дронов, и Иран очень заинтересован в дронах на оптоволокне.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
7: О важном.
11: Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг Ирана во время визита в Пекин. Президент поделился идеей вывести иранский обогащенный уран в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер считает, что такой шаг поможет урегулировать международный кризис. При этом власти США эту инициативу пока отвергают. Ранее Путин посетил Китай с двухдневным визитом, приуроченным к 25-летию договора о добрососедстве двух стран.
7: О конфликтах.
11: Американский план мирного урегулирования в секторе Газа в основном остался на бумаге. Это заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Дипломат пояснил, что Израиль вернул заложников, но прекращение огня и передачу управления палестинцам так и не реализовал. Полгода назад Совбез организации одобрил резолюцию США в поддержку мирных инициатив, однако Россия воздержалась от голосования из-за спорных формулировок документа.
7: О судебных делах.
11: Первое заседание суда присяжных по делу россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина состоится осенью в США. Назначить процесс не ранее 1 сентября планируют американские власти, сообщили в посольстве России. Дипломаты отметили, что продолжают помогать соотечественникам и контролируют условия их содержания в тюрьме. Мужчин задержали в Болгарии, в марте выдали Вашингтону, их обвиняют в обходе экономических санкций.
7: О финансах.
11: Правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении страховых выплат по долгосрочным вкладам. Документ предлагает увеличить максимальный размер возмещения с 1 400 000 до 2 миллионов рублей для депозитов сроком более 3 лет. Кабмин разработал эту инициативу, чтобы привлечь долгосрочные инвестиции в отечественную экономику.
12: обо всем.
11: Брэд Питт вернется к роли каскадера в новом фильме по мотивам картины «Однажды в Голливуде». Киноленту под названием «Приключения Клиффа Бута» покажут в декабре. Об этом сообщает Netflix. Как отмечается, сценарий написал Квентин Тарантино, режиссером стал Дэвид Финчер. За роль в оригинальном фильме 6 лет назад Брэд Питт получил премию «Оскар».
12: О валютах.
11: Официальный курс доллара 70 рублей 79 копеек, евро 83,27, юаня 10,40.
12: О погоде.
11: В Москве сейчас плюс 20 градусов, завтра обещают до 28 тепла, малооблачную погоду и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 15, в пятницу до 17 тепла и ливни с грозой. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
12: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
2: Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины. Сегодня с нами соавторы коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман, Константин Чепрасов. Давайте продолжим.
3: Добавлю немножечко про Германию. Это громкий был скандал какое-то время назад, когда группа спецназовцев бундесверовских проводила некий капустник. И, значит, туда пригласили некую барышню, как это принято говорить, пониженной социальной ответственности. Да? И вот барышня, тем не менее, оказалась сознательной, донесла в полицию о том, что эти спецназовцы, выпив шнапса, начали кидать зиги, кричать там «Хайль» известно что. И, в общем, она оказалась в ужасе. Но здесь понятно, да, что Германия, униженная американцами, она будет искать силы. Куда за силы? С точки зрения идеологии и вот какого-то, ну, условно говоря, да, вот этих нематериальных активов, куда они могут обратиться, да?
0: Путь простроен.
3: А самое главное, это же не закончилось в 45-м, да? Еще плодоносить способно чрево, вынашившее гада. Да. В Германии это строилось. Эти все оккультные нацистские группы, они там существовали. Ну, извините, а кто бундесвер строил, да? Ну, в общем-то, генералы вермахта. А кто,
0: как Людендорф,
3: бы, разведку немецкую строил. То есть в этом смысле АДГ сейчас интересно тем, что это то, что 20 лет назад и кричали «фашисты, фашисты, фашисты, ни в коем случае даже не упоминайте о них, а сейчас они в парламенте». Так это вопрос, кто сейчас в парламенте, да, а кто придет к власти, как бы завтра понятно, потому что, ну, там, армия и так далее, с одной стороны, там формируется, тоже достаточно давно была новость, что там сформируют подразделения из представителей ЛГБТ, ну, чтобы толерантная армия была, да.
2: Запрещенное, ну, тоже в России.
3: Запрещенное движение, экстремистское движение в Российской Федерации, да. Но мы же понимаем, что реальная армия, она будет как бы формироваться другими людьми. И что здесь важно, с точки зрения Украины. Украинцы прекрасно понимают эту ситуацию. И они уже откровенно говорят, что мы вот здесь воюем за наше будущее общеевропейское. Разумеется, в рамках как бы некого нового рейха, да?
0: Общефашистское.
3: И они говорят, да, что мы здесь воюем с москалями, а эти европейцы нам еще и денег не хотят давать. Ну, во-первых, как бы мы здесь уже на передовой вот этой идеологической борьбы, а во-вторых, ну, они прекрасно как бы осознают, что рано или поздно они с этой Европой найдут диалог, да? Они просто откровенно понимают, что они, ну, такая первая весточка, да, того процесса, который идет. Но там все это отработано, все механизмы. А уж, ну, в книге «Украинство», да, очень и в цикле видео показано, как именно простраиваются связи между общественными организациями, да, то есть как бы как фашизируется Европа. Тут из песни слов тоже не выкинешь. То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, как себя сейчас ведет Израиль, ну, это, понимаете, такая карта в руки вот этим нацистским группам, потому что все равно в Германии много существовало лет такая родовая травма в связи с Холокостом. И там в рамках денацификации это сформировали. Но вот у меня такое ощущение, что эта травма уже как бы отпадает, потому что они скажут, а вы посмотрите, вот что там происходит, да, как они относятся к палестинцам, к арабам, что они заявляют. А это же тоже не какие-то группы. Там...
2: Плох ли был Холокост?
3: Ну да, в правительстве Израиля сейчас есть такие как бы люди, как Итамар Бен-Гвир или там Бесалель Смотрич, которые просто являются радикальными, ну, сами израильтяне их называют фашистами, да, это радикальные ультрарелигиозные как бы представители ультрарелигиозных групп, которые, ну, арабов за людей не считают. И в рамках такой риторики, понимаете, весь мир движется к чему-то очень как бы нехорошему, а мы в этой связи... Даже непонятно что. С одной стороны, пресс-секретарь президента говорит, что у нас война с Западом, да?
2: Ну, не только он, все, и Лавров говорит, все, что мы, кстати, впервые, да, подчеркивается, что тогда еще какие-то союзники были, а сейчас мы вообще совсем за коалиционным Западом и Соединенными Штатами, и со всеми странами
0: Европы. И это очень позитивно, что стали об этом говорить. Это очень позитивно.
2: Чего делать будем? Я вот к чему толкаю-то. Да, мы ведем специальную военную операцию Украины, но по ту сторону в Европе это все набирает обороты и каким-то образом соединяется, пока невидимыми, но на уровне заявлений мы видим Израиль, Соединенные Штаты, Украина. Все на одном языке говорят. Вообще, ты включаешь, ты не понимаешь, кого ты сегодня слушаешь. Остальные все молчат. Мы только говорим, что вы все вообще оборзели, что ли, вообще, что в мире происходит. Китай молчит, да, Китай Индия ждет. Молчит.
3: Это их политика.
2: Все молчат. Ну, Китай, может быть, готовится к тому, что и по его душу придут, да, там вооружается, наверное. Но, тем не менее, пока вот мы на передовой. И как выстаивать будем, как, вот, как все это преодолевать, чем отражать все это будем? Поколения сменяются, подрастают следующие поколения. На чем они подрастают? На какой атмосфере? Есть ли у них понимание, с чем им придется сталкиваться, с чем противостоять, и как они это будут делать?
3: Ну, тут что? На многих уровнях, на разных уровнях, да, есть множество проблем. Во-первых, если перекидываем мосты с Великой Отечественной войной, да, но в 30-е годы высшим руководством, да, Сталина было сказано, мы отстали от передовых стран Запада на 50-100 лет. И если бы это не было сказано в 30-е годы, если бы не было несколько пятилеток, как бы колоссальными усилиями всей нации, которые проводились, да, если бы не было этой промышленной базы к 40-м годам, и то не успели многие вещи сделать, да, к сожалению. Но многое, тем не менее, сделали. И если бы этого не было, то, ну, извините, германские танковые группы, ну, они бы как прошли там Минск, да, Белосток и так далее, они бы так и Москву бы обошли без проблем, почему нет? Поэтому на этом уровне, ну, у нас же даже этого нет, некой констатации, что вот мы ведем войну с Западом. А мы в какой кондиции?
2: Не, ну мы же слышим, что там нет денег, что, значит, они много тратят на нефть с газом, долго они не протянут, оружия нет, ничего нет, украинцы заканчиваются. Как, такая какая-то аргументация ведь звучит, что они поймут, наконец, что им же самим хуже.
3: Не знаю, мне кажется, если это коллективный Запад против нас воюет, ну давайте просто вспомним, что нас, ну, там, под 150 миллионов человек, предположим, да, наверное, чуть поменьше, а их-то сотни миллионов, да, ну, коллективный Запад, это под, что, это Евросоюз, да? США, но это там сколько, там, 700-800 миллионов человек. Просто с точки зрения вот пересчета этого, да, там колоссально, ну, мы себе, наверное, слабо представляем, какая это колоссальная по сравнению с нами мощь, и от этого стоит ужаснуться, да, это во-первых, а во-вторых, ну, да, как бы хаос-то этот идет, но, в принципе, об этом тоже много говорилось, да, что они этот хаос будут использовать так, чтобы уничтожать этот мир, и как бы этот хаос по нашу душу, и, ну, в США-то будет более-менее все нормально по сравнению с тем, что будет происходить на Ближнем Востоке, в Средней Азии и так далее. В любом случае видим, что вот наши ближайшие соседи, те же украинцы, они готовятся к войне, они откровенно говорят, спикеры, председатели комитетов Верховной Рады говорят, что нам нужно готовиться к войне минимум на 50 лет. Вот ближайшие 50 лет это будет эпоха войны, и мы должны выстраивать все общество, все социальные структуры, государство под это. Может, они не правы, да, но тут вопрос все равно. Общество должно, ну, что-то, как бы, диалог власти и общества, да, в демократической стране, что предполагает? Он предполагает, ну, какой-то общественный договор. И как минимум здесь нужен какой-то откровенный диалог с обществом, да, потому что сейчас, ну, такое ощущение, что говорится, да, действительно, что, ну, вот сейчас там перебесятся, да, чуть-чуть, и, в принципе, заживем так же, как заживем. Так мы уже не заживем. Уже эта реальность изменилась. Это уже совершенно иное. Уже, ну, даже уже когда началось СВО, это уже другая ситуация. И, в конце концов, давайте, ну, тоже признаем, что население и наши сограждане будут по-другому ждать некой честности со стороны власти. Просто потому, что люди, которые уходят на СВО, они возвращаются по ранению, их списывают, у них есть отцы, матери, дети, там, сестры, братья, друзья и так далее. Но это все группы, которые к этому начинаются, ну, становятся причастными, да, к этому процессу. Они воочию это видят, они общаются там, как бы видят эти нацистские морды, которые как бы общаются, как бы с которыми они там, да, встречаются, с пленными и так далее. То есть, ну, с этим эти люди попросят какой-то, ну, ответ. Да, а за что я воевал, как бы, а что ждет моего, как бы, меня в будущем, да, что моих детей ждет и так далее. И, ну, уже же невозможно на предыдущих каких-то понятиях существовать, да, что вот, а мы будем ездить в Европу, как бы отдыхать в Египте и, в принципе, вести такую нормальную, простую, человеческую, как бы, жизнь, да, какая-то, ну,
2: судя,
3: другая
2: по тенденциям, жизнь будет. Летать, видимо, скоро действительно по заветам, да, швабы или не швабы, но летать скоро особо никто не будет.
13: Есть, да, еще более простые вещи, просто очевидные факты, но
0: вся Европа застраивается военным производством. Просто абсолютно вся. Даты сдачи военных объектов, которые, в число которых входят не только военные заводы, а и инфраструктурные объекты, это мосты и дороги, а мы всегда, ну, как бы понимаем, зачем как бы отстраивают мосты и дороги. Сдача вот этих крупных объектов – это 28-29-30 год. Есть крупные планы, которые реализуются последовательно. Эти планы говорят только об одном – весь Запад готовится к войне.
2: Они вот прямо же говорят об этом.
0: Да, они говорят об этом, но одно дело, что болтают политики. Политики болтают, могут болтать то или другое. Другой вопрос, куда идут деньги? Не будут люди вкладывать деньги просто для того, чтобы построить там военный завод и так далее. А строится-то все там просто на всех площадях. Полигоны, заводы, аэродромы, там все что угодно. Вот, есть такие факты. Всегда, ну как бы, ну нельзя же закрывать глаза на последовательность действий наших врагов. Все, что происходило с Украиной долгие годы, происходило последовательно. Последовательное наращивание антирусской риторики, это последовательная милитаризация, это последовательная радикализация. То же самое происходило в Прибалтике. Это все идет одно за одним к единственной цели. Уничтожение, не выстраивание новых отношений с Россией, а уничтожение России. Чтобы там была конфедерация, там что-то еще. Но исторической России, по мнению тех, кто милитаризирует Запад и нацифицирует его политическую сферу, вот исторической России быть не должно. Это их сугубое мнение. Если там остались какие-то небольшие островки политикума, который говорит, ну давайте все-таки каким-то образом дружить с Россией, то это уже исчезающие островки. Все остальное, ну как бы понимает, что нужно обсуждать, а что будет после того, как типа с Россией разделаться. Вот мы должны принять это каким-то образом в голову. Как бы это факты, это просто упрямые факты даже, а не какая-то идеология. Вот просто посмотреть на темпы и траектории развития оборонной промышленности Запада и военной инфраструктуры.
2: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Константин Чепрасов, Федор Кауфман. Продолжим еще буквально через пару минут.
13: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
14: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
15: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Когда Цейлон получил независимость в 1972 году, новые власти решили его переименовать. Это оказалось не так-то легко. Помимо Цейлона, остров называли Тамбапарни, Сингала, Лакдива, Элам, Тапрабами, Сирандип, Ланка. Остановились на последнем варианте, добавив уважительное «Шри». Получилось «Шри-Ланка».
17: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
13: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
2: И еще одна часть нашего разговора о денацификации Украины, о том, что происходит сегодня на Украине, вокруг нее, с Федором Кауфманом и Константином Чепрасовым. А что, кстати, с Украины? Вот мы касались вопроса, закончатся люди, не закончатся? Это какие-то перспективы задает?
3: Да, здесь вопрос в том, что мы считаем под этим «закончится». То есть, разумеется, население России и Украины несопоставимо, потому что до всех этих процессов иммиграции и так далее из Украины население Украины составляло 1 042 000. Сейчас их там то ли 25, то ли 20, то ли 30, ну, предположим, какую-то среднюю цифру можно взять в 25, да. Во-первых, сейчас там уже большая армия. То, что мы говорили уже ранее, да, что там есть это самое СЗЧ, то есть люди, которые дезертиры, которые вернутся в армию, куда им? Границы закрыты, напоминаю, Украины, там бежать некуда. Но самое главное, там есть еще резерв. И это даже не женщины, не подростки, хотя они их тоже готовят. Сами как бы украинские различные структуры, да, они насчитывают примерно еще резерв в 4-5 миллионов мужчин. Это даже не касаясь тех, кто... Ну, а 18-25, да, то есть та категория, которая еще не подходит под мобилизацию. А их там, насколько мне помнится, опять же, это есть такое издание украинское, «Громадське телебачення», да, вот они как бы с отсылкой на социологов украинских какое-то время назад подсчитали, да, что вот этих 18-25 людей, их около 700 тысяч, там чуть больше. Но сюда даже еще и не включаются люди, которые имеют какие-то бронь, отсрочки и так далее, да. А мы понимаем, что, ну, зачем нужна бронь, отсрочка и вот подобные вещи для воюющей страны, да. Нужна для того, чтобы функционировала экономика. Но на Украине нет своей экономики. Она уже давным-давно существует на прямых поставках Запада. Поэтому, ну, сегодня там функционируют какие-то заводы, а завтра они не будут функционировать, и все будут завозить из Польши там, и других стран. Это на них никак не отразится. Им все равно все обеспечат. И в этой связи самый важный фактор – это наличие высокомотивированного пехотинца, высокомотивированного бойца на земле. И они это делают. А у них есть резерв, и опять же, это миллионы людей. У них есть эти самые группы людей 18-25, которых они сейчас пока только на добровольных контрактах привлекают. Но, вот, кстати говоря, вот эти нацистские подразделения, они очень активно это делают, и туда-то как раз молодежь идет. Ну, понятно, откуда она идет. Она идет из уже подготовленных как бы структур, да, бандеровских. У них же есть еще и совсем молодежь, школьники, ну, опять же, из песни слов не выкинешь. Потери украинцев огромные, они сами это признают. Но что это означает с точки зрения социальной? Это означает, что сейчас там существует немало там, подростков, у которых есть погибшие там, братья, отцы, какие-нибудь дяди, просто друзья, знакомые и так далее. То есть у них уже есть и личные как бы, мотивы идти мстить. Как бы. Там уже нация в этой связи, она как бы, все сильнее и сильнее, и ее будет все проще и проще с каждым годом на это настраивать. Наверное, там будет усталость как бы, от войны. Но поскольку крышует, грубо говоря, украинский режим, коллективный Запад, то он даст там устроить самый как бы, радикальный террор нацистский, самый радикальный тоталитарный режим, который как бы, можно сделать. Да? Поэтому всех негласных сразу же просто будут там, ликвидировать, я не знаю, сажать и так далее. То есть там нет такого варианта, что какие-то группы населения вдруг возмутятся и там, устроят какой-то переворот, я не знаю.
18: Лишь бы продолжалась война с Россией. Вот. Это самая главная цель Запада. Вот там должна сохраняться точка напряжения, там должна идти война, а где-то будут организовываться другие точки напряжения. А одновременно будет идти попытка раскачать все изнутри. И когда это войдет в определенный резонанс, тогда будут наноситься еще дополнительные удары, политические, экономические. Все это будет нарастать, потому что ну, мы же видим, что это нарастает. Давайте просто, опять же, иногда необходимо просто взглянуть на там, не знаю, там, пару десятилетий или на десятилетия, и чтобы как бы, перечислить какие-то упрямые факты, да? Ну и вот, пожалуйста, давайте начнем там с какого-нибудь там, не знаю, там, 11-го года, да, когда у нас тут были попытки сначала внутри раскачать, не получилось, потом качнули Украину, Украина рванула, нечто происходит сейчас на Ближнем Востоке, летят дроны через Прибалтику, Финляндия, Швеция вошли в НАТО, к этому времени баз в Финляндии, в Швеции, во всей Прибалтике американских стало во много раз больше. Все говорят о том, что эти люди, эти нелюди там делят как по любым там каким-то национальным, религиозным или каким-то признакам на людей и нелюдей. Зигуют уже все, просто кому не лень, но мы живем в другом мире. Мы живем в другом мире, и к этому нужно относиться серьезно, а не просто к тому, что кто-то там сходит с ума, а кто-то не сходит с ума. Есть проекты, проекты переустройства мира. В любом практически из этих проектов России нет места. Вопрос, какой проект у России, будущего России, то и как бы будет это будущее. А просто жить, просто быть частью какого-то Запада, во-первых, это не проект, а во-вторых, этого уже не будет.
2: Какое слово у России? Помимо противостояния нацизму, помимо такого противостояния на земле, вот проект, да, вы говорите, Фёдор, какой-то сегодня мы как будто бы выжидаем, или у нас нет вот этого слова, или мы как-то попробуем формулировать, подбирать что-то. Какой-то вот флаг мы должны свой поднять. Конечно, антинацистский, конечно, флаг, под которым могут собраться все, кто не разделяет античеловеческие подходы, явленные сегодня нами отовсюду просто мы видим.
18: Но это, конечно же, вопрос прежде всего о человеке, да? Понимаете, когда вот этот вот весь нацистский и неонацистский дискурс, он, с одной стороны, говорит, что есть люди и есть нелюди, да, то есть уже делят людей, с одной стороны. С другой стороны, они из себя на самом деле воспитывают зверя, они, это тоже не человек. В любом фашистском проекте человека нету. Есть только звери, более слабые и менее слабые. Вот и все. То есть слабый и сильный. Там не про человека вообще. Если мы говорим о чем-то коренном русском, да, есть всегда какая-то мысль о человеке, о важности человека, о важности его внутреннего содержания и о том, что этим ценным содержанием может обладать каждый. Каждый. И проект, и слово, о котором вы говорите, Игорь, наверное, должно быть сказано на эту тему, о том, что нужно спасать человеческое, нужно спасать человека, и нужно говорить и говорить о том, что человек важен. Не функция, не деньги, а человек с его внутренним содержанием. И каждый человек является ценностью.
3: Да и я добавлю то, что по поводу знамени и флага, которое необходимо. Ну, во-первых, мы уже видим в ходе СВО, что эти флаги и знамена люди сами поднимают, да, и, в общем-то, самый распространенный флаг. И вот логично, как можно бороться с нацизмом, да, это, разумеется, Знамя Победы и, как бы, советский флаг. Рядом там существует и имперский флаг, флаг Российской империи, да, поэтому там разные группы патриотов, как бы, русских, да, существуют и воюют. Но мне кажется, как бы есть в любом случае некая главная рамка, что вот есть Россия, как бы, и судьба России, да, и это всегда была империя, которая распространилась на огромные территории, соединила в себе очень разные, как бы, народы с очень разными какими-то религиозными, культурными и прочими вещами, да, но эти народы почему-то решили связать свою судьбу в единую судьбу, в судьбу России. Но мы же, тем не менее, тоже помним, что и говорилось в 90-е годы, берите суверенитета сколько хотите, и были там очень такие сепаратистские тенденции в разных регионах. Были даже некие националисты, очень смешные, да, которые, так называемые националисты-уменьшители, которые говорили, тем не менее, ну, зачем нам это имперское бремя, зачем? Давайте будет маленькое, хорошее, там, я не знаю, европейское государство, как Бельгия, или даже лучше, как Люксембург, и будем хорошо жить, в туалетах будет хорошо пахнуть, дорожки будут вымощены и так далее. В любом случае, вот это все муссировалось в течение десятилетий. Но мы же какую-то точку под этим не подвели, да, не сказали, что это было забытие, это было какое-то наваждение, вот теперь мы от этого уходим. И здесь даже не вопрос того, что давайте срочно примем какую-то государственную идеологию, обязательно сделаем каких-нибудь государственных цензоров, обязательно сделаем каких-нибудь идеологов, которые теперь будут нас учить, да. Учить будут кто? Ну, как бы люди, которые до этого что-то другое говорили, да, прямо противоположное. К сожалению, Мы это видели, ну, есть так же, как блеск Советского Союза, есть, к сожалению, и обратная сторона медали, да, мы видели, как КПСС разваливалась, да, там были миллионы людей, и они предали все свои идеалы, поэтому вопрос идеала здесь, ну, некого начала, которому люди готовы, как бы, служить и класть на это, там, свою судьбу, связывать с этими идеалами свою судьбу, и явным образом оно немыслимо без какого-то синтеза того, что у нас уже было, да, и это вопрос все равно, что без комплекса идей мы не можем существовать. Но явным образом это уже не будут идеи дружбы с Западом. Но оно невозможно. Там нет этого желания. То есть мы в целом, если мы принимаем решение, что мы строим как бы нечто как бы в рамках своей судьбы, да, то есть эту самую как бы новую Россию, то вопрос тогда в том, что мы рассчитываем на себя, и мы перестраиваем вообще весь контур как бы наш и политический и так далее. А дальше уже вопрос про общество, что мы с обществом, на каком языке и о чем мы будем с ним говорить.
2: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Константин Чепрасов, Федор Кауфман. Мы говорим о денацификации Украины, а за Украиной Европа, весь блок НАТО и, в общем, огромное количество людей, военных, проблем и всего, что нависает и что требует своего ответа. Спасибо, до встречи.
18: До свидания.
3: До свидания.
19: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях. И коварных планах укронацистов.
20: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда».

0: страны Скандинавии, Великобритания, Дания, Голландия, Исландия с явной целью попытки блокировки выхода из Баренцева моря, то есть попытка перекрыть выход из Северного морского пути.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
2: Владимир Мономах за свою жизнь совершил 83 военных похода. Причем с 13 до 25 лет он сделал 20 так называемых «великих путей». Так сам полководец называл свои ратные подвиги. Историки подсчитали, что за это время он проскакал в седле не менее 10 тысяч километров.
3: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: Об атаках.
4: В Калуге обломки сбитых беспилотников повредили жилой дом и образовательное учреждение. В зданиях выбило стекла, люди при этом не пострадали, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Власти города пообещали оперативно восстановить поврежденные объекты. Российские военные ранее уничтожили 6 украинских дронов на окраине Калуги.
1: О вооружениях.
4: Фрегат Северного флота выполнил практически пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по полигону Чижа. Экипаж боевого корабля запустил снаряд в рамках масштабных военных учений, сообщили в Минобороны. Там отметили, что этим пуском российские войска завершили трехдневные маневры по проверке боеготовности стратегических ядерных сил. Ранее ведомство опубликовало кадры пуска баллистической ракеты «Искандер-М».
1: О конфликтах.
4: США усомнились в мирном урегулировании отношений с Кубой. Американские власти по-прежнему считают компромисс главным приоритетом, однако расценивают шансы на дипломатический исход как крайне низкие. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп всегда выбирает путь переговоров, но в данном случае реальность диктует жесткие условия. Накануне Вашингтон заочно предъявил уголовное обвинение бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро из-за сбитых 30 лет назад американских самолетов. В Кремле осудили давление США на Кубу.
1: О судебных делах.
4: В Нидерландах полиция задержала археолога Вима Дейкмана за попытку спрятать кости Д'Артаньяна. Ученый лично привез из немецкой лаборатории локтевую кость и два зуба исторического персонажа, чтобы не отправлять их почтой. Он посчитал обычную пересылку слишком рискованной. Однако по закону всеми артефактами владеет город. Французский граф погиб при осаде Маастриха в 17 веке. Его скелет с пулевым ранением нашли под полом местной церкви этой весной.
1: Обо всем.
4: Треть россиян считает долгим только тот брак, который длится не менее 25 лет. Опрос о продолжительности семейной жизни провела «Комсомольская правда». Так, 22% респондентов назвали солидным сроком 20-летний союз, а каждый пятый считает достижением уже 10 лет совместной жизни. Ранее в Госдуму внесли законопроект о регулярных денежных поощрениях для пар, которые отмечают юбилеи свадьбы.
1: О валютах.
4: Доллар 70.79, евро 83.27, юань 10.40. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 21 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. И тема сегодняшнего нашего с вами разговора, она касается еды. Фонд «Общественное мнение» провел опрос и...

0: выяснил, какой счет за обычный обед вне дома россияне считают нормальным. 22% от 500 до, ну, практически 600 рублей. Это нормально, всего 22%. 14% от 300 рублей до 500 рублей. И 12% считают, что от 1000 до 1500 рублей. Это нормальный счет за обычный обед вне дома. Имеется в виду бизнес-ланч, ну, вы поняли, пообедать на работе. Только 13% сказали, что могут себе позволить регулярно обедать вне дома. 81% ответили, что для них это слишком дорого. Еще раз опрос фонда «Общественное мнение». И я предлагаю с вами пообщаться на тему, сколько денег вы ежедневно отдаете за этот самый пресловутый бизнес-ланч. Может быть, вы вообще не ориентируетесь на бизнес-ланч и заказываете те блюда, которые вам нравятся во время обеда, или приносите в офис еду с собой. Тоже любопытно послушать, зачем, почему. Может быть, есть в этом какие-то другие соображения, не финансовые. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.
1: Эй, толстый! Эй, толстый! Эй, толстый! Эй, толстый!

0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я напоминаю тему нашего сегодняшнего разговора. Какой счет за обед вне дома? Вы считаете нормальным? Я приводил статистику, данные опроса Фонда общественного мнения. И, ну, довольно спорный, на самом деле. Тем не менее, какой счет? Сколько денег? 500 рублей, 300, может быть, 1000. Может быть, вы вообще не ориентируетесь и тратите столько денег, сколько можете себе позволить. Ну, просто потому, что богатый человек. 8 800 200 ровно 9702, 300, 500 рублей, 1000 рублей, сколько на бизнес-ланч вы тратите, либо носите в офис еду с собой. Пожалуйста, тогда почему, зачем, может быть, по каким-то финансовым соображениям или, наоборот, диетическим соображениям, и вам просто не нравится обедать вне дома. Пожалуйста, звоните, будьте так любезны. Вообще, тема бизнес-ланчей, они, как вы понимаете, с годами вызывают все больше и больше дискуссий, потому что бизнес-ланчи уже не те, надо признать, что, допустим, еще хотя бы лет 5 назад. Тут пара блюд, вот раньше как было, да, как в известном фильме. Первое, второе, и компот, и еще какие-нибудь плюшки тебе принесут. А сейчас что? Ну, дай бог, и там какой жиденький супчик тебе подадут, и, ну, две горошинки вместо второго. Вы меня поняли. Совсем не сытно. Хотя, может быть, вы знаете хорошие рестораны или в Чайхане питаетесь, а там как бы там всегда тарелочки-то большие. По крайней мере, раньше были. Или во вьетнамской кухне. Вот там, вот где-где тарелки огромные, да? И это все кафе «Вьетнамская кухня». 8 800 200 ровно 9702. Артем из Хабаровска. Здравствуйте, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
1: Привет, Дальнего Востока. Я беру с собой еду, термос, бутерброды, а супруга питается в столовой, ну, либо в кафе. Вот таким образом. А примерно сколько ей выходит это? В районе 270-500 рублей, в зависимости от того, насколько она вот захотела поесть.
0: А, ну, то есть не бизнес-ланч, а, скорее всего, одно где-то блюдо берет плюс-минус? А,
1: нет, бывает и так. Бизнес-ланч, конечно, чуть-чуть подороже, а так, да, чуть дешевле.
0: Ага, хорошо.
1: Вот ну, то есть... Вот, это... И у нас всегда возникают какие-то вопросы, да, вот, почему так, а почему я так. Вот я говорю, я буду питаться здоровой пищей, которую ты приготовила мне.
0: Вот. Ага, а ты можешь питаться нездоровой.
1: Да, она свою пищу почему-то брать на работу не хочет.
0: Интересно, почему? Никогда не задумывались об этом?
1: Ну, думаю, разнообразие пищи, прежде всего, конечно.
0: А, вот оно что.
1: Всегда в столовой, да, в кафе есть какие-то особые блюда. Да, сами понимаете, приготовленное дома – это одно, а приготовленное поваром, специалистом – это другое.
0: Ну, видите, вы выбираете то, что приготовила жена все-таки.
1: Да, да, конечно.
0: Хорошо. А для сравнения, вот вы же пробовали наверняка, да, то, что подают в условном ресторане, то, что готовит жена, жена реально лучше готовит, вам кажется так. Я правильно понял?
1: Тут, знаете, скорее всего, дело в другом. Любой вкус приедается. Вот если, скажем, вот, да, жена первый раз готовит какое-то блюдо, оно идеальное, действительно изумительное. А потом, когда спустя какое-то время, к примеру, вот уха из палтуса, ну, первые полгода просто я не мог оторваться, а в дальнейшем как-то все это приобрело вот, ну, такой серый оттенок, потому что все это уже поднадоело. Но приходишь в ресторан, заказываешь то же самое, там чуть-чуть по-другому, и уже опять вкус совершенно такой, знаете, изумительный. Вот примерно так. То есть нельзя сказать, что жена лучше повара профессионального или наоборот. Вот все зависит только от количества съеденного подряд.
0: Спасибо, спасибо, спасибо большое. Мне тут говорят, что некоторые, видимо, в трансляции были какие-то задержки. Некоторые не слышали полностью тему нашего разговора. Для тех, кто не слышал, я еще раз уточню. Разговор у нас сегодня касается еды, а именно бизнес-ланча. Какой счет за обычный обед вне дома россияне считают нормальным? Фонд «Общественное мнение» провел опрос, и выяснилось, что 22% считают от 500 до 600 рублей, 14% от 300 до 500, 12% от 1000 до 1500. И вот еще любопытно, 9% готовы платить за обычный обед вне дома более 1500 рублей, и только 13% сказали, что могут себе позволить регулярно обедать вне дома. 81% ответили, что для них это слишком дорого. Слишком дорого, 81%, представляете? Вот. Но это результаты анализа Фонда общественного мнения. Теперь давайте именно эту тему разбирать с вами. 8 800 200 ровно 9702. Алексей из Иркутска, здравствуйте.
2: Ну, да, на говорите. Самом деле, я обедаю каждый день. Вот, я обедаю вне дома. И обед мне обходится плюс-минус 1000 рублей. Это столовка 600. И два раза кофе по 200. Вот, как-то так. Почему обедаю вне дома всегда? Потому что на линии таксую. Домой ездить просто не могу. Вот, и получается в итоге 30 000 рублей в месяц.
0: А вы каждый день на линии, я правильно понимаю?
2: Ну, конечно, иначе ничего не заработаешь. Таксисты — это сейчас как золотоискатели на Клондайке, зарабатывают все, кроме золотоискателей.
0: Это понятно. А уточните, пожалуйста, вот 1000 рублей, это как-то прям жирно, на мой взгляд. Ну, бизнес-ланч стоит там в пределах 600 рублей в Москве, там 500, 600, ну, 650 максимум. Там.
2: Смотрите, это не бизнес-ланч, это, ну, я хожу в обычную нормальную столовку, где как бы нормальные курсы, там все как полагается. 600 рублей у меня стоит обед. Ну и два раза я пью кофе с какой-нибудь плюшкой.
0: Ну 1200 где-то и получается, да, я правильно понимаю?
2: Да, да, да, ну просто это кофе, я люблю эспрессо, поэтому
0: ясно.
2: Он не дешевый.
0: Да. Я как никто вас понимаю. Спасибо большое. Далее. Из Ставропольского края Никита. Здрасте, пожалуйста.
3: Да, здрасте.
0: Здрасте.
3: Ну, вы знаете, такая тенденция, кажется, что за последние два года слишком почему-то существенно увеличилась стоимость комплексных обедов. Не знаю, наверное, связано с экономической ситуацией. Но вот раньше было где-то в районе 650-300 рублей. Сейчас вот как вот здесь говорят другие выступающие, уже в среднем до 500 выходят. Поэтому считаю, что не всегда возможно, даже порой всегда пойти как спокойно из кошелька такой суммы.
0: Ну вы подождите, 500 рублей, я услышал цифру 500 рублей ориентировочно, вы на эту цифру ориентируетесь. Вы каждый будний день ходите обедать, правильно?
3: Нет. К сожалению, вот сейчас из-за сезонной работы приходится выезжать и брать с собой. А если получается, то мы, знаете, стараемся какой-нибудь выбрать, там, предприятие или столовой, где все-таки домашняя какая-то кухня, но и можно считать за такой небольшой все-таки комплексный обед. Там все-таки ценник по приемлемой, 350 где-то выходит. Ну, а если прям требуется, то 500, да, наверное, больше не отъем.
0: В вашем случае все упирается в экономическую историю, я правильно понимаю?
3: Ну, предполагаю, да, и на основе вот ФОМа, то, что вы данные говорили, наверное...
0: Это ФОМ.
3: Так. Ой, прошу прощения, ага. Да. Наверное, часть населения была бы солидарна с мнением.
0: Хорошо, вот мы и проверяем. Спасибо большое, перерыв у нас, друзья. Какой счет за обед? Вне дома, ну, условно говоря, вы же обедаете во время работы. Сколько вы платите? Какой счет вы считаете нормальным? 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Андрей Клинцевич о российском ядерном оружии.
6: Это действительно серьезный сдерживающий фактор. И когда сейчас люди говорят, а зачем оно нам надо, а что нам оно дает, а вот дроны летят в нашу сторону, я задам вопрос. А морская пехота Польши выгружается в Калининград сейчас? Юго-Восточная Азия или где-то пытаются американцы, японцы или какие-нибудь другие силы оккупировать Камчатку или какие-то другие регионы, начинать делить Россию на отдельные куски? НАТО в лице большого контингента, начиная с 22 года, выгрузилась на территорию Украины, вступила с нами в прямые боевые действия. Здесь я хочу процитировать слова бывшего, значит, главы военного комитета НАТО, это такой начальник генерального штаба у них, который сказал, мы бы давно воевали с русскими на поле боя, если бы не их совершенно технологичное, ну не совершенно, а очень технологичное современное ядерное оружие. Отсюда мы с вами делаем очень большой и важный вывод. Страны, которые сейчас поддерживают Украину, реально боятся перейти в прямое боестолкновение с нами.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на МАКС. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Что будет? Честный взгляд на 21 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Сегодня вопрос такой. Сколько вы платите за обед вне дома? Какой счет за обед вне дома вы считаете нормальным? Грубо говоря, за бизнес-ланч. Ну или, если не бизнес-ланч, то что-то другое. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Павел из города Владимира, пожалуйста.
8: Как раз вот на работу подъехал. Вот по бизнес-ланчу. Нам вот и в офис, и на склад. Это у нас в Владимире есть фирма, чтобы рекламировать. 3 вида бизнес-ланча привозят прям. Ну, кто хочет поменьше, там 290 рублей, кто хочет побольше, 320, и самый дорогой это 360 рублей. Но 360 рублей не это, как его, не съешь просто, то есть много.
0: Ничего есть, себе.
8: Первое, второе, третье и булочка. Ну, чай делаем сами. Привозят нам, вот, уже много лет, кстати, эта фирма работает. И она не одна. И вот смотрите, они цена откуда такая образуется-то? А они, грубо говоря, ну, в тени находятся, поэтому не называю. То есть у них нет накладных расходов, связанных вот, вот с которыми вот там, ну вот там за какую-нибудь там платить за проверки, за все прочее. Они купили хороший продукт, у них есть своя клиентура. Привозят все это, просрочку они не покупают, из нее не готовят. Как домашняя еда. Вот тут говорили, что ну, вот, могут поспорить с моей женой. Домой ездить тоже дорого. Ну, вернее, не дорого, а долго. Я бы с удовольствием раньше, ну, дома, конечно, бы ел, но вот с работы, получается, на дорогу практически час уходит. Вот. То есть туда-обратно. Поэтому лучше вот привозят. Так что вот, да, я думаю, что такое в каждом городе есть. И это вот для бизнес-ланча, я считаю, прям цена более чем приемлемая.
0: Что-то я не натыкался. 290 рублей. Нехило. В смысле, приятная цена, я вот о чем.
8: А вот во Владимире запрос можете прислать, обеды. Вот будете во Владимире, заказывайте, вам привезут прямо в номер.
0: Прекрасно, прекрасно. Спасибо большое, спасибо за рекомендацию. Далее. Геннадий из Тулы, прошу вас.
9: Ну, короче, в Туле, не знаю, вот это. Я обычно с собой беру в обед там на работу, когда так, ну, сам неплохо готовлю. А так, если с хорошей столовой, как раньше в СССР, помните фильм «Афоня»? 3 котлеты, 3 лангета. То есть 300 рублей, 400 за глаза. То есть первое, щи, борщ, там, суп. Второе, это компот и булочка, все. 300 рублей, совершенно вот так вот. И нормально.
0: Вас-то цена устраивает? Она вам по карману?
9: Ну, да, конечно, и да, и вкусно готовить, как вот раньше, ну, понял, это подлива, то есть это котлетка, то есть это, ничего такого вот это, как вот, то есть это, вкусный точка там, но я не хочу говорить, хороший тоже фильм, вот, а так вот перекусило, много тоже, сами знаете, после этого тоже работы много бывает, и нормально все укладывается, но если, короче, куда много, конечно, питается, можно и набрать и на 500, и на 600 рублей, а так 300, ну, 400 это уже прям вот,
0: понятно. С ценой разобрались. Вы говорите, что сами готовите, а не лень вам готовить, да, специально для того, да, чтобы носить с собой вот этот, да, контейнер. Там, да. Не лень?
9: Да, это совершенно верно. Ну так обычно нет, когда если вкусно что-то такое, хочется прям. Вот не берешь с собой и уже настрой такой. Утром перекусишь, типа завтрак, если на работу приходишь, чем с чайком там. И в обед там повешаешь что-нибудь такое, вот, и типа перекус, как, ну, нормально. Бутербродки с собой там. Колбаской.
0: Спасибо. Вот. Спасибо большое. Далее. Одно мгновение. Максим из Кемерово. Добрый день.
10: Здравствуйте.
0: Здрасте.
10: Заставили позвонить, скажу почему. Я тут сам немного в шоке. Ну, у нас получается, если покушать, ну, дешевле 500-600 рублей не выходит. Но есть одно учреждение, бюджетное, спортивное, называть не буду. Там, ну, столовая. Да. Там питаются и ребята, и столовая открытая. И мне просто что интересно, ну, так как я часто тоже работаю недалеко, я туда по возможности захожу. Вот смотрите, набор еды получается. Первое, ну там рассольник, борщ, тут, ну, что, ну из этого, да. Второе, это ну, гарнир, там гречка, перловка, рис, ну любое. И беру обязательно минтай в кляре к нему. Плюс я еще беру салат капустный, со свежей капусты, хорошенький салатик. Плюс я еще беру компот, два куска хлеба, 185 рублей.
0: Копейки.
10: Да. Копейки. Вот. И там кушают даже банкиры, даже директора банков туда ходят кушать.
0: Банкиры, вот, у банкиров, да. Видимо, тоже нелегкие времена нынче.
10: Да, да, да, все экономят. Вот. И мне просто интересно, ну я понимаю, когда такие цены у бизнеса, да, как, ну, так, который там им прибыль и все такое. Но вот, допустим, заходишь в театр детей и молодежи, казалось бы, там все должно быть для детей, угу. А там, ну, кафе, ну очень дорогое.
0: Все, что связано с детьми, дороже в два раза.
10: Да.
0: Заметил.
10: Да. Не, ну, опять-таки, я говорю, вот, а это вот другое учреждение, тоже детское, ну, как бы спортивное, но там нормально, и столовое, и вот такие цены.
0: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Далее. Павел из Твери. Слушаем вас. Здравствуйте.
11: По Твери, значит, рядом с офисом у нас есть столовая. Такая небольшая непримечательная столовая. Вот в среднем обед там стоит 300-400 рублей. Но есть и бизнес-ланчи, но, правда, там всего лишь по одному блюду на выбор, так сказать. Он стоит, фиксированная цена, 380 рублей. Вполне себе хорошая еда, вкусная, она такая полудомашняя, можно сказать. А вот объект у меня в Подмосковье, в Путилково, там рядом с объектом кафе, там бизнес-ланч 550 рублей.
0: Ну да, ну, это стандартно для нашего региона.
11: Даже
0: да.
11: Не так уж и большая разница, но там прям кафе, не столовая, а кафе. Ты, то есть, приходишь, тебе все приносят, на выбор по два блюда каждого. То есть вполне себе прилично. Ну, а по ценам считаю, что 300-500 рублей, ну, сейчас в нынешних условиях для большинства, я думаю, это вот самая приемлемая цена для большинства наших, так сказать, граждан. Вот. А за по динамике цен, вот я по своей столовой рядом с офисом вот наблюдаю, за последние полтора года, ну, в два раза выросла цена. Если в среднем раньше там обед стоил 200-220, то сейчас... В районе, ну, дешевле 360, просто если только половинчатое что-то брать там. В общем, вот такие цены.
0: Угу, да, спасибо большое. Ну, я вот эту динамику в два раза цены выросли, я ее заметил лет за 10 ориентировочно, что, да, были бизнес-ланчи 250-300 рублей, я про Москву говорю, конечно, сейчас. А теперь, ну, ниже 550 нет нигде. 500, я даже не знаю где. Давненько я не встречал таких цен. Далее. Геннадий из Тулы, прошу вас. Геннадий. Видимо, с Геннадием у нас не складывается. Далее. Эдуард из Перми. Может, вы, пожалуйста.
12: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
12: Здравствуйте всем. Город Пермь, улица Юрша. Значит, в районе дома 23. Магнит. На второй этаж поднимаетесь. Столовая. Готовят две изумительные женщины. Работал в такси. Всегда укладывался в сотню.
0: Ох,
12: ну,
0: ты.
12: Думаю, что сейчас подороже будет. Думаю, что рублей 150. Первое, второе, третье. И компот.
0: И компот. Это важно. Это
12: очень
0: важно.
12: Очень вкусно. Очень вкусно готовят. Кто в Перми живет, рекомендую эту столовую.
0: Спасибо. Спасибо большое. Да. Так. О, компот. Понятно, как в известном фильме. Да-да-да. Спасибо. Спасибо. Прошу, Рика. Далее. Одну секунду. Сейчас... К нам присоединится Сергей из Белгорода. Прошу вас.
13: Алло.
0: Здрасте, Сергей. Говорите, пожалуйста.
13: Здравствуйте. Я вот тему услышал за обед, за столовую, да?
0: Да-да-да. Вот. Какой счет за обед вне дома вы считаете нормальным? За бизнес-ланч имеется в виду.
13: Ага. Ну, нормальный. Вот у меня в организации карта суп. 300 рублей на ней. Можно что-то позволить, да, такое. Можно уложиться. Ну вот недавно нашел столовую, комплексный обед 280, и относительно все сносно и прилично. Вот я даже удивился такому комплексному обеду. Это в Белгороде. Нормально.
0: А вообще по Белгороду бизнес-ланчи сколько стоит ориентировочно?
13: Бизнес-ланч 400-420. Вот так вот.
0: Вот так, ага. 400. Ага, все, спасибо большое. Спасибо. Далее. Ну, как вы понимаете, пока вот промежуточный вывод какой можно сделать? Где подешевле, там, где рыба ищет, там, где глубже. Где подешевле, там и нормально. Вот пока это промежуточный такой вывод. У нас минут как раз остается. Успеем кого-нибудь послушать или нет? Наверное, нет, не успеем никого послушать уже в этом блоке. Так что, друзья, готовимся к перерыву. Давайте сейчас передохнем и далее продолжим анализировать рынок бизнес-ланчей в России. Где, сколько, что, за сколько стоит? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Какой счет? За обед вне дома, за бизнес-ланч, за то, чтобы поесть во время работы, вы считаете нормальным? Пожалуйста, ждем ваших рассказов. Ну и, наверное, не лишним будет напомнить про телеграм-канал Панкин. Можете в том числе писать и туда, под постом со ссылками на эфир, в комментариях. Пожалуйста, закидывайте какие-то отдельные сообщения, обязательно прочту.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович об угрозе Ирана обрубить интернет-кабели в Армузе.
15: Чинить этот кабель времени займет не меньше, чем чинить «Северный поток». Да и кабель тоже надо сначала найти, тем более, пока он работает, его легко прозвонить, а не работающий трудно. Перерубить один кабель – это все равно, как перерубить одну ветку у себя в квартире, у вас пара розеток отключится. Но, к сожалению, в мире этими розетками являются даже целые страны и кусты. Если начать перерубать кабели Армузского пролива, то полностью отключатся страны. Арабские, вот в основном Эмираты и Саудовская Аравия, а там стоят основные мировые дата-центры, ну, которые сейчас очень сильно пиарили. Это будет крайне болезненно. Немножко пострадают остальные. Сам Иран при этом отделается легким испугом, потому что у него резервные кабели идут через верх, через Турцию, Азербайджан. Немножко пострадает Южная Европа. Ну, а дальше первые же шаги будут крайне болезненными, потому что в первую очередь отключаются биржи, отключаются финансовые потоки, отключаются новостные агентства мировые. То есть ровно то, что обеспечивает там снабжение мировых систем банковской, финансовой, экономической и прочих. Россию не тронет практически, и Россия и Китай уже проводили учения. Ну, напомню, в России закон о КИИ, критической информационной инфраструктуре, принят с января 2018 года. С тех пор мы проверяем, что будет, если нас будут отключать от кислорода. Так вот, не отключат.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О важном.
14: Владимир Путин назвал ядерную триаду гарантом суверенитета России и Белоруссии. Российский лидер обсудил это по видеосвязи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает Кремль. Глава государства подчеркнул, что стратегическое оружие помогает сдерживать потенциального противника и сохраняет баланс сил в мире на фоне новых глобальных угроз. Со вторника армии двух стран проводили первую совместную тренировку по управлению ядерными силами.
4: О конфликтах.
14: Кремль осудил давление США на Кубу. Дальнейшая игра мускулами в Карибском море со стороны Вашингтона лишь ухудшит положение местных жителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал отправку американского авианосца к острову и уголовное обвинение против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Накануне американская прокуратура заочно обвинила 94-летнего политика в причастности к гибели граждан США 30 лет назад, после чего Пентагон направил к берегам республики боевые корабли. Власти Афганистана опровергли информацию о разрешении брака с 9-летними девочками. Верховный лидер Исламского Эмирата Хайбатулла Ахундзад лишь запретил выдавать девушек замуж без их согласия, заявил пресс-секретарь главы страны. По его словам, новый закон регулирует только правила расторжения брака и облегчает работу судов. Ранее зарубежные СМИ заявили, что в Афганистане полностью отменили минимальный возраст для создания семьи.
4: Об образовании.
14: Российские абитуриенты смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ за умение управлять беспилотниками. Навыки пилотирования небольших дронов добавят в программу комплекса ГТО. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, новые испытания протестируют в нескольких регионах, а со следующего года сдавать такой норматив будут школьники по всей стране.
4: О спорте.
14: Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Акбарс» со счетом 3-2 и завоевал кубок Гагарина. Встреча прошла в Казани, сообщили в «Континентальном» хоккейной лиги. Решающую шайбу на 53-й минуте забросил нападающий Максим Шелунов, а Егор Сурин оформил дубль. Железнодорожники выиграли финальную серию матчей и защитили титул чемпионов второй год подряд.
4: О валютах.
14: Официальный курс доллара 70 рублей 79 копеек, евро 83,27, юаня 10,40.
4: О погоде.
14: В Москве сейчас плюс 20 градусов, завтра обещают до 28 тепла, малооблачную погоду и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 15, в пятницу до 17 тепла и ливни с грозой. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Что будет? Честный взгляд на 21 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Сколько вы платите за обед вне дома? Какую сумму вы считаете нормальной? Как сильно подорожали бизнес-ланчи? Вот наш сегодняшний вопрос. Вопросы 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Давайте разбираться вместе. Так, Юлия из Екатеринбурга. Юлия, здравствуйте. Юлия, здравствуйте, пожалуйста.
16: Здравствуйте. У нас в Екатеринбурге очень вкусно и сравнительно недорого готовят. Вот недавно были в Хинкальной, там за 4 хинкали я отдала 480 рублей. Это считается дорого для нас, но это вкусно. Комплексное обед.
0: Это реально дорого, потому что хинкали стоят за одну штуку 90 рублей даже в Москве.
16: У нас 110 стоит за одну хинкальную, но это есть хинкали в самом центре на проспекте Ленина. Кафе, оно очень вкусное зато. Ясенько. Они абсолютно вкусные, да, с бараниной. Вот, далее, потом при заводах очень вкусно и недорого. То есть можно поесть на 300 рублей первое, второе. Также детские спортивные школы, там тоже недорого. В бизнес-центрах дорого и невкусно. А самое вкусное кафе – это кафе Ростелекома, РТ-кафе на Блюхера 11. Там можно поесть двоим за 400 рублей.
0: Ничего себе.
16: Там поесть, например, котлету, пюре и второму бургер, например, с котлетой хорошей. И еще компот там или чай. Да, там очень недорого, чистый туалет. Мы всегда туда ходили.
0: Это самое главное – чистый туалет во время обеда.
16: Напротив Северного кладбища, если кто не знает, там вот. Вот, всем
0: скажите, добра. А какую сумму, всего в принципе, добра. Уточните, пожалуйста, вот для вас какая сумма обедов нормальная? И сколько вы платите в месяц, если подсчитывали, за обеды вне дома?
16: Ну, нормально это 400 рублей на двоих желательно, но можно и 500. А так мы стараемся дома готовить и носим с собой. Вот.
0: По экономическим соображениям?
16: Бесплатно.
0: По экономическим соображениям или по каким? С собой делаете?
16: Во-первых, по экономическим, самое первое. Во-вторых, ну, это как бы все равно у нас зато гастрита не было тогда, и все. Но вообще, если бы была бы возможность, конечно, я бы питалась всегда где-то вне дома. Но просто дома дешевле готовить. Но все. Дети, они, конечно, питаются в школе.
0: Ну, это понятно.
16: Там уже каша бесплатная.
0: Да-да-да. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Далее. Александр из Подмосковья. Слушаем вас теперь. Подмосковье большое, Александр. Откуда конкретно?
17: Подольск. Я сейчас просто
0: Подольск. Работаю. Отлично.
17: На автомобиле на межгороде.
0: Ага.
17: Ну, я езжу по России, как бы, начиная... Ну, там, допустим, сейчас стали класть на дорожную сеть 500 рублей. Ну, их практически нигде не хватает. Всегда доплачиваем в кафе, ну, по дороге. Вот. Ну, начиная, грубо говоря, от 500 и с 1000. Ну, в зависимости там от жадности, как говорится, хозяев кафе. Вот. Ну, и, как правило, сейчас вот с этими обстрелами, то есть нигде не берет эта дорожная сеть. Ну, естественно, эта дорожная сеть, это комплекс, они вот 20% с них снимают. Вот. Ну, в итоге им как бы ничего не остается. Как бы, ну, вот так. Ну, много очень снимают у них, они жалуются. Ну, а так, в общем, да, средняя цена, конечно, рублей 400 устраивает 500.
0: Нормально для вас 400-500 рублей в день, правильно?
17: Да, да, ну, хотя бы один раз покушать, да, в день, первый, второй, третий. А так, раньше, ну, в кабине готовили, сейчас особо тут и некогда, да и в магазине ценники зайдешь тоже, пока приготовить не всегда времени хватает. Вот, и сейчас вот встаю, отремонтирую колесо и поеду в Уфу снова.
0: Хорошей дороги вам, хорошей дороги. Спасибо большое. Далее. Владислав из Тюмени. Теперь вы. Прошу вас.
18: Да, Владислав меня зовут. А вы знаете, я как представитель вот торговой точки небольшого общепита.
0: Так.
18: Меньше 350 рублей бизнес-ланч сделать, ну, практически невозможно. Это только его, не знаю, из отходов только сделать. То есть, вот у нас небольшая торговая точка, но можно это не будет выглядеть?
0: Нет,
18: как реклама?
0: Не будет. Ну, давайте, рассказывайте.
18: День, конечно, 77-й маршрутки. Кормим в основном вот водителей маршрутников. В районе 300-350 рублей это будет первое, второе, салат, там, ну, попить что-то.
0: Но для Тюмени-то это нормальное 300-350 рублей?
18: Конечно, ну, мы вот прям находимся, вот самое-самое окраина. Это СНТ у нас, но оно находится в черте города. Но вот я еще раз повторюсь, как представитель торговой точки, меньше 350 сделать очень сложно. То есть продукты достаточно, чтобы было все свежее, все как бы вот, ну, соответствовало всем этим нормам, меньше 350 не получается сделать.
0: Угу. И это с расчетом на то, что сами что-то заработаете с этого бизнес-ланча, я правильно понимаю?
18: Ну, разумеется, да-да, иначе, ну, конечно, вы заработаете...
0: Но не по себестоимости, я имею в виду, так, чтобы просто накормить.
18: Да-да, совсем с небольшой накруткой, то есть, ну, понятно, это не ресторанная пища, но у нас всегда все, в общем-то, свежее и никто не отравится, так скажем.
0: Все понятно. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, для Тюмени сумма 300-350 рублей, мне кажется, нормальная. На мой взгляд, Тюмень все-таки город богатый. Так, хотя, может быть, слушатели со мной, жители этого города со мной поспорят. Далее, кто у нас? Александр из Москвы, здрасте. Александр, говорите, пожалуйста. Да, прошу.
19: Говорю. Здравствуйте, слышно меня?
0: Да, прекрасно, говорите.
19: Ну вот предыдущий оратор, скажем так, затронул тему качества еды. Для меня она немаловажна. Сам раньше работал в общепите, там имел несколько заведений. И с поднятием цены качество продуктов снижается очень сильно. Сам сейчас работаю там в Москве, центр, метро Дмитровская, Новослободская, обхожу все заведения, смотрю, сравниваю, и можно там набрать на 600 рублей, но это просто, как говорится, желудок набить, никакого кайфа не получаешь от этого.
0: Ну, где-то, подождите, 600 рублей где-то здесь у нас в округе бизнес-ланчи стоит, там плюс-минус. Может быть, 650. Хотя в нашей столовой, вот в нашем бизнес-центре, дешевле 720, по-моему, получается. Это если брать наш бизнес-центр. Не буду его называть.
19: Открылась новая точка, там метро Дмитровская, бизнес-ланч там 400 рублей стоит. Но пока они только открылись, там домашние порции большие, достаточно все хорошо. Ну, будем посмотреть. Вчера сходил, сеть открыла у нас Безлимит, типа 1000 рублей стоит. Ну, там можно выбирать.
0: Шведский стол такой, я так понимаю, да, какой-то формат такой?
19: Ну, нет,
0: такой.
19: Там по определенному на одном листочке меню, как бы, да, там а-ля дорого-богатые, хорошие вкусные помидоры в салатах подаются, но это уже 1000 рублей, как бы. Сам много готовлю дома, но, блин, по соображениям не люблю не мыть посуду после себя. Люблю, блин, из тарелочки с ножичком поесть и с вилочкой. Вот такие вот.
0: Да вы гурман. А сколько, скажите, пожалуйста, сколько вы готовы тратить на бизнес-ланчи? Ну, на обед вне дома.
19: Блин, по настроению, если честно.
0: А то есть не считаете особо, да?
19: Ну, не то, что не считаю, но, то есть, 1000 рублей, это как бы, все-таки на работу хочешь деньги зарабатывать, а не по ресторанам там ходить. Ну, 1000 рублей, это много, вчера себе смог, там, не то, что позволить, а побаловал себя. Ну, наверное, 500-600 рублей оптимальный вариант для обеда.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Так, далее. Эльмира из Казани, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
0: Да, прошу.
20: Ну, по поводу ланчев у нас в Казани от 500 и выше. Вот как бы
0: наслышаны,
20: это для нас
0: наслышаны, да.
20: Да, да. А так есть сеть столовых, так и называется, добрые столовые. Там можно уложиться в 300-350 рублей, поесть первое, второе, третье. И как бы очень многие туристы этим все пользуются. Почти все, особенно те, которые приезжают с детьми, все ходят в столовую. Вот. А по поводу вкусно или нет, это уже, конечно, на вкус, но я бы не сказала, что очень вкусно готовят.
0: Вы сколько тратите? Скажите про себя.
20: Знаете, я трачу очень редко, потому что как-то мы обходимся, можем зайти попить чаек, вот, с выпечкой и все. А так, чтобы поесть первое, второе, это мы редко так. Это нам не надо.
0: Все ясно. Все ясно. Да. Спасибо. Благодарю вас.
20: Пожалуйста.
0: Далее. Одно мгновение. И к нам присоединяется Елена из Архангельска. Прошу вас.
21: Работаю в общепите тоже, ну, в студенческой столовой. Я как наемный работник.
0: Так.
21: Что я могу сказать? Вот если взять вот, да, там пюре, ну, гарнир и котлету куриную хорошую, ну, 150 рублей и там сок. Но если взять филе курицы, какое у нас делают, такую, как большая ладонь, и вместо котлеты она стоит 169 рублей-то. Но ее берут студенты, потому что взял такой шмат и наелися. Если вот суп возьмут, второе, сок, компот, получается где-то тоже 350-370 рублей. Выпечка у нас, конечно, не дешевая. Ну вот, если... Ну вот у меня даже, вот я думала, сегодня сейчас преподаватель, которая ходила ко мне, я уже 10 лет там работаю, она все время ко мне ходила, хоть она и развелась, я знаю, что у нее семейное положение, но приходила, обедала. Сейчас уже на этой неделе говорит, я ношу свое. Так я и думаю, это о чем-то говорит.
0: Спасибо.
21: Все равно плохо.
0: Да, да, да. Хорошо. Ну, мысль понятна, да. Спасибо большое, что позвонили. Перерыв у нас, друзья. Через 2 минуты мы вернемся и продолжим.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Бесконечно можно слушать 3 вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
1: Владимир Мономах не только великий полководец, но и автор знаменитого «Поучения детям». Его еще называют первой светской проповедью. Князь Смоленский, Черниговский, Переяславский и Великий Киевский был одним из самых талантливых и образованных русских князей. Он стремился предотвратить распад русского государства на ряд самостоятельных княжеств. Ради единства русской земли он организовал съезды русских князей, призывал защищать вдов, сирот и убогих. Во время военных походов Мономах запрещал пировать.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
4: Что будет? Честный взгляд на 21 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Сколько вы платите за обед вне дома и какую сумму считаете нормальной? Пожалуйста, ну я и вообще, обедаете ли вы вне дома или готовите с собой, носите? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Петр из Тулы, здравствуйте, пожалуйста. Петр, говорите, пожалуйста. Нет, мы слышим только интершум. Ну ладно, Петр, может быть... Тогда Константин из Краснодара.
22: А, здравствуйте.
0: Здрасте. Говорите.
22: Ну, я с собой беру. Жена готовит, очень вкусно готовит еду. Но считаю, что самое лучшее место, самое дешевое, где можно покушать и вкусно, и качественно, это, наверное, столовая Государственной Думы.
0: Да, кстати, обычно, в общем, ничего особенного на самом деле.
22: Да. Ну, не знаю, там как бы цены такие, там 9 рублей, там что-то 7 рублей.
0: Ну, вот вы это откуда взяли? Вот вы это откуда взяли? В интернете увидели? Обычная цена, обычная там цена стандартная, да. Да, это фейк, это вброс.
22: Хорошо.
0: Обычная там цена стандартная, там никакие не 90 рублей. Далее. Сейчас, секундочку. Из Казани звонок от Фарида. Пожалуйста.
23: Доброе утро.
0: Здрасте.
23: Фарид, Казань. Я с заводами связан немножко. Вот езжу по работе, значит, так. У нас пару заводов в Казани. Питание где-то от 150 до 250. Но 250 это уже, если булочку еще плюс к первому, второму, третьему взять. И вот... В одной там столовой в городе рядом с объектом за 300 рублей можно покушать комплект. И если брать уже такие, ну, более-менее торговые центры или столовые, где-то от 500 рублей, бизнес-ланч, вот вьетнамская кухня от 500 рублей и 500-600 рублей. Ну вот в Москве недавно был на Таганской, плов поел с компотом 700 рублей. Ну как-то вот.
0: Ну, Казани, плов 350
23: компот. Салатик, плов, салат, компот, вот.
0: Ну, обычно, я понял, обычно, да. Если чайхана, то это где-то 400 да. Все-таки рублей. Я не знаю, куда вы зашли.
23: Ну, так на что... Таганской там рядом.
0: Ну, и тем не менее, как-то дороговато все равно. Но какую сумму вы считаете нормальной все-таки, скажите? Ну, вот для себя, именно для себя. Сколько
23: для
0: вы тратите?
23: Для себя комфортно, вот 300 рублей мне было бы, скажем так, ну, комплекс.
0: Ага,
23: было.
0: Все понятно. Спасибо. Далее к нам присоединяется Виктория из Москвы. Пожалуйста.
24: Здравствуйте.
0: Здрасте.
24: Я бы хотела сказать о том, что на самом деле у нас в Москве разные цены, но здоровое питание, которое я придерживаюсь, невозможно в ресторанах, сколько бы ты ни заплатил, потому что после того... Я не знаю, что добавляется в салаты и в курочку, но после месяца питания в общественных столовых, ресторанах начинаешь видеть плюс 2-3 килограмма на весах. А в среднем вот известные кофейни У нас там, где братья, вот там в среднем получается 700 рублей, если есть какое-то...
0: Не, если вы про Караваевых, то они дорого, конечно. Дорого, да.
24: Просто они, как правило, находятся в зонах, где бизнес-центры. Не пойдешь же искать какие-то столовые. В основном, как правило, они там открываются. Так что лучше есть на самом деле дома, если хочется есть здоровую еду и оставаться стройным.
0: Спасибо. Хорошая рекомендация. Далее. Александр из Тюмени.
3: Респект и уважуха вашей программе. Я работаю в такси и не обедаю, не ужинаю дома, ну, так как один живу, дешевле пообедать.
0: И подождите, и не ужинаете даже дома?
3: Не ужинаю.
0: Это вы просто потому, что постоянно таксуете, поэтому, или почему?
3: Ну, потому что, во-первых, готовить получается дороже, чем поужинать или пообедать в столовой.
0: Интересно.
3: Ну, лень тоже, как бы.
0: А, ну лень, да, ключевое, конечно. Да, продолжайте.
3: Да. Вот до этого оратор из Тюмени тоже говорил, 350 рублей. 350 рублей – это дорого. Здесь есть сеть столовых, борщ называется. Они готовят отдельно, а продают отдельно. Это столовая. Я так понимаю, она как бы это, ну, самая дешевая в Тюмени. Потому что я как бы работаю в такси, я всегда завтракаю, обедаю, ужинаю где-то. Никогда дома не кушаю.
0: Uh-huh.
3: Вот. Завтрак еще лайфхак такой. В Пятерочке можно попить кофе, допустим, с какой-то пиццей, там еще с чем-то с таким. Кофе 49 рублей, ну и что-нибудь, кофе там тоже где-то, ну, короче, 99 рублей можно утром кофе попить.
0: Так, понятно.
3: Обедаю 200, в борще получается 230-250 рублей. Это комплексный обед с подпиской. Ну, там подписка есть, у них 100 рублей стоит на месяц. А если берешь что-то, кроме комплексного обеда, ну, если, допустим, в комплекс входит котлета или шницель, а если ты вместо шницеля берешь, допустим, жареное мясо на гриле, то получается чуть дороже, там, ну, рублей 350, к примеру, да?
0: А понятно.
3: Если укладываться в норму, то 250.
0: Спасибо. Далее. Алексей из Саратова, приглашаем вас, пожалуйста.
5: Иван, добрый день.
0: Здрасте.
5: Доброго времени суток всем, страна. Хочу сказать, тоже поучаствовать в этом разговоре. Значит, у нас в организации есть своя столовая, и очень прекрасно можно покушать за 150 рублей. Вот знаете, кто помнит советские наши столовые, берем подносик, у нас компотик, два вида первого, несколько видов второго. Гарниры различные, там гречка, макаронные изделия, там рис. В общем, Саратов, приезжайте в Саратов. У нас есть много разных недорогих мест, где можно покушать.
0: Отлично. Все в Саратов, друзья? Все. Спасибо. Татьяна из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
6: Доброе утро.
0: Здрасте. Ну, Санкт-Петербург славится столовыми вообще. Давайте, рассказывайте.
6: Столовых много хороших. Я хочу поднять вопрос о детях, потому что я пенсионер, пытаюсь как, мне хочется. А дети ходят в школу, и внучка у меня приходит всегда голодная, потому что не успевает. Там 15-20 минут перемены, и когда они прибегают все, поесть не успевают. Она... Ну, очередь стоять, съесть, допустим, обед невозможно. Вот что-то надо как-то организовывать, вот этот вопрос. Спасибо. До свидания.
0: Вам спасибо. Далее. У нас остается уже немного времени, не успеем больше ни с кем поговорить. Все, оставайтесь с нами.

0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к Радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое другое.
0: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
2: Владимир Мономах не только великий полководец, но и автор знаменитого «Поучения детям». Мономах был одним из самых талантливых и образованных русских князей. Всех своих подданных он заставлял учиться читать и писать. Кстати, его литературное наследие «Поучение детям» чудом дошло до наших дней. В 1812 году

Радио «Комсомольская правда». Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».